0: икон со всем строем нашей православной христианской жизни. И стремясь к переживаниям, стараясь достичь какой-то возвышенности мысли, живости чувств, мы проходим мимо того, что является настоящим, подлинным содержанием духовной жизни. Ибо духовная жизнь не заключается в возвышенных мыслях и сильных переживаниях. Таковые могут родиться и из других источников. Духовная жизнь вся зависит от воздействия на нас Святого Духа Божия и от того, как Божественная сила, благодать, Христос, Святой Дух нас постепенно изменяют, постепенно делают сообразными Христу, то есть похожими на Него, помогают нам стать и образом Божиим, и подобием Божиим.
1: В одном из своих писем святитель Феофан Затворник, говоря о том, с каким настроением, в какой установке нам надо приступать к молитве, указывает три основные условия. Молиться надо со всем вниманием, на которое мы способны, со всем усилием, всей устойчивостью, всей крепостью нашего ума. Молиться надо со всем благоговением, которое доступно нашей, порой очень небольшой, чуткости, сознавая, что мы стали перед Богом, что мы предстоим Ему, и что наша молитва, наше поклонение должно быть трепетно и любовно, благоговейно и смиренно. И, наконец, третье условие, которое именно побуждает меня упомянуть об этих советах святителя Феофана, мы должны молиться не с тем, что нам было дано то, к чему мы стремимся, о чем мечтаем, а с тем, чтобы в нас совершена была воля Божия беспрепятственно, какова бы она ни была. В молитве нет места исканию тех или других чувств или мыслей, потому что искать мы можем только то, о чем мы уже имеем представление, тогда как мы должны быть открытыми ко всему, что совершит нас Господь, ко всему, что Он нам даст. И нередко в нас исполняется слово, когда-то при море Тивериадском, сказанное Спасителем Христом апостолу Петру. «Придет время, когда иной тебя припаяшет и поведет, куда ты не хочешь». Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 18.
0: Поэтому духовная жизнь вся сосредоточена не в человеке, а в Боге. В нем имеет свой источник, им определяется, к нему направлено. И если мы хотим говорить о духовной жизни, первым делом нам следует остановиться на том, что мы знаем от Спасителя Христа о Святом Духе, кто Он такой в нашей жизни, на том, чего мы можем ожидать. Дух Святой и в молитве Царю Небесной, которую мы читаем перед началом каждого дела, и в Евангелии, в словах Спасителя, называется «утешителем». Но это славянское слово богаче, чем теперешнее русское его значение. И корни его уходят в греческий язык, в еще большее богатство. Дух Святой — это действительно тот, кто приносит утешение. Но это также тот, кто приносит крепость. Это тот, кто приносит радость. Русское слово «утешение» и славянское слово «утеха», как радость, одного корня, сродни друг другу.
1: Задумаемся над значением этих трех слов. Для того, чтобы быть утешенным, надо нуждаться в утешении. Надо быть в нужде душевной или в горе, или в тоске, или в сиротстве, или в обездоленности, во вдовстве. Какое утешение приносит Святой Дух, которого не может принести никто другой? Утешение в том, о чем мы меньше всего горюем, в том, о чем горевали и горюют святые. Апостол Павел говорит: «Жизнь для меня — Христос, а смерть — приобретение, потому что пока я живу в теле, я разлучен от Христа». Послание к Филиппийцам, глава 1, стих 21, и второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 6. Вот это первое утешение, в котором мы нуждались бы, если бы любовь к Богу в нас горела так же, как она горела в сердце апостола Павла, так же, как она горит в сердцах святых. Мы обездолены, мы осиротели. Осиротели смертью Христовой и в каком-то смысле остаемся сиротами и при Его воскресении и вознесении. Да, Он среди нас, но невидимо. Он таинствами действует в нас, но порой еле ощутимо. Но мы этого не чувствуем, мы ослеплены, оглушены видимым окружающим нас шумным миром. Один из псалмов говорит о бесе полуденном. Псалом 90, стих 6. Такой он страшный.

0: Мы все, наверное, переживали яркость, рельефность, силу того, что нас окружает в летний день, в полуденный зной, когда воздух дрожит, когда мы охвачены теплом, когда все делается таким интенсивным, таким красочным, таким рельефным, когда все вокруг нас обращает на себя наше внимание, когда воздух полон звуков, и даже тишина его звенит. Вот это одно из проявлений этого беса полуденного, соблазна видимым, слышимым, ощутимым. Мы ослеплены к невидимому тем, что видим. Мы глохнем к тихому глазу и совести, и Христа, и Святого Духа, потому что оглушены звуками вокруг нас. Мы не ощущаем своего одиночества и сиротства, потому что вокруг нас люди, вещи, воздух, свет, тепло. Мы не нуждаемся в утешении.
1: И поэтому самое, может быть, основное, что Святой Дух нам может дать, этого-то мы не просим, не ожидаем, не понимаем даже своей нужды в этом. Мы утешены. А вместе с тем Христос в Своей Нагорной проповеди говорит: «Блаженны плачущие, блаженны алчущие и жаждущие, блаженны нищие». Мы нищие, с нами нет жениха, который снимает всякое горе, утирает всякую слезу, наполняет нас радостью. Мы не жаждем прихода Господня. Кто из нас может по совести сказать, что его голод по Богу, его желание быть любой ценой со Христом таково, что он может, как тайнозритель в конце книги «Откровения», молиться Богу и говорить: «Господи Иисусе, гряди скоро». Откровение Иоанна, глава 22, стихи 20-17. Сколько людей сказало бы эти слова, понимая, что это значит конец времени, конец всему, что мы ценим, любим, чему мы служим в этом временном и приходящем мире. Хотим ли мы действительно, чтобы прошел образ мира сего и осталась только вечность, когда мы будем лицом к лицу со Христом, познаем Бога, подобно тому, как мы им познаны? Когда все и во всех, и во всем будет сам Бог. Значит, в нашей духовной жизни не хватает основного — желания встречи со Христом, желания общения с Ним, желание быть с Ним неразлучно, желание, чтобы ничего не осталось, кроме того, что Христово и Христос.
0: И это сказывается так явно на каждом шагу нашей духовной жизни. Мы слышим или читаем евангельские слова, собственные слова Христа Спасителя, и они до нас не доходят. Минутами мы восхищаемся ими, минутами умиляемся, а минутами говорим: «Ах да, это я уже слышал, это я уже читал. Да, это длинный отрывок, который мне уже так известен». Да, известен, памятен, но до души не дошел. Разве мы живем тем, что слышим в Евангелии? Разве Слово Христово доходит до нас так, что оно меняет внутренний наш строй, внешнюю нашу жизнь, раскрывает наш ум так, что у нас уже не свой ум, а ум Христов, как говорит апостол Павел? Разве душа наша раскрывается так, что в ней дышит, веет Святой Дух? Нет, даже в этом мы так далеки от Духа. А что же говорить о том, что апостол Павел описывает как неизреченные глаголы, которые Святой Дух произносит в глубинах нашей души? Послание к Римлянам, глава 8, стих 26. Разве мы их слышим? Разве горюем о том, что мы одиноки? Да, горюем и ищем себе и утешения, и поддержки, и помощи, и отвлечения от своего одиночества в общении с людьми, другими людьми. Остаться вдвоем с Богом, со Христом, нам просто невыносимо. Когда мы должны провести несколько часов только с Ним, в молчании или в молитве, или в церковном или богослужении, или просто в болезни, в одиночестве, разве эти часы нам не кажутся непомерно долгими и порой просто невыносимыми? Быть со Христом нам в тягость. Какой это ужас! Какое же утешение нам нужно от Святого Духа, когда самое содержание нашей жизни отрицает это утешение, самую нужду в этом утешении?
1: И это первое. Дух Святой, как утешитель, нам чужд. Порой, когда мы не ожидаем, когда мы не чаем, когда мы как бы не защищаемся от Его приближения, когда нам не страшно, что Он придет и все отнимет и оставит нам только Бога, тогда вдруг мы чувствуем Его прикосновение, и нам делается легко, тихо, спокойно. Тогда мы знаем, что такое приближение Господне, приближение Духа, прикосновение Его. Но мы этим наслаждаемся. Мы не делаем заключений и поэтому не приносим никаких плодов. Мы наслаждаемся этим, как всеми дарами земли. Пьем из чаши бытия, как один из русских поэтов говорит, но не ощущаем, что это непостижимое чудо, незаслуженный дар, что это нечто, после чего можно было бы всю жизнь посвятить Богу в благодарности, что Он подошел, коснулся моей души, и она запела всеми своими струнами, как эолова арфа, когда касается ее пролетный ветерок. И плодов мы не приносим, потому что благодарности в нас не остается. Как только пройдет это воздействие Духа, мы начинаем горевать, что его больше нет, жалуемся Богу, что отошло от нас это чудное состояние, как будто мы на него имеем право, как будто оно нам принадлежит по праву, вместо того, чтобы понимать, что это чудо из чудес, после которого нельзя жить, как мы раньше жили. Увидев, нельзя снова ослепнуть, услышав, нельзя снова оглохнуть, а жив, придя в новую жизнь, нельзя возвращаться в старую. Утешитель Дух Святой — это тот, кто может землю превратить в небо, тот, который может внести покой среди бури, тишину среди шума земного, тот, который давал возможность мученикам страдать всем телом и вместе с тем радоваться духом. Как мы и постичь не можем, потому что страдание было реальное, ужасное, острое, а вместе с этим были реальны и покой, и молитва, и радость о Господе.
0: Но Дух Святой есть также тот, кто дает нам крепость. Крепость — силу. Но силу неземную и не для земных вещей, хотя эта сила движет всем тварным и всем земным. Святым, мученикам, дана была крепость, которую никакая сила воли, никакое напряжение человеческих сил, никакие переживания не могут дать. Иным святым давалась мудрость, иным — прозрение в пути Божие и умение их воплотить в жизнь. Давались с такой крепостью и таким смирением, потому что крепость Божия и смирение человеческое нераздельно связаны. Смирение нам представляется почти всегда как самоуничижение, как состояние, в котором мы находимся, когда о себе говорим дурное, зная, однако, что это не так. На самом деле смирение — это состояние человека, который до конца про себя забыл. На самом деле смирение — это состояние человека, когда он до конца про себя забыл и отдал себя в руку Божию. Западное слово для смирения — «humilitas» — происходит от слова, означающего «плодотворную землю». Смиренный человек подобен плодотворной почве. О почве никогда никто не вспоминает. По ней ходит, и она безмолвствует. На землю бросают все, и семя, которое принесет плод, и все ненужное, и она не оскверняется, а приносит плод. И она лежит перед лицом неба и под ногами людей, безмолвная, открытая и плодотворная. Сила Божия совершается именно в таком смирении. О таком смирении говорит и апостол Павел, когда, взмолившись, чтобы Господь его освободил от того, что лишало его крепости и силы, услышал голос Христов. «Довольно тебе моей благодати. Сила моя в немощи совершается». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9. И вдруг, поняв это, апостол восклицает. «Да, и отныне я буду радоваться только в немощи моей, чтобы во всем была только сила Господня».
1: Но это не немощь бессилия, это не немощь лени, расслабленности. Это другая немощь. Ее, может быть, можно уловить несколькими образами. Когда ребенка начинает учить писать, мать вкладывает в его руку карандаш, берет его руку в свою и карандашом водит по странице. И ребенок с удивлением видит, как красиво, гармонично ложатся линии, прямые, округлые, до момента, когда вдруг он поймет, что это делается его рукой. Когда он думает, что понял, он начинает, как ему кажется, помогать и дергает материнскую руку с карандашом не впопад, не туда, и все делается путанным узором. Так бывает и с нами. Пока мы просто отдаемся на волю Божию, пока мы прислушиваемся и не только делаем то, что понимаем, но даем Богу делать, что Он захочет, тогда все хорошо. Это немощь плодотворная, творческая. В других областях это называется вдохновением. В духовной жизни, во внутреннем возрастании, это одухотворенность.
0: Другой пример. Как хрупка, тонка перчатка хирурга. Ее можно прорвать ногтем. И потому что она такая тонкая, потому что она такая хрупкая, рука в ней все может чувствовать и действовать свободно и творчески. Замени ее тяжелой перчаткой, и ничего нельзя будет сделать. И еще пример. Парус на лодке – самое хрупкое, что в ней есть. Но направленный верно, этот парус может быть охвачен ветром и нести лодку к цели. Если мы подумаем, что на древних языках ветер и дух – одно и то же слово, то легко поймем, что стоит внутри себя иметь такую хрупкость, такую гибкость, которая может быть захвачена дыханием Духа, и Он нас повлечет к цели. А цель всегда Спаситель Христос, всегда жизнь преизбыточествующая, жизнь ликующая, о которой говорит Иоанн Златоуст в своем пасхальном послании. Крепость, несокрушимая крепость этого Божия Духа, ветра, дыхания.
1: И опять встает перед нами вопрос, что мы об этом знаем? Не повторяем ли мы без конца, постоянно, что у нас нет сил? Нет сил жить, нет сил исполнять заповеди Христовы, нет сил любить, нет сил молиться, нет сил стоять перед лицом противоречивых течений. Нет сил ни для чего. Мы носимы ветром, как соломинка. Нас уносит, как поток уносит стружки. Разве мы не говорим это все время, на каждой исповеди? Не хватило сил, нет сил, откуда взять силы, я так слаб? Тело, душа, ум, сердце, воля – все в состоянии расслабленности. Но ведь есть Святой Дух, который дышит, где хочет, который может собой заполнить любой парус и понести любую ладью через любое море. Есть кормчий Христос у руля, сила Божия с нами. Апостол Павел был, как мы, хрупкий человек, и что только он не сумел пережить, против чего он не сумел устоять. И обнаружив, что никакой силы человеческой он не может совершить свое служение Богу, потому что то, что он должен был совершить, было Божие, а не человеческое, он повторяет: «Да, сила Божия в немощи совершается, но все мне возможно в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе». Все возможно каждому, в разной мере, но никто не покладай рук. Конечно, если мы сначала определим духовную жизнь как цепь возвышенных мыслей, дивных переживаний, тогда мы оказываемся с самого начала у разбитого корыта. Но если думать о духовной жизни как об осуществлении самим Богом в нас того, что Он предусмотрел, того, для чего Он нас призвал жить, тогда мы можем спокойно дать простор Богу, и сила Божия совершится в нас.
0: И последнее. Дух Святой — радость. Радость свободы. Радость того, что силой Божией мы вырастаем в миру подлинного человечества. Делаемся подлинно людьми по образу Христа, людьми с чистым сердцем, которое может узреть Бога. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Людьми с неколеблющейся волей, устремленной к Богу и вдохновленной любовью. Людьми с очищенной плотью, с просвещенным и светлым умом. Людьми, которые на нашей земле являются присутствием самого Христа, словом, действием, чистотою, любовью, верой в человека, а не только в Бога, надеждой, которая побеждает всякое колебание, и любовью, которая держит всех. Святой Серафим Саровский говорил, что если бы только кто-либо познал Бога, он был бы готов десятки тысяч лет мучиться, чтобы еще один раз пережить Его приближение. Но мы этого не ищем. Когда нам дается такое прикосновение благодати, когда приближается Христос, когда мы прикасаемся к краю Его одежды, когда вдруг Дух Святой дохнет в нашей душе, и она запоет, заплачет, мы стараемся удержать то, что нам дано, как будто это нам принадлежит, как будто это уже стало нашей собственностью, как будто мы имеем на это какие-то права, и теряем это. Теряем, потому что удержать это нельзя, как нельзя удержать любовь, как нельзя удержать ласку, как нельзя удержать заходящее солнце, как нельзя удержать ничего, иначе как сохранив это в своей душе, словно новый вклад изумленности, благоговения, радости.
1: Я говорил о трех наименованиях Святого Духа, которые содержатся в одном единственном слове «утешитель». Но Спаситель также говорит о Святом Духе, что Он есть Дух истины, и все, что Он скажет нам, Он возьмет из того, что Спаситель Христос Сам говорил, и раскроет это перед нами. Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи 13-15. Поэтому одна из черт подлинной духовности — это соответствие и учения, и веры, и жизни с учением Спасителя Христа. Это очень важно, потому что Господь есть явление истины, есть самая истина, пришедшая в мир. И подлинная духовная жизнь не может быть основана ни на чем ином, как на его откровении себя самого и тайн Божиих, и воли Божией в нем. И, наконец, если мы говорим о каких-то критериях духовности, о том, что может показать нам и другим, что в нас есть жизнь Божия, жизнь Святого Духа, мы можем обратиться к нескольким местам Священного Писания. В частности, кроме заповедей блаженства, о которых я уже говорил, к одному очень важному отрывку из послания к Колоссянам, в 3 главе. Здесь апостол Павел говорит о дарах, характеризующих тех, кто живет Духом Святым. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупное совершенство, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него и Отца».
0: Дорогие слушатели, прозвучала очередная программа по книге «Человек перед Богом». Эта книга составлена по беседам владыки Сурожского Антония. Читали Валерий Утенков и Ольга Суровикина.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: прозвучало песнопение «Блаженны» Мироносецкого в исполнении хора собора во имя Успения Божией Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. И сегодня мы продолжаем наш цикл бесед, посвященный преподобному Серафиму Саровскому и священномученику Серафиму Чичагову. Как совершенно очевидно из наших программ, эти два подвижника связаны были теснейшими духовными узами между собою, и говорить об одном теперь уже почти невозможно без того, чтобы говорить о другом. Эти программы мы записываем вместе с протоиереем Георгием Митрофановым, который, собственно, и рассказывает нам о этих двух святых. Сегодня мы должны поговорить о том, какое значение в нашей сегодняшней церковной жизни имеет память об этих двух святых. Действительно, в 1991 году произошло обретение мощей преподобного Серафима Саровского. Они обнаружились в музее религии и атеизма, который находился в Ленинграде, в Казанском соборе, как знают старшее поколение наших слушателей. Это было, конечно, очень большим торжеством после эпохи долгих мучительных гонений. И в каком-то смысле обретение мощей преподобного Серафима Саровского стало таким знаком и символом возрождения церковной жизни в нашей стране. Мы уже говорили о том влиянии, которое оказал преподобный Серафим на церковную и монашескую жизнь в дореволюционной России. Сейчас, конечно, мы живем в совершенно другую эпоху, но тем не менее вот этот опыт преподобного Серафима, его почитание, оно, установившись еще в начале XX века, оно продолжается, и оно, безусловно, велико. Это, я думаю, очевидно каждому. Я думаю, почти нет храмов, где не было бы иконы преподобного Серафима. Серафимо-Дивеевский монастырь восстановлен в полном блеске, и количество паломников туда, я думаю, превышает количество паломников в любой другой монастырь России. Таким образом, налицо безусловное почитание. Что можем мы сказать о почитании священномученика Серафима Чичагова, который отдал свою жизнь, служа церкви, и сделал столь много для нашей церкви и в связи с прославлением преподобного Серафима Саровского, и в связи со служением своим нашей церкви в годы гонений. Может быть, первая тема, которую мне хотелось бы сегодня обсудить, это тема о двух разных взглядах, которая была немножко намечена в нашей прошлой программе, на преподобного Серафима Саровского, и эти два взгляда были озвучены в творчестве священномученика Серафима, в его Серафимо-Дивеевской летописи, и в творчестве известного церковного писателя и публициста того времени, рубежа XIX-XX века, Сергея Нилуса. Отец Георгий, как вам кажется, в чем отличие их взглядов, подходов, что казалось им ценно в опыте преподобного Серафима, в его образе? Сегодня эта тема тоже, я думаю, довольно важная, существенная, потому что Нилус популярен, его книги. Как вы к ним относитесь, и как бы вы их сопоставили с тем, о чем писал священномученик Серафим?
1: Рассказ о любом подвижнике благочестия предполагает наличие у рассказывающего, ну, хоть в чем-то ощутимого, значительного, а еще лучше созвучного с подвижником духовного опыта жизни. Что касается священномученика Серафима Чичагова, то он был священнослужителем, монахом, а самое главное, он был с достаточно раннего возраста почитателем вот того живого исторического предания о преподобном Серафиме, которое имело место и в Саровском монастыре, и в Серафимо-Дивеевском монастыре. Кроме того, вот по складу своей личности, будучи человеком очень добросовестным, очень духовно трезвым, хочу это подчеркнуть, несмотря на то, что он даже мог зафиксировать свои духовные видения, в частности, встреча с преподобным Серафимом Саровским. Вот эта его духовная трезвость, основательность, организованность привела к тому, что его летопись Серафима Дивеевского монастыря, не будучи трудом профессионального церковного историка, была попыткой, в общем-то, дать исчерпывающую собрание материалов разного уровня, хочу подчеркнуть, дающих первоначальную картину увековечения памяти преподобного Серафима в церковном сознании. Святителя Серафима Чичагова преподобный Серафим Саровский интересовал прежде всего как подвижник монашеского благочестия, прежде всего как наставлявший своих посомых пастырь. Но все-таки прежде всего это именно наставник монахов и монахинь. Он не стремился обнаружить в личности преподобного Серафима Саровского какие-то заведомо потрясающие воображения, сознания, сверхчудеса, сверхспособности, какие-то тайные прорицания. Да, как добросовестный исследователь, собиравший всю ту информацию, которая была распространена в это время, делая свой первый опыт собрания такой информации, он, например, включал в летопись Серафима Дивеевского монастыря и произведения Мотовилова. Это, кстати сказать, очень сложный вопрос отношения преподобного Серафима Саровского и Мотовилова, потому что творчество Мотовилова очень неравноценно с точки зрения вот, церковно-исторической. Не во всем Мотовилову можно, безусловно, доверять. Это был человек с таким очень экзальтированным сознанием, человек, который был склонен выдавать подчас кажущееся за подлинное. И тем не менее святитель Серафим включает его материалы, которые, в общем-то, на мой взгляд, находятся в своеобразном духовном диссонансе со всем повествованием Серафима Дивеевского, просто потому, что ему нужно было зафиксировать то, что было, все, что было в ходу. Когда мы размышляем, возможно, над акафистом преподобного Серафима Саровского, сочиненному святителем Серафимом, он поражает нас своей определенного рода не то что невзрачностью, а невыразительностью какой-то, стереотипностью. Действительно, здесь, может быть, не было у святителя Серафима какого-то поэтического дара, гимнографического дара, но здесь проявляется другое, что было важно как для исследователя, нежелание рассвечивать образ преподобного Серафима какими-то невиданными чертами, невиданными особенностями. Да, пусть он будет соответствовать, так сказать, каноническому образу монаха-подвижника и только. Так вот, я хотел бы подчеркнуть этот очень важный момент. Момент духовной трезвости и исследовательской добросовестности, которые были присущи святителю Серафиму и как монашествующему, как клирику, и как агиографу. Масштаб личности преподобного Серафима Саровского был таков, что он, в общем, не вмещался ни в свою эпоху, ни, может быть, даже в каком-то смысле слова, в историю, предшествующую и последующую историю Русской Православной Церкви, ибо перед нами подвижник вселенского масштаба, таких у нас были единицы. Он нарочито как будто противостоит окружающему миру. И вот эта надмирность преподобного Серафима подчас побуждала уже не Мотовилова, который был действительно его современником, который знал его лично, но некоторых других последующих популяризаторов истории жизни преподобного Серафима Саровского, а таковым был Сергей Александрович Нилус, добавлять в эту жизнеописание очевидные апокрифы. Причем апокрифы такого, я бы сказал, религиозно-политического плана, как, например, история о завещании преподобного Серафима Саровского, которого не существовало, на самом деле, завещание для последнего русского государя Николая II. Вот подобного рода обольщение какими-то впечатляющими воображения, но не душу, но не ум историями, святителю Серафиму было совершенно чуждо. И не случайно вся последующая его деятельность, даже мученическая его кончина, она была подчинена вот этому очень важному пониманию того, как опасно полагаться на собственный порыв, на собственное такое душевное переживание.
0: А, Дезгеорги, простите, а известны какие-нибудь отзывы святителя Серафима на труды Нилуса, которые посвящены были бы Серафиму Саровскому?
1: Нет, что касается оценок творчества, то я бы не сказал, что он им когда-то в письменной форме давались, но вот даже упоминавшаяся мной в прошлой передаче история их конфликта, она, конечно, не случайна. За этим стояло глубокое внутреннее неприятие, недоверие святителям Серафиму Сергея Александровича Нилуса как наставника православных христиан. Вот для него, как для человека, цельная аристократическая натура и в офицерском своем чине, и, так сказать, в монашеском чине, и в архиерейском. Но не мог он представить, как человек, живущий со своей бывшей гражданской женой многолетней, со своей венчанной женой, может наставлять в монастыре кого-то в духовной жизни. Вот не вмещалось его, может быть, в чем-то узкое сознание, вот, которое было напрочь лишено вот этого, я бы сказал, такого духовного декаданса, религиозного декаданса начала века, которому отдавал дань и Нилус, несмотря на то, что вроде бы он обличал, так сказать, богоискательство интеллигенции, ратовал такую традиционную народную веру, а на самом деле это был тоже вид декаданса. Вот, вот здравый, трезвый склад души святителя Серафима это никак не мог принять. Тем более, что попытки Сергея Александровича Нилуса мистифицировать жизнь преподобного Серафима, жизнь, которая для святителя Серафима была жизнью ведомой не только по тому, что он лучше других знал, так скажем так, исторические источники, но прежде всего потому, что он еще и обладал духовным опытом, паразитным духовным опытом, который открывал ему прикровенное в преподобном Серафиме, он вот именно благодаря этому, не пытаясь это прикровенное выявить, сформулировать, отторгался от любой имитации на этот счет, которую он, в общем-то, присутствует, к сожалению, в творчестве Нилуса не только в связи, значит, вот с историей преподобного Серафима Саровского. И, конечно, вот разница жизненных путей, личности этих двух, так скажем, жизнеописателей преподобного Серафима сказалась на подходе их к вот их описанием подвижнической жизни преподобного.
0: Вообще, два разных типа религиозных, которые очень, мне кажется, оба актуальны и сегодняшние.
1: К сожалению, актуальность святителя Серафима такого отрицательного плана. Мы можем только скорбить, что такого рода людей сейчас очень трудно найти в церковной жизни. А вот как раз менталитет Сергея Александровича Нилуса свойственен, увы, многим православным неофитам, которые собственное часто мифотворчество принимают за реальность именно потому, что им недостает собственной духовной жизни, интенсивной, глубокой, как правило, достаточно простой и ясной. А что же касается еще одного очень важного момента, а именно того, что святитель Серафим Чичиков был удостоен мученического венца в своей жизни, это ведь тоже не случайно. Я хочу подчеркнуть, он, с одной стороны, последовательно шел за митрополитом Сергием Старогородским, но в то же время он оставался самим собой. Да, принимая политику компромиссов митрополита Сергия с богоборческой властью, считая ее единственно возможной, ибо он был таким государственником крайним, он, тем не менее, уже личностью своей был предопределен к тому, чтобы погибнуть, и погибнуть, может быть, раньше других. Только вот Господь его сохранил до 1937 года. В то время как Сергей Александрович Нилус, в общем, на периферии советской жизни достаточно спокойно и благополучно прожил. Я-то не в упрек говорю, конечно же, Нилусу, а просто я подчеркиваю, что за этим не стояло вот такого характерного именно для святителя Серафима Чичигова желания сделать свой выбор радикальнее до конца. То, что когда-то, так скажем, собрат по дворянскому сословию Серафима Чичигова, Петр Яковлевич Чаадаев сформулировал, тоже, кстати сказать, в прошлом военный человек, христианином можно быть одним образом, это быть им вполне. Вот кредо святителя Серафима, которое, в общем-то, и делает его мучеником. К сожалению, священномученик Серафим Чичигов разделил удел большинства, подавляющего большинства наших новомучеников. Широкого почитания у них нет. Более того, дерзну предположить, что известность Нилуса как религиозного писателя гораздо шире, нежели известность священномученика Серафима Чичигова.
0: Я бы сказал, даже авторитет.
1: И авторитет Нилуса.
0: Нормативные тексты.
1: Да, и в истолковании жития преподобного Серафима Саровского в том числе. Вот это очень грустно, это говорит о том, что у нас потеряна вот та духовно трезвая, с одной стороны, очень простая, а с другой стороны, очень глубокая духовная жизнь, олицетворением которой был святитель Серафим Чичиков. А с другой стороны, Но эта тема уже, может быть, отдельного пространного разговора. Вообще вот эта неактуальность для многих новомучеников, которые ведь действительно широким церковным почитанием в основной своей части у нас так и не пользуются до сего времени. Ну, кто может сравнить, допустим, популярность того же самого преподобного Серафима Саровского, что очень хорошо, и популярность блаженной Матроны Московской, что, на мой взгляд, не очень хорошо, имея в виду те формы, подчас изуверские, какое принимает это почитание, с почитанием многих и многих выдающихся новомучеников. Они несопоставимы по своему масштабу. И вот это очень тревожный признак нашей духовной жизни современной.
0: Мне кажется, это объяснимо прежде всего тем, что люди ищут скорее комфорта, чем подвига. А пример мученика – это всегда призыв, это всегда такое взыскание с каждого человека, его подлинности человеческой и христианской. Это слишком требовательно звучит.
1: Может быть, я рискую несколько наш разговор увести в иное русло, но я почему-то вспомнил сейчас меня потрясший эпизод, связанный с приездом на Нижегородскую кафедру ныне покойного архиерея владыки Евгения Ждана. Он был наслышан о том, что в Серафимо-Дивеевском монастыре имеет место подчас очень нездоровая атмосфера. Молебны Распутину, крестные ходы с иконами, с псевдоиконами Распутина, звучание чуть не в каждой келье песен Жанны Бичевской, довольно сомнительного богословского содержания. Все это ему было ведомо. Он приехал, посетил монастырь и в ужасе сказал, что просто боится там появляться вновь. Настолько вот такой нездоровый, экзальтированный ажиотаж там присутствовал. Вот когда я услышал об этом его рассказе, он вообще с большой неохотой должен был покидать свою Тамбовскую кафедру, переходить в Нижегородскую, вроде бы гораздо более такую знаменитую. Я представил святителя Серафима Чичагова в такой ситуации. Безусловно, вот перед нами не только новомученик, который призывает к какому-то мучению, какой-то мученической кончине, но и живой, активный христианин, который призывает нас к духовно трезвой жизни. А мы ведь очень часто ищем в духовной жизни не трезвость, а опьянение, забвение от тягот нашей повседневной жизни. Так он этого не боялся никогда. А вот в прозе жизни видеть ее подлинную духовную поэзию, духовную правду.
0: Ну что же, время наше подходит к концу. Мы заканчиваем наш цикл программ, посвященный памяти двух великих русских святых, преподобного Серафима Саровского и священномученика митрополита ленинградского Серафима Чичагова. В этих программах принимал участие профессор Санкт-Петербургской духовной академии, протоиерей Георгий Митрофанов, вел программы протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
1: До свидания.

0: Наставление преподобного Серафима Саровского.
1: Бог есть огонь, согревающий и воспламеняющий сердца и утробы. Итак, если мы ощутим в сердцах своих холод, который от дьявола, ибо дьявол хладен, то призовем Господа. Он пришед, согреет наше сердце совершенную любовью не только к Нему, но и к ближним. И от лица теплоты убежит хлад добро ненавистника.
0: Где Бог, там нет зла. Все происходящее от Бога, мирно и полезно, и приводит человека к самоосуждению и смирению. Бог являет нам свое человеколюбие не только в тех случаях, когда мы добро делаем, но и тогда, когда оскорбляем грехами и прогневляем его. Как долготерпеливо сносит он наши беззакония, и когда наказывает, как милостиво наказывает.
1: Вера без дел мертва есть, а дела веры суть — любовь, мир, долготерпение, милость, смирение, несение креста и жизнь по духу. Лишь такая вера вменяется в правду. Истинная вера не может оставаться без дел. Кто истинно верует, тот непременно творит и добрые дела. Все имеющие твердую надежду на Бога возводятся к Нему и просвещаются сиянием вечного света.
0: Кто себя любит, тот любить Бога не может. И кто не любит себя ради любви к Богу, тот любит Бога. Истинно любящий Бога считает себя странником и пришельцем на земле сей, ибо в своем стремлении к Богу душою и умом созерцает только Его одного. Душа, исполненная любви к Богу, и во время исхода своего из тела не убоится князя воздушного, дьявола, но с ангелами возлетит как бы от чужой страны на родину.
1: Два вида страха. Если не хочешь делать зла, то бойся Господа и не делай. А если хочешь делать добро, то бойся Господа и делай. По учению святых отцов, при каждом человеке находятся два ангела. Один добрый, другой злой. Ангел добрый тих, кроток и безмолвен. Когда он войдет в сердце человека, то говорит с ним о правде, чистоте, честности, спокойствии, о всяком благом деле и о всякой добродетели. Когда почувствуешь это в сердце твоем, очевидно, в тебе находится ангел правды. А дух лукавый остро-желчен, жесток и безумен. Когда он войдет в сердце твое, то узнавай это по делам его.
0: Человек по телу подобен зажженной свече. Свеча должна сгореть, и человек должен умереть, но душа его бессмертна. Потому и попечение наше должно относиться более к душе, нежели к телу. Надобно так обучить себя, чтобы ум как бы плавал в законе Господнем, по руководству которого должно устроять и жизнь свою.
1: Очень полезно заниматься чтением Слова Божия в уединении и прочитать всю Библию разумно. За одно таковое упражнение, кроме других добрых дел, Господь не оставит человека Своей милостью, но исполнит его дар разумения. Мир душевный приобретается скорбями. Писание говорит: «Проидохом сквозе огнь и воду, и извел еси ны в покой». Хотящим угодить Богу, путь лежит сквозь многие скорби. Как ублажать нам святых мучеников за страдания, которые претерпели они ради Бога, когда мы не можем стерпеть и горячки?
0: Ничто так не содействует стяжанию внутреннего мира, как молчание и, сколько возможно, непрестанная беседа с собою и редкая с другими. Кто в мирном устроении неуклонно ходит, тот как бы лжицею черпает духовные дары.
1: Надобно всеми мерами стараться, чтобы охранить душевный мир и не возмущаться оскорблениями от других. Для сего нужно всячески удерживаться от гнева и посредством внимания оберегать ум и сердце от непристойных колебаний. Оскорбления от других должно переносить равнодушно и приобучаться к такому расположению, как бы они ни до нас касались. Такое упражнение может доставить нашему сердцу тишину и соделать его обителью самого Бога. Для сохранения мира душевного также всячески должны избегать осуждения других. Снисхождением к брату и молчанием сохраняется мир душевный. Когда в таком устроении бывает человек, то получает божественные откровения.
0: Должно снисходить и душе своей в ее немощах и несовершенствах и терпеть свои недостатки, как терпим недостатки ближних, но не облениться и непрестанно побуждать себя к лучшему. У кого текут слезы умиления, у того сердце озаряется лучами солнца правды, Христа Бога.
1: Желающему спастись всегда должно иметь сердце, расположенное к покаянию, и сокрушенное. Жертва Богу – дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Когда же человек старается иметь сердце смиренное и мысль сохранить в мире, тогда все козни вражии бывают бездейственны, ибо где мир помыслов, там почивает сам Бог. В мире сказано «место Его».
0: Мы всю жизнь грехопадениями своими оскорбляем величество Божие, а потому и должны всегда со смирением просить у Господа оставления долгов наших. Покаяние во грехе, между прочим, состоит в том, чтобы не делать его опять. Как всякой болезни есть врачевание, так и всякому греху есть покаяние.
1: Пост состоит не в том только, чтобы есть редко, но в том, чтобы есть мало. И не в том, чтобы есть однажды, но в том, чтобы не есть много. Неразумен тот постник, который дожидается определенного часа, а в час трапезы весь предается ненасытному вкушению и телом, и умом. Истинный пост состоит не в одном изнурении плоти, но и в том, чтобы ту часть хлеба, которую ты сам хотел бы съесть, отдать алчущему. «Блаженны алчущие, яко тии насытятся».
0: Пищи употреблять должно каждый день столько, чтобы тело, укрепясь, было другом и помощником душе в совершении добродетели. Иначе может быть и то, что при изнеможении тела и душа ослабеет. Когда человек примет что-либо божественное, то радуется в сердце, а когда дьявольское, то входит в смущение. Тело есть раб души, а душа – царица. А потому часто милосердием Божиим бывает и то, когда тело изнуряется болезнями. От сего ослабевают страсти, и человек приходит в себя. Да и самая болезнь телесная рождается иногда от страстей.
1: Дух смущенного или унывающего человека надобно стараться ободрить словом любви. Мы в отношении к ближним должны быть как словом, так и мыслью чисты и ко всем равны. Иначе жизнь нашу сделаем бесполезную. За обиду, какова бы она ни была, не должно отмщать, но, напротив, прощать обидчика от сердца, хотя бы оно и противилось всему, и склонять его убеждением Слова Божия. «Аще не отпущаете человекам согрешения их, не Отец ваш Небесный отпустит вам согрешений ваших. Молитесь за творящих вам напасть».
0: Не должно питать в сердце злобы или ненависти к ближнему, враждующему, но должно любить его и сколько можно творить ему добро, следуя учению Господа нашего Иисуса Христа. Любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас. Отчего мы осуждаем братьев своих? От того, что не стараемся познать самих себя. Кто занят познанием самого себя, тому некогда замечать за другими. Осуждай себя, и перестанешь осуждать других. Осуждай дурное дело, а самого делающего не осуждай.
1: Самих себя должно нам считать грешнейшими всех, и всякое дурное дело прощать ближнему, а ненавидеть только дьявола, который прельстил его. Случается же, что нам кажется, другой делает худо, а в самом деле, по благому намерению делающего, это хорошо. Притом дверь покаяния всем отверста, и неизвестно, кто прежде войдет в нее, ты ли осуждающий или осуждаемый тобою.
0: Излишнее попечение о вещах житейских свойственно человеку неверующему и малодушному. И горе нам, если мы, заботясь сами о себе, не утверждаемся надеждою нашу в Боге, пекущемся о нас. Если видимых благ, которыми в настоящем веке пользуемся, не относим к Нему, то как можем ожидать от Него тех благ, которые обещаны в будущем? Не будем такими маловерными, а лучше будем искать прежде Царствие Божие, и сия вся приложится нам по слову Спасителя. Кто победил страсти, тот победил и печаль, а побежденный страстями не избежит оков печали. Как больной виден по цвету лица, так обладаемый страстью обличается от печали.
1: Наставление преподобного Серафима Саровского.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 28.

должниками, за садом службы, сараи, птичники, скотни, за службами начинаются крестьянские избы, а дальше поля и леса обширного поместья. Это и есть Званка. На самой заре, когда заиграет пастух, замычат вдалеке коровы и заржут кони, Державин выходит в сад. Неспешно гуляет он по дорожкам, порой остановится и в задумчивости чертит палкою на песке рисунки воображаемых зданий. Восстав от сна, взвожу на небо скромный взор. Мой утреннюет дух правителю вселенной. Благодарю, что вновь чудес, красот позор открыл мне в жизни толь блаженной. Пройдя минувшую и не нашедши в ней, чтоб черная змея мне сердце угрызала, о, коль доволен я, оставил, что людей и честолюбие избег отжало. Дыша невинностью, пью воздух, влагу роз, зрю на багрянец зарь, на солнце восходящее, ищу красивых мест между лилий и роз, средь сада храм жезлом чертяще. В идиллических этих стихах Державин представил себя таким, каким он хотел бы быть. Но каким быть ему не вполне удавалось, что змея совести не угрызала его, это сущая правда. Правда и то, что он рад был оставить людей, но как раз потому, что жало честолюбия не вполне было им избегнуто. Боль обиды таилась на дне души, он старательно прятал ее от себя самого. До отставки он любил Званку за то, что она была красивее и богаче его собственных деревень, за то, что она лежала всего в 170 верстах от Петербурга, у большой московской дороги. Было легко, нехлопотно убегать сюда из столицы. Но после отставки она стала ему дорога в особенности. Вынужденное бездействие, само собой, превращалось здесь в добровольное. Отставка в отдых. Душевная боль от этого утихала. Хозяйство на Званке было обширное и передовое. Первоначально имение было невелико, но за 10 лет хозяйничания Дарья Алексеевна исподволь скупила прилегающие земли, так что ее владения протянулись по Волхову на 9 верст и даже перешагнули на другой берег. Число душ доходило до 400. На Званке возделывались поля, растились леса. Помимо водяной лесопилки имелась диковина, паровая мельница. Паром же поднималась вода из Волхова, и приводились в движение 2 небольшие фабрики, ткацкая и суконная. 6 для суконной поставлялось имениями Державина, где разводились овцы. На ткацкой возделывались холсты, полотна, салфетки, скатерти, кружева, ковры. При ней имелась своя красильня. Из Англии была выписана предельная машина, на которой один человек более нежели на 100 веретенах может прясть. Для подготовки работников посылали крестьянских мальчиков и баб в учение на мануфактурные фабрики. Вместе с разными огородами, пчельниками, скотнями, птичниками все это требовало забот и трудов. Но Званка принадлежала Дарье Алексеевне. Когда по утрам после чаепития в сопровождении старосты являлся к ней толстый управляющий Иван Архипович Абалихин, Державин присутствовал в сих совещаниях лишь для виду. Он почти ни во что не вмешивался, и, радуясь, что находится здесь неудел хозяйственных, легче сносил пребывание неудел государственных. Живя почти гостем на Званке, он привыкал к положению частного человека и как бы гостя в самой России. Он звал себя отставным служивым. Я от обиды старался растворить в шутке. Горький осадок все же отстаивался на дне

души. Научившись читать по-французски, говорить он не выучился. Державин часто теперь повторял стих Вольтера: «Возвышенный прекрасно творит неблагодарных». Эти слова ему полюбились. Втайне он применял их к себе, разумея под неблагодарными прежде всего трех царей, которым служил на своем веку. Быть может, он кое в чем упрекал и само отечество. В войне с Наполеоном, конечно, желал он России победы, но чрезвычайно тревожился ходом событий и политике правительства не сочувствовал. Сожалел, что Александр Павлович заведен был окружающими его весьма неприятные военные дела. Званской кузнице изготовлялось холодное оружие для милиции. Крестьяне державинские вступали в отряды. Державин считал, однако, что народу и войску приходится расхлебывать кашу, заваренную правителями бездарными или нечестными. Свое раздражение он порой готов был переносить на правителей и вельмож всех времен и народов. В его кабинете стоял массивный красный диван, против которого на стене висела историческая карта. «Река времен» или «Эмблематическое изображение всемирной истории». Часто сидя перед ней, Державин неодобрительно качал головой. «Мир прекрасен, но история отвратительна. Отвратительны дела тех, в чьих руках была и есть судьба человечества». Другое дело люди обыкновенные, маленькие, средней руки помещик, купец, мелкий чиновник, солдат, крестьянин равно представлялись Державину жертвами исторических великанов, пушечным мясом истории. Для этих людей все более обретал он в себе участие, снисхождение, благости. Ворча на сильных, все более любил слабых, благотворил без улыбки, пожалуй, без ласки, даже без добрых и лишних слов, зато деятельно. Дарья Алексеевна пошла за благо все деньги прибрать к рукам, а Державину лишь выдавать на карманные расходы, ибо он все щедрее одарял нищих, дворовых, слуг, все легче давал взаймы без отдачи. Она же стала управлять и личными его землями, потому что он утешал оплошных приказчиков, когда полагалось с них взыскивать. Он завел на звонки больницу для крестьян, и врач каждодневно являлся к нему с отчетом. Бедным мужикам покупал он коров, лошадей, давал хлеба, ставил новые избы. Полевые работы занимали его только со стороны живописной. При нем не боялись лениться. Зато стоило вдали показаться Дарье Алексеевне, как самые ленивые принимались за дело. По праздникам из своих рук почивал он мужичков водкою, бабам и девушкам раздавал платки, ленты, сласти. Любил их песни и хороводы. Каждое утро человек 30 ребятишек сбегались к нему. Он учил их молитвам, потом отделял баранками, кренделями. Потом бывший министр юстиции разбирал ребячьи тяжбы и при себе заставлял мириться. Случалось, идиллия принимала иной оттенок. В жаркий день, прячась между деревьями, от солнца, от людей под скромным осенением, российский Анакреон любовался плесканьем дев в кристальных водах реки. Три Кондратия было на званке — камердинер, садовник и музыкант. Однажды Державин написал комедийку для детей «Кутерьма от Кондратьев». В ней шутливо представлена званская жизнь, и о самом Державине говорится: «Старик любил все попышнее, пожирнее и пошумнее». Дарья Алексеевна была оборотиста, но не скупа. Она очень любила своих родных, людей, большую частью небогатых. Дом постоянно был ими полон. Сестры Бакунины по-прежнему жили у Державиных, хотя Параша была уже замужем. Марья Алексеевна Львова, овдовев, каждое лето гостила с детьми на званке. В 1807 году она умерла, и три ее девочки, Лиза, Вера и Параша, тоже остались на руках у тетки. Старшей было 19 лет, младшей 14. Наставницей при них жила госпожа Леблер-Лебе, француженка-эмигрантка.
Вместе с Державинами это женское общество было, так сказать, основным населением барского дома. Впрочем, надо прибавить еще двоих – доктора и письмоводителя Евстафия Михайловича Абрамова, давно ставшего членом семьи. Круг занятий его был обширен. Он ведал архивы, рукописи Державина, перебелял письма, иногда и стихи. В случае надобности исправлял он должность домашнего архитектора, живописца и пиротехника. Тесная, хоть и не бескорыстная дружба связывала его с Анисьей Сидоровной, барской барыней. 60-летняя сия дева была в свое время получена Дарьей Алексеевной в приданое. День Евстафия Михайловича начинался с того, что Анисья Сидоровна угощала его кофеем и подносила первую рюмочку, за которой с перерывами следовали другие. Когда ровно в полдень за круглым столом в просторной званской столовой собирались к завтраку, от Евстафия Михайловича уже крепко пахло вином. Дарья Алексеевна просила мужа не пускать его за стол при гостях, но Державин не соглашался. «Ничего, душенька, делай, как будто ничего не замечаешь». Он сам вина почти не пил, зато поесть любил плотно. К столу подавался припас домашний, свежий, здравый, но тяжелый и жирный. Аппетит Гаврила Романовича доходил даже до неумеренности. Желудком он начинал прихварывать. Уха, куры с шампиньонами и арбузы были его любимые кушанья. Из-за ухи возникали у него ссоры с домашними. Случалось, что он, встав шумно из-за стола, уходил к себе. Впрочем, разгневать его на звонки было нелегко. Будучи недоволен, он разворчится, сукоризною буркнет: «Спасибо, милостивые государыни, подоброхотали». И, уйдя в кабинет, погрузится в пасьянсы. Придут к нему, станут уговаривать не сердиться, а он уже и позабыл, в чем дело, поднимет лысую голову, только с висков разлетаются длинные редкие седины, и спрашивает: «За что?» Кроме родных, которые жили при ней постоянно, бесчисленные племянники и племянницы, кузены и кузины Дарьи Алексеевны то приезжали, то уезжали, гости на званки не переводились. Съезжались и просто знакомые петербургские соседи-помещики, иной раз целыми семьями. Когда не хватало мест в доме, часть гостей размещалась в бане. Только с одним соседом были Державины не в ладу, с графом Алексеем Андреевичем Аракчеевым. Заречная часть Званки граничила с Аракчеевским Грузиным. Отсюда возникла пустячная на многолетняя тяжба, которую легко было кончить миром. По правде сказать, Аракчеев первый делал к тому шаги, но Державину нравилось припираться с вельможами. Ведение тяжбы он взял на себя и длил ее из года в год с упрямством и удовольствием. Каждый год 3 июля справлялся день его рождения, а 13-го еще пышней именины. Державин сиял радушием, выказывая себя благосклонным и хлебосольным сановником, слегка, может быть, сиборитом и расточителем. «Бьет полдня час, рабы служить к столу бегут». Идет за трапезу гостей хозяйка с хором. Я озреваю стол и вижу разных блюд цветник, поставленный узором. Багряная ветчина, зеленый щи с желтком, румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны, что смоль, янтарь, икра, и с голубым пером там щука пестрая. Прекрасные. Обычно к столу подает служанка Федосья, но на сей раз сам Кондратий Тимофеевич камердинер, стоя за креслом хозяина, всем распоряжается. Кондратий Тимофеевич любимец и даже наперсник Державина. После смерти барина ему обещано вольные 500 рублей денег. Обедают долго. От мира, по слухам, только что заключенного государем в Тильзите, нечувствительно переходит беседа ко всякой всячине. Разговор важный вначале делается живей. Когда же мы донских и крымских кубки вин и липца, воронка и чернопенна пива запустим несколько в румяный лоб хмелин, беседа за сластьми шутлива.
Наконец подается мороженое в виде многобашенного замка или древнего храма. Его жаль рушить, так затейливы его линии, с такой красотой подобраны в нем цвета. Воображение самого Гаврила Романовича тут действовало. Все восхищения. Французских вин по случаю войны нет. Кондратий наполняет бокалы березовым или яблочным соком, приготовленным в виде шампанского. Но молча вдруг встаем, бьет искрами горя древ русских сладкий сок до подвенечных бревен, за здравие с громом пьем любезного царя, цариц, царевичей, царевен. Шесть чугунных небольших пушек гремят с балкона салют, и чудное званское эхо, известное всей округе, много раз его повторяет, перекатываясь за Волхов. На званке приятно было гостить подолгу. Каждый день сулил новые удовольствия. Устраивались прогулки пешком, на дрожках и в лодках. Надев белый пикейный сюртук, Державин водил гостей осматривать фабрики, полевые работы, птичники, где водились лебеди и павлины. Утомясь, пили чай под сенью скирдов или на берегу реки. Бывали охоты, рыбные ловли. Под вечер в гостиной при звуках арфы и тихогрома детьми разыгрывались комедийки, пасторали с пением и танцами. Вились хороводы амурчиков и харид. После ужина вдруг в саду зажигалась иллюминация, сочиненная Евстафием Михайловичем. Огненные гирлянды повисали между деревьями, сияли солнце и звезды из разноцветных шкаликов. Транспаранты светились изображениями Фелиции или Аполлона, или монограммой Милены. Крепостной оркестр мальчиков для него посылали учиться харьковскому помещику Хлопову, знаменитому меломану. Под управлением музыканта Кондратия гремел марш «Безбородки». Кончалось все фейерверком, который с дымом и треском сжигался внизу над черной водою Волхова. Всех счастливей при этом бывал сам Державин. Когда разъезжались гости, он писал много. Часов, особо назначенных для работы, у него не было. Непоседливый, нетерпеливый, он всегда трудился за раз над несколькими предметами и в течение дня то удалялся в свой кабинет, то выходил оттуда на всякий шум и по всякому поводу. Так отрывками написал он и «Жизнь званскую», последние своих лучших творений. Она стройна, как ода на смерть Мещерского, задушевна, как Бог, и как водопад громка. В расточительных образах и скупых словах званская жизнь здесь запечатлена с ее тишиной и шумом, вся полностью от счастливых пустяков, вроде вечерней игры в ерошки, в фараон по грошу в долг и без отдачи, до горьких раздумий полуопального государственного мужа. Слагалась жизнь званская то по утрам в саду, то на птичнике за кормлением голубей, то за пасьянсом, то в часы вечернего уединения, когда, сев на перилок балкона, Державин следил, как тихо идут по реке парусные суда и опускается на тот берег багряное солнце, когда горели заревом стекла домов, бесчисленные комары толкли мак в сыроватом воздухе, когда Анисья Сидоровна удила на плоту рыбу, а Дарья Алексеевна кричала ей сверху: «Девчонка, девчонка!» И старуха ей откликала: «Сейчас, сударыня!» Когда из дома доносилось девичье пение под звуки арфы, когда с грустью думалось, что неизъяснимо прекрасно все это, но все пройдет, разрушится сей дом, засохнет бор и сад, не вспомнится нигде и имя Званки. Когда старое сердце преисполнялось восторга, благоговения, мира, но в потаенной его глубине кипела обида и жгло, как пламя, сознание бессилия перед клеветой и завистью,
когда этот пламень усмирялся лишь двумя мыслями о Боге и о суде истории.

Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 6 «Си минор» Петра Ильича Чайковского в исполнении симфонического оркестра «Кливленд Оркестра». Дирижер Лорен Маазель.

Сегодня мы поговорим о здании, всем хорошо известном как Русский музей. Постепенно стало нами забываться о том, что это великолепное здание строилось совсем не для музея. Мы расскажем вам о Михайловском дворце до открытия в нем Русского музея. Михайловский дворец был построен по проекту архитектора Карла Ивановича Росси для великого князя Михаила Павловича, младшего сына императора Павла I, брата императоров Александра I и Николая I. Дворец разместили на том месте, где еще с петровских времен находился большой сад с оранжереями, теплицами и огородами. Сад простирался от Невского проспекта до Марсового поля. Дворец начали строить в 1819 году и торопились закончить ко дню бракосочетания Михаила Павловича с великой княгиней Еленой Павловной, но не успели. Их венчание состоялось раньше, 20 февраля 1824 года, в соборе Зимнего дворца, и первое время молодые супруги жили в Зимнем. В августе 1825 года вновь построенный дворец осветили вместе с домовой церковью во имя святого Михаила Архангела, имя которого носил великий князь Михаил Павлович. И после освящения молодая великокняжеская чета въехала в свой дворец. О великом князе Михаиле Павловиче сейчас известно немногим, имя его оказалось забытым, и поэтому я расскажу немножко о нем подробнее. Михаил Павлович был младшим, четвертым сыном императора Павла I и императрицы Марии Федоровны. Он родился в 1798 году и был на 2 года младше своего брата, императора Николая I. Самый старший его брат Александр I вступил на престол, когда Михаилу было 3 года. Брат Константин Павлович от престола отказался. Великие князья Михаил и Николай воспитывались вместе и всю жизнь были близки между собой. В трагический день вступления на престол императора Николая I, 14 декабря 1825 года, великий князь Михаил Павлович был на Сенатской площади вместе с братом перед строем мятежников. Он просил, увещевал, требовал, чтобы солдаты и офицеры вернулись в казармы, но тщетно. Вильгельм Кюхельбекер стрелял в него на Сенатской площади, но промахнулся. Михаил Павлович до конца жизни очень тяжело переживал события этого дня. Он отказался подписать смертный приговор декабристов, и во время следствия именно Михаил Павлович настоял на том, чтобы Кюхельбекера исключили из числа приговоренных к смертной казни, и в ссылку отдал ему свою шубу со своего плеча. Обычно великого князя Михаила Павловича, если упоминали в учебниках истории в советское время, то непременно с негативным оттенком, как человека ограниченного, писали о нем как о солдафоне, для которого важнее всего был военный порядок. Воспоминания хорошо знавших его людей говорят о нем как о строгом и заботливом начальнике и остроумном человеке. Он был вспыльчивым, но отходчивым. Он мог просить прощения. Главным для него действительно был военный порядок, основа боеспособности русской армии, и он неустанно поддерживал его как военачальник. По инициативе Михаила Павловича было основано в Санкт-Петербурге артиллерийское училище, названное после его смерти Михайловским. Он был членом Государственного совета, главным инспектором инженерных войск, управлял военными учебными заведениями. Многих воспитанников он знал по именам, относился к ним по-отечески. Лучших учеников приглашал в свой дворец на обеды и детские балы, устраивал для них увеселительные прогулки в своих загородных имениях на Каменном острове, в Павловске и в Оранинбауме. Выпускников, произведенных в офицеры, представляли великому князю в залах Михайловского дворца. Малоизвестным фактом его биографии является то, что в 1825 году Михаил Павлович посетил святого преподобного Серафима Саровского, долго беседовал с ним и часто вспоминал об этой важной для него беседе. Скончался Михаил Павлович в 1849 году, в возрасте 51 года. С именем великого князя Михаила Павловича связано в Санкт-Петербурге название Михайловского дворца, Михайловской площади, Михайловской улицы, Михайловского театра, Михайловского сада и Михайловского манежа. Вокруг Михайловского дворца все Михайловское – сад, улица, площадь, театр и манеж. Была еще Михайловская артиллерийская академия, Михайловская клиника, Императорская военно-медицинская академия. После смерти Михаила Павловича хозяйкой дворца стала его вдова, великая княгиня Елена Павловна. И Михайловский дворец в это время называли даже Еленинским дворцом.
Великая княгиня Елена Павловна была дочерью принца Вюртембергского. Она родилась в 1807 году в Штутгарте. Ее звали Фредерика Шарлотта Мария. Юной принцессе было всего 15 лет, когда русский император Александр I, очарованный ею, просил ее руки для своего младшего брата, великого князя Михаила Павловича. Жениха своего она не знала, видела лишь его портрет, и они успели обменяться несколькими письмами. Но предложение было принято, и 30 сентября 1823 года юная принцесса прибыла в Россию. За 3 дня до венчания она была миропомазана в церкви Зимнего дворца и стала православной, и была наречена Еленой Павловной. 20 февраля 1824 года состоялось их венчание. Ей только что исполнилось 16, мужу шел 25-й год. В браке у них родилось 5 дочерей. Но до зрелых лет дожила лишь одна, великая княгиня Екатерина Михайловна. 2 младшие дочери скончались в младенчестве, а в 2 – в самом расцвете молодости. Дочь Елизавета умерла в 21 год после родов, а через год скончалась 19-летняя Мария от чахотки. Но великая княгиня Елена Павловна, тяжело переживая смерть дочерей, не погрузилась в немое бездействие печали. В память о своих дочерях она основала Елизаветинскую детскую больницу на Фонтанке, а также детские приюты Елизаветы и Марии в Санкт-Петербурге и Павловске. После смерти мужа Елена Павловна перестала пользоваться парадным храмом дворца, который находился на 3-м этаже. В своих покоях на 2-м этаже она устроила небольшую церковь с походным иконостасом, в которой сама часто молилась. Эту церковь освятили во имя святой царицы Елены. Благодаря Елене Павловне Михайловский дворец на протяжении полувека был центром светской и интеллектуальной жизни столицы. Здесь устраивались не только блестящие празднества, на которые съезжались многочисленные гости, но и малые приемы. По четвергам на вечерах в Белой гостиной встречались ученые-дипломаты, музыканты и писатели. Среди ее гостей были Александр Сергеевич Пушкин, Федор Иванович Тютчев, Иван Сергеевич Аксаков, князь Владимир Федорович Адоевский, князь Александр Михайлович Корчаков и Антон Григорьевич Рубинштейн. Со многими известными людьми она была в переписке. Они писали вспоминания коней и победоносцев. По замечанию князя Адоевского, Елена Павловна вечно чему-то училась. Она следила за новинками литературы, вникала в споры славянофилов с западниками, слушала лекции по агрономии, лесоводству, энтомологии, статистике, приглашая для этого ученых во дворец. Но она училась не праздно, а применяла свои знания в конкретных делах, пользуясь своим привилегированным положением. Николай I называл ее «ученой нашей семьи». Надеясь на ее помощь, к ней обращались с предложениями о финансовых и судебных реформах, о преобразовании армии и строительстве железных дорог. Но подавляющее число обращений касалось крестьянского вопроса. За 5 лет до отмены крепостного права Елена Павловна освободила 15 тысяч крестьян в своем имении Карловка под Полтавой. Крестьянам выделили часть помещичьей земли с небольшой годовой платой и правом ее выкупа. Ее опыт освобождения крестьян был тщательно изучен комиссией по подготовке крестьянской реформы. Ее дворец стал центром, где собирались сторонники реформы. Необходимые встречи и консультации с царем, участником реформы, были устроены ею в Михайловском дворце. Она поддерживала Александра II в этом вопросе. Ее нередко называли «мадам Мишель» в память о муже и говорили, что не ум мужской, а душа женская. В ее дворце также устраивались музыкальные вечера, на которые она приглашала лучших из зарубежных музыкантов и исполнителей. Под ее руководством в 1859 году Антон Григорьевич Рубинштейн основал первое в России музыкальное общество. На базе Русского императорского музыкального общества Елена Павловна добилась учреждения в Санкт-Петербурге первой в России консерватории. И пока для консерватории не было построено здание на Театральной площади, она выделила под классы часть своего дворца. Так что первые занятия Санкт-Петербургской консерватории проходили в Михайловском дворце.

Малоизвестным фактом является основание великой княгини Елены Павловны в собственном дворце Крестовоздвиженской общины сестер Милосердия. Во время Крымской войны осенью 1854 года в осажденном Севастополе раненых оказалось очень много. Они погибали из-за недостаточного ухода и отсутствия медицинской помощи. И тогда Елена Павловна обратилась с воззванием к русским женщинам, свободным от семейных обязанностей, прийти на помощь раненым воинам. На ее призыв откликнулись многие. Для обсуждения плана создания общины она пригласила во дворец известного русского хирурга Николая Ивановича Пирогова, с которым она обсуждала свой план создания общины сестер Милосердия. На осуществление этого плана Елена Павловна просила разрешения Николая I, но он сначала с недоверием отнесся к новшеству. Посылать женщин на войну казалось немыслимо. Но под влиянием Елены Павловны он изменил свое мнение и не раз потом благодарил ее за ту пользу и утешение, которые принесли сестры Милосердия раненым воинам. Община была учреждена на средства и под покровительством великой княгини. В Михайловском дворце стали собирать вещи для раненых для отправки на фронт. Во дворце собирались будущие сестры Милосердия перед тем, как поехать в осажденные в Севастополь. Фрейлины великой княгини шили для них форменные платья, передники и косынки. 5 ноября 1854 года в Верхней церкви дворца во имя святого архангела Михаила состоялось торжественное открытие Крестовоздвиженской общины в присутствии Елены Павловны и многих высокопоставленных лиц. Будущие сестры, уже одетые в коричневые платья, белые передники и косынки, молились в храме. После литургии придворный священник сказал им напутственное слово об обязанностях сестер Милосердия, потом возложил на каждую из них крест на голубой ленте. На следующий день первая партия сестер отправилась на фронт. Сестры уезжали небольшими группами, и каждая группа перед отправкой на фронт проходила посвящение в церкви Михайловского дворца. Обед служения в общине они давали на один год. В осажденном Севастополе сестры Крестовоздвиженской общины проявили такое мужество, которое бы сделало честь любому мужчине. После возвращения с фронта сестер разместили в небольшом доме на петербургской стороне. Но этот дом оказался очень тесен. Узнав о тесноте, в которой живут сестры, великая княгиня Елена Павловна предложила им переехать в свой дворец. И в октябре 1856 года община разместилась в правом флигеле Михайловского дворца. В левом жила великая княгиня Екатерина Михайловна. Сестер во дворце было около 100 человек. Разместив общину во дворце, великая княгиня совершила поступок беспримерный, который оказал сильное нравственное влияние на сестер. И вот после возвращения с фронта в церкви Михайловского дворца была отслужена литургия, на которой присутствовали сестры, вернувшиеся с фронта, великая княгиня Елена Павловна и Николай Иванович Пирогов. После молебна священник, держа серебряное блюдо, предложил сестрам, которые не пожелали остаться в общине после окончания войны, снять с себя кресты и положить на блюдо, а те сестры, которые оставались в общине, крестов своих не снимали. Елена Павловна собственноручно раздала всем сестрам медали. Медали за участие в обороне Севастополя. Потом всем подали завтрак во дворце. После завтрака к сестрам вышел император Александр II, который благодарил их и сказал им: «Просите у меня все, что вам нужно». Вернувшиеся с фронта сестры часто болели, и слухи о болезнях сестер распространялись по Санкт-Петербургу. Стали опасаться инфекций, боялись, что они могут заразить живущих во дворце. Начали подыскивать дом для размещения общины, но нашли его не сразу. И лишь в ноябре 1857 года, прожив во дворце чуть больше года, Крестовоздвиженская община выехала из Михайловского дворца в собственный дом на набережной реки Фонтанки номер 154, где и находилась до самой революции. И сейчас тут находится больница. Для церкви община Елена Павловна отдала утварь и иконостас своего храма во имя святой царицы Елены. И еще одно медицинское учреждение в нашем городе основано по замыслу великой княгини Елены Павловны. Это Императорский клинический институт великой княгини Елены Павловны на Кирочной улице, который сейчас называется по-другому – Медицинская академия последипломного образования. И первым директором клинического института стал личный врач великой княгини Елены Павловны профессор Эдуард Эдуардович Эйхвальд, который имел служебную квартиру в Михайловском дворце.
Великая княгиня Елена Павловна скончалась в 1873 году. Ее похоронили в Петропавловском соборе, Петропавловской крепости, рядом со своим мужем. После смерти Елены Павловны в Михайловском дворце жила ее единственная дочь, великая княгиня Екатерина Михайловна, с мужем и детьми. Когда она скончалась, то через год дворец был выкуплен в казну, а в 1895 году вышел указ императора Николая II о создании в Михайловском дворце музея русского искусства имени императора Александра III, который уже давно высказывал идею о необходимости создания в Петербурге музея русского искусства. Основу музейного собрания составила личная коллекция предметов русского искусства императора Александра III. 3 года ушло на реставрацию дворца. Приспосабливая дворец для музея, монтировали храм во имя Михаила Архангела, который остался при музее. Церковь во имя святой царицы Елены закрыли, иконы передали в главный храм. Первоначальная отделка интерьеров, созданная для жилья, не сохранилась. Только белоколонный зал остался нетронутым, таким, каким он был во времена великой княгини Елены Павловны. Произведения русских мастеров привозили из Эрмитажа, из многих столичных и пригородных дворцов, из Академии художеств и из частных коллекций. Открытие Русского музея императора Александра III состоялось 19 марта 1898 года. На церемонию открытия прибыло много гостей, среди которых были известные художники. И с этого дня Русский музей стал открытым для посетителей. Музей императора Александра III до революции находился в ведении Министерства императорского двора. Управляющим музеем стал великий князь Георгий Михайлович, известный специалист по нумизматике. Его коллекция монет включала почти все русские монеты, начиная с древних времен. Он написал о монетах несколько монографий, которые до сих пор можно найти в библиотеках. После революции его коллекция была вывезена из России и сейчас находится в Вашингтоне. После революции музей не закрыли, лишь поменяли его название. Он стал государственным русским музеем. В 1918 году упразднили церковь, приспособив ее под хранилище. В январе 1918 года в Петропавловской крепости расстреляли управляющего музеем великого князя Георгия Михайловича и с ним еще 3 великих князей – Николая Михайловича, Дмитрия Константиновича и Павла Александровича. И в музей стали поступать предметы искусства из домов эмигрировавшей, арестованной и расстрелянной аристократии. Таким образом, музейная коллекция пополнялась быстро. На главной лестнице Михайловского дворца, на том месте, где стоял раньше памятник императору Александру III, поставили памятник Ленину. Недавно его убрали и снова поставили бюст Александра III. Портрета великого князя Михаила Павловича нет сейчас в основной экспозиции Русского музея. Но вот портрет великой княгини Елены Павловны, работы Карла Брилова, оставался в музее все время. Он и сейчас висит в Бриловском зале. Но в годы советской власти было не принято говорить о том, что эта молодая красивая дама в белом платье с маленькой дочерью за руку, бывшая хозяйка Михайловского дворца, в котором сейчас находится Государственный русский музей.

Дорогие братья и сестры, закончилась очередная передача из рубрики «Невидимый Петербург», которую для вас подготовила и провела Татьяна Трефилова. В передаче прозвучали вальс-каприз и баркарола номер 4 Антона Григорьевича Рубинштейна.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучал концерто гросса опус 3 номер 2 Георга Фридриха Генделя.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
3: Включаю радио «Град Петров».

0: сломив, хотя и не без труда, сопротивление Рурицыя Помпеяна и уничтожив его цезальпийскую армию, Константин резко развернул свои легионы и двинулся ускоренным маршем на Рим. Победы на севере Италии его воодушевили. Конечно, в военном деле Константин не был новичком. Ему было чуть более, наверное, лет 20, когда он, вместо того, чтобы отправиться с отцом в Галлию, принял участие в подавлении восстания в Египте. А затем было участие в славной победоносной войне с персами, которая завершилась разгромом огромной армии Нарзес-Шаха в горах Армении. Учиться было у кого. И Диоклетиан, и Галерий, они были выдающимися стратегами, одними из лучших в богатой войнами и богатой полководцами истории языческого Рима. Они научили Константина сочетать масштабные замыслы с тщательной проработкой всех деталей, азарт и темперамент с холодным расчетом, последовательность в реализации стратегии с готовностью к импровизации при том непременном условии, что всякий экспромт должен быть основательно обдуман и подготовлен. На примере персидской кампании Галерия Константин видел, как можно поставить все под угрозу, оказавшись на грани катастрофы при малейшем замедлении темпа. На примере египетских походов Диоклетиана Константин видел, какого эффекта можно добиться, сочетая серию стремительных концентрированных ударов с искусной дипломатией. И всегда важно, и вот это Константин очень хорошо понял, очень важно победить противника психологически, вызвать у него страх еще до непосредственного столкновения войск, и очень важно навязать противнику свою волю, овладеть его инициативой. А Константин был учеником способным, хватким, памятливым, умеющим делать обобщения. 10 лет военных походов основательно закалили его и позволили ему проявить себя как воина выносливого, исполнительного и инициативного, что очень важно. И он быстро рос в чинах. Он дослужился к моменту отречения Диоклетиана до трибуна Латиклавия, то есть заместителя военного легата, а это командующий легионом. Но все же самостоятельного опыта в командовании крупными соединениями у него не имелось. И вот Константину было уже за 30, когда он смог применить свои знания уже именно как стратег, но не на востоке, а на севере, против варваров. Но как не ценен был вот этот 5-летний опыт военных действий на Рейне, все же война с варварами, она имела специфический характер. Характер хоть и активный, но обороны, с ударами короткими, с опорой на римские многочисленные крепости. И когда Константин перешел Альпы, а ему было уже 40 лет, возраст расцвета и полководца, и политика, ему впервые пришлось столкнуться с армией, равной по качеству, воспитанной на тех же, что и он, принципах стратегии и тактики. И при этом армии многочисленной и преданной своему вождю, с командирами опытными и отважными, и Константин за очень короткое время понял, что на тактическом пространстве у него нет шансов на победу. Он обыграл противника стратегически, совершив неожиданный фланговый маневр, навязав противнику фантастический темп, не дающий ему время осмысливать происходящее. Он проявил удивительную изобретательность в методике боя, что в обороне, что в наступлении, и он добился победы решительной и полной. На юг, к Риму, он устремился с абсолютной верой в свои силы. Был октябрь 312 года. Но полную победу торжествовать было рано. В Риме у Максенция была все еще огромная и даже не думающая об измене своему императору армия. Случись на месте Максенция быть его отцу, ну, скажем, Максимину Геркулию, И тогда подавляющее большинство шансов на победу было отнюдь бы не у Константина. Вот если подходить к вопросу с формальной стороны, Константин, это очевидно, обладал большим талантом, имел прекрасную армию, но уступающую численно, и армию, утомленную боями и быстрыми переходами, а на стороне Максимина были бы огромный военный опыт, личная отвага, а также многочисленная, сытая, отдохнувшая армия. Но вместо Макойного Максимина Геркулия был его сын Максенций, а в полководческом деле явление весьма заурядное и к тому же лишенное элементарной мужественности. Он, конечно, предпочел бы отсидеться за могучими римскими стенами, которых в свое время убоялся даже Ганнибал. Для такого военачальника, как Максенций, это было бы не худшим вариантом. Однако на длительную осаду можно было решиться только в том случае, если бы население Вечного города единодушно поддерживало императора. Но город затаил ненависть, и город готов был взорваться мятежом. Собственно, Константин, конечно, на вот этот мятеж и рассчитывал. Пожалуй, его решительность в немалой степени имела в своем основании именно этот факт. Но римляне, с нетерпением ожидая армии Константина, на этот мятеж все же не решились. В то же время и Максенций вынужден был вывести свои легионы из города. Окрестности Рима знали за историю множество сражений, и много их еще будет в последующие века. В Лациуме достаточно места для расположения большой армии, желающей использовать свое численное преимущество. Максенций, недолго думая, вывел свои легионы, это где-то около 75, а то и 100 тысяч человек, к Мильвиеву мосту, расположенному в 3 верстах от нынешней Пьяцца дель Пополо на северной стороне старого римского Марсового поля. Здесь обычно проходили сборы республиканских легионов на мартовских идах, здесь обычно упражнялись легионеры, здесь же собирались издревле войска, чтобы выступить в поход, и если путь их лежал на север, то они шли именно по этому мосту и далее по Фламиниевой дороге. Мульвийский мост, Мульвиев мост, Мильвиев мост, транскрипции разнятся, но все же правильнее последнее, потому что подлинное название «Понте Мильвио». Он существует и сегодня, этот мост. Правда, последние поколения знают Понте Мильвио как мост поцелуев. И именно с него началась в 1992 году традиция вешать на ограждение мостов замки в знак прочности брачных уз и вечной любви, что, конечно, особенно трогательно в 21 столетии. Впервые этот мост упоминается Титом Ливием в 207 году до Рождества. Тогда это была деревянная конструкция, а вот свой нынешний 6-арочный профиль, поднятый на высоту 4-этажного дома над Тибром, мост приобрел, когда его в камне выстроили по приказу римского цензора Марка Эмилия Скавра в 109 году до Рождества, то есть во время Югурчанской войны. Именно тогда начинается возвышение квестора Луция Корнелия Суллы. И в самый разгар проведения военной реформы консулом Гаем Марием. Именно по этому мосту спустя 5 лет будут уходить легионы Мария в Цезальпийскую Галлию на разгром тевтонов и кимвров. И именно по этому мосту спустя 20 лет в Рим въедет уже диктатором после гражданской войны сам Сулла. Но впоследствии кто только не вступал на этот мост, чтобы войти в Рим. Юлий Цезарь, перешедший Рубикон, и Карл Великий в иллюзиях восстановления Римской империи, и Атон Великий в надежде образумить римских баронов-кардиналов, и католический король Карл V, невольно наносящий фатальный удар по католицизму, и Наполеон Бонапарт в гордыне о мировом господстве, и так далее, и так далее. Именно по этому мосту в Рим въедут Брунеллески и Донателло, Леонардо да Винчи и Микеланджело, Рафаэль и Боттичелли, и все русские путешественники, и все русские пенсионеры Академии художеств, художники и архитекторы тоже не минуют именно этого моста. И именно по этому мосту отправится из Рима останавливать орды Аллариха папа Лев Великий. И именно на этом мосту сеньоры Патримония из рода Колонна и Орсини будут резать друг друга, нанося раны Западной Церкви, всего 9 метров в ширину и целых 136 метров в длину. И можно сказать, вся или почти вся история прошла по его каменному настилу. Но все же самое главное событие в истории этого моста, который на погибель современным дизайнерам все еще прочно связывает крутые в этом месте берега Тибра уже более 2000 лет, все-таки самое главное событие было то, что случилось 28 октября 312 года.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

0: Максенций расположил огромную свою армию на чрезвычайно широком фронте, причем в одну линию и спиной к Тибру. Ну, выходит, он не читал записок о Галльской войне Юлия Цезаря. Координация между далеко отстоящими флангами практически отсутствовала, как отсутствовала, кстати, и возможность маневра. Очевидно, Максенций предполагал, что Константин сконцентрирует главный удар в центре, то есть в районе моста, с тем, чтобы прорваться на этот мост и выйти на другую сторону Тибра, на левый берег, на Марсово поле. На самом мосту по приказанию Максенция была приготовлена ловушка. Центральная часть моста была разобрана и заменена деревянным настилом, который мог раздвигаться. Очевидно, таким образом император Максенций собирался разъединить и без того не слишком-то значительные силы Константина. Одни прорвались бы на Марсовое поле, другие бы остались на правом берегу, и вот те, что остались бы на правом берегу, были бы фланговыми ударами окружены и уничтожены. А те, что оказались бы на Марсовом поле, на следующем этапе сражения легионы Максенция прижали бы к римской крепостной стене, и тогда их гибель оказалась бы неизбежной. И вот теперь все зависело от того, бросит ли Константин своих легионеров на прорыв через Мульвиев мост. В литературе, ну, прежде всего, конечно, церковной литературе, гораздо больше значения уделяется не столько собственному сражению, обычно говорится, что оно было, сколько дню и ночи перед сражением. Именно в это время Константин окончательно стал христианином по твердому убеждению, во всяком случае, католических историков, хотя до принятия императором крещения были еще долгие годы. Мнение православных историков не столь категорично, однако ведь никто не спорит с тем, что событие, случившееся перед сражением, имело в жизни Константина и, соответственно, в истории христианства огромное значение, когда и в самом деле можно утверждать, что победа Константину была дана в награду за его выбор. Лактанций, современник событий и имевший возможность расспрашивать как самого Константина, так и близких к нему в день сражения людей, он рассказывает в своей книге о смерти преследователей, которую он писал где-то между 316 и 321 годами, рассказывает о том, что в ночь перед самой битвой Константин видел сон. Некто невидимый говорил ему, что на щитах его легионеров следует поставить небесный знак Бога Единого. И Константину был явлен этот светящийся знак, так называемый монограмматический крест, то есть крест с верхним концом, завершающимся петелькой. И проснувшись, Константин сам краской начертил виденный им во сне знак на щите и затем велел подобный же поставить на щитах своей гвардии. И вот когда началось сражение, гвардейцы в первой же атаке прорвали фронт противника и вызвали в их рядах панику, после чего началось бегство, и конец битвы был предрешен. Рассказ Лактанция может быть дополнен рассказом самого Константина, поскольку именно рассказ самого Константина положен в основу вот подобного же эпизода в книге «Жизнь Константина», написанная где-то в 330-х годах кесарийским епископом Евсевием. А начиная с 325 года епископ имел близкое общение с императором, он часто посещал дворец, он вел долгие и, надо полагать, откровенные разговоры с императором. И с его слов, со слов императора, Евсевий рассказывает, как за день до сражения Константин объезжал войска, вдохновлял их словом, давал последние распоряжения. И в полдень, изрядно утомившись, он сошел с коня, он сел посреди легионеров, и, понимая, сколь важен для него предстоящий день, восстание ведь в Риме так и не случилось, а армия Максенции была огромной. А поражение в таком случае стало бы не только концом карьеры, но и концом жизни Константина. Так вот, понимая, сколь важен для него предстоящий день, Константин мысленно обратился к своему отцу, Констанцию Хлору. А как известно, Констанций покровительствовал христианам. И в войске Константина тоже было очень много христиан. И пришел Константин к Риму по призыву христиан. И именно христиане его ждали за стенами вечного города. И тогда Константин обратился мысленно к тому Богу единому, который исповедовали христиане. И тотчас же и он, и его легионеры увидели в небе знак креста, сотканный из солнечных лучей, и надпись, тоже из солнечных лучей, «Сим побеждай». И Константин был потрясен, как и окружающие его. Ну, а далее была ночь, и ночью был сон, в котором Константину явился сам Господь в ослепительном сиянии уже виденного на небе креста из солнечных лучей. И Христос повелел Константину использовать этот знак как защиту от врагов. Встав довольно рано, император приказал срочно изготовить знамя с изображением креста, а также знаком этим украсить щиты легионеров, идущих первыми в атаку. Быть может, и даже, наверное, в рассказе Евсевия Кесарийского что-то приукрашено. Но очевидно, что вряд ли бы епископ стал бы произвольно фантазировать при жизни самого императора. И если в тексте присутствует некоторая стилизация, то она исходит от самого Константина. Понятно, что для секулярного историка невозможно принять изложенное кесарийским епископом по причине самой природы сюжета. А с другой стороны, ведь невозможно и игнорировать секулярному историку этот рассказ. Ведь это столь необходимое для секулярной науки явление, как прижизненный источник, который к тому же дополняется иными источниками, ну, например, тем же самым Лактанцием. А мы прежде всего отметим вот что. Появляется христианский символ как отличительный знак армии Константина. Причем появляется этот символ по инициативе самого Константина. Соответственно, через данные символы проявляется и отношение Константина ко Христу как Богу единому и истинному. Важно отметить, что когда армия Максенция будет разгромлена, когда Константин войдет в Рим, приветствуемый жителями города как долгожданный избавитель, он, приняв участие в церемонии благодарения памяти предков, уклонится от присутствия в обязательных до того, обязательных жертвоприношениях Юпитеру Капитолийскому. Он уклонится от них, и это указывает на решительный разрыв с многовековой языческой традицией. На форуме, где римляне устроили Константину триумфальную встречу, будет воздвигнута триумфальная арка и монумент императора. Их сооружение, конечно, завершится после 313 года, но все-таки задолго до начала Первого Вселенского собора. На арке есть весьма символическая надпись: «Императору Цезарю Флавию Константину, величайшему, благочестивому, счастливому Августу сенат и народ Рима посвящает эту арку, потому что он, благодаря божественному вдохновению и своему величию духа, вместе с войском отомстил за город тирану и всей его клике в справедливом бою». Формула «божественное вдохновение». Она ведь здесь заменяет традиционную до того формулу «возлюбленный богами». Естественно, как и положено в язычестве во множественном числе – богами. А еще более, нежели арка, однозначен монумент. Это была статуя Константина со знаком креста, а из креста исходят лучи и надпись. Надпись, не допускающая двоякого толкования. Этим спасительным знаком, доказательством истинной силы, я освободил ваш город от иго тирана и вернул сенату и народу Рима их прежний блеск и славу. Общеизвестно, и никто ведь это даже и не пытался впоследствии опровергнуть, что после битвы у Мильвиева моста монограмматический крест остается уже в качестве постоянного символа на щитах императорской гвардии. Также на императорском штандарте данный знак был закреплен и лишь где-то в 320 году дополнен. На средокрестии появляется монограмма Иисуса Христа. Этой же монограммой сразу после Рима был украшен шлем Константина, еще раз повторю, сразу после битвы у Мильвиева моста. И все это указывает на то, что в день битвы за Рим Константин раз и навсегда, окончательно определил свое отношение к христианству. То, что Константин особенно выделял христиан как особо им покровительствуемую часть римлян, указывает и то, что под резиденцию римского епископа он сразу же выделил свой собственный дом. Он более известен как дом Фаусты. А между прочим, рядом, буквально через дорогу от дома Фаусты, уже в 313 году начали возводить новую императорскую резиденцию, Латеранский дворец, который после его окончания тоже будет передан римской христианской общине и почти на все Средневековье, до Константинского собора и избрания папы Мартина V, именно этот дворец станет главной резиденцией главы Западной Церкви. А Максенций тоже ведь готовился к сражению. Он занимался магическими обрядами, гаданиями по внутренностям жертвенных животных и обращался к оракулам, которые вынесли, как всегда, уклончивый ответ: «В день сражения враг римлян будет уничтожен». Предсказатели ничем не рисковали, потому что кто-то в любом случае потерпит поражение. Максенций решил, что враг римлян — это Константин. На место сражения, правда, он не спешил и вынужден был сесть на коня и отправиться в сопровождении личной охраны к Мильвиеву мосту под давлением своих сторонников из числа римлян, которые собрались у палатиума, вот этого огромного, роскошного, нелепо расстроившегося в разные стороны за 3 века императорского дворца. Вот эти сторонники собрались у этого дворца и возбуждали своими криками Максенция к проявлению инициативы. И вот когда Максенций переправился через мост, сражение было уже в самом разгаре, и, в общем-то, исход сражения был предрешен. Константин атаковал бесконечно растянувшуюся и лишенную координации действий армию противника сразу в 3 местах. И по причине недостаточной глубины фронта с первой же атаки прорвал его. Разъединенные части армии Максенция, прижатые к крутым берегам Тибра, защищались, надо сказать, отчаянно. И дорого продавали свою жизнь, но все же положение-то их было безнадежно. А вот та часть армии, что была около моста, а в основном это были африканские легионеры, берберы и отряды из италиков, вот они дрогнули первыми, и они начали отступление через Тибр на Марсово поле. Но почти сразу же отступление, естественно, превратилось в хаотическое бегство. И вот именно в этой группе оказался Максенций, которого бегущая толпа втолкнула обратно на мост, а деревянная раздвижная часть моста, устроенная как ловушка для армии Константина, рухнула как раз в тот момент, когда там находился Максенций, и тот упал в воду и не смог спастись. Помешали тяжелые доспехи и роскошный императорский плащ, ну и падающий, конечно, сверху тела его воинов. Поистине не рой яму другому. Надо сказать, что на фланге паника не передалась. Легионы уже после гибели Максенция, ну, впрочем, они, конечно, не знали об этом, сохраняли ему верность и сражались до последнего. И потребовалось очень много усилий, чтобы сломить их яростную оборону и сбросить, наконец, в Тибр. А дольше всех сопротивлялся отряд преторианцев. Выстроившись плотным сомкнутым строем, они попытались пробиться к мосту. В жестокой схватке все преторианцы погибли. Это была финальная точка в истории знаменитой преторианской гвардии, символа языческой Римской империи, главной опоры власти языческих римских императоров, хотя, как известно, и главная опасность для императоров исходила она ведь тоже от строптивых преторианцев.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

0: Вечером Константин въехал в Рим, встречаемый ликующими толпами граждан, и первое, что было сделано сразу после триумфа, это уничтожение семьи Максенция. Акт, несомненно, жестокий, но неизбежный. Неизбежный в реальной ситуации, потому что только он мог предотвратить в будущем рецидивы мятежей и продолжение на Западе империи гражданской войны. А вот далее Константин поступил весьма своеобразно. Римляне, да и многие из ближайшего окружения императора, они считали, что смерти следует предать всех сторонников Максенция, но победитель в отношении своих противников проявил несвойственные римлянам в этот час великодушие. Константин объявил, можно сказать, даже официально декларировал, что он пришел не для того, чтобы умножать жертвы, которых и без того пришлось принести на поле брани достаточно, а он пришел для того, чтобы принести мир, покой и справедливость. Поэтому была объявлена полная амнистия. Те немногие легионеры Максенция, что остались в живых и были взяты в плен, они отпускались на свободу и могли при желании вступить в армию Константина, что многие и сделали. Что же касается гражданских магистратур, гражданских военных советников погибшего Максенция, то всем им предложено было либо подать в отставку, если они этого хотят, либо, если они опять-таки этого хотят, продолжать исполнять свои обязанности. Спустя несколько дней после вступления в Рим, дня три или четыре прошло всего, Константин направил послание Максимину Даза, в котором в весьма категорической форме требовал, не просил, не советовал, а именно требовал немедленно и навсегда прекратить преследование христиан и неукоснительно выполнять положение эдикта покойного императора Галерия. Послание составлено таким образом, что оно не оставляет сомнения в том, что Константин, во-первых, считает себя, безусловно, старшим из тетрархов. Примечательно, что послание подписано не от имени Цезаря или Августа, а именно от имени императора, то есть единственного имеющего высшую власть, божественную по природе. А во-вторых, Константин считает себя и в таковом качестве предлагает считать себя и другим прямым сторонником христианства и покровителем, защитником христиан. И это было понятно, это было слишком очевидно, оно следовало из текста и тона послания. И еще одно было понятно. То, что ущемление прав христиан, не говоря уж об открытых репрессиях, ущемление и прав просто в пространствах юрисдикции Максимина Даза будет однозначно воспринято Константином как казус белли, то есть как основание к войне. И, между прочим, в тот же самый день, когда было отправлено послание Максимину Даза, Константин направляет свои приказы. Он направляет свои приказы во все римские провинции, обращим внимание, во все провинции, даже те, что находились в юрисдикции Лициния и Дазы, минуя самих августов. И в этих приказах содержится повеление не только прекратить угнетение христиан во исполнение эдикта Галерия, но и немедленно и в полном объеме вернуть церкви ее имущество, равно как и вернуть все имущество рядовым христианам, пострадавшим от репрессий. Так что каждый новый шаг Константина указывает, что он все полнее начинает ассоциировать себя, свою власть, свое будущее и будущее римского мира с христианством. Неизвестно, получил ли Максимин Даза грозное послание Константина, скорее всего, нет. Он еще в ноябре, Максимин, в ноябре 312 года начал собирать все свои легионы для войны с Лицинием, и весной или в начале лета 313 года перешел Босфор захватил крепость Византии, и именно это обстоятельство, оно и не позволило Лицинию атаковать цезальпийскую армию преторианского префекта Рурицио Помпеяна в Вероне. В конце июня Лициний двинул свои легионы к берегам Босфора. И в сражении, случившемся в Пропонтиде, сполна обнаружила себя фантастическая бездарность Максимина Дасы. Его армия была полностью разгромлена, с остатками своих легионов Даза хаотично отступил вглубь Малой Азии, но Лициний, как старый бульдог, вцепился в свою жертву и преследовал своего врага, не оставляя сомнений относительно своих окончательных намерений. Последним прибежищем Максимина Даза стал город Тарс, столица провинции Киликия, родина святого апостола Павла. Вот здесь, загнанный в угол, Максимин решился покончить счеты с жизнью и во время пира принял яд, который, правда, из-за обилия съеденного подействовал своеобразно. Он не убил сразу Максимина, а превратил его желудок в сплошную язву. Даза умирал на исходе ноября 313 года в осажденном городе, умирал в страшных мучениях, и эти мучения не без удовольствия описывают его современники Лактанций и Евсевий. Итак, разгром Ксенции Максимина Дазы промыслительно произошел практически одновременно. Фактически империя оказалась разделенной на две части. На запад, где прочно утвердилась власть Константина, и на восток, где не столь прочно, но все-таки утвердилась власть Лициния. По талантам, по характерам, по мировоззрению это были люди слишком различные. Единым у них было, наверное, честолюбие, стремление к власти. Лициний же воплощал римское прошлое и был совершенно невосприимчив к неизбежным изменениям, которые происходили в мире и прежде всего в римском мире. Христианство Лициний считал одной из основных, если не главной, причиной кризиса, в который оказалась ввергнута империя. А вот Константин же как раз отлично ощущал то глобальное качественное изменение, которое произошло с утверждением и расширением христианства. Более того, можно с уверенностью утверждать, что Константин окончательно в 313 году понял, что будущего у империи вне христианства нет. И таким образом столкновение между Константином и Лицинием, оно становилось неизбежно. Но от него оба правителя на ближайшее время благоразумно воздержались. Во-первых, необходимо было, так сказать, переварить оказавшиеся в их власти обширные земли, то есть навести в них порядок, сформировать из верных людей администрацию, возобновить работу правительственных институтов, ну и так далее и тому подобное. Во-вторых, новая война, она не была бы понята населением, которое жаждало мира и покоя. Ведь, в конце концов, именно это и обещали императоры, повергая своих соперников, обещали мир и покой. И им с радостью верили. То есть антракт в затянувшихся кровопролитиях был психологически необходим. В-третьих, армиям нужен был отдых и восполнение потерь. В последнем был более заинтересован Константин, но и Лициний тоже в этом был заинтересован. У него были свои проблемы. В Сирии, в Египте вспыхивали мятежи, и требовалось время и силы на их усмирение. Поэтому императоры решили, что в сложившейся ситуации худой мир лучше доброй ссоры. Тем более, что формально-то они оставались союзниками. Но поскольку врагов, против которых они объединялись, более не существует, за 313 год ситуация кардинальным образом изменилась. С одной стороны, она упростилась, а с другой стороны, она усложнилась и она обострилась, поскольку сама жизнь делала победителей и финалистов противниками. Так вот, необходимо ради сохранения хотя бы на время мира и покоя встретиться, подтвердить союз и при этом четко разделить для каждого пределы юрисдикции и оговорив условия сосуществования. Встреча Константина и Лициния произошла в Медиолане. Именно туда отправились оба союзника-соперника уже в декабре 312 года. Империя была разделена в Медиолане на две части. Граница между империями проходила 1,5 градусами западнее 20-й долготы. Это значит, что к Константину переходили Далмация, Норика и Панония, это в Европе. И в Африке Ливия разделялась на две части. Триполитания отходила к Константину, а восточная Ливия, состоящая из двух провинций, это Ливия Супериор и Ливия Инфериор, они отходили к Лицинию. Судя по всему, вопросы границ не являлись сложной проблемой и решили их довольно быстро, но для Константина была принципиально другая проблема. Вопрос, касающийся, так сказать, условий сосуществования. И вот он касался христиан. Вопрос, который стал с осени 312 года основополагающим. Выступая защитником христиан, Константин потребовал принятия специального эдикта, причем эдикта как решение именно двух императоров, по которому определялась религиозная политика в римском мире, единство которого, несмотря на наличие двух империй, понималось и Лицинием, и Константином как безусловная данность и ценность. Вот так родился знаменитый февральский эдикт 313 года, известный как эдикт о свободе вероисповедания. Он сравнительно невелик по объему. Процитируем его. «Когда мы, я, Константин Август, и я, Лициний Август, счастливо встретились в Медиолане, чтобы обсудить все, что связано с общественным благополучием и безопасностью, мы решили, что среди вопросов, которые мы обсуждали на пользу большинства, больше всего требует внимания вопрос о почитании богов. И мы должны дать всем, как христианам, так и всем остальным, свободу и возможность следовать той религии, которую каждый желает. Поэтому мы считаем благотворным и подобающим принять это решение, чтобы решительно никому не должно быть невозможным исповедовать религию христиан или подобающую ему религию, чтобы верховное единое божество, богослужение которому мы в свободной преданности совершаем, показало нам свойственную ему милость и благоволение». Вот, собственно говоря, и все. Невозможно не обратить внимание на то, что из всех многочисленных и древних религий, исповедуемых в пределах римского мира, конкретно упомянуто было только христианство, причем дважды. Невозможно не обратить внимание на упоминание верховного единого божества, а это очевидный знак монотеизма, причем в связи с тем, что императоры совершают в свободной преданности богослужение именно ему. Императорский эдикт – это ведь непростой документ. В нем нет, в нем просто не может быть случайных и лишних фраз, случайных и лишних слов и оборотов. И ни для кого не оставалось сомнений в особом положении, которое теперь обретало христианство при декларировании формального равенства всех религий. Понятно, что такой документ мог появиться только под диктовку Константина. Лициний этого документа никогда не составил бы. Но он, конечно, и воспринимал этот документ как очередное промежуточное соглашение. Он зря так думал. Для Константина этот эдикт являлся сущностно важным, и нарушение его он понимал как основание к разрыву и войне. Лактанций с радостью писал, что после того на земле было восстановлено покой, и повсюду возвысилась церковь, которая до этого была попрана. К сожалению, Лактанций все-таки выдавал желаемое за действительное еще долгих 11 лет. Пройдут в борьбе за установление единой власти во всем римском мире. И только после того, как Константин в 323 году станет императором, причем императором-автократором, он начнет организовывать Первый Вселенский собор, который откроет эпоху христианской империи, история которой через преемство продлится до 1917 года. Но несомненно то, что занавес языческой империи опустился именно в феврале 313 года в Медиолане. Заключительным, трагическим и неизбежным аккордом в этом действии стала смерть Диоклетиана. Константин и Лициний по обычаю решили скрепить свой союз родством. Констанция, сестра Константина, стала супругой Лициния. Будто бы на эту свадьбу пригласили Диоклетиана. Будто бы Диоклетиан испугался то ли Константина, то ли Лициния. Вряд ли кто-то из императоров желал убить старого Диоклетиана за 9 лет своей отставки, даже не попытавшегося вернуться ко власти. Он незаметно, Диоклетиан, за последние годы стал совершенным и уже нереанимируемым политическим трупом. И вообще-то вряд ли старика в Медиолане даже вспомнили и вряд ли пригласили на свадьбу. Сколько было таких свадеб? Сначала от всех приглашений Диоклетиан отказывался, а затем его и вовсе перестали приглашать. Но, несомненно, то, что Диоклетиан умер весной 313 года. Не просто умер, он окончил дни самоубийством. Почему? Медиоланский февральский эдикт он, конечно, читал. То есть он читал документ, который являлся смертным приговором той языческой Римской империи, которую Диоклетиан любил, ради которой жил. И вот это для него единственно любимое и дорогое окончательно уходило в прошлое, становилось не более чем страницами исторического манускрипта. Вслед за тем, что было смыслом его жизни, Диоклетиан ушел. В полном смысле слова именно он, Диоклетиан, был последним римлянином, тем, кто, испив до конца горькую чашу своего поражения, не захотел примириться с происходящим, не захотел видеть будущее и покончил с собой на руинах языческой цивилизации.
1: Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

0: прозвучал стих из второго псалма «Предсташа царей земстии», сербская мелодия XIV века Иоанна Кукузеля и Никифора Этикуса в исполнении Павла Аксентьевича.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Сонька, смотри, мама уже идет с книжкой. Сейчас будем читать, мы все из Блербю.
1: Интересно, а что там еще написано об этих ребятах?
0: Мам, ты помнишь, что обещала прочитать нам про то, как играют в Блербю мальчишки?
2: Конечно, помню.
0: Вот здорово, сейчас наберусь полезных идей. Будет чем заняться на летних каникулах. Уж этот выдумщик класса обязательно придумает что-нибудь этакое, веселое, интересное и хулиганское.
2: Да, можешь в этом не сомневаться. Но только, боюсь, не все его идеи вы сами сможете использовать летом.
0: Это еще почему?
2: А потому что для того, чтобы играть в такие игры, нужно жить на шведском хуторе, окруженном полями и лесами, в которых зреет сочная земляника. И иметь, например, большой сеновал, доверху наполненный свежим душистым сеном.
0: При чем тут сеновал? Что, они в сено играли, что ли?
2: Вот именно в сено. Впрочем, что это мы рассуждаем? Давайте лучше послушаем, как рассказывает об этом сама Астрид Лингрен. Мальчишки не умеют хранить свои тайны. Вскоре после того, как мы пропололи репу, начался сенокос.
3: «В этом году я не позволю детям бегать на сеновал и прыгать по сену»,
2: — сказал папа. Он говорит так каждый год, но никто не верит, что это серьезно. С утра до вечера мы катались на вазах с сеном и прыгали на сеновале. Лассе предложил соревноваться, кто прыгнет выше всех. Конечно, сверху вниз, а не снизу вверх. Мы влезли на балку под самой крышей и прыгнули вниз. Мне даже в животе защекотало. Лассе обещал, что победитель получит в награду тянучку, которую он купил, когда ходил в лавку за дрожжами для мамы. Мы прыгали, прыгали и прыгали. В конце концов Лассе забрался выше всех и спрыгнул на совсем маленькую кучку сена. Он упал и некоторое время лежал неподвижно. Потом он сказал, что ему показалось, будто сердце у него провалилось в живот и теперь останется там на всю жизнь. Никто из нас не осмелился прыгнуть с такой высоты, когда Лассе засунул тянучку себе в рот и сказал:
4: «Приз вручен Лассе за смелый подвиг на сеновале».
2: Как-то раз мы с Бриттой и Анной ехали на вазу с сеном и среди каменной россыпи увидели земляничную полянку. Там было столько земляники, сколько я никогда в жизни не видела. Мы тут же решили никогда-никогда не рассказывать про это место мальчишкам. Землянику мы, конечно, собрали и нанизали ее на соломинки. У нас получилось 13 длинных соломинок. Вечером мы ее съели. Лассе, Боссе и Улли мы тоже угостили земляникой. Но когда они спросили, где мы ее набрали, мы ответили:
5: «Этого вы никогда не узнаете».
2: Потому что это наша тайна. Несколько дней мы с Бритой и Анной искали новые земляничные полянки. И на сеновал больше не приходили. А мальчишки играли там каждый день. И мы все удивлялись, как им это не надоело.

0: Однажды мы сказали им, что у нас есть уже 7 земляничных полянок, но мы им не покажем ни одной. Это наша тайна.
1: Ха! Ваша тайна ничего не стоит по сравнению с нашей,
0: сказал Улли.
2: А какая у вас тайна?
1: Так мы вам и сказали,
0: засмеялся Улли. Но Лассе возразил ему.
3: Наоборот, пусть знают. Как же они иначе убедятся, что наша тайна гораздо важнее, чем их?
4: Ну, скажите, какая у вас тайна?
0: Стали просить мы.
3: Пожалуйста, если хотите знать, мы вырыли в сене 9 пещер,
0: сказал Лассе.
1: Но где? Вы не узнаете об этом никогда. Никогда.
0: Послепнул босс и запрыгал на одной ножке.
1: Никогда.
0: А мы их найдем, сказали мы и побежали на сеновал искать пещеры. Мы искали весь тот день и весь следующий, но не нашли ни одной пещеры. А мальчишки важничали и смеялись над нами. Наконец Лассе сказал.
3: Лучше сдавайтесь, все равно вам их не найти. Чтобы их найти, нужна карта, а она хранится в надежном месте.
2: Что еще за карта?
3: Обыкновенная. На ней указаны все пещеры. Мы сами ее начертили. Она хранится в нашем тайнике.
0: Тогда мы с Бритой и Анной бросили искать пещеры и стали искать карту. Мы знали, что она спрятана где-нибудь у нас дома. Лассе никогда не согласился бы спрятать ее в другом месте. Несколько часов мы рылись в комнате Лассе и Боссе. Мы перетрясли постели, перерыли комод и шкаф, но ничего не нашли. Тогда мы попросили Лассе.
2: Подскажи хотя бы, к чему эта карта ближе?
0: Птицам?
2: К рыбам?
0: Или к чему-нибудь среднему? Мы всегда так подсказываем друг другу, когда играем в холодно-горячо. Лассе, Боссе и Улли долго смеялись, а потом Лассе сказал.
3: Пожалуй, птицам. Лопни мои глаза, если не к птицам.
0: И мальчишки стали перемигиваться. Мы осмотрели лампу, отогнули сверху ковер, который висел на стене. Ведь карта была спрятана где-то высоко, раз это ближе всего к птицам. Но там ничего не было. Лассе сказал.
3: Лучше сдавайтесь. Все равно вам ее никогда не найти.
0: И мы перестали искать. На другой день шел дождь, и гулять было нельзя. Лассе и Боссе куда-то убежали. Я пошла к ним в комнату и полезла по липе к Улле, чтобы взять у него почитать 1001 ночь. Раньше у нас на липе в маленьком дупле жила птичка. Там у нее было гнездо. Но теперь в нем уже никто не живет. Когда я лезла мимо дупла, я увидела, что оттуда свешивается какой-то шнурок. Интересно, зачем птице шнурок, подумала я и дернула за него. Оказалось, что к шнурку привязана бумага, свернутая трубочкой. Представьте себе, это и была карта! От радости я чуть не свалилась с дерева. Я забыла про 1001 ночь, вернулась в комнату Лассе и Боссе и со всех ног побежала к Бритте и Анне. Я так торопилась, что на лестнице упала и расшибла коленку. Если б вы только видели, как обрадовались Бритта и Анна. Мы тут же побежали на сеновал и с помощью карты отыскали все пещеры. Кроме пещер, мальчишки вырыли в сене еще и коридоры. Они тоже были обозначены на карте. Когда ползешь по такому длинному темному коридору, кажется, что он нигде не кончается. И это очень страшно. Но темно было только в коридорах, а в самих пещерах было светло, потому что мальчишки вырыли их у стен, а в стенах много щелей. Мы сразу поняли какие-то замечательные пещеры, как трудно было их вырыть. Пока мы искали земляничные полянки, мальчишки работали, не покладая рук. В последней пещере вел такой длиннющий коридор, что мы испугались. А вдруг мы уже никогда из него не выберемся? Я ползла первая. За мной Бритта, за Бриттой Анна.
2: Вот увидите, это лабиринт, из которого нет выхода,
0: сказала Бритта. Но тут я заметила впереди что-то светлое. Это была пещера, а в ней сидели Лассе, Боссе и Улли. Они ужасно удивились, когда увидели нас.
3: Как вы сюда попали?
0: Спросил Лассе. «Очень просто. По карте», — ответила я. «Вы спрятали ее в такое легкое место?» И нам было приятно, что хоть на этот раз Лассе немного смутился. Подумав, он сказал.
3: Ладно, пусть девчонки играют с нами.
0: И весь день, пока шел дождь, мы играли в пещерах, и нам было очень весело. А на завтра Ласса сказал:
3: ну, раз вы узнали нашу тайну, вы обязаны показать нам свои земляничные полянки.
2: Ничего подобного. Найдите их сами, так же, как и мы нашли ваши пещеры.
0: Но чтобы им было легче искать, мы положили на дороге деревянные стрелки. Расстояние между стрелками было большое, и мальчишки не сразу нашли наши места. Но самое лучшее место мы им так и не показали. Это наша тайна. Мы никогда-никогда ее не откроем.

0: Ну вот, я же всегда говорила, что девчонки вредны.
1: А вот и неправда. Молодчина Лиззи. И карту нашла, и пещеры. Даже Лассо удивился и принял их в игру. Вместе это играть веселее.
0: Вообще-то мне кажется, что эти дети из Блербью ссорятся. Ну как бы это сказать, понарошку что ли? На самом деле они очень дружные и очень друг друга любят.
2: Я тоже так думаю.
1: Как жалко, что у нас на даче в лесу почти не растет земляники. А то бы я тоже нашла секретные земляничные полянки.
0: И сеновала на даче тоже нет. Так что придется придумать какие-нибудь другие игры.
2: Игры играми, но и о делах забывать нельзя. Ребята из Блербью очень помогали своим родителям. Ведь на их хуторе не было даже магазина. За любыми покупками им приходилось ходить в соседнюю деревню за несколько километров. И нести корзинки, полные провизии, было не так-то легко. Но, как вы помните, это были веселые ребята. И даже самое обыкновенное дело превращалось в их жизни в интересное и смешное приключение.
1: Дай-ка я прочту, как называется следующая глава. Как мы с Анной ходим за покупками. Читай же скорее, мамочка. Что там с ними приключилось?
2: Лавка, где мы покупаем сахар, кофе и вообще все, что нужно, находится в большой деревне рядом со школой. Мама часто просит меня зайти в лавку после уроков. Но однажды она попросила меня сходить за покупками во время весенних каникул. День был солнечный, и я была не прочь прогуляться в большую деревню. Я спросила у мамы, а что нужно купить? Мама хотела составить список, но мы не нашли карандаша. И я сказала, подумаешь, я могу и так все запомнить. И мама начала перечислять, что я должна купить.
3: Запоминай, Лиззи. Палочка дрожжей, кусок самой лучшей телячьей колбасы, пакетик имбиря, банка анчоусов, 100 грамм сладкого миндаля и бутылка уксуса.
2: Дрожжи, колбаса, имбирь, анчоусы, миндаль и уксус. Все, я запомнила, сказала я маме. В это время к нам прибежала Анна и спросила, не пойду ли я вместе с ней в лавку. А я как раз собиралась позвать тебя, сказала я. На Анне была новая красная шапка с кисточкой, а в руке корзинка. Я тоже надела новую зеленую шапку с кисточкой и взяла в руки корзинку. Анна должна была купить кусок мыла, пачку хрустящих хлебцев, 0,5 килограмма кофе, 1 килограмм рафинада, 2 метра резины для продежки и кусок самой лучшей телячьей колбасы, так же, как и я. Списку Анны тоже не было. Перед уходом мы поднялись к дедушке узнать, не нужно ли ему чего-нибудь в лавке. Дедушка попросил нас купить ему леденцов и баночку камфорной мази. Когда мы уже вышли за калитку, на крыльцо выбежала тетя Лиззи, мама Улли.
4: «Вы в лавку?»
2: – крикнула она нам.
5: «Да!»
4: «Мне тоже кое-что надо!»
2: – сказала она.
5: «Пожалуйста, мы все купим!»
4: «Пожалуйста, купите мне катушку белых ниток номер 40 и пакетик ванильного сахара. И еще что-то мне было нужно, только никак не вспомню».
2: «Наверное, кусок самой лучшей телячьей колбасы?» – сказала я.
4: «Верно. А как ты догадалась?»
2: И мы с Анной отправились в лавку. Все-таки мы боялись чего-нибудь забыть. И потому по нескольку раз перечислили друг другу все, что нас просили купить. Мы шли, взявшись за руки, и размахивали корзинками. Сверкало солнце, сладко по-весеннему пахли деревья.
6: И телячьей колбасы самой-самой лучшей.
2: Так у нас получилась песня про колбасу. Мы пели ее на разные лады, даже на мотив марша. А под конец мы придумали такую печальную мелодию, что сами чуть не заплакали.
6: И телячьи колбасы самый-самый лучший. Какая грустная колбаса,
2: сказала Анна.
5: Хорошо, что мы уже пришли. И телячьи колбасы самый-самый лучший.
2: В лавке было очень много народу, и нам пришлось бы долго стоять в очереди, если бы нас не выручил дядя Эмиль, наш лавочник. Ведь взрослые считают, что детям спешить некуда, и норовят пролезть вперед. Но дядя Эмиль нас хорошо знает, и ему было интересно, как поживают все обитатели Белербю, сколько яиц мы съели на Пасху, и скоро ли мы с Анной выйдем замуж. «Еще не скоро!»
5: «Еще не скоро!»
2: — сказали мы.
7: «А что уважаемые барышни желают купить?»
2: «Он всегда шутит с нами и очень нам нравится. У него маленькие рыжие усики и карандаш за ухом. И он всегда угощает нас леденцами из большой банки. Сперва Анна перечисляла все, что просили купить ее мама и дедушка, а дядя Эмиль складывал покупки в корзинку. Потом настал мой черед, и я сказала дяде Эмилю все, что было нужно моей маме и тете Лизе. Нам казалось, что мы ничего не забыли. На прощанье дядя Эмиль угостил нас кислыми леденцами, и мы зашагали домой. Когда мы дошли до развилки, где дорога сворачивает на Белербю, я спросила: «Ты не помнишь, я купила дрожжи или нет?» Но Анна не помнила, купила ли я дрожжи. И мы стали ощупывать все пакеты в моей корзине. Дрожжей там не оказалось. Пришлось нам вернуться в лавку.
8: «Хе, батюшки, опять эти девчонки из Белербю!»
2: Дядя Эмиль засмеялся, отпустил мне дрожжи и снова угостил нас кислыми леденцами. Мы ушли. Когда мы опять подошли к развилке, Анна воскликнула:
5: «А камфорная мазь для дедушки?»
2: Мы опять вернулись в лавку. Дядя Эмиль посмеялся над нами, дал нам камфорную мазь и снова угостил нас кислыми леденцами. Когда мы в третий раз подошли к развилке, у Анны вдруг сделалось такое лицо, что мне стало ее жалко.
5: «Лизи»,
2: – прошептала она,
5: – «а рафинад?»
2: Мы перещупали все пакеты в наших корзинах, но рафинада там не было. Дядя Эмиль чуть не упал за прилавок, когда увидел нас.
8: «Не может быть! Опять они!»
2: Он дал нам рафинаду и кислых леденцов.
5: «До свидания! Больше мы уже не придем!»
8: «Надеюсь!»
2: Когда вдали показалась развилка, я сказала Анне: «Давай пробежим мимо этого места, иначе мы опять что-нибудь вспомним».
5: «Ну, давай».
2: И мы пробежали мимо развилки.
5: «Это ты хорошо придумала»,
2: — сказала Анна. Наконец-то мы были уже недалеко от дома. Мы шли, взявшись за руки, размахивали корзинками. Но не очень сильно, чтобы ничего не потерять. Сверкало солнце. В лесу пахло по-весеннему сладко.
5: «Давай споем про колбасу», —
2: предложила Анна. Нам так нравилась эта песня, что Анна решила обязательно спеть ее в школе. Мы распевали во все горло, поднимаясь к Белербю.
9: «И телячьи колбасы самой-самой вкусной!»
2: Вдруг Анна остановилась.
4: «Лизи, мы забыли купить колбасу!»
2: Мы опустились на обочину и долго-долго молчали. Наконец Анна сказала:
5: «Не понимаю, зачем люди придумали колбасу? Неужели нельзя есть вместо колбасы картошку?»
2: Зря мы пробежали мимо развилки. Пришлось нам повернуть обратно. Больше мы не пели. Мы шли, шли, шли. Анна сказала, что песня про колбасу, пожалуй, не подходит для школы. Да, глупая песня. Она вообще никуда не годится. Когда дядя Эмиль увидел нас, он схватился за голову и побежал за новой банкой леденцов. Но мы от них отказались. Мы больше даже смотреть на них не могли. 3 куска самой лучшей телячьей колбасы, сказала я.
8: Сейчас, сейчас.
5: Даже за самой лучшей телячьей колбасой не стоит столько ходить.
8: Ну, всего вам хорошего.
2: И мы поплелись домой. На развилке Анна оглянулась и сказала:
5: «А вот едет мельник Юхан на своей буланке».
2: «Мельница Юхана находится еще дальше, за Белербю».
5: «Пожалуйста, подвезите нас», —
2: просили мы Юхана, когда он поравнялся с нами.
10: «Садитесь».
2: Мы забрались в телегу позади Юхана, и он довез нас до самого дома. Я стала напевать песню про колбасу, но Анна сказала:
5: Если ты сейчас же не замолчишь, я столкну тебя с телеги.
2: Когда я пришла домой, мама спросила:
3: почему вы ходили так долго?
2: Столько колбасы быстро не купишь, ответила я. Мама выложила покупки на стол и похвалила меня.
3: Вот молодчина, ничего не забыла.
0: Да, бедолаги, столько ходить. Надо было составить список.
1: А все-таки они принесли все, что надо. Да еще песню придумали про колбасу. И друг друга не бросили, не сказали: ты забыла, ты возвращайся, а я домой пойду. У меня корзинка тяжелая. Нет, вместе ходили. Настоящие подруги.
0: Только немного бестолковые. Но девчонки все такие. Я уверен, что Ласса бы со мной согласился.
1: Ну как же ему не стыдно?
2: Да не слушай ты его, это он не всерьез. Ласса, конечно, часто ворчал на девчонок. Но вот, например, Улли так не думал. Улли мечтал, чтобы у него были и братья, и сестры.
1: Бедный Улли. Ну почему он был в семье один? У Лизи два брата, у Анны сестра, а у него никого. Это нечестно.
2: Улли тоже так считал. И знаете, как он обрадовался, когда у него...
0: родился братишка.
2: Родиться-то родился, но не братишка.
1: Неужели сестренка?
2: Вот именно. Следующая глава так и называется. Черстин, сестренка Улли. Слушайте. Когда Лассы и Боссы чересчур меня донимают, мне начинает казаться, что без братьев гораздо спокойнее. Никто тебя не дразнит, если ты играешь в куклы, не дерется и не говорит, что опять твоя очередь вытирать посуду. Однажды Ласса сказал маме, что девчонки вообще никому не нужны.
11: Ох уж эти девчонки! Ну кому они нужны? Вот было бы здорово, если вместо Лизи у нас с Боссы было бы 9 братьев. Тогда бы нас как раз хватило на футбольную команду.
2: Но мама ответила ему:
3: а я очень рада, что у меня хоть одна дочка. 11 сыновей, избави Боже. Хватит с меня и двоих.
2: Наверное, Лассе понял, что сказал глупость. Но иногда иметь братьев очень приятно. С кем бы мы по вечерам кидались подушками, рассказывали страшные истории? И кто бы заступался за меня в школе? Как-то раз, например, я нечаянно толкнула одного мальчишку, и он меня стукнул. А Боссе стукнул его и сказал:
12: попробуй еще раз ее тронуть.
13: Отчего, отчего? Она сама толкается.
2: Сразу заныл мальчишка.
12: Она тебя не видела. У нее на затылке глаз нет.
2: Сказал Боссе. Нет, иметь братьев не так уж плохо. Хотя сестры гораздо лучше. Это каждому ясно. А вот Улли говорит, что не важно, брат у тебя или сестра. Важно, чтобы ты был не один. И, по-моему, он прав. Он очень сердился на своих родителей и всегда говорил им:
14: не понимаю, почему у всех много детей, а у вас только один ребенок.
2: И вот, наконец, у Улли появилась сестренка. Он ужасно обрадовался, прибежал к нам и потащил нас смотреть на его сестру. Мы, конечно, пошли.
14: Вот она,
2: сказал Улли с таким видом, будто показывал нам чудо.
14: Правда, хорошенькая.
2: Но она не была хорошенькой. Она была красная и сморщенная. Мне она показалась даже страшной. Только ручки у нее были хорошенькие. Но больше всех при виде ее был поражен Лассе. Он вытаращил глаза и раскрыл рот.
11: Да, да.
2: Но промолчал.
15: Да, она очень хорошенькая.
2: Ответила за всех Бритта. И мы ушли. А дома Лассе сказал:
11: бедный Улли, у него не сестра, а страшилище. Наша Лиза тоже не красотка, она хоть на человека похожа. Улли будет стесняться такой сестры, когда она пойдет в школу.
2: Больше мы не ходили смотреть сестру Улли, но он каждый день говорил нам, какая она хорошенькая. И каждый раз Лассе многозначительно поджимал губы. Мы не видели ее до тех пор, пока нас всех не пригласили на крестины.
11: «Бедняжка, такая уродина»,
2: — сказал Лассе по дороге.
11: «Как она будет жить?»
2: Гостиная у Ули была украшена цветами. На камине стоял кувшин с зелеными ветками, стол был накрыт. Улли разоделся, словно на праздник. Мы все, впрочем, тоже. Пастор уже ждал. Вдруг дверь отворилась, и в комнату вошла тетя Лиззи с дочкой на руках. Но эта девочка была похожа на куклу. У нее были большие синие глаза, розовые щечки и маленький ротик. Лассе опять был поражен.
11: «Улли, у тебя еще одна сестра?»
2: – шепотом спросил он.
14: «Как это еще?»
2: – удивился Улли. Он так и не понял, что Лассе думает, будто это совсем разные девочки. И Лассе замолчал. А сестренку Улли назвали Черстин.
0: «Как же так получилось, мам?»
2: «Это очень просто. Новорожденные детки действительно поначалу выглядят не совсем обычно. Кожа у них красноватого цвета, волос на голове почти нет, личико может быть припухшим. Смеяться и даже смотреть на то, что происходит вокруг, они еще не умеют. Но это только первое время. Потом краснота проходит, у малыша отрастают очаровательные кудряшки, и он с любопытством начинает разглядывать все кругом и весело смеется».
0: «Да, теперь понятно, почему Лассе одну и ту же Черстин принял за двух разных детей».
1: «Ты вспомни, как Улли любил свою сестренку, гордился ей. Он очень хороший брат».
0: «Ну ладно, ладно. Ты тоже вспомни, как я тебя в школе от хулиганов защищаю, прямо как босса. И пирожки тебе в школе на столовую покупаю, чтобы тебя в очереди не затолкали».
1: «Да, от братьев тоже есть кое-какая польза. Мам, ну какая там следующая глава? Так интересно!»
2: «Я рада, что вам нравится эта книжка. Но следующую главу нам все-таки придется прочитать в следующий раз».

прозвучала четвертая часть концерта для флейты оркестра «Соль минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум дель арте».

Вот как-то раз приказчик и углядел Данилушку на пруду, спрашивает своих вестовщиков. «Это чей парнишка? Который день его на пруду вижу. По будням с удочкой балуется, а уж не маленький. Кто-то его от работы прячет». Узнали вестовщики и говорят приказчику, а он не верит. «Ну-ка, — говорит, — тащите парнишку ко мне, сам дознаюсь». Привели Данилушку. Приказчик спрашивает: «Ты чей?» Данилушка и отвечает: «В учине, дескать, у мастера по малахитному делу». Приказчик тогда: «Хвать его за ухо». «Так-то ты, стервец, учишься, да за ухо и привел к Прокопичу». Тот видит, неладно дело, давай выгораживать Данилушку. «Это я сам его послал окуньков половить. Сильно о свеженьких-то окуньках скучаю. По нездоровью моему другой еды принимать не могу. Вот и велел парнишке половить». Приказчик не поверил. Смекнул тоже, что Данилушка вовсе другой стал. Поправился, рубашонка на нем добрая, штанишки тоже и на ногах сапожнишки. «Вот и давай проверку Данилушке делать. Ну-ка, покажи, чему тебя мастер выучил». Данилушка запончик надел, подошел к станку и давай рассказывать да показывать. Что приказчик спросит, у него на все ответ готов. Как околтать камень, как распилить, фасочку снять, чем когда склеить, как полер навести, как на медь присадить, как на дерево. Одним словом, все как есть. Пытал приказчик, да и говорит Прокопичу: «Этот, видно, гож тебе пришелся». «Не жалуюсь», — отвечает Прокопич. «То-то не жалуешься, а баловство разводишь. Тебе его отдали мастерству учиться, а он у пруда с удочкой. Смотри, таких тебе свеженьких окуньков отпущу, до смерти не забудешь, да и парнишке невесело станет». Погрозился так-то и ушел, а Прокопич дивуется: «Когда хоть ты, Данилушка, все это понял, ровно я тебя еще и вовсе не учил». «Сам же, — говорит Данилушка, — показывал да рассказывал, а я и примечал». У Прокопича даже слезы закапали. До того ему это по сердцу пришлось. «Сыночек, — говорит, — милый Данилушка, что еще знаю, все тебе открою, не потаю». Только с той поры Данилушке не стало вольготного житья. Приказчик на другой день послал за ним и работу на урок стал давать. Сперва, конечно, попроще, что бляшки какие женщины носят, шкатулочки, потом с точкой пошло, подсвечники да украшения разные. Там и до резьбы доехали, листочки да лепесточки, узорчики да цветочки. У них ведь малахитчиков дело мешкотное, пустяковая ровно штука, а сколько он над ней сидит. Так Данилушка и вырос за этой работой. А как выточил за рукавье змейку из цельного камня, так его и вовсе мастером приказчик признал, барину об этом отписал. «Так и так, объявился у нас новый мастер по малахитному делу, Данилка Недокормыш. Работает хорошо, только по молодости еще тих. Прикажете на уроках его оставить, али как и Прокопича на оброк отпустить?» Работал Данилушка вовсе не тихо, а на диво ловко да скоро. Это уж Прокопич тут сноровку поимел. Задаст приказчик Данилушке, какой урок на 5 дней, а Прокопич пойдет да и говорит: «Не в силу это. На такую работу полмесяца надо. Учится ведь парень. Поторопится, только камень без пользы изведет». Ну, приказчик поспорит сколько, одни, глядишь, прибавит. Данилушка и работал без натуги. Поучился даже потихоньку от приказчика читать, писать, так, самую малость, а все ж таки разумел грамоте. Прокопич ему в этом тоже сноровлял, когда и сам наладится приказчиковые уроки за Данилушку делать. Только Данилушка этого не допускал. Что ты, дяденька, твое ли дело за меня у станка сидеть? Смотри-ка, у тебя борода позеленела от малахиту, здоровьем скудаться стал, а мне что делается?» Данилушка и впрямь к той поре выправился. Хоть по старинке его Недокормышем звали, а он вон какой, высокий да румяный, кудрявый да веселый, одним словом сухота девичья. Прокопич уж стал с ним про невест заговаривать, а Данилушка, знай, головой потряхивает.
не уйдет от нас. Вот мастером настоящим стану, тогда и разговор будет».

Барин на приказчиково известие отписал: «Пусть тот Прокопичев, выученик Данилка, сделает еще точеную чашу на ножке для моего дому. Тогда погляжу, на оброк отпустить, а ли на уроках держать. Только ты гляди, чтоб Прокопич тому Данилке не пособлял. Не доглядишь, с тебя взыск будет». Приказчик получил это письмо, призвал Данилушку, да и говорит: «Тут у меня работать будешь, станок тебе наладят, камню привезут, какой надо». Прокопич узнал, запечалился. «Как так? Что за штука?» Пошел к приказчику, да разве он скажет? Закричал только: «Не твое дело». Ну вот, пошел Данилушка работать на новое место. А Прокопич ему наказывает: «Ты гляди, не торопись, Данилушка, не оказывай себя». Данилушка сперва остерегался, примеривал да прикидывал больше, да тоскливо ему показалось. «Делай, не делай, а срок отбывай. Сиди у приказчика с утра до ночи». Ну, Данилушка от скуки сорвался на полную силу. Чаша-то у него живой рукой и вышла из дела. Приказчик поглядел, будто так и надо, да и говорит: «Еще такую же делай». Данилушка сделал другую, потом третью. Вот когда он третью докончил, приказчик и говорит: «Теперь не увернешься. Поймал я вас Прокопичем. Барин тебе по моему письму срок для одной чаши дал, а ты три выточил. Знаю твою силу. Не обманешь больше. А тому старому псу покажу, как потворствовать. Другим закажет». Так об этом барину и написал, и чаши все три предоставил. Только барин то ли на него умный стих нашел, то ли он на приказчика за что сердит был, все как есть наоборот повернул. Оброк Данилушке назначил пустяковый, не велел парня от Прокопича брать. Может, дев вдвоем скорее придумают, что новенькое. При письме чертеж послал. Там тоже чаша нарисована со всякими штуками. По ободку кайма резная, на поясе лента каменная со сквозным узором, на подножке листочки. Одним словом, придумано. А на чертеже барин подписал: «Пусть хоть 5 лет просидит, а чтобы такая в точности сделана была». Пришлось тут приказчику от своего слова отступить. Объявил, что барин написал, отпустил Данилушку Прокопичу и чертеж отдал. Повеселели Данилушка с Прокопичем, и работа у них бойчее пошла. Данилушка вскоре за ту новую чашу принялся. Хитрости в ней многое множество. Чуть неладно ударил, пропала работа, снова начинай. Ну, глаз у Данилушки верный, рука смелая, силы хватит, хорошо идет дело. Одно ему не по нраву. Трудностей много, а красоты ровно и вовсе нет. Говорил Прокопичу, а тот только удивился: «Тебе-то что? Придумали, значит, им надо. Мало ли я всяких штук выточил да вырезал. А куда они, толком и не знаю». Пробовал с приказчиком поговорить. «Так куда тебе? Ногами затопал, руками замахал. Ты очумел, за чертеж большие деньги плачены. Художник, может, по столице первый его делал, а ты пересуживать выдумал». Потом, видно, вспомнил, что барин ему заказывал. Не выдумает ли вдвоем чего новенького? И говорит: «Ты вот что, делай эту чашу по барскому чертежу. А если другой от себя выдумаешь, твое дело, мешать не стану. Камня у нас поди-ка хватит. Какой надо, такой и дам». Тут вот Данилушке думка и запала. Не нами сказано, чужое охаять мудрости немного надо, а свое придумать ни одну ночку сбоку навык повертишься. Вот Данилушка сидит над этой чашей, по чертежу-то, а сам про другое думает, переводит в голове, какой цветок, какой листок к малахитовому камню лучше подойдет. Задумчивый стал, невеселый. Прокопий заметил и спрашивает: «Ты, Данилушка, здоров ли? Полегче бы с этой чашей. Куда торопиться? Сходил бы в разгулку куда, а то все сидишь да сидишь». «И то, — говорит Данилушка, — в лес хоть сходить. Не увижу ли, что мне надо?» С той поры и стал чуть ли не каждый день в лес бегать. Время как раз покосное, ягодное, травы все в цвету. Данилушка остановится где на покосе, либо на полянке в лесу, и стоит, смотрит. А то опять ходит по покосам, да разглядывает траву-то, как ищет что.
Людей в ту пору в лесу и на покосах много. Спрашивают Данилушку, не потерял ли чего. Он улыбнется, и так невесело, да и скажет. Потерять не потерял, а найти не могу. Ну, которые и запоговаривали. Неладно с парнем. А он придет домой и сразу к станку, да до утра и сидит, а солнышком опять в лес, да на покосы. Листки да цветки всякие домой притаскивать стал. С лица спал, глаза беспокойные стали, в руках смелость потерял. Прокопич и вовсе забеспокоился, а Данилушка и говорит: «Чаша мне покою не дает. Охота так ее сделать, чтобы камень полную силу имел». Прокопич, давай отговаривать. «На что она тебе далась? Сытый ведь, чего еще? Пущай бары тешится, как им любо. Нас бы только не задевали. Придумают, какой узор. Сделаем. А навстречу-то им зачем лезть? Лишний хомут надевать только и всего». Ну, Данилушка на своем стоит. «Не для барина, — говорит, стараясь. Не могу из головы выбросить ту чашу. Вижу, поди-ка, какой у нас камень. А что мы с ним делаем? Точим да режем, да полер наводим, и вовсе ни к чему. Вот мне и припало желание так сделать, чтобы полную силу камня самому поглядеть и людям показать». По времени отошел Данилушка. Сел опять за ту чашу по барскому чертежу. Работает, а сам посмеивается. Лента каменная, с дырками, каемочка резная. Потом вдруг забросил эту работу. Другое начал. Без передышки у станка стоит. Прокопичу сказал: «По дурман-цветку свою чашу делать буду». Прокопич отговаривать принялся. Данилушка сперва и слушать не хотел. Потом дня через 3-4, как у него какая-то оплошка вышла, и говорит Прокопичу: «Ну ладно, сперва барскую чашу кончу, потом за свою примусь. Только ты уж тогда меня не отговаривай. Не могу ее из головы выбросить». Прокопич отвечает: «Ладно, мешать не стану». А сам думает: «Уходится парень, забудет. Женить его надо, вот что. Лишняя дурь из головы вылетит, как семьей обзаведется». Занялся Данилушка чашей. Работы в ней много, в один год не укладешь. Работает усердно, про дурман цветок не поминает. Прокопич и стал про женитьбу заговаривать. «Вот хоть бы Катя Летемина. Чем мне невеста? Хорошая девушка. Пахает нечем». Это Прокопич-то от ума говорил. Он, видишь, давно заприметил, что Данилушка на эту девушку сильно поглядывал. Но и она не отворачивалась. Вот Прокопич будто ненароком и заводил разговор. А Данилушка свое твердит: «Погоди, вот с чашей управлюсь, надоела мне она. Того и гляди, молотком стукну, а он про женитьбу. Уговорились мы с Катей, подождет она меня». Ну, сделал Данилушка чашу по барскому чертежу. Приказчику, конечно, не сказали, а дома у себя гулянку маленькую придумали сделать. Катя, невеста-то, с родителями пришла, еще которые из мастеров же малахитных больше. Катя — девица на чашу. «Как говори, только ты ухитрился узор такой вырезать и камни нигде не обломил. До чего все гладко, да чисто обточено». Мастера тоже ободряют: «В аккураде по чертежу, придраться не к чему. Чисто сработано. Лучше не сделать, да и скоро. Так-то работать станешь, пожалуй, нам тяжело за тобой тянуться». Данилушка слушал, слушал, да и говорит: «То и горе, что пахает нечем. Гладко да ровно, узор чистый, резьба по чертежу. А красота где? Вон цветок, самый что ни на есть плохонький. А глядишь на него, сердце радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует? На что она? Кто поглядит всяк, как вон Катенька подивится, какой дел у мастера глаз да рука, как у него терпения хватило нигде камень не обломить. А где оплошал, смеются мастера, там подклеил да полером прикрыл, и концов не найдешь. Вот-вот. А где, спрашиваю, красота камня? Тут прожилка прошла, а ты на ней дырки сверлишь, да цветочки режешь. На что они тут? Порча ведь это камня. А камень-то какой?
первый камень, понимаете, первый. Горячиться стал, выпил, видно, маленько. Мастера и говорят Данилушке, что ему Прокопич не раз говорил. Камень, камень и есть, что с ним сделаешь? Наше дело такое — точить да резать. Только был тут старичок один. Он еще Прокопича и тех других мастеров учил. Все его дедушком звали. Вовсе ветхий старичонка, а тоже этот разговор понял. Да и говорит Данилушке. «Ты, милый сын, по этой половице не ходи, из головы выбрось, а то попадешь к хозяйке в горные мастера». «Какие мастера, дедушка?» «А такие, в горе живут, никто их не видит. Что хозяйке понадобится, то они и сделают. Случилось мне раз видеть. Вот работа, от нашей, от здешней на отличку». Всем любопытно стало, спрашивают, какую поделку видел. Да змейку, говорит, ту же, какую вы на зарукавье точите. «Ну и что, какая она?» «От здешних, говорю, на отличку. Любой мастер увидит, сразу узнает, не здешняя работа. У наших змейка, сколь чисто не выточит, каменная. А тут, как есть, живая. Хребетик черненький, глазки, того и гляди, клюнет. Им ведь что? Они цветок каменный видали, красоту поняли». Данилушка, как услышал про каменный цветок, давай спрашивать старика, тот по совести и сказал. «Не знаю, милый сын, слыхал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет». Данилушка на это и говорит. «Я бы поглядел». Тут Катенька, невеста-то его, так и затрепыхалась. Что ты, Данилушка, не уж тебе белый свет наскучил?» Да и в слезы. Прокопич и другие мастера сметили дело. «Давай старого мастера на смех подымать». «Выживаться из ума дедушка стал, сказки сказываешь, парня зря с пути сбиваешь». Старик разгорячился, есть такой цветок. Парень правду говорит, камень мы не разумеем, в том цветке красота показана. Мастера смеются, хлебнул дедушка лишка, а он свое, есть каменный цветок.

Дорогие друзья, прозвучала вторая передача по сказке Павла Петровича Бажова «Каменный цветок». Читала Ольга Волынкина. Продолжение слушайте в наших следующих передачах.

прозвучал ноктюрн из квартета номер 2 Александра Порфирьевича Бородина в исполнении квартета имени Бородина в составе Ростислав Дубинский, Ярослав Александров, Дмитрий Шабалин, Валентин Вербицкий.

0: Линский.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Меглахари, что означает «великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

20 век в музыке Дмитрия Шостаковича. Рассказывает музыковед Людмила Михеева-Солертинская.

Много лет спустя, отвечая в интервью на вопрос, кто были его духовные отцы, Дмитрий Дмитриевич ответил: Иван Иванович Солертинский. Он сформировал мое мировоззрение. Война кончилась, Шостакович остался жить в Москве. В Ленинград возвращались филармония, консерватория. Жизнь, казалось бы, начиналась. Но жизнь была не такой, как раньше. Дело в том, что после войны вернувшиеся солдаты и офицеры, которые увидели другую жизнь, увидели Европу, уже воспринимали свою родину не так, как было раньше. Они поняли, что в ней происходит что-то не то. И, естественно, наша родная партия решила подкрутить гайки. 45-й год еще прошел в непонятном ожидании. А вот в 46-м году началось наступление, причем по всем фронтам. Снова пошли аресты, снова стал наполняться ГУЛАГ. Впрочем, он начал наполняться еще в 45-м, когда стали возвращаться из-за фронта пленные наши и те, кого немцы угоняли с оккупированных земель. А в 46-м году пошло развернутое наступление на культуру. Сталин решил показать, кто в доме хозяин. Так, несмотря на то, что Эйзенштейн очень старался угодить ему с фильмом «Иван Грозный», первое постановление, сколько мне помнится, ударило именно по нему. Это было о второй серии кинофильма «Иван Грозный», который хозяина абсолютно не устроил. Потом пошло еще страшнее. Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Здесь Ахматову и Зощенко поносили последними словами. Зощенко называли мещанином, обывателем, и какие только клички ему не привешивали. А об Ахматовой, которой, напомню, тогда уже было 57, и которая очень много пережила, ее назвали взбесившейся барынькой, блудницей, мечущейся между будуаром и молельной. И вот их, Ахматова и Зощенко, изгнали из Союза писателей, лишили продовольственных карточек, то есть практически обрекли на смерть. Если бы не помогали друзья, знакомые, которые буквально подавали милостыню, то Анна Ахматова не выжила бы. Она была удивительная женщина, она выстояла и тут. А в 48-м году очередь дошла до музыки. Кстати, должна сказать, что вот в 51-м году, когда я училась в школе в 10-м классе, не знаю, по собственной инициативе или это было в программе, учительница литературы заставляла нас учить огромные куски из этого постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». Мы их заучивали как стихотворение и должны были отвечать на оценку. А в 48-м году, когда вышло постановление об опере «Великая дружба», такой же удар обрушился на музыкантов. Причем, хотя и называлось оно об опере «Мурадели», и внешним поводом послужило посещение Сталином спектакля, в котором события в Грузии и на Северном Кавказе показывались не так, как ему хотелось. Но это было только предлогом. Расправа-то была учинена над всеми крупнейшими композиторами страны и в первую очередь над Шостаковичем. Ему припомнили и статью «Сумбур вместо музыки», события 1936 года, и дальше перечислялись все его грехи, формалистическое, антинародное направление. И первым был именно Шостакович. Ему навешивались ярлыки субъективизм, конструктивизм, крайний индивидуализм, погоня за ложно понятым новаторством.
В общем, опять был поток грязи и политических обвинений, но на этот раз были еще более жесткие результаты, фактические. С концертных афиш исчезли его произведения, его сместили с поста председателя Союза композиторов Ленинграда, уволили из консерватории, на многочисленных собраниях его прорабатывали, учили, какую он должен писать музыку. Естественно, вспомнили о Салертинском, которого обвинили в том, что он принес много вреда советской музыке своей формалистической деятельностью. Это был 1948 год. И в этом году Шостакович написал практически в стол, без надежды на исполнение, одно из лучших своих сочинений. Тут я хочу вернуться к Анне Ахматовой, которая писала еще до войны свой реквием. И в реквиеме у нее в эпилоге рассказ о том, что она писала его как бы не от себя, а от имени тех женщин, с которыми вместе стояла в бесконечных очередях для передач тюремных. И у нее там есть такие фразы. «И если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ, пусть также они поминают меня в канун моего погребального дня». Но вот это главное для меня. «Зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ». Вот Шостаковичу не удалось зажать рот, потому что он не слова, а звуки издавал. И вот самое, может быть, интимное, самое глубоко личное и выстраданное сочинение возникало именно в 1948 году. Это был первый концерт для скрипки с оркестром.

Именно в этом концерте впервые прозвучала в полную силу тема, которую многие музыковеды привыкли называть тема монограмма Шостаковича. Это звуки ДСЦХ. Как известно, звукоряд нотный, если определить его буквенно, это А, Б, С, Д, Е, Ф, Г, Х. То, что в слоговом звучании до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Итак, ДСЦХ. У меня сразу возник вопрос, а почему? Почему СЦХ, то есть написание буквы Ш по-немецки? Шостакович не знал немецкого языка. Он знал французский, и, как мне рассказывали его давние его знакомые, даже гордился своим французским языком, своим французским прононсом. То есть было бы естественно, если бы он написал так, как все музыканты абсолютно привыкли видеть ноты Шопена. Когда Шопен пишется «ЦХ», по-английски, скажем, «СИЭЙЧ». В общем, именно эти две литеры. Нет, он написал букву «С». То есть ему для чего-то она была очень нужна. Но на самом деле «ДСЦХ», если перевести на слоговое понятие «ре», «ми», «бемоль», «до», «си», это натяжка. Потому что ведь букву «Ш» даже в немецком исполнении мы начинаем с литеры «С». То есть там нет литеры «Э». Если брать звучание, тогда надо и к «Д» прибавить «Э», и к «Ц» прибавить «Э», и к «Х» прибавить «А». То есть получится что-то совсем другое. А он именно «С», которая звучит как ми-бемоль, выбрал и подчеркнул как очень нужный ему звук. Почему? Вот почему-то на эту тему никто не задумывался. Вот ДСЦХ и все. А попробуйте написать эти ноты подряд, именно как ноты. Так там же возникнет эта буква «Э», которой нет в инициалах. И ответ возникает неожиданно. Я его нашла совсем недавно, когда слушала совершенно великолепный цикл лекций о Бахе игумена Петра Мещеринова. К сожалению, у нас в Советской консерватории этому не учили. Но дело в том, что в музыке барокко была система музыкальных тем-символов. Система, которая была общеизвестна, которую употребляли многие разные музыканты и которую все слушатели воспринимали совершенно однозначно. Например, восходящее движение означало восхождение к небу. Отдельные звуки, отрывистые, падающие как капли, означали слезы. Был мотив, который означал радость. Был даже мотив, который определялся как бичевание Христа. Его Бах использовал в «Страстях по Матфею». И, наверное, самым важным среди этих символов был символ креста, символ распятия. Он звучал и у разных композиторов, и Бах его использовал не один раз, но наиболее известное его звучание, известное буквально всем музыкантам и, наверное, очень многим любителям музыки, это тема «Соль минорные фуги» из хорошо темперированного клавира.

Это и есть тема креста. Так вот, в скрипичном концерте в первый раз этот мотив появляется вовсе не как ДСЦХ, а так, как будто Шостакович взял вот эту всем известную тему баховской фуги и просто спустил ее на полтона. Она звучит как ля бемоль ля соль бемоль фа или в буквенном обозначении ас а гес эф, что абсолютно никакого смысла не имеет, если говорить о монограмме, но это вот спущенная на полтона, это самая тема креста, тема распятия. И только после этого Шостакович поднимает ее на 3 тона выше или спускает на 3 тона ниже и отчаянным криком, воплем муки звучит эта тема вот уже на тех звуках, на которых мы привыкли ее слышать, как тему Шостаковича. Но я абсолютно убеждена, что случайным это быть не может. У него был слишком хороший слух и слишком хороша память, чтобы вот так случайно попасть на тему креста. Кроме того, еще одно важное. Он был психологически не тем человеком, который себя восхваляет. Это Рихард Штраус мог написать симфонию о себе любимом и назвать ее «Домашняя симфония», изобразить там и себя, и все свое семейство. Это Скрябин мог вообразить себя демиургом и создавать музыку, в которой звучит горделивая тема «Я и есть». Шостакович был совсем не таким. Он ничего не посвящал себе, он старался не рассказывать о себе, потому что ведь и все его симфонии, написанные до того и после того, это же не о себе, это о стране. Это так же, как писал Малер, вовсе не личные свои переживания. Это мука всего человечества у Малера и, во всяком случае, мука нашего человека, живущего там же, где довелось жить Шостаковичу. Поэтому, когда осознаешь именно этот факт, что это не монограмма Шостаковича, а тема креста, совсем по-другому воспринимается его музыка.

Тема ДСЦХ звучит не только в первом скрипичном концерте в 10-й симфонии. Она появляется еще и в 8-м квартете, трагическом сочинении, написанном после того, как Шостакович увидел, что сделали союзные бомбардировщики с Дрезденом. А кроме того, почти эта же тема звучит в виолончельном концерте, первом виолончельном концерте, который был посвящен Мстиславу Ростроповичу. Если воспринимать ее так, как все, как монограмму, то звучащий там мотив не имеет никакого смысла, потому что там он перевернут. Это не ДСЦХ, а ЦХСД. То есть никакого отношения к монограмме. Но если понять, что это действительно тема креста, то мы ее можем воспринимать, потому что вспомним перевернутый крест апостола Петра и косой крест Андрея Первозванного. Да и совсем по другой линии те кресты, которые сбивали большевики с церквей, которые ломали, которые уродовали. И вот так вот изуродовано, но с теми же узнаваемыми интонациями звучит основная тема первого концерта для виолончели с оркестром.

Кроме этой темы ДСЦХ, в концерте появился еще один очень значимый образ. Я бы сказала, тема формы. Потому что это и мотив, который значим для Шостаковича, и который не раз появляется в его музыке, но это и форма, которую он использует. Самое яркое появление подобного мотива, я не говорю, что это идентичный, но сходный мотив, по-видимому, не только по своей интервалике, по своему рисунку, но и по смыслу. Самый яркий – это, конечно, в теме нашествия в седьмой симфонии.

Она появляется потом, как ни странно, в 9-й симфонии, которая должна была стать победной. Она написана в 1945 году. Вот еще о той теме нашествия проницательные критики писали о том, что в ней есть оттенок пошловатости, оттенок какого-то обывательского благополучия, что она поначалу не страшная, но что это тина, которая затягивает. И вот если вслушаться в побочную тему первой части 9-й симфонии, то она очень сходна по мелодическому образу, только она не становится потом такой страшной, а это просто такое побеждающее мещанство.

исходная тема по своему музыкальному составу, хотя совершенно другая по возникающему образу, появляется и в скрипичном концерте, и появится потом в 15-й симфонии, в последней симфонии Шостаковича. Но кроме того, что эта тема сама по себе достаточно характеристична, она еще связана с определенной формой. Не всегда. В 9-й симфонии этого нет. А вот в 7-й, в скрипичном концерте и 15-й симфонии появляется эта форма, старинная, пришедшая тоже из глубины веков, тема пассакалья. Пассакалья – это вариации на неизменную тему. Вообще все мы знаем вариации, ну, в концертах, например, вариации на тему рококо у Чайковского или вариации на темы Карелли или на темы Паганини у Рахманинова. Это так называемые свободные вариации. В них тема может видоизменяться, может изменять свой характер, изменять темп. Иной раз она изменяется почти до неузнаваемости. А вот в пассакалье тема абсолютно неизменная. Она проходит много раз как что-то роковое, как что-то неизменное. И на ее фоне уже могут развиваться какие-то другие мелодии, возникать другие темы, создаваться какое-то иное музыкальное здание. А вот эта тема, ну, опять-таки вспомним тему нашествия в 7-й симфонии, она всегда неизменна, и для меня в скрипичном концерте она, наверное, многозначна, потому что можно ее трактовать как бесконечный коридор, по которому идут заключенные в тюрьме, или как бесконечная дорога с колонной заключенных, которые ведут конвойные, шаг вправо, шаг влево, считается побегом и грозит расстрелом. Или это, скорее всего, клетка, клетка, в которой мечется душа человеческая, которая бьется и пытается вырваться, но вырваться не может, потому что она заключена в ней.

0: Закончилась очередная передача из цикла «20 век» в музыке Дмитрия Шостаковича. Рассказывала музыковед Людмила Михеева-Слертинская. В передаче прозвучали фрагменты сочинений Дмитрия Шостаковича: первый концерт для скрипки с оркестром, первый концерт для виолончели с оркестром, первая часть 9-й симфонии и фуга соль минор Иоганна Себастьяна Баха.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя.

и устне мое отверзи, во еже петь тебя, Святая Троице, свят, свят, свят, еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приидет, и коегожда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят, еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме иси, во еже утреннего ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победиши внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущей.

Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вонь же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога родшая, умершвлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, у врачу души моя,
многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, ко стезиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесам радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми в сподобии. Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гроба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящеши бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину,
блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших –

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 173-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывок из 3 главы.
1: Братья, такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее.
0: Послушайте 96-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 23 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне».
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение, которое мы услышали, говорит о том, что почитание святых, праведников, пророков, которое было тоже распространено и в среде ветхозаветного народа, среди израильского народа, это повествование сегодня, которое мы услышали, разумеется, касается нас, потому что Евангелие, оно — это живое слово, оно живо и действует сегодня на нас, на сегодняшних людей, живущих в сегодняшнем современном мире. О чем же здесь? Но мне кажется, здесь мы легко себя и свою жизнь, и свое время узнаем. Украшение памятников, воздвигание гробниц. Все это и нам тоже свойственно, и нам тоже свойственны некие знаки и символы почитания к праведникам, к преподобным, к тем святым, которые оставили уже мир, перешли в вечность, оставили нам свои мощи, оставили нам сегодня память о себе. И мы почитаем их. Но вопрос заключается здесь сегодня и обличение Христа именно о том, что это почитание, это поклонение, воздвигание им гробниц и памятников никак не касается внутренней жизни людей. Люди, которые это почитание оказывают, никаким образом, ни в какой мере не подражают той праведности, тому служению, которое несли те пророки, праведники, которым почитание и сегодня возносится. Также, дорогие, случается и с нами, когда мы почитаем мощи, почитаем сегодня иконы святоугодников. Все это имеет под собой, к сожалению, основу часто потребительскую. Получить что-то от них и спросить сегодня у них материальной, земной помощи. Но ни в коем случае мы не спрашиваем у них, очень часто, к сожалению, так бывает, не спрашиваем у них их опыта, помощи в подражании их жизни. К сожалению, часто мы ищем исцелений, ищем достатка. Об этом идет наша молитва к Богу или к святым, но никогда мы не ищем сегодня опыта святых, который бы мог нам сегодня помочь исправить и преобразить нашу жизнь. И потому, разумеется, вот эти слова, обличающие сегодня фарисеев, саддукеев, обличающие современный Христу народ израильский, обличают сегодня и нас, что почитание наше сегодня мощей, почитание икон, почитание праведников может носить разные стороны и разный иметь характер. Национальный, может быть, традиционный, народный, потребительский, как уже сказал сегодня я, но зачастую не имеет главного, не имеет желания в своей основе почерпнуть и узнать и прикоснуться к опыту тех святых, которых мы почитаем, жить, подражая им в их жизни, в их служении, в их стремлении к Богу. И вот сегодня это Евангелие, конечно же, нас обличает, и мы должны воспринять сегодня эти слова для себя, воспринять для себя как некое научение и наказ для собственного исправления, постараться в нашей жизни все-таки, кроме почитания, кроме поклонения, кроме испрашивания каких-то себе выгод мирских у святых, стремиться познать их опыт, стремиться познать их жизнь через жития святых, через те книги, которые они нам оставили, а многие святые были писателями, церковными писателями. Поэтому сегодня мы обличаемы в том, что, к сожалению, очень мало мы читаем литературу именно святоотеческую, читаем мало добротолюбия, читаем мало те труды, те книги, которые оставили нам, в том числе и преподобные русские, как Нил Сорский, например, Иосиф Волоцкий и разные другие святые. Почитаем их мощи, молимся им, но не почитаем сердцевину их жизни, их учения. И вот сегодня это Евангелие, разумеется, нас ставит на одну планку с фарисеями. Чтобы наше почитание не было только формальным, внешним, необходимо в глубину погружаться в жизнь святого праведника, искать подражание ему, искать его опыта, и этот опыт нас приведет ко спасению. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: Двенадцатого августа, 30 июля по старому стилю празднуется память множества мучеников первых веков христианства. Мы вспоминаем сегодня апостолов от 70 Силу, Силуана, Крискента, Епинета и Андроника. Апостол Сила сопровождал в миссионерских путешествиях апостола Павла. Они вместе посетили Сирию, Киликию, Македонию. В городе Филиппы их схватили, били палками, а затем бросили в темницу. В полночь, когда святые апостолы Павел и Сила молились, внезапно произошло сильное землетрясение, их оковы пали, и двери темницы растворились. Темничный сторож, испугавшись, что узники бежали, хотел покончить с собой, но был удержан апостолом Павлом. Тогда, припав к ногам апостолов, он с верой принял от них благовестие о Христе, вывел их из темницы, привел в свой дом, омыл их раны и крестился со всеми своими домашними. Из Филипп апостолы Павел и Сила пошли в город Амфиполь, Аполлонию и Салунь. В Коринфе святой апостол Сила был рукоположен во епископа. Там он и скончался. Сегодня прославляются множество мучеников III века, пострадавших в Персии. Священномученик Полихроний, епископ Вавилонский, пресвитеры Пармении, Елим и Хрисотель, диаконы Лука и Муко, а также мученики Авдон и Синис, князья персидские, и мученики Олимпий и Максим. Все они приняли мученические венцы, когда Персию захватил император Рима Декий и начал там преследование христиан. В этот день мы вспоминаем еще нескольких мучеников того же века. Священномученика Валентина с тремя учениками – Прокулом, Ефивом и Аполлонием, и праведного Авундия. Валентин был епископом в итальянском городе Интерамне и имел от Бога дар врачевания. Прокул, Ефив и Аполлоний были афинянами и прибыли в Рим для продолжения образования. Однажды они стали свидетелями того, как святитель Валентин исцелил сына их учителя. После этого чуда они приняли от Валентина святое крещение. После мученической кончины епископа Валентина его ученики взяли его тело и с честью погребли в городе Интерамне, где он епископствовал. Их также вскоре схватили за почитание священномученика Валентина и обезглавили. Святой праведный Авундий, память которого свершается вместе с этими мучениками, был их другом. Он взял из темницы их тела и похоронил при гробе святого епископа Валентина. Сегодня совершается празднование памяти святого мученика Иоанна Воина. Он жил в IV веке и служил в войсках императора Юлиана Отступника. Святой Иоанн Воин является собой пример того, как можно сохранить верность Христовой истине, находясь на службе у правителя нехристианина или даже гонителя церкви. Хотя святой Иоанн скончался в глубокой старости, в конце жизни он сподобился мученического венца. Святой Иоанн Воин всегда особо почитался в русском народе. Его житие стало особенно актуально в XX веке, во время гонений на церковь в России. Сегодня празднуется обретение мощей преподобного Германа Соловецкого в XV веке вместе с преподобным Савватием, основавшего Соловецкий монастырь. Более 50 лет пребывал преподобный Герман на суровом и холодном острове, проводя жизнь в непрестанной Иисусовой молитве и трудах. В 1479 году он был послан игуменом Арсением в Новгород. Там, в обители Антония Римлянина, исповедавшись и причастившись, преподобный Герман Соловецкий мирно отошел ко Господу. Через 5 лет мощи его были обретены нетленными и положены в Соловецкой обители. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика диакона Иоанна Плотникова, пострадавшего в 1918 году. Также сегодня вспоминается преподобный Анатолий Оптинский-младший, отошедший ко Господу в 1922 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие святого мученика Иоанна Воина. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святой мученик Иоанн Воин жил в IV веке. Он служил в войске римского императора Юлиана Отступника. Однажды император послал в одну область отряд воинов во главе со святым Иоанном для преследования и гонения христиан. Святой Иоанн был тайным христианином и, пользуясь своим положением, оказывал гонимым всевозможную помощь. Когда Юлиан Отступник узнал о деятельности святаго, он приказал немедленно привести его в Константинополь. По дороге стражники обращались со святым Иоанном как с государственным преступником, избивали его и морили голодом. Когда святого привели в столицу, Юлиан Отступник был в походе против персов, и святой Иоанн был заключен в темницу до его возвращения. В течение нескольких месяцев он был закован в тяжелые цепи и претерпел немало лишений. Иногда мученик изнемогал душой, и его одолевали сомнения. Стоит ли менять спокойную жизнь на такие страдания? Но святой Иоанн находил поддержку в молитве. Господь укреплял святого мученика, и он радостно прославлял милосердие Творца. После смерти Юлиана Отступника, убитого в походе, святой мученик Иоанн Воин был освобожден по приказу нового императора-христианина Иовианна. Испытанный скорбями и очищенный ими, как золото в горниле, он посвятил остальную жизнь служению Богу и людям. Все свое имение он употребил на пользу бедным, больным и страждущим, которые находили в святом Иоанне истинного утешителя и помощника. В чистоте и святости мученик Иоанн дожил до глубокой старости и мирно отошел ко Господу. Он завещал совершить погребение своего тела на том месте, где погребали странников и нищих, которые всегда были близки его душе. Со временем место погребения святого мученика Иоанна Воина было забыто. Однажды он явился в сонном видении благочестивой женщине и указал, где его могила. Святые мощи мученика были обретены нетленными. Господь прославил их чудотворениями. Позднее честные мощи мученика Иоанна Воина были положены в Константинопольском храме во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. На Руси имя святого мученика Иоанна Воина известно с давних пор. Он почитается как защитник обидимых, страждущих и покровитель воинов. По молитвам святого также обличаются воры и находятся украденные, утерянные вещи. Во многих местах нашего Отечества строились храмы во имя мученика Иоанна Воина.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Анатолия Оптинского-младшего. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: С юных лет преподобный Анатолий, в миру Александр Алексеевич Потапов, стремился к духовной жизни. Но мать не отпускала его в монастырь, и только после ее смерти в 1885 году, когда ему было уже 30 лет, пришел в Оптину пустынь сын купца калужский приказчик Александр Потапов. Вскоре брат Александра благословили быть келейником у преподобного старца Амвросия. Уже в ту пору открылся у преподобного Анатолия дар любви, сострадания и прозорливости. Приняв монашеский постриг, он постепенно входил в старческий труд, и после кончины старцев Иосифа и Варсонофия вместе с преподобным Нектарием стал продолжателем старческого духовного делания. К преподобному Нектарию стремились в основном монашествующие, интеллигенция, а к преподобному Анатолию во множестве шел простой люд со своими хлопотами и жалобами, скорбями и болезнями. Всегда смиренного и никогда не унывающего старца в народе ласково называли утешителем, а еще вторым Серафимом. На благословениях к старцу, на соборование, на исповедь всегда стекалось множество людей. Из братского корпуса отцу Анатолию пришлось перейти в притвор Владимирского храма. Часто приходилось видеть такую картину. В монастыре полное затишье, не видно даже монахов, а Владимирская церковь открыта и полна народу. Батюшка принимал всех без ограничения времени. Преподобный был всегда приветливым и ласковым. Однажды пришел к преподобному попавший в затруднительное положение крестьянин, оставшийся с семьей, без крыши над головой, имея за душой лишь 50 рублей денег. Ему неоткуда было получить помощь. От горя он впал в отчаяние и первым делом решил пропить эти деньги, оставив жену с ребятишками, а самому идти в Москву в работники. Но прежде он решил сходить к старцу Анатолию. Подходит под благословение и говорит: «Погибаю я, батюшка, хоть совсем умирай. Что так? Да вот так-то и так». И все рассказал крестьянин старцу. Отец Анатолий благословил его и сказал: «Не падай духом, через 3 недели в свой дом войдешь». Так оно и случилось. Помог ему Господь и дом построить, и другим человеком стать. В 1905 году у старца Анатолия искал разрешение важных вопросов христианской жизни отец Павел Флоренский. В 1914 году к старцу Анатолию для духовных бесед приезжала великая княгиня Елисавета Федоровна. Старец принимал у будущей преподобного ученицы исповедь и имел с ней продолжительную беседу. Почитателем старца Анатолия был и святой праведный Алексей Мечев. Отец Алексей говорил о старце Анатолии: «Мы с ним одного духа». В разные годы к отцу Анатолию обращались за духовными советами известные впоследствии священнослужители, архиепископ Серафим Соболев, митрополит Трифон Туркестанов, будущий священномученик протоиерей Николай Загоровский. По благословению отца Анатолия в 1917 году священный сан принял известный духовный писатель Валентин Свинцицкий, будущий протоиерей, исповеднически закончивший свою жизнь в ссылке. Старец Анатолий находился в глубокой духовной связи со старцем Нектарием. Они часто посылали друг к другу приходивших к ним людей для благословения и наставления. Преподобный Анатолий любил Россию, русский народ, и предсказывал: «Будет шторм, и русский корабль будет разбит, но ведь и на щепках, и на обломках люди спасаются». Преподобный Анатолий писал одному из духовных чад, говоря к предстоящему: «Бойся Господа, сын мой, бойся потерять уготованный тебе венец. Стой в вере Если нужно, терпи изгнание и другие скорби, ибо с тобой будет Господь. В 21 году Оптина пустынь была закрыта. Отец Анатолий был арестован и отправлен в тюрьму в Калугу. Но по дороге его состояние ухудшилось, и он оказался в больнице, где ему, как тифозному, тут же остригли волосы и бороду. Когда же выяснилось, что его по ошибке приняли за тифозного больного, врач отпустил его. Вернулся он в обитель, измученный, еле живой, но со светлой улыбкой и благодарением Господу. В том же году старец принял схиму. 29 июля 22 года в монастырь нагрянула комиссия ГПУ. Начались допросы. Готовились к аресту умирающего старца. Он не противился, только попросил себя отсрочки на сутки, чтобы приготовиться. Келейнику отцу Варнаве большевики приказали к завтрашнему утру приготовить старца к отъезду. Под утро келейник нашел старца стоящим на коленях. Войдя в келью, через несколько минут отец Варнава понял, что старец Анатолий мирно отошел ко Господу. На утро приехала большевистская комиссия. Только выйдя из машины, сотрудники ГПУ сразу спросили: «Старец готов?» «Да, готов», — ответил келейник старца, отец Варнава, и впустил их в келью. Там на столе в гробу лежал приготовившийся, почивший старец. «Честна пред Господом смерть преподобных его», — говорит псалмопевец. «Положись на волю Господню, и Господь не посрамит тебя. Пред кончиною своей будешь благодарить Бога не за радости и счастье, а за горе и страдания. И чем больше их было в твоей жизни, тем легче будешь умирать, тем легче будет душа твоя возноситься к Богу». Так учил своих чад преподобный Анатолий Оптинский.

В исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия прозвучало песнопение Божественной Литургии «Херувимская песнь» композитора Виктора Калинникова.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Ректор Санкт-Петербургской духовной академии совершил молебен в церковном павильоне Большого Меньшиковского дворца в Ораниенбауме. В Ленинградской области пройдет третий блоковский фестиваль. Об этих и других событиях более подробно. 9 августа, в день памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, епископ Петерговский Силуан, совершил молебен в церкви великомученика и целителя Пантелеимона в церковном павильоне Большого Меньшиковского дворца в Ораниенбауме. Епископу Силуану сослужили благочинные дворцовых храмов протерей Никита Зверев, настоятель собора Архангела Михаила в Ломоносове, протерей Павел Суслов, настоятель церкви Святой Живоначальной Троицы в Ораниенбауме, протерей Андрей Новожилов и другие священнослужители. Среди молящихся были начальник экспозиционной службы Государственного музея-заповедника Петергоф Сергей Бондарев, хранители Меньшиковского дворца Екатерина Борисова и Яна Миронова, сотрудники Государственного музея-заповедника и прихожане храмов города. Молебен сопровождали певчие хора Знаменской церкви в Царском селе под управлением регента Екатерины Пилаевой. 9 августа в храме преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище было отмечено 120-летие с момента закладки храма. За божественной литургией, которую возглавил настоятель протоиерей Аристарх Егошин, молился глава администрации Приморского района Богдан Заставный. После благодарственного молебна все желающие отправились на экскурсию «Неизвестные страницы истории нашего храма», которую провела краевед и прихожанка Валентина Балабанова. Маршрут прошел мимо захоронений протоиереев Николая Ломакина, Павла Пашского, Виктора Сашина, Владимира Лютика, служивших здесь в разные годы. Силами прихода к этому дню были изготовлены портреты настоятелей, которые установлены на их могилах. Экскурсовод рассказал об их жизненном пути и служении. У каждой могилы отец Аристарх и клирики храма совершили заупокойные литии. В юбилейный год планируется продолжить экскурсии, посвященные истории этого места. 10 августа в Доме журналиста прошла встреча, посвященная двухлетию создания волонтерского проекта «Организатора перевозок». Участников поздравили вице-губернатор Кирилл Поляков и председатель комитета по транспорту Денис Минкин. Депутат Законодательного собрания Анастасия Мельникова огласила приветственный адрес председателя Александра Бельского. Приветствие митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе огласил настоятель князь Владимирского собора, председатель отдела религиозного образования и катехизации иерей Илья Макаров. За участие в духовно-просветительских и церковно-общественных проектах участникам движения были вручены грамоты отдела религиозного образования и катехизации и награды городских властей. Волонтеры-организаторы перевозок помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поддерживают жителей Мариуполя и Белгородской области, включаются в донорские и другие благотворительные проекты. Добровольцы содействуют проведению церковных праздников и духовно просветительских мероприятий, участвуют в паломнических поездках. Волонтерское движение совместно с князь Владимирским собором неоднократно помогало жителям новых регионов. 9 августа в Петербурге на площади Победы у монумента героическим защитникам Ленинграда состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков, посвященная 82-й годовщине окончания Ленинградской битвы, Дню воинской славы России. В церемонии приняли участие наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин и духовенство Санкт-Петербургской епархии. Священнослужители вместе с представителями органов государственной власти, ветеранами, жителями блокадного Ленинграда, военнослужащими, общественными организациями почтили память защитников города и всех, кто отдал жизнь за освобождение Ленинграда. Участники церемонии почтили память павших минутой молчания под звуки метронома. После этого был исполнен государственный гимн Российской Федерации и состоялось возложение цветов и венков к монументу. В Кронштадте в историческом форте «Константин» При поддержке Кронштадтского благочиния состоялось заседание коллегии отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии. Совещание было приурочено к подготовке к новому учебному году. В заседании по благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископа Кронштадтского Вениамина принял участие заместитель руководителя Лаврского объединения молодежи «Скимин» Дионисий Белянин. В рамках мероприятия участники обсудили широкий круг вопросов. Особое внимание уделили планированию предстоящих мероприятий – праздничного крестного хода в день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского, Дня православной молодежи, ежегодной конференции, а также осеннего молодежного молебна о семье. 13 августа в Большом зале филармонии состоится вечер памяти митрополита Петроградского Вениамина и иже с ним пострадавших. Прозвучит оратория «Страдалец до Голгофы» композитора Михаила Малевича. В основе произведения – письмо-завещание, написанное митрополитом Вениамином в одиночной камере на Шпалерной. В концерте примут участие артисты Сергей Перегудов, Светлана Щедрина, солист Мариинского театра Денис Беганский, меццо-сопрано Олеся Петрова, Большой сводный хор Петербурга и симфонический оркестр. Дирижер Лев Дунаев, автор-составитель Любовь Ивановская. Начало в 20 часов. 15 августа в Кингисеппском районе Ленинградской области состоится праздник, посвященный восстановлению храма Архангела Михаила в первом имении семьи Блоков в России. Организатором мероприятия выступает воскресная школа храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала. Праздник организован по благословению епископа Гатчинского и Лужского Митрофана при поддержке администрации Котельского сельского поселения и музея-квартиры Александра Блока. Фестиваль пройдет с 11 до 16 часов в деревне Удосолово. Торжества начнутся с соборной молитвы. Рядом с разрушающимся историческим храмом будет совершена божественная литургия и крестный ход, после которых для всех гостей и паломников будет организована трапеза. В этот же день волонтеры Ленинградского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры проведут очередные работы по благоустройству прихрамовой территории. Культурная программа фестиваля объединит театральное, музыкальное и поэтическое искусство Серебряного века. Артисты Санкт-Петербургского театра «Мастерская» представят зрителям эскиз к спектаклю «Незнакомка» в постановке Сергея Панькова. Музыкальную часть праздника составят бардовские песни. Для любителей литературы будет организована беседа у временной экспозиции «Судьба Ольги Блок» и презентация третьего печатного сборника «Блоковский храм». Каждый желающий сможет прочитать любимые строки в рамках открытого поэтического микрофона. Памятным событием дня станет посадка на территории бывшей усадьбы кустов сирени особого сорта Александр Блок. Также в программе праздника традиционная ярмарка и старинная русская игра в лапту. Вход на все мероприятия Блоковского фестиваля свободный. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Результатом судебного дела об изъятии церковных ценностей стала мученическая кончина митрополита Петроградского Вениамина и иже с ним пострадавших. Узнав о гибели митрополита, будущий священномученик Иннокентий Тихонов назвал его «страдальцем до Голгофы». Хроника Петроградской Голгофы, составленная Любовью Александровной Ивановской, погружает нас в события 1922 года, подводит к подвигу новомучеников. Слушайте хронику Петроградской Голгофы ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра, читает Александр Крупинин. Вера в действительное воскресение Христова и в бессмертие человека становится в центре внимания Соловьева, в центре всей его духовной жизни. 13 августа – день памяти философа Владимира Соловьева. 12 и 13 августа в 13 часов 20 минут слушайте в нашем эфире беседы библеиста и богослова архимандрита Иенуария Ивлева о христианском содержании творчества крупнейшего русского философа Владимира Сергеевича Соловьева, центральное место в котором занимала весть о воскресении.
2: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. Вот уже в течение нескольких передач мы гуляем по так называемым женским залам галереи Петра Великого. Беседовали о вещах общих, смотрели экспонаты, которые могли находиться как на женской, так и на мужской половине дома. А залы-то женские. И вот сегодня посмотрим, наконец, предметики женского туалета, как в смысле помещения при женских спальнях, так и в смысле разновидности мебели, но в первую очередь как особый образ платья. Об экспозиции, посвященной первой половине XVIII века и расположенной в залах галереи Петра Великого, рассказывает ее куратор, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Наталья Юрьевна Бахарева.

0: В завершение я бы хотела, может быть, остановиться возле витрины с женскими секретиками, да, так сказать, потому что очень меня заинтересовало.
1: Да, это такая необычная витрина.
0: Написано «карманы». При этом нет ни платья, ничего-либо другого, ни юбки. Поясните, пожалуйста, например, пара карманов на одной ленте. То есть да, носили вот так вот как?
1: Дело в том, что женское платье 18 века – это невероятный конструктор. Женщина носила на себе огромное количество булавок, потому что с помощью булавок, вот как лего, собирался на ней костюм. Это было в какой-то степени и спасение, я думаю, потому что если при Елизавете Петровне вы не могли появиться дважды при дворе в одном платье, если вы должны были менять платье каждый день и несколько раз в день, то где же напастись денег на все эти пышные наряды? Но если ваше платье состоят из каких-то отдельных деталей, то их можно менять и создавая...
0: Комбинировать.
1: Да, как говорили в служебном романе, важна комбинаторность. Да? Она была важна и в 18 веке. И платье женское, это же рубашка, на которую надевается вот это вот панье, это корзинка, этот каркас. Сверху надевается много-много нижних юбок. Потом надевается цветная верхняя нижняя юбка. А сверху надевается вот такое платье, как жилет, которое на поясе застегивается. И, например, в лиф вы можете вставить вот такой вот тканевый треугольник с вышивкой, называется стомак. И меняя вот эту треугольную вставочку, а мы когда с вами видим на картинах изображение женских платьев, очень часто вот очень красиво оформлено именно вот этот треугольник на груди, он – это отдельная деталь, он крепится к платью с помощью булавочек. И когда вы его снимаете и надеваете следующий, у вас вроде как и платье другое. Вот. Ну, а еще юбки были огромными, юбки были очень широкими. А у барышни должно быть зеркальце, у барышни должна быть табакерочка. Конечно,

0: на вот эту вот цветную нижнюю верхнюю юбку, то есть та нижняя юбка, которая одевается, как бы завершает вот этот вот слоеный пирог. Из нижних юбок вы надеваете вот эту цветную юбку, дальше вы берете вот такую вот ленту, на которую нашиты два огромных кармана, и вот здесь у нас эти карманы, они как раз с этой лентой и сохранились, завязываете ленту, веревочку вот эту на поясе, и сверху надеваете верхнюю юбку, который закрывает эти карманы. У верхней юбки есть прорези, благодаря которым вы попадаете вот в эти мешки-карманы. И вот в эти мешки-карманы женщина могла положить очень много. И я думаю, что еще они не стучали по ногам, потому что у вас же еще есть эта корзинка-панье, каркас, да, который эти карманы на расстоянии держит. Так что это вот такие вот секретики вот из тех предметов, которые здесь... Ну, нельзя, конечно, полностью сложить костюм, но это вот некий такой пазл. И здесь мы показываем еще веер. Это тут редкий случай, когда мы можем веер показать в экспозиции. Вообще веера очень редко выставляются и практически никогда не выставляются в постоянной экспозиции. Во-первых, потому что веера, как правило, делали из пергамента, из бумаги, из ткани и расписывали гуашью, акварелью. Это очень хрупкие материалы, которые не выносят света, их нельзя выставлять долго. Плюс к тому, были веера двух типов. Был более привычный нам веер, который сложен гармонично. Мошка, веер-плие, который нельзя долго открывать, иначе он деформируется. А были еще веера, которые называли веер-брезе. И вот здесь мы как раз видим этот веер-брезе. Это когда несколько пластинок слоновой кости собраны на ленту. И вот когда мы такой веер раскрываем, то он не деформируется со временем. Почему мы можем позволить себе выставить вот этот небольшой веер? Он ранний, он скорее эпохи Екатерины I, Петра II, ну, тоже, в общем, близкий нам по эпохе. Он покрыт так называемым лаком Мартен. Мартен – это мастер, который занимался росписью карет. Ну, фактически мебельный лак. И вот эта вот роспись по слоновой кости, она покрыта вот этим лаком. И поскольку веер имеет такую менее травматичную для раскрытия конструкцию, поскольку он покрыт вот этим вот прочным лаком, мы можем позволить себе показывать этот веер в течение нескольких месяцев и нескольких лет. Ну, а когда он складывается, он превращается, да, вот в такой узенький вот этот вот остов, который женщина изящно держит в руках и использует язык веера. Потому что в XVIII веке был язык веера, веер опущен, поднят, сложен или полураскрыт. Как женщина в руках веер держит, как она двигает этим веером. Это все были какие-то знаки, особенно знаки для возлюбленных. Изображение на веере всегда было какое-то, могло носить какой-то символический характер. Конечно, еще использовали для таких тайных встреч, был такой тайный язык, для этого использовали табакерки, потому что в табакерке очень часто была вторая крышечка, потайная, и за этой крышечкой можно было хранить записочку. А еще в табакерку можно было вложить записочку и, передав табакерку, как бы угощая табаком, передать какое-нибудь послание. И еще как можно было дать какой-то знак условный. Вот здесь мы видим в витрине на столе стоит розовенькая маленькая коробочка. Да. Это коробочка для мушек. Бархатные или бумажные кружочки, которые вы наклеивали на лицо. Ну, изначально у них функция была более простая, да, закрывать какие-то неровности на лице. Но в зависимости от того, куда приклеена мушка, это тоже было определенным таким...
1: Целый язык.
0: Да, целый язык, любовный такой язык. И от вот такой вот маленькой коробочки эти мушки хранились. А рядом, кстати, поставлена вот такая наполовину открытая табакерка, очень необычная эмалевая табакерка на два вида табака, на два сорта табака.
1: Две Но крышечки. Это тоже нюхательное.
0: Это нюхательное, да, это все нюхательное. Его нельзя было курить, это табак, который существовал совершенно для других целей, это скорее вот смесь трав. Ну и здесь, да, вот здесь это эмалевые табакерки, мы показываем, что они были очень разные. Они более простые по форме, потому что все-таки металлическую основу трудно сделать какой-то сложной формы, но у них были очень разнообразные росписи. А вот фарфоровые табакерки, они дают возможность уже, это более пластичный материал, и уже вот сделать ее в форме пакета, в форме яблока, в форме ракушки, как мы видели в последнем зале, уже появляется такое разнообразие форм.
1: Восхитительно просто. Да. Очень красивая мебель.
0: Наше бюро знаменитое, которое мы теперь показываем в таком достойном освещении. Бюро оформленная пластинами из

0: резной кости с цветной гравировкой, с подложкой фольги, из-за чего вот некоторые мерцания, такие мерцания, да, происходят. Это самая сложная вот эта вот прорезная резьба, прорезной орнамент. И это деревянная основа, покрытая вот этими пластинами. И такое ощущение, что сделано оно из кружева. Угу. Это все резная слоновая кость. И здесь еще интересно, что это же эпоха рококо, а в эпоху рококо формы мебели, формы предметов, они такие очень текучие, они практически без прямых углов. Кажется, что все меняется, все перетекает из одной формы в другую, все круглое, какой-то вот в форме волны. Ну и здесь вот верхушку этого бюро мастер пытался с помощью небольших пластинок слоновой кости сделать немножко тоже таким более сложным. Ну, мы можем сравнить вот форму зеркала, которое стоит здесь, такой вот перетекающей формы, и даже корзинка сверху, она как будто бы съезжает, да, с этой волны. И здесь рядом бюро, где мастер так немножко наивно тоже старается нам это продемонстрировать. Ну, опять же, их здесь надо рассматривать, здесь очень много сюжетов необычных, зверюшек разных.
1: Это бюро, это шкафчик, это здесь, да, столика для письма?
0: Нет, нет, это именно шкаф для хранения, это шкафчик, нет, столик для письма, вот здесь можно откинуть крышечку, mm-hmm, но я не вижу, я думаю, что здесь все-таки он не предназначен для письма, потому что здесь вот выдвигается нижний ящик, но только если на нижний ящик можно крышечку опрокинуть, mm-hmm, потому что когда используется для письма, вот здесь это есть. Здесь вот эти вот палочки, они вынимаются. И вот как там же было, да, там вот подголовник, этот китайский сундук, там то же самое. Вынимаются вот эти палочки до конца, и на них опрокидывается крышка.
1: Понятно.
0: Но мы так, мы показываем бюро закрытым сейчас, но в принципе у нас это оно действующее. То есть его можно откинуть и совершенно запросто посмотреть.
1: Очень интересно, и та эпоха, которая, может быть, о которой меньше говорят, естественным образом, после Петра.
0: Петр затмевает, Екатерина и Петр затмевают, да, всех.
1: А вот эти правители и их время, оно не менее интересно.
0: Но оно еще очень... быть,
1: да, оно такое вот более мягкое, что ли, в каком-то смысле.
0: Но не оно такой... более жесткое, может быть, потому что это все-таки эпоха дворцовых переворотов,
1: да,
0: но это все-таки женское правление,
1: да, да,
0: женское.
1: Да.
0: И у нас в этих залах, как бы мы ни старались сделать их такими более серьезными, да, все равно есть отличия, когда мы показываем эпоху Петра Первого с инструментами, с токарными станками, с темами войны. И вот эти залы с фарфором, с портретами вот этими изящными, с вот этими,
1: ну, предметами туалета. Это все немножко смягчает жесткость самой, так сказать, эпохи. И приятно посмотреть, на самом деле, вот удивительно, вот там туалетный столик, я вот так, ну какие цветочки изумительные.
0: Да.
1: Ну, это же просто... такое ощущение, что прямо с клумбочки списано вот эти полевые цветы. С большой любовью сделано. Это,
0: да,
1: приятно.
0: Зеркальце
1: смотреть.
0: Маленькое тоже, все в розочках, все в цветочках. У них все такое очень изящно,
1: да,
0: очень мило.
1: Да, и они очень хорошо прописаны. Все детальки, вот прям, не знаю.
0: Ну, они очень хотели явно подражать фарфору. И поэтому вот эти цветочки, покрытие лаком, такая вот обманочка. Но здесь еще есть вот такие совершенно замечательные предметы, которые мы, наверное, в других эпохах не встретим. Вот такая маленькая коробочка-табакерка из резной кости, сделанная в форме сапожка. Вот такая вот туфелька на французском каблучке расширяющемся.
2: Да, да.
0: Это всего лишь изящная коробочка. У нее верхушечка открывается. Но вот эта вот форма. И здесь вот у нас помещены коробочки и гребни, вот эти вот костяные, на стенку для того, чтобы легче было рассмотреть вот этот гребешок, чтобы причесываться. Но если мы начнем рассматривать вот этот прорезной орнамент, там какая-то галантная сцена. Где-то, опять же, бегут какие-то там зайцы, олени иногда, заяц размером с оленя. То есть это, с одной стороны, наивно, с другой стороны, это же невероятная работа.
1: Да, да.
0: Вот здесь вот эта табакерка, и вот там кавалер и дама около дерева. Но как это все тонко сделано? Это там какие-то изображения, это, видимо, суд Соломона или,
1: ну, да,
0: что-то такое.
1: Очень интересно и радует глаз. Приятно посмотреть. Вот после каких-то трудных, я не знаю, дел в течение дня можно прийти в Эрмитаж, в эти залы и так вдохновиться, порадовать вот действительно свой взор какими-то тонкими, симпатичными приятными штучками женскими.
0: Да, вот. Бабилотцами. Здесь да, каждая да. картина. Вот можно встать перед портретом Чернышевых и рассматривать платья, туфли, мебель. Здесь есть и игрушка детская, и даже вот такие детали, как, например, мальчик, маленький мальчик, он в кафтане, и у него сзади сделаны такие петли. Угу. Это же в помощи.
1: То есть вот, лошадку вот, играть. И у него...
0: Нет, он с лошадкой и да. с хлыстиком, то есть, да, вот есть хлыст... игрушка. Да. А сзади у него вот болтается на кафтанчике. Это для того, чтобы вот как ребенку учат ходить на помощях. Да. И тут все. И вот опять же, дело в том, что это картина, которая написана немецким художником. Немецкие художники, они были очень тщательными в выписывании деталей. Поэтому эта картина, вообще портрет семьи Чернышевых, это картина, которой часто обращаются... И те, кто изучает костюмы, и те, кто изучает драгоценности, и те, кто изучает мебель. Это, в общем, такой энциклопедия моды 1750 года.
1: Прекрасно.
0: Причем семейство модное, жившее в Лондоне, это посланник России при английском дворе, поэтому все по последней моде. Ну и, конечно, маленькая девочка, которой суждено прожить почти 100 лет, и войти в историю как прообраз пиковой дамы. А здесь вот она еще совсем маленькая. Mm-hmm.
1: Это ее, что ли, отражение в зеркале? Или это картина?
0: Это не отражение. Здесь поскольку это семейный портрет, вот здесь вот еще есть такая замечательная моя любимая персонаж, да, собачка. С одной стороны, это явно любимая собачка Екатерины Андреевны, матери семейства, а с другой стороны, собачка – это символ семейной верности. Mm-hmm. А это портрет семьи, поэтому показано... Все дети, которые родились вот к этому моменту. В этой семье будет детей гораздо больше, но к моменту написания картины, 750 год, вот мы видим тех детей, которые уже родились. И к этому же моменту один из сыновей скончался. И когда ребенок умирал, его на портретах изображали или в виде мраморного бюстика. Mm-hmm. Вот мы знаем хорошо семейный портрет Павла I, работы Кюгельхена, который висит в Павловском дворце. И там изображены все дети, а сзади стоит маленький мраморный бюстик Ольги Павловны, единственная дочка, которая умерла в младенчестве. Здесь точно так же мы видим портреты всех детей. И девочки держат портрет своего умершего брата. Понятно. И наша коллега, которая работает в ГМИИ Пушкина, занимается изучением коллекции миниатюры вот ГМИИ Пушкина, она нашла вот как раз нашла миниатюру, у них в собрании определила миниатюру, по которой сделано как раз вот это изображение на картине. Yeah. То есть сохранилась та миниатюра, с которой это сделано. Да, это изображение умершего брата.
1: Спасибо вам большое, Наталья Юрьевна. Просто фейерверк, можно сказать. Прошли туда довольно быстро. Как-то так вдохновились сервизами, фарфором, да. серебром и стеклом. И дальше вот обратно шли, уже останавливаясь на каких-то особенных вещах. Ну, тут вообще любая вещь особенная. Вот так смотрю, действительно, глаз не оторвать. И приятно. Ну, действительно, как-то даже успокаивает немножко. И, в общем, в наш напряженный век посмотреть превосходным образом выписанные цветочки, нежные. Это, в общем, в некотором смысле терапия.
0: Да. Нет, в этих залах точно терапия.
1: Да.
2: Что же, завершилась наша длительная экскурсия по залам галереи Петра Великого. В них не только отображено время самого Петра I, но мы видим, что и после него продолжается начатая им смена эпох и даже получает свое развитие. Эта эпоха рождает уже, собственно, русских мастеров, сначала подражателей, а затем и уже вполне самостоятельных и зрелых художников и творцов, как Дмитрий Иванович Виноградов, Михаил Васильевич Ломоносов и другие. Но что лично меня больше всего удивляет в этой эпохе, так это способность видеть и ценить хрупкое, тонкое в природе и передавать это до мельчайших подробностей в своем творчестве. Так что эти былинки и нежные цветочки почти колеблются от дуновения на этих предметах искусства. При том, что нравы этой эпохи были довольно куртуазные, не сказать, чтобы уж очень утонченные. Напомню, что о галерее Петра Великого нам рассказывал ее куратор, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Наталья Юрьевна Бахарева. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: В исполнении камерного оркестра «Ля Гран Экюри» и «Ля Шам Дюруа» прозвучала вторая часть сюиты «Музыка на воде» Георга Фридриха Генделя. Дирижер Жан-Клод Мольгуар.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: Дорогие слушатели, сегодня в нашей передаче, посвященной блаженным русским женщинам, добродетельным постницам и подвижницам, вы услышите жития преподобной Ефросинии Суздальской и преподобной княжны Анны Всеволодовны, внучки благоверной княгини Ирины.

0: В древнем граде Чернигове жил святой благоверный князь Михаил Всеволодович, теплый к Богу, милостивый к убогим. Его княгиня тоже была благочестивая, долго супруги не имели детей, но усердная молитва была услышана Богом. У них родилась дочь. Крещение ее было совершено в Печерской обители, и в святом крещении новорожденная получила имя Феодулии. Когда пришло время, Феодулию стали обучать грамоте. Сильно полюбила учение девятилетняя княжна и скоро достигла таких успехов, которые изумляли ее наставников и прославляли необычайную отроковицу. Феодулия обладала редкой телесной красотой, и многие из князей хотели иметь ее своей невестой. Князь предпочел всем другим сына суздальского князя Мины Иоанновича, потомка славного Симона Варяга, которого любил преподобный Феодосий Печерский. Но жизненный путь, уготованный для Феодулии Богом, был совсем другим. Княжне совершилось уже 15 лет, и приближалось время, когда князь Михаил должен был исполнить данное обещание. Родители сообщили об этом дочери, но та наотрез отказалась от брака, желая навсегда сохранить девство.
1: Долго плакала Феодулия, обращаясь с молитвой к Пресвятой Богородице, прося у нее утешения и наставления. Пресвятая Дева явилась ей, предрекла ей судьбу и направила в Суздаль. С упованием на Пречистую Матерь Божию немедля отправилась Феодулия в путь. И на пути, узнав, что жених ее погиб, не возвратилась обратно в родительский дом, а устремилась, по слову Богородицы, в Суздаль и явилась к вратам обители во имя положения Ризы Пресвятой Богородицы. Старица игуменя, видя непреодолимое желание Феодулии посвятить себя служению Богу, приняла княжну в монастырь. Вскоре совершено было пострижение Феодулии, и она получила новое имя Евфросинии. Спокойно приняли известие о пострижении княжны ее родителей, рассуждая, что, коль это совершилось, то значит так угодно Богу и его Пречистой Матери. Юная Евфросиния ревностно начала иноческие подвиги. Все время проводила она в трудах и молитве. Никому от нее не было обиды. Подвижница все делала своими руками и при этом предавалась крайнему воздержанию. Часто постила, а иногда и всю неделю оставалась без пищи, подкрепляясь только водой. Большую часть дня она молилась в храме Божием. Усердно молилась и в келье своей. Проводила ночи без сна за чтением Священного Писания и пением псалмов. Но юная подвижница не избежала дьявольских искушений. Исконный враг человеческого рода не оставлял ее в покое, рассчитывая, что она изнеможет в борьбе, оставит монастырь и возвратится к мирской жизни. Но вера ее была сильной, и борьба упорной, и злому духу пришлось отступить.

0: О подвижнической жизни святой Евфросинии вскоре узнали в Суздале. И знатные женщины города со своими дочерями стали приходить в обитель, чтобы помолиться с нею и послушать ее душеспасительные беседы. Преподобная имела приятный голос, ее внятное чтение и доброгласное пение вызывали умиление и слезы молящихся, а душеспасительные беседы поучали и назидали посетительниц монастыря. Игуменья монастыря и ее помощница не завидовали славе преподобной Евфросинии. Напротив, они удивлялись дарам благодати, изливавшимся на святую, и удостоились видений, которые подтверждали богодухновенность ее мудрости и учительских бесед. Вскоре слава о преподобной подвижнице распространилась и за пределами Суздаля. К ней часто приходили женщины и девицы, послушать ее наставлений. И под влиянием их многие оставляли мир и поступали в Ризоположенский монастырь. Поэтому и в монастыре среди сестер обители преподобная Евфросиния пользовалась великим уважением. Сама игуменья слушалась ее советов. Так, по просьбе святой Евфросинии, был установлен в монастыре новый порядок. Монастырь был перегорожен стеной на две половины. Одну составляли те, которые поступили в монастырь девицами, а другую – вдовы. Таким образом, в одном монастыре стало как бы две обители. Такое разделение было сделано с той мудрой целью, чтобы инокини-девицы не узнали того, что знали и испытали в миру монахины-вдовицы. С этой же целью девицам-чернорисцам было запрещено беседовать с мирскими замужними женщинами, приходившими в монастырь. Замужние отсылались в другую обитель к инокиням-вдовицам.
1: Пример преподобной Евфросинии был очень поучителен, и многие из мирских дев, слыша о подвигах ее и чудесных знамениях, которые творил ею Бог, оставляли своих женихов и постригались в монастырь Пресвятой Богородицы, где поучались наставлениями славной подвижницы и, как могли, подражали ей. Своими подвигами и трудами она возвысила значение самого монастыря. При жизни преподобной Евфросинии не было женской обители, которая бы могла равняться с Ризоположенской по благочестию и подвигам инокинь. Сама же подвижница сияла, как светило на свечнице. Она была высоким примером для подражания русских черноризец. Преподобная была истинная невеста Христова.

0: Так шла жизнь преподобной Ефросинии в монастыре. А между тем на Русь надвигалась страшная гроза. Приближалось нашествие татар. Они быстро шли по русской земле, жгли города и села, уничтожали храмы Божии, убивали людей или уводили в плен. Много девиц из города Суздаля постриглось тогда в Рисположенском монастыре, чтобы найти убежище и покров в обители Пресвятой Богородицы.
1: В начале 1237 года татарские полчища осадили город Суздаль. Жители заперлись в городе. Преподобные же Ефросиния и другие инокини не оставляли своего монастыря и усердно молились о спасении города и обители. Господь явился преподобной и открыл ей, что враги возьмут и разрушат город, жители будут пленены, но обитель, посвященная Божией Матери, останется невредима. Все случилось так, как было предсказано святой Ефросинии. Город Суздаль был взят, горожане отведены в плен или убиты. Разорив город, отряд татар направился к обители Пресвятой Богородицы, но не мог близко подойти к ней. Чудный свет, сиявший над ней, палил безбожных врагов огнем. Тогда выступил сам Баты и расположился на Яроновой горе, на берегу реки Каменки, и оттуда двинулся на обитель. Но преподобная Ефросиния обратилась с молитвой к Богу, прося его покрыть обитель своим заступлением. И тотчас же сошел на обитель мрак в виде облака, так что татары не могли ее найти.

0: Жестокой бурей принеслись татарские полчища по Суздальской земле. Города, погосты и селы были превращены в пепел, земля опустела. Через год зимой Батый снова двинулся на Русь, но уже в южные ее пределы. Киевом владел тогда князь Михаил Черниговский, отец преподобной Ефросинии. Батый отправил к нему своих послов, которые пытались склонить князя подчиниться хану. Но князь приказал умертвить ханских послов, а сам ушел в Угорскую землю, то есть в Венгрию, и жил там как изгнанник.
1: Зимою 1240 года Батый взял Киев, сжег город и святые церкви, уничтожил жителей. И с этого времени хан овладел всей русской землей, которая стала платить ему дань. Князь Михаил очень страдал, находясь в своем изгнании и слыша о тех бедствиях, которые постигли его соотечественников. Он не выдержал и решил возвратиться на родину. И по желанию хана пришлось князю вместе с боярином Феодором предстать пред грозные очи Батыя. Слуги хана заставляли князя пройти сквозь огонь и поклониться кусту и идолам, и обещали за это почести и милости царя. Когда же князь отказался исполнить это требование, противное духу Христовой веры, ему объявили, что ждет его лютая смерть. Русские, бывшие тогда в Орде, стали уговаривать князя поклониться языческим идолам и сохранить тем самым свою жизнь. И князь стал колебаться. Боярин Феодор поддерживал князя и убеждал не отрекаться от Христа, но колебания не оставляли Михаила. Об этом узнала его дочь, преподобная Ефросиния. Она тут же написала ему послание, где убеждала отца не совращаться с истинного пути, не менять истинную веру на ложь и не поклоняться тленному царю с отречением от царя веков Христа Бога.
0: Получив послание, князь Михаил прочитал его и долго оплакивал свое малодушие и благодарил Бога, вразумившего его посланием дочери-сподвижницы. Колебания Михаила окончились, и он решил лучше погибнуть за Христа, чем кланяться язычникам. О таком решении князя узнали ханские волхвы и донесли Батыю, и тот велел предать мучениям и смерти князя Михаила и боярина Федора. Ханские слуги в точности выполнили повеление, мучили исповедников Христовых и отсекли им головы мечом. Так перешли славные мученики в обители небесные. Еще при жизни преподобной Ефросинии Господь прославил ее даром прозорливости и чудотворений. На Руси появились тогда повальные болезни, увеличилась смертность. Преподобная обратилась с молитвой к усердной заступнице рода христианского, и Пречистая Дева явилась Ефросинии и обещала, что будет дарована ей власть спасать и исцелять людей. И с того времени, если болящие призывали именем Ефросинии Господа нашего Иисуса Христа, получали помилование и исцелялись. Слух об этом распространился повсюду, и к преподобной стали приносить больных различными недугами, которых она исцеляла именем Господа.

0: В Суздале жила знатная вдова, дочь которой была тяжело больна. Мать надеялась на помощь Пресвятой Богородицы и умолила преподобную Ефросинию исцелить свою бесноватую дочь. Блаженная возвела руки свои и вознесла молитву о несчастной отроковице. Тогда злой дух заговорил устами девицы. «С тех пор, как пришла на это место прелестница сия, нет мне власти в черноризицах, но уж и от этой девицы отгоняет она меня». Сказав это, он поверг больную к ногам преподобной, жестоко мучил, а потом оставил ее навсегда. И отроковица встала здоровой. Обрадованная мать благодарила святую, отроковица была отдана в обитель и приняла иноческий образ, а вскоре и сама мать поступила в монастырь. И не один раз исцеленные Ефросинии от болезней принимали иноческое пострижение. Много исцелила преподобная Ефросиния людей, многих наставила на путь истинный, но приблизился час ее отшествия к Богу. Последний раз она обратилась к инокинам с наставлением. Потом, чувствуя приближение смерти, приобщилась святых Христовых тайн и спокойно отошла в жизнь вечную.
1: Весть о смерти славной подвижницы быстро распространилась повсюду, и в обитель Пресвятой Богородицы собралось множество народа. Явились также недужные и одержимые злым духом. Они прикасались к телу умершей и получали исцеление от своих болезней. После погребения преподобной Ефросинии при раке ее происходили поразительные чудеса исцеления, что послужило побуждением причислить ее к лику святых. Епископ Суздальский Варлаам отыскал ее житие и подал его с описанием чудес царю Иоанну Васильевичу и митрополиту Антонию. Митрополит созвал собор, который и установил повсеместное празднование преподобной Ефросинии. Нетленные мощи ее были обретены в 1699 году, 18 сентября, и по благословению патриарха Адриана, положенные в соборной церкви Резоположенского монастыря, где почивают и поныне.

0: Мы продолжаем передачу, посвященную блаженным русским женщинам, добродетельным постницам, отдавшим все свои страдания и жизнь служению Богу. В предыдущей передаче мы рассказывали о княгине Ирине, жене великого князя Ярослава Мудрого, одной из первых причисленных к лику святых. Второй на Руси инокиней княжеского рода, о которой мы сейчас вам расскажем, была святая княжна Анна Всеволодовна, внучка благоверной княгини Ирины. Отец княжны Анны, князь Всеволод Ярославич, любимый четвертый сын Ярослава Мудрого и благоверной княгини Ирины, впоследствии святой Анны, первой инокини княжеского рода на Руси, память 4 октября, был с детства воспитан святой матерью своей в вере и строгом благочестии. Широко образованный, говоривший на 5 иностранных языках, всю свою жизнь отличался он глубокой верой и преданностью церкви. Благочестивой была и мать святой княжны Анны. Она привезла из Византии на Русь большую святыню, мощи святой великомученицы Варвары. Брат княжны Анны, Владимир Мономах, был одним из наиболее почитаемых народной памятью князей русских, светлый образ которого народ веками хранил в своей памяти с любовью и почитанием.
1: Выросшая под влиянием благочестивой семьи своей Анна, или, как назвали ее нежно любившие ее родители, Янка, с детства возлюбила Господа и возымела твердое желание посвятить Ему свою жизнь. Родители не препятствовали ее святому влечению. Отец ее построил в Киеве храм во имя святого Андрея Первозванного, там, где по преданию святой апостол Андрей водрузил крест на горах Киевских. В женской обители при этом храме святая княжна Анна и приняла иноческий постриг в 1086 году, всецело отдав себя на служение Богу. Она всячески заботилась о благоустройстве обители, основала в ней училище, где и сама обучала юных сестер грамоте, церковному пению и рукоделию. Предприняла она и путешествие в Царьград, тогда столицу православия. По словам летописца, Анна не напрасно ходила туда, а с тем, чтобы вдвойне быть полезной своей обители и инокиням русской земли. Возвратилась святая Анна в Киев в 1090 году с новопоставленным митрополитом Иоанном. Самоотречение и строгая иноческая жизнь святой княжны Анны оказали сильное влияние на ее современниц, русских женщин и девушек, привлекая в обитель многих. Последовала примеру святой Анны и сестра ее, княжна Евпраксия, тоже принявшая иночество. Мачеха ее, вторая жена великого князя Всеволода, пожелала быть погребенной в ее обители. 26 лет провела святая княжна Анна в иноческих подвигах и трудах и в мире отошла ко Господу 3 ноября 1112 года.

0: в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира Богородичин из службы русским святым напева Оптиной пустыни.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

2022 год столетия Петроградского процесса, судебного дела об изъятии церковных ценностей, результатом которого стала мученическая кончина петроградского митрополита Вениамина и иже с ним пострадавших. Узнав о гибели митрополита, будущий священномученик Иннокентий Тихонов назвал его «страдалец до Голгофы». Представленная хроника петроградской Голгофы шаг за шагом погружает в события 1922 года, ведущие наших святых к подвигу мученичества, высоко почитавшегося во все времена и у всех народов. Выпуск 1. Монах, ректор, митрополит. Петроградский митрополит Вениамин – ярчайшая звезда в сонме новомучеников Русской Церкви. Его служение и духовный подвиг – один из самых благородных примеров живой истинной веры. Василий Павлович Казанский родился 29 апреля по новому стилю 1873 года в Нименском Погосте, ныне деревня Андреевская, Каргопольского уезда Олонецкой губернии. Он старший сын подвижника благочестия Олонецкой епархии, протоиерея Павла Казанского. В детстве и отрочестве, по свидетельству самого владыки, его чуткое сердце восхищалось героизмом святых мучеников. Он жалел, что времена не те, и не приходится переживать, что они переживали. Это желание пострадать за Христа начало прорастать, как благое семя, в стенах Санкт-Петербургской духовной академии, куда он поступил как один из лучших студентов по окончании Олонецкой семинарии. Здесь, в Петербурге, под руководством протоиерея-проповедника философа Орнацкого, он стал трудиться увлеченно, самоотверженно, в обществе распространения духовно-нравственного просвещения в духе православной церкви, разъяснять простому народу глубину и красоту православной веры. Простые горожане, обитатели ночлежных домов, жители рабочих окраин почувствовали его нелицемерную любовь и ответили ему той же любовью. 14 октября 1895 года в храме Духовной Академии при многочисленном стечении молящихся Василий был пострижен в монашество с именем Вениамин, затем рукоположен в иеродиакона, а в мае 1896 года в иеромонаха. По окончании Санкт-Петербургской Духовной Академии отец Вениамин назначен преподавателем в Рижскую Духовную Семинарию, через год инспектором Холмской Духовной Семинарии, ныне Польши. А еще через год иеромонах Вениамин возвращается в Санкт-Петербург на должность инспектора столичной семинарии. Здесь он вновь без устали ведет беседы с рабочими на заводах и фабриках, принимает участие в изданиях православных журналов. Его старшие наставники, митрополит Евлогий Георгиевский, в начале преподавательской деятельности отзывались о нем как о скромном, кротком и отзывчивом на все доброе. Дело же он вел крепкой рукой. О принципах своего педагогического служения отец Вениамин писал так. «Одна была у меня цель, одна путеводная звезда – благо воспитанников. Мои старания направлялись к тому, чтобы не дать им как-нибудь камней под видом хлеба». В феврале 1902 года по возведении в сан архимандрита и назначении ректором Самарской духовной семинарии он покидает Санкт-Петербург, сразу отправляется к месту нового служения. В Самаре архимандрит Вениамин закладывает новый семинарский храм. Большой популярностью у студентов и у ищущего

глава 12, стих 18. Но эта возможность у нас отнята. Летом 1904 года состоялась последняя его поездка с воспитанниками, причем исключительно на его личные средства. Поездка эта была в Саров. Вместе с ним отправились три преподавателя и 15 студентов. Из Понятаевского монастыря в Саров паломники, включая и ректора, обув лапти, отправились пешком. Ночевали все вместе в попутных сельских школах прямо на полу. Одет ректор был в простой подрясник. Крестьяне и монахи Недивеевского монастыря, встретив паломников, недоуменно вопрошали, когда же отец архимандрит прибудут. Мятежное время брало свое. В учебных заведениях нарастали беспорядки. Архимандрит Вениамин в октябре 1905 года назначен ректором Санкт-Петербургской духовной семинарии. Он вновь возвращается служить в Санкт-Петербург с тем, чтобы остаться здесь навсегда. Между тем, забастовки 1905-1906 годов парализовали деятельность большинства семинарий в стране. Кризис духовного образования был глубок. Архимандрит Вениамин обращается к лучшим сторонам души своих питомцев, понимая, что дух человеческий нельзя сковать уставами, убаюкать снотворными лекциями. Истинный аскет по призванию, он не был монахом на показ. Он давал молодым сердцам то, в чем они нуждались – сочувствие и отеческую ласку. Его отношение к семинаристам дышало искренностью и одновременно непоколебимой твердостью убеждений. Мы не знаем, что ждет нас впереди. Будущее закрыто непроницаемой завесой, но путь, по которому нам надлежит идти, ясно определен. Поэтому тот, в ком есть голод совести, пусть твердо решит сейчас же, оставаться ли ему с нами или уйти, чтобы не навредить ни нам, ни себе, обратился ректор к метущимся воспитанникам. Такая кристаллизованная честность открывала сердца людей и тогда, в годы первых искушений русского народа, и в будущем. В декабре 1909 года освобождается кафедра гдовского епископа. Император останавливает свой выбор на кандидатуре архимандрита Вениамина. 24 января 1910 года в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры он хиротонисан во епископа гдовского, 4-го викария. В эти годы он, руководитель школьного дела, придает большое значение борьбе с пьянством, организует трезвеннические крестные ходы. Как гдовский епископ, много служит в Покровском храме на Боровой, открывая здесь кружок проповедников, часто ведет беседы. В 1913 году вводит в практику службу погребения Богоматери. Епископ Вениамин был первым из викариев, кто посетил все приходы викариатства, даже самые глухие. Особая его забота и заслуга – паломнические крестные ходы и крестные ходы трезвенников. Тяжелое бремя управления Петроградской епархией легло на плечи владыки Вениамина весной 1917 года. Русский народ, лишившись и помазанника царя, и главы столичной епархии, митрополит Петерим Окнов был уволен временным правительством, вступил в полосу небывалых испытаний. Всеми силами стремится епископ Вениамин поддержать чад Церкви Христовой. В те тревожные дни он ничего не боится, всецело уповая на Бога. И мужество побеждает, народ укрепляется в вере. Троицын день 1917 года, 21 мая или 3 июня по новому стилю, он организует всенародное моление. К Исаакиевскому кафедральному собору стекаются крестные ходы от всех церквей. Молебствие совершалось с трех сторон. Сам владыка служил с восточной стороны. Молящихся было до 300 000 человек. Через три дня в Казанском соборе состоялись выборы петроградского архипастыря. Епископ Вениамин получил 976 голосов из 1500. Он стал архиепископом, а с 13-26 августа 1917 года митрополитом Петроградским и Гдовским. В высоком сане митрополита он приступил к участию в работе поместного собора в Москве. Председателем собора был избран митрополит Московский и Коломенский Тихон, будущий патриарх.

0: Здесь, на соборе, окрепла их дружба, слились их труды, направленные на сохранение жизни Церкви в новых условиях ее бытия. Первая сессия собора продолжалась 4 месяца. Это был один из самых сложных периодов в истории российского государства. Потому святитель Вениамин, стремясь утешить и укрепить свою паству, несколько раз и спрашивает на соборе отпуск для приезда в Петроград. Так, 19 октября, 1 ноября по новому стилю 1917 года, он возглавляет служение в Иоанновском монастыре. В этот день ангела святого праведного Иоанна Кронштадтского у могилы батюшки побывало более 3000 паломников. А 4 ноября митрополит вместе с горячо любящей его паствой молится перед чудотворной Казанской иконой в Казанском соборе. Здесь народ сердечными очами видит, что их архипастырь, предчувствуя приближения страшных испытаний, все упование возлагает на Матерь Божью. Владыка возвращается в Москву. Там, вместе с другими участниками собора, живет в кельях чудового монастыря. Большевики, легко победив в Петрограде, приступили к захвату власти в Москве. Кремль расстреливали 3 дня и 4 ночи. По свидетельству самого святителя, он вышел из своей комнаты за несколько минут до того, как стену пробили 2 снаряда тяжелой артиллерии. Это чудо в чудовом монастыре ясно показало чадам Божиим, что их святитель Богом храним. Сам владыка о своих переживаниях в дни осады Кремля рассказывал так. «Я пришел на собрание членов собора и слышу там речи. Теперь не время речей, ведь пережиты ужасы. Мы не знаем истинного положения дела, его исторической стороны. Кто больше виноват, а кто меньше, нам неведомо. Не надо нам вспоминать бывшее, искать виновников происходящих событий. Теперь не время слов и речей, а время молиться и плакать». Так наш святитель не берется ни осуждать, ни обсуждать. В его расширенном сердце, по дару Духа Святого, обитает любовь ко всему метущемуся народу. Вот воспоминания о митрополите Вениамине, современника, замечательно глубокий портрет. Трудно в простых и ясных словах достаточно сильно передать, что за человек был митрополит Вениамин. Простое кроткое лицо, тихий свет прекрасных голубых глаз, тихий голос, светлая улыбка, все освещавшая, полная таинственного веселья и вместе постоянной грусти. Весь его облик так действовал на душу, что невозможно было сопротивляться его обаянию. Митрополит обладал выразительной, редкостной, абсолютной аполитичностью. Это не значило, что его не трогало все совершающееся кругом. Он беззаветно любил родину, свой народ, но это не колебало его аполитичности. Все слабы, все грешны. Большевики, совершающие так много зла, еще более слабы и грешны. Их следует особенно пожалеть. Так можно выразить основное настроение владыки. В новых внешних условиях божественная благодать помогала будущему священномученику возрождать в Петрограде церковную жизнь. Настоящим золотым фондом будущей гонимой церкви стало Александро-Невское братство. Оно было создано митрополитом Вениамином с той целью, чтобы каждый входящий в братство, в живую церковную общину, чувствовал, что предназначен к получению Небесного Царства. Возглавляли братство 3 друга иеромонаха – Иннокентий Тихонов и братья Егоровы Гурий и Лев. Владыка привлекает их к служению в своей крестовой церкви Успения, вмещавшей до 1000 человек. Теперь уже не молодые иеромонахи-проповедники шли в народ, а народ приходил к ним. Раньше в ней могли бывать только высокопоставленные особы, а теперь прихожанами становятся и рабочие, и ломовые извозчики, и университетские профессора. Богослужения стали совершаться ежедневно и почти всегда при участии митрополита. Пели, читали, прислуживали все желающие, как взрослые, так и дети. Так образовалась семья Успенская, Александро-Невское братство. Владыка Вениамин стремился привлечь в ряды духовенства и в братство как можно больше светских образованных молодых людей. Он предвидел будущие трудности. В стране и Петрограде нарастают злодеяния, умножаются беззакония. Убиты Иоанн Кочуров и Петр Скипетров, В Киеве митрополит Владимир, многие священники арестованы, предпринято несколько попыток захватить Лавру. Декрет об отделении церкви от государства собор оценил как начало гонения на церковь. Патриарх Тихон в своем послании обличает действия богоборцев, призывает верных чад церкви встать на ее защиту. Митрополит Вениамин всеми силами старается и утешить свою паству, и вызволить арестованных, а главное — сохранить в чадах Христову веру. В переживаемые дни Родина наша, некогда Русь святая, православная, превратилась в пещеру погребальную, — писал он. И наполнена эта пещера телами людей, которые ходят, действуют, много говорят, но которые духовно мертвы. Православный Петроград еще ближе к своему архипастырю. Небывалые никогда раньше по многолюдности крестные ходы поражали современников. Это было нечто грандиознейшее, совсем необычное. Те десятки, сотни крестных ходов, какие пришлось мне видеть в течение долгой моей жизни в столице, не могут идти в сравнение с крестным шествием православного народа в воскресенье 21 января 1918 года, единственным в своем роде, воистину исключительным. Это грандиозное событие в жизни Петрограда, захватившее по свидетельству профессора Духовной академии Бронзова до полумиллиона человек, стало ответом на попытку захвата Лавры и расправу с духовенством. Оно показало, что православный Петроград горячо любит своего архипастыря и сохраняет веру Христову. Пасхальные торжества в 1918 году также сопровождались грандиозным крестным ходом. Его открывали отроки и мужи, несшие фонари и кресты. За ними следовал митрополит с епископами. Большим утешением для паствы стал пятидневный визит святейшего патриарха Тихона в июне 1918 года. На площади перед Александро-Невской лаврой его встречает митрополит с епископами и множеством народа. Патриарх служит в Лавре, в Исаакиевском и Казанском соборах. Посещает Кронштадт, квартиру батюшки Иоанна Кронштадтского, и Сидоровское училище. Всюду к нему обращены тысячи лиц, на них и умиление, и слезы. Как промыслителен этот единственный приезд святейшего патриарха в Петроград накануне будущих испытаний церкви. Нельзя не заметить увядание этого града, печалится святейший владыка и сравнивает Петроград с Иевом многострадальным. Но была бы только крепка вера православная, только бы и не утратил русский народ. Все возвратится ему, все будет у него, и восстанет он, как Иов, с гноища своего. Так, невзирая на все внешние беззакония и нестроения, на небывалую высоту христианской жизни поднял свою паству священномученик Вениамин. Свидетельница этого духовного подъема в Петрограде вспоминала: в 20-м и 21-м годах, несмотря на тяжелые условия голодного и холодного существования, очень плохо было с топливом и всякое неустройство во всех областях хозяйства города и страны, верующие находили великую поддержку в церкви, церковных службах, крестных ходах, ночных молениях, беседах. Особенно молодежь горела духом. Ничего еще не было запрещено, и, казалось, ничего не предвещало скорбей 22-го года. Выпуск второй. Арест. 100 лет назад, весной 1922 года, начинается путь святого петроградского митрополита на Голгофу. События развивались так. В 1921 году в результате засухи почти 20 миллионов человек в 16 губерниях оказались на грани вымирания от голода. Церковь сразу включается в работу сбора средств голодающим. Патриарх создает церковный комитет, но его запрещают, а уже собранные средства передают государству и образуют Государственный комитет помощи голодающим, ПОМГОЛ. 23 февраля в ЦИК издает декрет об изъятии церковных ценностей для помощи голодающим. 5 марта митрополит Вениамин направляет письмо в петроградский ПОМГОЛ. Оно обнародуется. Об условиях передачи ценностей. Все прочие средства должны быть исчерпаны, и верующие должны быть уверены, что ценности достигнут цели. Так митрополит зовет свою паству на осознанную жертву, отвергая принудительное изъятие. 6 марта митрополита вызывают в Смольный. Его сопровождают юрист Лавры Иоанн Ковшаров. Митрополит объясняет комитету недопустимость насилия над чувствами верующих. Ссылается на безобразие в консерваторской церкви. Ктитор, композитор с мировым именем, Сергей Липунов станет одним из подсудимых на Петроградском процессе. Митрополит объясняет позицию верующих. Нас просят, мы даем. Мы, все верующие, соберемся, пойдем в Казанский собор, помолимся вместе. Потом я сам своими руками сниму ризу с иконы Божьей Матери и отдам. Пусть это будет характер жертвы. Этот душевный подъем митрополита производит на богоборцев в Смольном гнетущее впечатление. Не верить в его искренность невозможно, но именно добровольной жертвы они не хотят. Митрополит разъясняет в эти дни и своим соратникам, что добивается активного участия церкви в помощи голодающим, а не контроля и гарантий. Но некоторые из них, как опытный юрист Юрий Новицкий, начинают понимать, что никаких переговоров не будет, что петроградский митрополит Вениамин уже определен жертвой. Многое нам становится понятно по прочтению записки Льва Троцкого в Политбюро. 12 марта 1922 года совершенно секретно. Вся стратегия наша в данный период должна быть рассчитана на раскол среди духовенства на конкретном вопросе – изъятие ценностей из церквей. 14 марта митрополит направляет очередное письмо в Смольный. Его доставляют Юрий Новицкий и Николай Егоров, в котором по-прежнему настаивает на активном участии церкви в помощи голодающим. «Мои представители уполномочены работать только в комиссии помощи голодающим, а не в комиссии по изъятию церковных ценностей». Комиссия выражает неудовольствие. Против митрополита развязывают клеветническую кампанию в прессе. Москва. 19 марта члены Политбюро получают знаменитое письмо Ленина. Именно данный момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем с 99 из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля, русскую церковь, на голову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. Официально выступать с какими бы то ни было мероприятиями должен только товарищ Калинин. Никогда и ни в каком случае не должен выступать ни в печати, ни иным образом перед публикой товарищ Троцкий. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Организаторам кампании ясно, что исход дела в Петрограде будет иметь огромное политическое значение, одновременно возможно устранение несгибаемого петроградского митрополита. Активизируется план Троцкого по расколу духовенства. 22 марта опубликовано письмо 12. Автор – священник Александр Введенский. Вожди обновленчества обвиняют петроградское духовенство во главе с митрополитом Вениамином в злонамеренном сопротивлении изъятию. Митрополит по-отечески выговаривает самочинным священникам. Он все еще надеется, что Введенским движет христианский долг и предлагает ему быть посредником в переговорах в Смольном. Владыка обращается к своей пастве 10 апреля. Если гражданская власть, ввиду огромных размеров народного бедствия, сочтет необходимым приступить к изъятию и прочих церковных ценностей, в том числе и святынь, я и тогда убедительно призываю пастыря и паству отнестись по-христиански. Со стороны верующих совершенно недопустимо проявление насилия. Церковь должна быть чужда политики. В самый день публикации обращения начинается активное изъятие ценностей из петроградских храмов. В отдельных случаях происходят стычки с верующими. Везде приблизительно одно и то же. Толпа прихожан из женщин и детей у храма, выкрики, проклятия похитителям, иногда удар в набат и 2-3 брошенных камня. Так митрополит Вениамин добивается невозможного. Петроград избегает крупного кровопролития. Об этом говорит и Петросовет в официальной сводке. Изъятие повсеместно протекало нормально и без серьезных недоразумений. Все это время ГПУ ведет подготовку к большому публичному процессу. Подобные процессы со смертными приговорами проходят в Шуе и в Москве в апреле-мае. В Петрограде удается набрать сведений об 11 столкновениях, убитых нет, хотя комиссия по изъятию не менее 1000 раз является в 300 петроградских храмов. В соответствии с планом Троцкого продолжается организация церковного раскола и смещение патриарха Тихона. середине мая обновленцы во главе с Введенским дважды являются к святейшему патриарху и вынуждают его временно передать власть ввиду того, что сам патриарх привлечен к суду. Патриарх Тихон называет кандидатов в заместители. Это митрополит Ярославский Агафангел и митрополит Петроградский Вениамин. Первого заключает в Ярославле под домашний арест, а митрополиту Вениамину 18 мая предъявлено обвинение в противлении изъятию и взята расписка. Введенский со своей группой в этот день в Москве заявляют патриарху о получении у властей разрешения на открытие канцелярии и лукаво спрашивают благословения святейшего принять и передать дела заместителю. В прессе этот визит обновленцев представлен как отречение патриарха. В Петроград Введенский уже возвращается с удостоверением члена ВЦУ по делам Петрограда, согласно резолюции святейшего патриарха Тихона, которой на документе, разумеется, нет. Таким образом, первый этап по устранению наиглавнейших иерархов церкви почти завершен. 26 мая по возвращении в Петроград Введенский предъявляет митрополиту Вениамину мандат ВЦУ. А почему здесь нет подписи святейшего патриарха? Зато ВЦУ есть. После такого ответа митрополит молча поднялся и попрощался. Он все понял, почувствовал всю меру своей архипастырской ответственности. Ему выпало стать непреодолимой преградой на пути богоборцев, раскольников, похитителей высшей церковной власти. 28 мая митрополит служит в Никольском соборе. После Евангелия он говорит краткое слово о единстве церкви. По воспоминаниям современников, кто имел возможность присутствовать в этот день в алтаре, говорили, что это было как прощание, невольно по духу напоминавшее апостольское чтение того дня. Затем владыка зачитывает свое послание к пастве, которым объясняет попытку самозахвата церковного управления группой обновленцев. Священники Введенский, Красницкий и Белков поставили себя в положение отпавших от общения со Святой Церкви, доколе не принесут покаяния. Это был сокрушительный удар. Послание ломало все планы раскольников и их покровителей. Митрополит был обречен. Влияние владыки на любящую его паству было очень велико, а доверие к нему безмерно. Поэтому раскольники предпринимают последнюю попытку. 29 мая митрополит молится на Никольском кладбище Лавры, когда келейник сообщает ему, что в канцелярии начался обыск. Митрополит направляется в канцелярию, там сотрудники ГПУ уже роются в его бумагах, встречая здесь и Введенского. Петербургское предание говорит, что Введенский подошел к владыке взять благословение. Митрополит жестом останавливает его и говорит: «Отец Александр, мы же с вами не в Гефсиманском саду». Владыке предъявляют ультиматум – отмена постановления о запрете Введенского и остальных или судебный процесс и гибель. Митрополит отвечает отказом. Тогда ему объявляют, что он находится под домашним арестом. 1 июня в Петроград поступает срочная телеграмма. Митрополита Вениамина арестовать и привлечь к суду, подобрав на него обвинительный материал. Арестовать его ближайших помощников-реакционеров. Вениамин отрешается от сана и должности. В ночь с 1 на 2 июня петроградский митрополит арестован и заключен в тюрьму на Шпалерной улице. Оттуда ему уже не суждено вернуться. Земной жизни митрополита Вениамина остается ровно 10 недель.
1: Хроника Петроградской Голгофы. Читал Александр Крупинин. Продолжение следует.

Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем календаре прозвучит передача, посвященная преподобному Герману Соловецкому чудотворцу. Иноки Савватий и Герман были первыми монашествующими на Соловках. Именно они стояли у истока Соловецкой обители. Савватий – монах Кирилла Белозерского, а затем Валаамского монастыря. Герман проживал при часовне на реке Вык. По сведениям одного из списков жития, он был родом из карельских людей. Автор жития называет местом его рождения город Тотьму. Предыдущая жизнь его неизвестна. В каком монастыре он подвязался и постригся, тоже неизвестно. В 1429 году к нему пришел древний старец, монах Кирилла Белозерского монастыря Савватий, искавший полного уединения. Он жил некоторое время и на Валааме. Преподобный Герман знал, что на Белом море расположены необитаемые Соловецкие острова, почти недосягаемые в течение большей части года и славящиеся необыкновенной красотой. Он не только согласился проводить туда преподобного Савватия, но и предложил ему поселиться там вместе с ним. И оба инока отплыли в лодке на Соловецкие острова. Они поселились внутри островов на берегу одного из лесных озер, неподалеку от горы, впоследствии названной Секирной. Здесь они построили кельи, водрузили крест, начали свой духовный подвиг. Спустя 6 лет, в 1435 году, перед своей смертью, Савватий вернулся на материк. Он скончался 27 сентября. Его погребли у часовни на Выгреке в селении Сороки, ныне это город Беломорск. А Герман в 1436 году возвратился на остров уже с другим монахом, Зосимой. Они выбрали для жития берег моря неподалеку от того места, где впоследствии и был основан Соловецкий монастырь. Преподобный Зосима стал со временем игуменом возникшего монастыря, но он все делал с совета преподобного Германа. Герман прожил на острове более 50 лет. Житие называет его Авой, то есть монахом-старцем. Он был безграмотным, но именно с его слов будущим игуменом Досифеем или другими монахами были сделаны первые записи о пребывании на Соловках преподобных Савватия и Зосимы. В связи с этим историки называют преподобного Германа автором первой, не дошедшей до нас редакции, жития Зосимы и Савватия. В 1479 году преподобный Герман, исполняя поручение игумена Арсения, преемника преподобного Зосимы, поехал в Новгород. Болезнь не позволила ему вернуться на острова. В обители святого Антония Римлянина подвижник причастился святых христовых тайн и мирно предал душу свою Богу. Соловецкие иноки не смогли отвезти его тело в монастырь из-за распутицы на дорогах и совершили погребение в Весе Хавруниной на берегу реки Свири. Через 5 лет при игумене Исаии братия перенесла святые мощи преподобного Германа в Соловецкую обитель и положила рядом с мощами преподобного Савватия. Позднее над местом погребения преподобного Германа была поставлена часовня, а в 1860 году построена каменная церковь, освященная в его честь. Началом прославления Соловецкого подвижника стало, по преданию, явление преподобного Германа пресвитеру Григорию в городе Тотьме. В 1602 году этим священником был составлен тропарь и написана икона, на которой преподобный Герман изображен вместе с преподобными Зосимой и Савватием. Житие преподобного Германа было составлено около 1627 года в Соловецкой обители. С 1692 года по благословению патриарха Иоакима установлено было церковное почитание преподобного Германа. Память его совершается 30 июля по старому стилю или 12 августа. А 21 августа по новому стилю празднуется перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа, Соловецких чудотворцев. Ныне святые мощи основателей обители преподобных Зосимы, Савватия и Германа, Соловецких чудотворцев, покоятся в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на Соловках. Исторические документы хранят полное молчание о дальнейшей судьбе деревянных гробниц Савватия и Зосимы. В частности, неясно, сгорели ли они во время мощного пожара, произошедшего в 1538 году и уничтожившего практически всю обитель. Высказывается предположение, что сгорели обе гробницы и что вскоре над могилами Зосимы и Савватия появились новые гробницы. Развивая эту мысль, отец Лонгин в составленном им сказании о перенесении мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, новопостроенную церковь монастыря, замечает,
что устроение новых гробниц было завершено к 1545 году. По его мнению, именно с этим событием связано написание в 1545 году двух икон Божьей Матери – Боголюбская, неодинаковые размеры которых, возможно, обусловлены различием интерьеров новоустроенных часовен. На церковном соборе 1547 года преподобные Зосима и Савватий были канонизированы. А в 1566 году, после завершения строительства каменного Спасо-Преображенского собора, их мощи были перенесены в Зосимо-Савватевский предел и помещены в деревянные раки работы новгородских мастеров. Судьба гробницы преподобного Зосимы, оказавшейся на месте алтаря нового собора, вполне понятна, ее разобрали. Что стало с деревянной гробницей преподобного Савватия, осталось неясно. Во всяком случае, монастырские описи конца XVI века и начала XVII столетия хранят молчание о ней. В 1622 году могила преподобного Германа вскрывалась. Вовсе не случайно последующие описи Соловецкого монастыря 1632, 1640, 1645 годов упоминают деревянную гробницу Германа над его могилой. Это свидетельство начала почитания Германа на Соловках как местного святого. В описи монастыря 1668 года вместо гробницы отмечена часовня преподобного Германа. Все это происходило задолго до официального прославления Германа, которое состоялось, как уже было сказано, в 1690 году по грамоте архиепископа Холмогорского и Варшавского Афанасия. В деревянной часовне преподобного Германа во второй половине XVII века был погребен Маркел, архиепископ Вологодский, бывший соловецкий игумен. Маркел являлся пострижником Соловецкого монастыря, в должности игумена пребывал с 1639 по 1645 года. При нем на Северном дворе возвели двухэтажную каменную палату. Маркел являлся даже одним из претендентов на должность патриарха. В 1645 году он был поставлен в архиепископа на Вологду. Скончался в 1663 году. По завещанию тело его погребли в Соловецком монастыре. Впоследствии на Соловках возникло почитание архиепископа Маркела, и день его памяти приходится на 22 августа по новому стилю на собор Соловецких святых. На иконе начала XX века, изображающей всех Соловецких святых, святитель Маркел занимает одно из самых почетных мест наряду со святителем Филиппом, преподобными Зосимой, Савватием и Германом. В середине XVIII столетия граверы братья Ивана Алексея Зубовы выполнили первое реалистическое изображение деревянной часовни преподобного Германа. Это была небольшая прямоугольная в плане бревенчатая постройка с двускатной деревянной кровлей, увенчанной небольшой главкой и с прямоугольником окна в центре западной стены. Косая штриховка заполнения западного окна указывала на наличие здесь слюдяной оконницы. В 1753 году на месте деревянной часовни зодчим из Холмогор была выстроена каменная, о чем подробно сообщает Соловецкий летописец конца XVIII века. Построена часовня каменная, четырехугольная, со смеряком, вместо прежней деревянной, где погребен был преподобный Савватий, где преподобный Герман почивает, и архиепископ Вологодский Маркел. От северной стены сделаны надписи, две на каменных плитах с написанием. Одновременно рядом была выстроена часовня преподобного Иринарха. Часовня Германа сохранила свой облик и в следующем XIX столетии. Архимандрит начала XIX века Макарий сообщает, что эта постройка четвероугольная со смеряком. Аналогичное описание приводит в своей книге и архимандрит Досифей. Изображение каменной часовни имеется на ряде гравюр. Четверик покрыт четырехскатной крышей, на четверике восьмерик со световыми окнами, венчает его барабан с главкой. Вход в усыпальницу расположен с запада, дверь прямоугольной формы. На чертеже 1790 года, составленном инженером под поручиком Васильевым, Германова часовня показана к югу от Никольской церкви. Досифей приводит надписи на каменных плитах, вмурованных в стену на правой стороне при входе о погребении Германа и на левой, о погребении Савватия и Маркела. Вот надпись, которая свидетельствует о погребении Германа. «Прямо сего гроб преподобного Германа, пришедшего на остров с преподобным Савватием, в лето 6937-е, жил с преподобными Зосимою и Савватием, и по них всего 55 лет, представися в лето 6992-е». В 1859 году часовню XVIII века сменило существующее здание церкви, которое оказалось в подклете построенного одновременно с ней Троицкого собора. В описях монастыря 1866 и 1899 годах о церкви преподобного Германа сказано:
В западной части выдается на 5-3 четверти аршин, кровля ее на 2 ската, на ней одна глава, малая, покрыта железом и окрашена кобальтом. Крест деревянный восьмиконечный вызолочен червонным золотом на мардане. Помещение церкви было вытянуто. Внутри церковь длиной 15, алтарь 6,5 аршин, шириной 7 аршин, 2 вершка. Первая опись этой церкви 1866 года отмечает 4 окна в алтаре, одно заложено, и 5 в самой церкви. Во всех окнах решетки. Входные двери с запада деревянные. Снаружи их дополняли решетчатые железные двери. В церкви имелся иконостас. В книге архимандрита Милетия, написанной в 1881 году, дано следующее описание интерьера церкви. Здесь посреди церкви стоит бронзо-серебряная рака над могилой, где покоятся мощи преподобного Германа, в земле под спудом. Внутренность храма расписана масляной краской. Предалтарный иконостас столярной работы с живописными работами нашего времени. На левой стороне от входа во храм близ стены почивают под спудом мощи святителя Маркела, вологодского архиепископа, бывшего ранее игуменом в Соловецком монастыре, как видно из надписи на плите, вырезанной над могилой святителя. Храм холодный, в нем бывает ранняя литургия в летнее время по заказу богомольцев за упокой их родных и присных. Интерьер церкви Германа этого времени запечатлела единственная фотография, выполненная в конце XIX века Яковом Лейцингером. Пол побеленного сводчатого помещения выслан квадратными белокаменными плитами. Вдали одноступенчатая солея. К ней и царским дверям ведет ковровая дорожка. Иконостас достаточно скромный. На южной стене в межоконных просветах по иконе. С потолка свисает изящное паникадило с 12 свечами. Окна с летними рамами забраны железными фигурными решетками. У южной стены напротив мемориальной доски установлена рака преподобного Германа на невысоком каменном постаменте. Престольный праздник церкви во имя Германа, Соловецкого чудотворца, приходился на 30 июля по старому стилю или на 12 августа по новому стилю. В советский период, во время существования на Соловках концлагеря в 1923-39 годах, Германовская церковь была полностью разорена. Ее интерьер уничтожен, хотя и не сразу. В 1923 году, когда создававшийся на Соловках концлагерь стал активно осваивать здание упраздненного монастыря, ее удалось отстоять. Прибывшая на Соловки комиссия наркомпроса в составе архитектора-реставратора Барановского, Померанцева, Силина отметила, что церковь преподобного Германа, как типичный памятник своего времени, остается полностью за отделом музеев наркомпроса. Такой оценке немало способствовало то обстоятельство, что это была одна из немногих построек, не пострадавших во время мощного пожара, охватившего Соловецкий монастырь в 1923 году. При концлагере в церкви преподобного Германа располагался продуктовый ларек для заключенных. 21 сентября 1925 года на Соловках в целях антирелигиозной пропаганды было осуществлено вскрытие захоронения преподобного Германа. Момент изъятия мощей запечатлен на фотографии, на которой показан полный костяк, сложенный на плите. До 1939 года мощи преподобного Германа, наряду с мощами Зосимы и Саватия, находились в историко-археологическом отделении Музея Соловецкого общества краеведения. После упразднения концлагеря они попали в Москву, в Центральный антирелигиозный музей. А в 1946 году их передали в Ленинград, в Государственный музей истории, религии и атеизма, размещавшийся в Казанском соборе. Только в 1990 году мощи были возвращены Русской Православной Церкви. В 1992 году мощи преподобных в торжественной обстановке в сопровождении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея II были доставлены на Соловки. История самого храма преподобного Германа, его раки, его захоронение, жизнеописание Германа Соловецкого – это все страницы истории Соловецкого монастыря. И сегодня, конечно, нужно и важно вспоминать не только его житие, которое во всех сборниках житий достаточно кратко излагается, но и все те обстоятельства, которые сопутствовали его появлению на Соловках, его последующему пребыванию на Соловках и прославлению преподобного Германа. Все эти моменты позволяют нам и сегодня осознавать и понимать, насколько важно хранить эту память, насколько важно сегодня вспоминать еще и еще раз имена тех, кто является нашими небесными заступниками и защитниками перед престолом Божьим.
Вспоминая преподобного Германа, Соловецкого чудотворца, мы еще раз, обращаясь к нему с молитвой, просим: «Преподобный отче Германе, моли Бога о нас». На этом наша сегодняшняя передача, посвященная памяти преподобного Германа Соловецкого чудотворца, завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.

0: В исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира из службы русским святым напева Оптиной пустыни.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Соблазны неофитства. В неделю десятую по Пятидесятнице. Братья, сдается мне, что нас, апостолов, Бог вывел на показ последними, как приговоренных к смерти, потому что мы стали зрелищем для всего мира, и для ангелов, и для людей. Мы ради Христа безумны, а вы во Христе разумны. Мы бессильны, а вы сильны. Вам честь, а нам бесчестье. До сего часа мы голодаем и жаждем, одеты в лохмотья и избиты, скитаемся и надрываемся, работая своими собственными руками. Нас хулят, мы благословляем, нас гонят, мы терпим, нас порочат, мы отвечаем добрым словом. Как ссор этого мира, такими мы стали, как отбросы человечества, и так до сих пор. Не для того, чтобы устыдить вас, пишу я это, но для того, чтобы вразумить вас, моих возлюбленных детей. И будь у вас хоть 10 000 наставников во Христе, отцов у вас немного. Но во Христе Иисусе Евангелием породил вас Я. Поэтому и призываю вас, берите в пример Меня. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стихи с 9 по 16. Когда мы поздравляем наших близких с каким-нибудь праздником, мы по заведенному обычаю желаем им здоровья, благополучия и всяческих успехов, что понятно и естественно. Ведь этих благ большинству людей так недостает. Таков уж наш мир, в котором радости нечасты, а всякого рода скорби и заботы — наши постоянные спутники. Но век сей — век приходящий. Вместе с ним приидут и все его радости, и все его скорби и заботы. Неприходящий же — век грядущий. Царство Божие, которое и ныне среди нас. Пришедшее в мир с Иисусом Христом, оно есть царство радости Духа Святого, которое исполнено жизнь истинно верующего христианина. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 1, стих 6. Итак, в любых обстоятельствах, далеко не всегда благоприятных для мирской радости. Более того, говоря о радости Духа Святого, апостол Павел напоминает, что эта духовная радость сосуществует со многими мирскими скорбями, которые неизбежно ожидают верующих в веке сем. «Ибо вы сами знаете, что так нам суждено». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 3, стих 3. Увы, христиане часто об этом забывают. Они как бы не помнят слова Спасителя о том, что Он принес своим последователям, пока они живут в этом грешном мире, ни материальное богатство, ни физическое здоровье, ни успех в делах, ни гарантии мира и покоя. Нет, совсем наоборот. Спаситель говорил, что верующие в Него должны нести свой крест, следуя за Ним. Куда следовать? Да на крест. И через крест к высочайшей цели, к совершенству богоподобия и жизни бесконечной в Царстве Божием, которое теперь мы видим гадательно, тогда же лицом к лицу. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. Именно таков узкий и трудный путь в Царствие Божие. Но коринфяне избрали путь легкий и широкий. Еще вчера язычники, они приняли крещение, но это таинство они поняли на языческий манер, как магический обряд, автоматически гарантирующий им уже здесь, на земле, беззаботное и совершенное пребывание в Царствии Божием. Похожий энтузиазм мы можем наблюдать и в современном христианстве, особенно часто у так называемых неофитов, то есть у новообращенных, неукорененных в вере христиан. Апостол Павел иронически обращается к таким оторвавшимся от земли мечтателям. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас». Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 8. Подчеркивается слово «уже». Возможно, что коринфяне находились под влиянием современного им философского учения, которое утверждало: «мудрец уже сейчас обретает совершенство и стоит над тленным миром». При этом, правда, считавшие себя совершенными, христиане в реальной жизни враждовали друг с другом и совершали всякие неблаговидные поступки. Но этому обстоятельству совершенные как-то не придавали значения. Они видели себя выше всей этой мирской суеты. Апостол Павел желает свести коринфян с их мнимого неба на реальную землю. Он знает, что совершенство достигается не прыжком через страдания, но трудным путем сквозь страдания во Христе. Для него ясно — через крест к славе, от смерти к жизни. Иного пути нет. И сам он видит себя до сих пор в пути, далеким от цели. И вот, в резком контрасте с мнимым духовным полетом коринфян, апостол описывает свое, внешне жалкое и вряд ли вызывающее зависть существование. В то время как они парят над миром страданий в своем иллюзорном блаженстве, он исполняет свою будничную миссию, испытывая множество трудностей. Конечно, он не жалуется, но просто констатирует, что его Евангелие креста неизбежно формирует и сам образ жизни. С горькой иронией рисует он карикатуру на завышенную самооценку коринфян, когда говорит, что он безумен, а они разумные, мудрые во Христе. Но речь-то ведь идет о Христе распятом. Христианское существование основано на вере в спасительный крест, а для мира это безумие. Отсюда неизбежный антагонизм мирской мудрости и жизни во Христе. Именно крест Христов формирует жизнь его вестника. Это апостол иллюстрирует впечатляющим перечислением своих житейских бедствий. Он описывает нужду и трудность своей жизни странствующего проповедника. Он скитается в холоде и голоде, часто унижаемый, как последний сор этого мира. Он, апостол Павел, возвещающий слово о кресте, стоит не наверху, а внизу, на последнем месте. Он сравнивает свое положение с положением на арене приговоренных к смерти преступников, которые на гладиаторских боях должны были служить развлечением для публики, жаждущей кровавых зрелищ. Таким образом, апостол сравнивает себя с теми людьми в римском обществе, у которых отняты остатки человеческого достоинства. Ниже стоять уже просто невозможно. Нет, апостол Павел вовсе не ищет страданий, не произносит им хвалебную речь. Эти страдания вынужденные. Они следствие той вести, которую он должен возвещать. Печально-ироническая речь апостола прерывается словами, которые дышат духом нагорной проповеди. Несмотря на все унижения, он не отвечает злом на зло, не мстит, но призывает Божие благословение на злословящих его. И это, разумеется, тоже воспринимается миром как признак слабости и ничтожности. В заключение он в контраст к гордыне коринфян называет себя ссором, отбросом общества. Так мир оценивает жизнь того, кто несет ему весть спасения. Коринфяне в своем оторванном от реальности энтузиазме подошли опасно близко к такой оценке. И апостол желает спустить их с высот их восторга на почву земной действительности. Слушая энергичную речь апостола Павла с перечислением его страданий, коринфяне, скорее всего, должны были почувствовать стыд. Поэтому апостол спешит заверить их, что он отнюдь не желает ни стыдить коринфян, ни принизить их, но обращается к ним как к возлюбленным детям. Это не пустая фраза, ведь апостол Павел породил, буквально зачал коринфскую церковь Евангелием. поэтому он вправе считать себя отцом коринфских христиан. Как отец, он сознает свое уникальное отношение к церкви и свою ответственность за нее. Он однозначно отделяет себя от прочих христианских или мнимо-христианских проповедников, называя их пекущимися о коринфянах наставниками, буквально детоводителями. Говоря о том, что таких детоводителей целая тьма, то есть 10 тысяч, насмешливо иронически намекает на партийные распри в Коринфе. Сознавая свое призвание и отеческое достоинство, апостол призывает коринфян подражать ему, брать его за образец. Понятие «подражание» было широко распространено в древности и означало следование ученика добродетелям учителя. Но апостол придает этому понятию необычный смысл. Коринфяне должны подражать не высоким добродетелям апостола, но его жизни, проходящей под знаком креста. Апостол не добивается признания собственной личности. В центре его внимания — крест Христов. Он желает привести коринфян к тому, чтобы они уразумели смысл Евангелия. Они должны подражать ему, Павлу, потому что сам он ориентируется на крест. Они должны соразмерять себя по образцу страдающего апостола, который принимает жизнь с ее трудностями в полном доверии к близости Господа и все переносит в неутомимой верности ему. Он не желает блистать, не выставляет себя на первый план, но верно служит делу распятого Господа. Апостол Павел — образец, потому что сам берет себе за образец Иисуса Христа.
3: Прозвучало апостольское чтение в неделю 10-ю по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Иануария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто нас каким-нибудь способом смотрит, слушает в интернете. С вами Радио Град Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях музыкант, виолончелист Дмитрий Гоненко. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: И, как я понимаю, мы будем говорить прежде всего о фестивале, который называется...
1: Летний музыкальный парк «Август Ботаническом».
0: Так. И это уже сразу нас ориентирует на то, что место действия – это ботанический сад?
1: Абсолютно верно. На Петроградской стороне, в самом сердце нашего города.
0: Ну, это очень хорошее место. Я, прям, очень много связано у меня с ним нежных воспоминаний. Думаю, что у многих
1: Конечно.
0: Петербуржцев. И вы там устраиваете какую-то серию концертов в рамках фестиваля, да?
1: Да, мы уже много лет с моим партнером, коллегой Антоном Гакелем проводим концерты в Ботаническом саду с 2017 года аж. То есть пережили пандемию, даже вот в пандемийные годы даже нам посчастливилось провести там концерты. Вот, поэтому для нас это невероятно знаковое такое место, место силы, можно сказать, потому что действительно вы правильно отметили, что у каждого, кто там, то есть это, ну, такое запоминающееся место, многое связано с этим наверняка. То есть у меня лично, то есть я когда туда попадаю, уезжать оттуда совсем не хочется, потому что вот этот антураж, и особенно, конечно, то, что мы проводим мероприятия, то, что там сцена вот наша стоит, вот вообще этот импровизированный концертный зал, это прямо вот что уже какой-то такой...
0: А где у вас, кстати, эта сцена?
1: У Японского сада.
0: Если красивое место, да.
1: Да, представляете, за ротондой, то есть если...
0: За ротондой, там такая дорожка?
1: Да-да-да, там такая овальная поляна с клумбой посередине, и вот в торце... Получается, ближе к оранжереям у нас располагается сцена, ставятся стулья, то есть концертный зал под открытым небом в окружении вековых деревьев.
0: А где можно узнать расписание концертов?
1: На нашем официальном сайте summer-music.ru и на Яндекс.Афише, на кассир.ру, то есть на многих билетных операторах, если ввести... Какие-то ключевые слова, можно увидеть информацию все, описание, фотографии, видео.
0: Чем отличается летняя музыка от музыки других времен года? Вот по ощущению вашему, не зря же вы выбрали это название для фестиваля.
1: Очень здорово сочетается именно это место, причем именно даже не сам ботанический сад, а именно вот где у нас располагается сцена и где звучат концерты, где звучит музыка, очень здорово сочетается именно с теми направлениями, которые мы выбираем для концертов. То есть это в любом случае очень тщательно подобранная программа, это наши во многом уже такие дружеские отношения с артистами, то есть которые, большинство из них уже далеко не первый раз выступают, включая народного артиста Советского Союза Юрия Абрамовича Башмета. Вот уже два раза он со своим ансамблем солистом Москвы у нас выступал. То есть уже видно даже вот такой величины. Артисты приезжают и с большим удовольствием выступают, принимают приглашения. Вот поэтому, конечно, для нас очень важно продолжать вот этот вектор, направление.

0: должны соблюдать, грубо говоря, график в первую очередь того, что происходит именно в саду по прямому его назначению. И, конечно, это и поведение наших зрителей, то есть тоже у нас тщательно и охрана, и волонтеры стараются следить, чтобы все максимально культурно происходило. Вот. Но мне кажется, что у нас изначально такой посыл, что и публика к нам приходит соответствующая, которая все прекрасно понимает без слов, и очень много постоянных зрителей, которые вот бывают даже каждый день зрители приходят уже просто как родные люди.
1: А когда начинается фестиваль в этом году?
0: В этом году, получается, вот именно этот фестиваль «Летний музыкальный парк «Август в Ботаническом», он с 15 по 23 августа, уже совсем скоро.
1: То есть, вот,
0: фестиваль откроет фонограф джаз-квинтет Сергея Жилина. Вот, и всего у нас, получается, в основной программе это 5 концертов. Фонограф джаз-квинтет, замечательный петербургский пианист Илья Папаян, уже очень известный, знаменитый музыкант. Терем-квартет завершит, так немножко вперед Терем-квартет, до 23-го, конечно, как визитная карточка уже, Музыкальный кроссовер, ленинградский патефон, джазовый санкт-петербургский оркестр Сергея Богданова, это вот два коллективы в один вечер выступают у нас 21-го. И 22-го мой один из моих проектов, Ганенко Бенд, это разная неоклассика, киномузыка, рок-хиты, классика в рок-обработках. То есть давно уже мы выступаем, тоже традиционно концерты в Ботаническом саду проводим с этой программой.
1: То есть это скорее такая музыка, ориентированная на широкого слушателя, да, на человека, которому интересна современная музыка, там, музыка кино.
0: У нас есть такой девиз: каждый найдет себе музыку по вкусу. То есть кто-то любит больше классику, кто-то джаз, кто-то рок. Там, я сам, да, как академический музыкант, просто, да, мозга кости, я очень люблю рок-музыку, как нашу, так и зарубежную. То есть не прямо так, что являюсь поклонником какого-то определенного артиста или группы, а вот есть какие-то вот композиции, прям которые вот западают в душу, и прям для меня это тоже уже классика наравне там. Сейчас, если нас слушают мои коллеги, академические музыканты, нет, как это можно, то есть, ну, есть такие суждения, но я уверен, очень многие меня поддержат и согласятся, что тот же Deep Purple, да, или Led Zeppelin, это уже, можно сказать, классика, как современной совсем музыки, так и 20 века, также можно в ряд поставить с самыми известными композиторами. На мой взгляд, не знаю, может, чересчур смелое такое суждение, но я искренне в этом убежден, потому что действительно это такая бессмертная музыка во многом. И играть ее и мне вот как академическому музыканту очень интересно, потому что это не прям такой, ну вот мы берем и просто вместо голоса, например, играет виолончель или скрипка. То есть мы стараемся что-то интересное туда привнести, потому что, конечно, голос и слова — это одно. Здесь вот в инструментальном исполнении нужно что-то обязательно добавить для большего интереса, потому что бывает, что мотивы одинаковые из куплета в куплет, да, слова, конечно, они помогают,
1: они оживляют сильно.
0: Да, и вот мы должны со своей стороны тоже как-то оживить, то есть какими-то другими способами, и мы как раз вот этот процесс очень интересен.
1: То есть получается, что когда академические музыканты и академические музыкальные инструменты вот берутся это исполнять, то вы, ну, каким-то образом переводите, да, такой рок-текст на немножко другой язык.
0: Да, если немножко развить, да, вот эту тему, это значит, что мы берем, например, какие-то, возможно, классические произведения, где могут переплетаться какие-то мотивы, и вот как-то вот их вместе сочетаем, так скажем. Где-то это не требуется, а где-то как раз это очень здорово ложится одно на другое, и получается очень интересный продукт музыкальный.
1: А мы можем что-то послушать вот из тех треков, которые прислала ваша коллега?
0: Давайте что-нибудь послушаем. Ну, можно с Вивальди начать. Немножко не то, про что мы сейчас говорим, да, но это...
1: Но это тоже, это противоположный перевод,
0: да,
1: когда мы с языка 18 века переводим на...
0: Да, многие, конечно, коллеги и

0: кто у нас там был первооткрыватель, Иванесса Мэй, да, и там,
1: ну,
0: вот,
1: да, да, да.
0: То есть этим занимались, да, но мы постарались сделать что-то по-своему, то есть где-то добавили что-то, где-то наоборот убрали, где-то какие-то небольшие паузы, то есть, конечно, опять-таки тут тоже такой важный момент, что очень не хочется делать что-то пошлое. То есть хочется максимально.
1: Конечно.
0: То есть, если делать, то все равно придерживаться какой-то границы, что ли. Mm-hmm. Вот. И опять-таки, учитывая интерес публики и то, что мы практически на каждом концерте эту композицию исполняем, открываем концерт этой композиции. Да, я думаю, что это будет интересно.
1: Вивальди в рок-обработке.

0: Но вот тут я... Кстати, дорогие слушатели, мы с вами в прямом эфире. Вы можете нашему гостю, виолончелисту Дмитрию Гоненко, руководителю фестиваля «Летняя музыка», да?
1: «Летний музыкальный парк».
0: «Летний музыкальный парк «Август» в Ботаническом, задать вопросы. Телефон нашего прямого эфира 328-29-32. Дмитрий, я вот задам, наверное, первый вопрос. Вот я сейчас очень внимательно послушала эту композицию, ну, без сомнения, очень остроумную и живую, но при этом как будто бы я не получила ничего такого, чего я не знала раньше про Вивальди, понимаете? Ну, то есть, вот вся та прекрасная вот эта картина, ну, это же тоже гроза там, да, по-моему, у него как раз. Вот эта вся экспрессия и музыкальная виртуозность, ну, как бы я ее знаю и в академическом вот этом традиционном исполнении для струнного камерного оркестра.
1: Да, да, да.
0: И, ну, и...
1: Так а в чем вопрос?
0: А вопрос в том, что как бы как, а какая тогда цель? Вот получить собственное удовольствие от новой аранжировки?
1: Ну, конечно, то есть вот все исполнители, да, сейчас вот на этой записи. Запись, кстати, довольно старая, то есть сейчас это звучит несколько по-иному, то есть ей, по-моему, 8 лет уже или 7. То есть не перезаписывали, наверное, из собственной такой лености, может быть, где-то. Вот сейчас, если послушать записи онлайн-трансляции с различными... Ну, вот с нашей,
0: а вы выкладываете нашим, там,
1: конечно,
0: да, на сайте?
1: Не на сайте, в группе в нашей.
0: В группе, да. ВКонтакте.
1: Да, угу. Да, там есть записи и этого года, и 2024, если не ошибаюсь, и раньше. То есть всегда какая-то разница где-то есть. Вот. Здесь, по-моему, нету баса, басиста, то есть на данной контрабаса у нас басист, он и какие-то треки играет на басу, на бас-гитаре, какие-то на контрабасе, в зависимости от того...
0: Ну, ты как перевернешь, то и будет,
1: ну, чтобы, да, чтобы эффект, потому что где-то совсем, ну, не актуальна, скажем, бас-гитара. Да, отвечая на вопрос, в чем смысл,
0: в чем
1: здесь, да? Да, конечно, это, во-первых, такое количество огромное, раз сколько мы все это как академические музыканты переиграли, конечно, большое желание было хоть что-то изначально, да, хоть что-то такое сделать не так, да?
0: Освежить, как будто бы, да?
1: Да, да, да, да. Но, повторюсь, то есть, когда мы начали освежать так, что там, я понял, это уже куда-то для меня лично, для моих внутренних, то есть у каждого своя какая-то граница, да, для моей... То есть можно было сделать это так, что там, ну, две ноты какие-то узнаются, и потом, значит, это все
0: свободное, да, такое плавание.
1: Да, да, и мы не стали этого делать. И в том числе для публики, да, которая приходит и... где-то, ну, даже по отзывам, да, которые вот мы получаем, то есть я понимаю, что люди культурные, образованные, очень интересные в общении, которые подходят после концерта пообщаться.
0: А у вас есть такая возможность потом еще пообщаться с музыкантом?
1: Вы имеете в виду после концерта?
0: Да.
1: Ну, мы всегда открыты, если там подходит, да, человек 10-20 после концерта, если хотят сфотографироваться, пообщаться, какие-то вопросы
0: поговорить,
1: задать. Я лично всегда открыт, то есть все свои люди. Угу, такого нет, угу. Я там куда-то убегаю, сбаррикадируюсь, то есть... Близко такого нету. Всегда очень интересно с новыми людьми поговорить и узнать какое-то мнение, да, и как будь то позитивное или наоборот какая-то критика, всегда в любом случае познавательно. Вот. Поэтому это первое, да, что касается ответа на вопрос. Второе, это то, что да, как раз что зрители, которые приходят, зачастую так бывает, что человек никогда не слышал это вживую, например, в филармонии. И вообще в филармонии никогда не было, и вообще на концерте академической музыки не был. При этом по человеку так и не скажешь. То есть это не... Ну, есть, да, любители как бы совсем других каких-то вещей. А здесь человек заинтересуется, и много раз вот я получал отзывы, что благодаря как раз вот тому, что люди для себя в таком вот ключе открыли, То, что там играют ребята, академические музыканты на акустических инструментах, да, ну, пускай с подзвучкой, но тем не менее. Вот они узнают, что для себя понимают, что, возможно, там, может быть, травма детства какая-то была. Там все, ну, всякое бывает. Ну, то, да, что да, там да. заставляли, может быть, слушать. У людей очень многих классика ассоциируется с чем-то очень сложным и не очень приятным времяпрепровождением. То есть это действительно так. То есть, возможно, из детства просто это идет. И благодаря вот таким, например, моментам люди действительно после этого, ой, интересно, а может быть, действительно стоит там что-то послушать, таким образом приобщаются вот, кто-то.
0: Ну, то есть у вас есть такая цель вот приоткрыть двери концертных залов для людей,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно, одна из миссий. Так, я в этом тоже напрямую заинтересован, то есть, как, собственно, как и организатор, и как музыкант, потому что человек пришел здесь, послушал, например, мое исполнение вот в таком вот амплуа, да, то есть, а потом придет на мой сольный концерт, где я играю, например, камерный концерт там, с пианистом. Там, вот сейчас у меня было 3 сольных концерта, 2-часовых в разных городах. Мы ездили вот с пианистами, играли.
0: Что вы играли?
1: Брамса, Дебюсси, Бетховена, Глазунова. То есть чисто академические концерты. То есть, ну, и я понимаю, что таким образом я популяризирую действительно и виолончель в том числе. То есть сейчас как раз вот один из проектов у меня идет, это виолончельный фестиваль, и там у нас запланированы концерты. Один, кстати, вот тоже прошел именно в Ботаническом саду. То есть запланированы концерты Ганенко Бенд, и там прямо вот при поддержке президентского фонда культурных инициатив тоже проходит, как и текущие фестивали. Это важно отметить, о котором мы сейчас беседуем. Вот, и изначально, то есть такая цель, которую одобрил президентский фонд, это популяризация виолончельного искусства посредством как раз популярной такой вот музыки, не академической, чтобы и детям, и подросткам показать то, что потом, когда они вырастут и выучатся, это не будет только игра в оркестре, или не обязательно, точнее. То есть это очень большой, в общем, большой широкий спектр вообще возможностей. То есть, если Мстислав Леопольдович Ростропович, да, вот виолончель, я не в сравнении, я сейчас в сравнении ситуации скорее, да, то есть благодаря его гению, то есть вот виолончель он вывел на определенный уровень, то на данный момент, то есть популяризация не то, что там конкретно я именно делаю, а в принципе, что вот на виолончели много чего можно делать, и много чего ребята делают, мои коллеги. То есть это вот Тучелос, такой вот ансамбль, это вот начал лет 15, по-моему, назад. То есть пока тоже, то есть вот...
0: А была же еще Апокалиптика, там куча всякого.
1: Апокалиптика где... — это совсем тяжелая такая штука.
0: Ну, тяжелая, но она показывает возможности инструмента,
1: безусловно,
0: да? Что ты можешь и Лебедя Сен-Санса сыграть, и такой прямо...
1: Да, хороший пример тоже.
0: Да.
1: То есть и то, что вот коллеги это делают, и вот почему бы к ним не присоединиться, тоже не вижу никаких препятствий. Вот, плюс для меня лично тоже важно, что, ну, чтобы не было такого клише, да, что вот академический музыкант, он обязан там вот сидеть, играть только какую-то академическую музыку, и если он что-то другое делает, значит, что-то с ним не так. Такое бытует, к сожалению,
0: бытует, да?
1: Такое мнение. Да, не у всех, и сейчас его гораздо меньше, но... есть среди коллег. Это их право, я его уважаю, так думать. Вот, но есть и право думать иначе.
0: Ну, то есть, означает ли это, что вам по-разному, но как-то равно, интересно делать и классическую музыку, ну, вот какую-нибудь сыграть там, не знаю, Рахманиновскую сонату, и вот музыку для... широкого круга публики.
1: Конечно, и опять-таки уже с опытом я на сцене себя по-другому веду. Не специально, а потому что это разные жанры, то есть это в академической музыке я не буду в каждой паузе там, или брать микрофон там, и шутить какие-то шутки-прибаутки. Там это не актуально и так не принято. То есть это даже не то, что не принято, но это мешает восприятию просто. А здесь наоборот, то есть вот в жанре популярной какой-то музыки, это наоборот более, что ли, так даже наводит какой-то контакт, потому что человек приходит, вот упомянули Санату Рахманинова, да, послушать, но человек приходит туда за конкретной какой-то, ну, какая-то конкретная потребность же у него есть, он приходит, это вот цельное 4-часное произведение, 40-минутное. То есть хочется в него погрузиться, чтобы и там даже какой-то аплодисмент между частями, да, то есть мешает, это все уже, то есть или телефон заиграет, все это вот. Сколько раз такое было, что вот прям последняя нота там в третьей части Санаты Рахманинова,
0: да,
1: просто уже вот это вот растворяешься уже перед финалом.
0: И тут
1: тара-дан, это классическая история. Вот, ну, а в данном случае, то есть это где-то даже можно обыграть как-то. Хотя вот Денис Мацуев, я помню, когда вот я в театре работал, он тут тоже очень здорово все это делал, как-то пошутил над тем, у кого телефон зазвонил. Тоже что-то там заиграл, импровизация. Вот,
0: ну, поэтому... это надо иметь очень высокую меру самообладания.
1: Самообладание,
0: да,
1: чтобы... и уверенность, конечно.
0: Ну да. А скажите мне, пожалуйста, вот такую вещь. Как вы составляете программу каждого фестиваля? В ней есть какая-то, ну, я не знаю, внутренняя система? Отличается ли программа каждого года? Или, может быть, вы, ну, как-то открываетесь вот потоком, не знаю, воздуха? Вот,
1: вот скорее, да, наверное, вот интуиция, да, очень, очень работает, потому что есть... уже, опять-таки, наверное, по опыту некое понимание, то, что, вот, например, в пятницу вот этот концерт, он, если мы его поставим, как будет смотреться субботний концерт. То есть я не говорю, что это всегда правильно, то есть у каждого своя правда, но вот я лично, когда вижу уже вот какую-то вот эту структуру, понимаю, то есть имеет смысл там вот поменять местами. Конечно, имеет еще значение это то, что может артист в ту или иную дату или нет.
0: Ну, да.
1: То есть и вдруг он говорит, что он не может, например, и я, а другой артист уже дал согласие, и то есть мы не можем... там подвинуть, да, и приходится вот тогда в следующий раз. Вот, но благодаря опять-таки то, что уже столько лет, ну, с детства, всю жизнь мы в академической музыке, очень много друзей, знакомых, все наши партнеры, уже такая большая семья, то, что удается договориться. Если говорить о выборе жанров, то это вот как раз, ну вот сейчас вот в августе, да, скорее это вот упор на классику и на джаз, да, тут у нас немножко Терем квартет и Гоненко бэнд, он немножко, так скажем, особняком стоят, да, так получается, что вот и классика, джаз, и вот ленинградский патефон, вообще потрясающий проект, кстати, стоит отметить, его очень любит наша публика, это вот советские шлягеры, «Старый клён», там «Утомлённое солнце», и солистка, это просто невероятно это делает, Анастасия Лютова, вокалистка, она вот не специально, как будто бы вот, она как будто такая и есть, вот её натура, её голос естественным образом вот прям повторяет, вот прям переносит, точнее, не повторяет, переносит вот в ту эпоху, в которой, ну, мне не довелось пожить, но я очень люблю.
0: Аромат прям какой-то такой,
1: да? Да, по старым фильмам, да, вот это вот все, это прямо вот как будто вот
0: то есть совпадает, они, прямо они как играют пазл. Именно вот эту песенную такую классику,
1: да, при века, этом, да? в таком джазовом варианте. Вот, но очень вкусно это, вот, если можно
0: это
1: таким словом назвать.
0: Это прямо в пятницу будет, да, 15-го?
1: Это будет 21-го числа.
0: А, 21-го,
1: да, тоже в пятницу.
0: А скажите мне еще вот что. Вот вам как пришла в голову эта идея, ну, такого фестиваля под открытым небом? Потому что ведь... некоторые люди побаиваются петербургской и ленинградской погоды, там дождик пойдет, то все. Как народ-то собирается?
1: Сейчас отвечу.
0: Ну, сцена, конечно,
1: сцена
0: закрытая.
1: Сцена закрытая, да. То есть хороший вопрос. Конечно, многие зрители. Это забавно за этим наблюдать, когда и прогноз, например, там вот, ну, может быть дождь,
0: ну, да.
1: И вроде написано, что градусов там не 30, например, там 22. И приходят там в шортиках, в маечках, в каких-то тапочках. Ну, у нас там дресс-кода как такового нету. Ну, и такой, категория 0 плюс. Можно с детьми приходить с колясками, то есть гулять.
0: А много детей, кстати,
1: много, приходят? Много, да. Семьи приходят. В этом, в этом еще как раз и посыл есть, то, что можно прийти. У нас вот, например, там вот у наших сотрудников, да, вот родился сын, и вот он каждый день просто там рядом со сценой просто стоял, слушал.
0: Очень трогательно, когда дети приходят на концерты. Это.
1: Да, да, да, да. У нас специально поэтому вот ноль плюс. И, как бы, и, собственно, сам контент, да, он подразумевает, то есть там, если вот когда вот эта вот категория филармония 6 плюс, это скорее для того, чтобы ребенок не заплакал, опять-таки, вот не помешал именно окружающим. А здесь, в Ботаническом саду, здесь такого нет. Если что, можно. Если,
0: ну, очень, да, если всегда вдруг... можно выйти, конечно, конечно, в сторону отойти.
1: Конечно. Вот поэтому, что, да, что касается дождика, ну, я не знаю, может, сверху нас любят, как мне кажется, не хочется сглазить, но я в это свято верю, потому что за 10 лет концертов в Ботаническом, может быть, пару раз было такое, что нам пришлось прям не отменить. Ни разу не было никаких отмен. Может быть, подзадержать немножко концерт, пока вот там 10-15 минут, пока там сильный очень ливень. Mm-hmm. Либо это какой-то, может быть, перерыв, когда зрители ушли в ротонду, переждали дождь и вернулись. Это, наверное, вот среди, я не знаю, уже сколько, я сбился со счета, сколько у нас концертов.
0: Если много. 10 лет и по 5. 100
1: больше, да, наверное, 100 плюс, да, то есть, может быть, 2. А обычно вот это происходит так, ну, либо там вот моросит так, что это не причиняет особо никакого неудобства, либо дождь, например, вот 3 раза вот в этом году закончился буквально за 5-10 минут до начала концерта, и люди еще шли к сцене с зонтиками, зрители, и уже в концертном зале уже, да, все уже, солнышко выходит. То есть как-то это вот таким образом происходит. Но в любом случае большинство зрителей, конечно, не понимают, что такая ситуация может произойти. Дождевики берут. То есть какое-то количество дождевиков, если у нас есть, мы выдаем. То есть берут зонтики, если что. То есть у нас волонтеры, наши сотрудники там протирают сиденья. То есть все очень так душевно, по-домашнему, комфортно, уютно. Поэтому все с пониманием к этому относятся. Конечно, люди, когда идут на open-air, на концерт под открытым небом, ну, априори понятно,
0: что это... Вообще, небо открытое в этот момент.
1: Да, но с другой стороны, это же вся прелесть, она совсем в другом. То есть даже если дождик идет, ну, можно под дождиком постоять, концерт все равно продолжается. Вот я помню, был спектакль «Фламенко» у нас какой-то из июлей какого-то года, сейчас не вспомню. Вот дождь пошел, да, действительно сильно, ни один человек не ушел. То есть спектакль был очень интересный, то есть и сцену не залило, но дождик такой был неплохой, но при этом вот ни один человек не ушел, то есть кто-то просто, может быть, встал там в сторонке немножко под деревом, там кто без зонтика, кто с зонтиком, просто взяли зонты, все видно, сцена находится не, ну, там метра
0: полтора,
1: конечно, да, метра полтора, по-моему, даже, может быть, больше даже от земли, поэтому всем все видно, всем комфортно, ну, в крайнем случае, как я уже говорил, это вот там какая-то пауза была, но это было, получается, если 1%, наверное, да, концерт, может, 2%.
0: Ну, наверное. Но в этом есть даже какая-то тоже поэзия, есть. Да, когда ты решаешься, не просто это вот такие суперкомфортные условия, конечно, там, филармонического зала, да, а вот...
1: Я сам дергался очень сильно первые вот пару-тройку лет. Я помню, я вставал, особенно там где-то уже за неделю до фестиваля, вставал и только б не дождь, только б не дождь. Там, или в дни концертов, конечно, да.
0: Ну да.
1: И вот когда впервые это произошло, и когда я увидел то, что зрители к этому готовы, у меня вот вся эта тревога и волнение, они куда-то
0: растворились,
1: да, потому что, да, вот то, что вы сейчас абсолютно верно сказали, в этом есть своя поэзия, своя прелесть, и зрители прекрасно понимают, по крайней мере, подавляющее большинство, то есть, что они приходят не в закрытый концертный зал, и что такое может быть, и, возможно, даже они в предвкушении как раз чего-то такого, потому что даже вот дождик пойдет, и уже другое восприятие, на самом деле, музыки идет.
0: Ну я да, тоже, в этом тоже есть очень... приключение такое немножко.
1: Очень
0: да?
1: много раз я замечал даже вот за собой, то есть я иду, там немножечко накрапывает, и совсем по-другому звучит музыка. То есть даже вот небольшой то шум
0: просто
1: дождя...
0: просто даже волны звуковые да? по-другому, и соединяется со звуками природы это все дело, да?
1: Да, отчасти, опять-таки, возвращаясь к самому феномену ботанического сада, потому что это не просто парк, сквер, то есть это действительно какое-то невероятно намоленное место, потому что там работают абсолютно фанатично преданные вот, ботаническому делу люди, ботаники, биологи, вот, по крайней мере, по общению с теми людьми, с кем посчастливилось познакомиться, начиная от самого руководства, заканчивая рядовыми сотрудниками, то есть это люди, которые вот прямо они живут этим. Это так здорово. Всегда, то есть заряжаешься. То есть я сам далекий от растений человек. От растений человек, но заряжаешься просто вот этим интересом. То есть сразу вот становится интересно. Вот, а пойдемте это посмотрим, пойдемте это. Конечно, очень здорово. Плюс у нас еще тоже немножечко так прорекламирую. У нас по билету в сад можно гулять в день концерта прямо с самого открытия сада.
0: То есть по билету на концерт можно прийти заранее, погулять по саду.
1: Можно уйти, потом снова прийти. То есть весь день вот в распоряжении гостя нашего фестиваля по билету на концерт.
0: То есть билет на концерт дает право многократного входа в этот день в ботанический сад.
1: Да.
0: Это тоже такой приятный бонус.
1: Кроме оранжерей. Оранжерей уже
0: у нас оранжерей это уже отдельное дело, там нужна экскурсия, там всякие такие.
1: В принципе, сам ботанический сад огромная оранжерея, там
0: это
1: столько
0: сокровище.
1: Всего интересного.
0: Это... И он такой разный, потому что там каждая часть сада. Это просто, ну, художественно.
1: Ну, вы знаете, да.
0: Я обожаю, очень люблю ботанический сад. Это прям вот так. Так, хорошо. А еще вот я хотела вот о чем расспросить. А как вы выбираете, ну вот, музыку своего Гоненко-бенда? Это музыка, которую вы любите, которую любят ваши музыканты. Что это вообще? Ну вот, что вы берете для своих композиций?
1: Да, в первую очередь это музыка, которая нравится нам самим. То есть вот в основном программа подобрана, ну вот это вот основная наша программа, подобрана мною и моим другом Владимиром Масловым. Это перкуссионист, ударник, барабанщик, то есть артист Мариинского театра.
0: Феноменальный музыкант,
1: да, потому что вот у него вот эти вот идеи приходят, смотри, а вот это вот с этим сочетается. И я понимаю, да, и потом я начинаю дорабатывать. И он опять присылает, смотри, это же вот прямо вот идеально. То есть вот у нас есть сюита Кармина Бурана, да, и там...
0: Она сама по себе потрясающая просто.
1: И... Вот там, например, Орфа, там тоже, вот да, это... тоже Deep Purple, там вот где-то вот прям с Кармина Бурана, с какой-то из частей, да, Металлика, то же самое. То есть и там можно, на самом деле, черпать и черпать. Вот, но, в принципе, очень много мотивов, да, основаны, ну, современной музыки, например, основаны на какой-то музыке, там, 20-го, начало, там, первой половины 20-го, там, 19-го, ну, и вообще классики, да, вот, но все равно это вот услышать, это прям определенный талант, и очень здорово, что...
0: То есть, прямо вот рифмы какие-то, да, возникают между роком и классикой?
1: Не только роком, то есть, вот, в принципе, между какими-то современными и не очень современными произведениями. Вот, и это очень интересно совмещать и что-то опять-таки из этого вот вынимать, то есть делать какой-то трек, какую-то композицию такую вот общую.
0: И это тоже какая-то, ну, такая дополнительная история. Ну, не знаю, мне кажется, это еще и умственная работа. Вот помимо того, что это...
1: В первую очередь, изначально это, конечно,
0: работа ума. Вообще, я всегда подозревала, что музыканты – это какие-то люди, очень похожие на математиков каких-то. Ну, вот когда я смотрю на все эти там круги какие-нибудь там…
1: Интересно, вы сказали, да, потому что у меня с математикой совсем плохо было всегда.
0: Ну, просто вам она далась в другой форме.
1: Возможно, я не задумывался никогда, может быть. Может быть так, да. Если говорить вот об этих вещах, да.
0: Ну, наверняка. Можем, вот у нас остается уже 3 минутки. Можем какой-нибудь фрагмент, может, Нирвану послушаем чуть-чуть?
1: А потом что еще хотите?
0: Ну, хотя бы маленький фрагмент. Просто мне интересно, что вы с этим сделали.

0: Спасибо. Ну вот на самом деле, конечно, эта история очень интересная, потому что академическая музыка и рок, джаз, да, они бросают друг на друга какие-то такие рефлексы. И вот в свете одного ты по-другому видишь другое.
1: Плюс еще
0: это
1: такой момент.
0: История.
1: У меня есть электрическая виолончель, и я был опыт. То есть мы и на электрических инструментах играли, и вернулись к акустическим, потому что вот именно в данном случае плоскость звука, которую дает электрический инструмент, он вообще не актуален.
0: Она неуместна просто, да.
1: Да, как раз вот то, что да, вы правильно
0: если
1: сказали.
0: Если вашу
1: сказали,
0: вот эту задачу, да, такую иметь в виду.
1: Да, ну опять-таки тут вот запись, да, не хочу обесценивать, это были в самом начале пути, так скажем, да, это все мы делали. Сейчас немножко по-другому все это звучит. Добавились еще инструменты и вступление к этому треку. То есть, конечно, все меняется, поэтому...
0: Вот если вам будет нечем заняться, то вы к следующему году сделаете свежие записи.
1: Нет, запись-то есть.
0: Ну,
1: запись
0: есть, да. Ну, тогда, может быть, мы потом когда-то к этому вернемся,
1: да.
0: Я надеюсь.
1: Даже ну, не знаю, интересно, я давно не слушал. Интересно сейчас вспомнить, когда с чего начиналось.
0: Смотрите, тогда нам остается просто напомнить нашим уважаемым слушателям, что фестиваль это летняя музыка. Парки.
1: Летний музыкальный парк.
0: Летний музыкальный парк «Август» в Ботаническом пройдет у нас с 15 по 23, да, правильно я говорю? По 23 августа в Ботаническом саду. Это прекрасная возможность заново посетить Ботанический сад, еще и послушать интересную музыку, хороших музыкантов. И мы напоминаем о том, что и на сайте вашего фестиваля, и просто можно на любом ресурсе, который продает билеты, да, вот...
1: Информация в нашей группе также,
0: какие-то
1: ВКонтакте
0: ключевые
1: очень много
0: слова включить,
1: да?
0: и будет
1: Ботанический сад, по крайней мере.
0: Ботанический,
1: да,
0: сад, фестиваль.
1: Летний музыкальный летний парк, там точно вот, на Яндекс.Афише точно подборка есть, поэтому...
0: Дмитрий, спасибо. Мне кажется, что красота Ботанического сада и такой драйв этой музыки, они вот войдут в какую-то очень интересную рифму. И спасибо вам за это.
1: Спасибо вам. Спасибо, что пригласили. Очень интересная беседа.
0: Спасибо. Друзья, у нас сегодня был в гостях виолончелист Дмитрий Гоненко. И говорим о фестивале «Летний музыкальный парк». Приглашаем вас на концерты фестиваля. Всего доброго.
1: Всего хорошего. До свидания.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия до-мажор из цикла «24 прелюдии, опус 28» Фредерика Шопена.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Наш маленький концерт сегодня посвящен музыке Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. При этом имени мы чаще всего вспоминаем сложные, часто трагические музыкальные образы. Ведь в них, как в капле воды, отразилась та эпоха, в которую довелось жить и творить композитору. Как писал один исследователь, герой Шостаковича всегда встревожен жизнью, он неизменно чуток, до болезненности восприимчив к горю и страданиям, к проявлению злого начала. Но вот перед нами совершенно особое сочинение и словно бы другой Шостакович. Первый концерт для фортепиано с оркестром был задуман в ряду сочинений, которые должны были пополнить современный репертуар исполнителей-инструменталистов. Первоначально композитор называл его концертом для рояля в сопровождении струнного оркестра и трубы, подчеркивая необычность партитуры. Поводом для создания произведения послужил разговор Шостаковича с тогдашним художественным руководителем симфонического оркестра Ленинградской филармонии Фрицем Штидри. Дирижер высказал пожелание, чтобы следующий сезон был ознаменован новым фортепианным концертом. Композитор написал концерт в течение лета 1933 года и 15 октября исполнил его с Ленинградским филармоническим оркестром. Как пишет в своей статье музыковед Иосиф Райскин, после гигантской партитуры «Леди Макбет» Мценского уезда, оперы, которая делает эпоху, как сказал о ней дирижировавший премьеры Самуил Самосуд, Шостакович словно вспомнил, что он пианист, едва не сделавший исполнительскую карьеру. И уже 2 недели спустя после завершения оперы он задумывает один за другим 2 опуса, ставшие знаменитыми 24 прелюдии и фортепианный концерт. Эти произведения в середине 30-х годов стали излюбленными номерами в репертуаре Шостаковича-пианиста. В первом концерте нашла продолжение та линия очеловечения музыки, на которую обратил внимание музыковед Борис Асафьев в уже упомянутой опере Шостаковича. В лиризме Шостаковичу, как в свое время и молодому Сергею Прокофьеву, совершенно напрасно отказывали. Но, словно стесняясь открытого выражения чувств, композитор прячет лиризм в складках антиромантических одежд. Конец цитаты. Одним из характерных свойств музыкального языка Шостаковича часто называют жанровую направленность и калейдоскопичность. Эти качества его музыки возникали из желания выразить атмосферу невероятной, противоречивой и ломающей все привычные представления эпохи. Потому в его сочинениях сплавлены самые разные музыкальные впечатления, в том числе от бытовых танцев, от массовой музыки, песен и маршей. В медленной части первого фортепианного концерта мы без труда узнаем ее жанровую основу. Это вальс. Точнее, его бытовая разновидность того времени – вальс-бастон. Вспомним здесь знаменитую череду вальсов Чайковского, ведь именно Чайковский так часто для лирических образов в своих симфонических произведениях обращался к современным ему вальсам. И эту традицию словно подхватывает Шостакович. Конечно, так же, как у музыки Чайковского, вальс здесь предстает не в прямом своем значении, а в некоем иносказании – как основа музыкального образа. И не забудем, что это уже 1933 год. Другое время, другой вальс, другая музыка. Итак, премьера первого фортепианного концерта состоялась 15 октября 1933 года в Ленинграде в Большом зале филармонии. Партию фортепиано исполнил автор. И сегодня в нашем маленьком концерте у нас есть возможность услышать эту музыку в исполнении автора. Партия фортепиано Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Самуила Самосуда. Запись 1957 года.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала вторая часть первого фортепианного концерта Дмитрия Шостаковича в исполнении Симфонического оркестра Московской филармонии под управлением Самуила Самосуда. Партия фортепиано Дмитрий Шостакович. Запись 1957 года. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио. Град Петров.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: В исполнении Вячеслава Широкова прозвучала пьеса Александра Иванова-Крамского «Порыв».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Симбирской митрополии осветили возрожденный Воскресенский храм. В Пскове открылась выставка, посвященная утраченной церкви колокольни Снятогорского монастыря. Об этих и других событиях более подробно. 9 августа в поселке Павловка Павловского района Ульяновской области был освящен возрожденный Воскресенский храм. Церковь, построенная в 1827 году, в 30-е годы была закрыта и частично разрушена. Здесь служил и пострадал от рук богоборцев один из первых мучеников Симбирской земли, священник Владимир Пиксанов, ныне прославленный в лике святых. Восстановление церкви длилось около 10 лет. Чин великого освящения был совершен в трех пределах храма. Основной престол в честь Воскресения Христова освятил митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин. Епископ Меликесский Чердаклинский Диодор совершил освящение престола в честь священномученика Владимира Пиксанова, а епископ Барышский и Индинский Александр освятил престол в честь великомученика Дмитрия Солунского. После освящения архипастыри Симбирской митрополии совершили божественную литургию в возрожденном храме. Богослужение посетил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Митрополит Лонгин поздравил всех собравшихся с долгожданным событием, тем завершением реставрации Воскресенского храма. Владыка отметил, что Саратовская епархия готовила материалы к прославлению священномученика Владимира Пиксанова. Имя иерея Владимира Пиксанова было включено в собор новомучеников и исповедников Церкви Русской постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви от 15 июля 2016 года. Чин прославления священномученика Владимира совершил митрополит Саратовский и Вольский Лонгин в Троицком кафедральном соборе города Саратова. В Смоленске прошли торжества в честь чудотворной смоленской иконы Божией Матери Одигитрия. 9 августа начало одигитриевских торжеств предварила торжественная встреча 22-го международного одигитриевского крестного хода, прибывшего из Витебска, и крестного хода в честь 25-летия обретения мощей преподобного Герасима Болдинского со святынями Болдинского монастыря. У стен Успенского кафедрального собора города Смоленска участников крестных ходов встречали митрополит Смоленский Дорогобужский Исидор и духовенство Смоленской епархии. В этот же день в Успенском кафедральном соборе города Смоленска была совершена вечерня с акафистом у Смоленской иконы Божией Матери Одигитрия, первое праздничное богослужение, открывшее дни торжеств в честь главной святыни Смоленской земли. В музее-квартире Юрия Спигальского в Пскове проходит выставка об утраченном памятнике церковного зодчества колокольни с церковью Вознесения Господня Снятогорского монастыря. Экспозиция является пятым комплексом масштабной выставки «Невосстановленные памятники Пскова», которая знакомит с погибшими во время Великой Отечественной войны средневековыми памятниками архитектуры, в том числе храмами. Храм Вознесения Господня с колокольницей, о которых рассказывает выставка, был построен в 1526-27 годах. В 1527 году для этого храма отлили большой колокол. Этот храм с колокольней присутствует на одном из клейм житийной иконы преподобного Саввы Крыпецкого, который начинал свое монашеское служение именно в этой обители. Основными экспонатами тематического блока стали редкие документы начала XVIII века Снятогорского монастыря из музейного фонда обители. Восьмиконечный напрестольный крест 1603 года из монастыря, покрытый изящным сканым орнаментом, а также копия на холсте иконы XVII века Вознесения и другие предметы из коллекции Псковского музея-заповедника. Рождество Богородицы Снятогорский монастырь был основан в XIII веке на правом берегу реки Великой на Снятной горе. Название горы и стоящего на ней монастыря происходит от снятка, озерной рыбки, заплывающей весной на нерест из Псковско-Чудского озера в реку Великую. В 1299 году ливонские рыцари разорили и сожгли монастырь. Насельники обители погибли. Монастырь был восстановлен в 1309-10 годах при игумене Иове. В обители возвели каменную церковь Рождества Богородицы. В августе 1921 года монастырь отдали под дом отдыха для рабочих и служащих завода «Пролетарий». В 1941-44 годах территорию бывшей обители занимал штаб группы армий «Север» немецко-фашистских захватчиков. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вера в действительное воскресение Христова и в бессмертие человека становится в центре внимания Соловьева, в центре всей его духовной жизни. 13 августа – День памяти философа Владимира Соловьева. 12 и 13 августа в 13:20 слушайте в нашем эфире беседы библеиста и богослова архимандрита Иануария Иевлева о христианском содержании творчества.

0: повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока священного писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова». Более чем за два века российская благотворительность перешла от личной, частной инициативы членов императорской фамилии к мощной государственно-общественной системе. Каждую среду в 16:10 слушайте в нашем эфире беседы Екатерины Степановой с известным краеведом Еленой Игоревной Жирихиной из цикла «Два века российской благотворительности».
1: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
0: Главное в книгах Пеннака – это любовь. Любовь к книгам, к людям, к собакам. Любовь к жизни. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги французского писателя Даниэля Пеннака «Собака-пес» для вас читают Мария Петько и Александр Крупинин. Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования? И в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 173-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывок из 3 главы.
1: Братья, такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее.
0: Послушайте 96-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 23 главы.

0: сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне».
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение, которое мы услышали, говорит о том, что почитание святых, праведников, пророков, которое было тоже распространено и в среде ветхозаветного народа, среди израильского народа, это повествование сегодня, которое мы услышали, разумеется, касается нас, потому что Евангелие, оно — это живое слово, оно живо и действует сегодня на нас, на сегодняшних людей, живущих в сегодняшнем современном мире. О чем же здесь? Но мне кажется, здесь мы легко себя и свою жизнь, и свое время узнаем. Украшение памятников, воздвигание гробниц. Все это и нам тоже свойственно, и нам тоже свойственны некие знаки и символы почитания к праведникам, к преподобным, к тем святым, которые оставили уже мир, перешли в вечность, оставили нам свои мощи, оставили нам сегодня память о себе. И мы почитаем их. Но вопрос заключается здесь сегодня и обличение Христа именно о том, что это почитание, это поклонение, воздвигание им гробниц и памятников никак не касается внутренней жизни людей. Люди, которые это почитание оказывают, никаким образом, ни в какой мере не подражают той праведности, тому служению, которое несли те пророки, праведники, которым почитание и сегодня возносится. Также, дорогие, случается и с нами, когда мы почитаем мощи, почитаем сегодня иконы святоугодников. Все это имеет под собой, к сожалению, основу часто потребительскую. Получить что-то от них и спросить сегодня у них материальной, земной помощи. Но ни в коем случае мы не спрашиваем у них, очень часто, к сожалению, так бывает, не спрашиваем у них их опыта, помощи в подражании их жизни. К сожалению, часто мы ищем исцелений, ищем достатка. Об этом идет наша молитва к Богу или к святым, но никогда мы не ищем сегодня опыта святых, который бы мог нам сегодня помочь исправить и преобразить нашу жизнь. И потому, разумеется, вот эти слова, обличающие сегодня фарисеев, саддукеев, обличающие современный Христу народ израильский, обличают сегодня и нас, что почитание наше сегодня мощей, почитание икон, почитание праведников может носить разные стороны и разный иметь характер. Национальный, может быть, традиционный, народный, потребительский, как уже сказал сегодня я, но зачастую не имеет главного, не имеет желания в своей основе почерпнуть и узнать и прикоснуться к опыту тех святых, которых мы почитаем, жить, подражая им в их жизни, в их служении, в их стремлении к Богу. И вот сегодня это Евангелие, конечно же, нас обличает, и мы должны воспринять сегодня эти слова для себя, воспринять для себя как некое научение и наказ для собственного исправления, постараться в нашей жизни все-таки, кроме почитание, кроме поклонения, кроме испрашивания каких-то себе выгод мирских у святых, стремиться познать их опыт, стремиться познать их жизнь через жития святых, через те книги, которые они нам оставили. А многие святые были писателями, церковными писателями. Поэтому сегодня мы обличаемы в том, что, к сожалению, очень мало мы читаем литературу именно святоотеческую. Читаем мало добротолюбия, читаем мало те труды, те книги, которые оставили нам, в том числе и преподобные русские, как Нил Сорский, например, Иосиф Волоцкий и разные другие святые. Почитаем их мощи, молимся им, но не почитаем сердцевину их жизни, их учения. И вот сегодня это Евангелие, разумеется, нас ставит на одну планку с фарисеями. Чтобы наше почитание не было только формальным, внешним, необходимо в глубину погружаться в жизнь святого праведника, искать подражание ему, искать его опыта, и этот опыт нас приведет ко спасению. Аминь.
2: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
3: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: Двенадцатого августа, 30 июля по старому стилю празднуется память множества мучеников первых веков христианства. Мы вспоминаем сегодня апостолов от 70 Силу, Силуана, Крискента, Епинета и Андроника. Апостол Сила сопровождал в миссионерских путешествиях апостола Павла. Они вместе посетили Сирию, Киликию, Македонию. В городе Филиппа их схватили, били палками, а затем бросили в темницу. В полночь, когда святые апостолы Павел и Сила молились, внезапно произошло сильное землетрясение, их оковы пали, и двери темницы растворились. Темничный сторож, испугавшись, что узники бежали, хотел покончить с собой, но был удержан апостолом Павлом. Тогда, припав к ногам апостолов, он с верой принял от них благовестие о Христе, вывел их из темницы, привел в свой дом, омыл их раны и крестился со всеми своими домашними. Из Филипп апостолы Павел и Сила пошли в город Амфиполь, Аполлонию и Салунь. В Коринфе святой апостол Сила был рукоположен во епископа. Там он и скончался. Сегодня прославляются множество мучеников III века, пострадавших в Персии. Священномученик Полихроний, епископ Вавилонский, пресвитеры Пармении, Елим и Хрисотель, диаконы Лука и Муко, а также мученики Авдон и Синис, князья персидские, и мученики Олимпий и Максим. Все они приняли мученические венцы, когда Персию захватил император Рима Декий и начал там преследование христиан. В этот день мы вспоминаем еще нескольких мучеников того же века. Священномученика Валентина с тремя учениками – Прокулом, Ефивом и Аполлонием, и праведного Авундия. Валентин был епископом в итальянском городе Интерамне и имел от Бога дар врачевания. Прокул, Ефив и Аполлоний были афинянами и прибыли в Рим для продолжения образования. Однажды они стали свидетелями того, как святитель Валентин исцелил сына их учителя. После этого чуда они приняли от Валентина святое крещение. После мученической кончины епископа Валентина его ученики взяли его тело и с честью погребли в городе Интерамне, где он епископствовал. Их также вскоре схватили за почитание священномученика Валентина и обезглавили. Святой праведный Авундий, память которого свершается вместе с этими мучениками, был их другом. Он взял из темницы их тела и похоронил при гробе святого епископа Валентина. Сегодня совершается празднование памяти святого мученика Иоанна Воина. Он жил в IV веке и служил в войсках императора Юлиана Отступника. Святой Иоанн Воин является собой пример того, как можно сохранить верность Христовой истине, находясь на службе у правителя нехристианина или даже гонителя церкви. Хотя святой Иоанн скончался в глубокой старости, в конце жизни он сподобился мученического венца. Святой Иоанн Воин всегда особо почитался в русском народе. Его житие стало особенно актуально в XX веке, во время гонений на церковь в России. Сегодня празднуется обретение мощей преподобного Германа Соловецкого в XV веке вместе с преподобным Савватием, основавшего Соловецкий монастырь. Более 50 лет пребывал преподобный Герман на суровом и холодном острове, проводя жизнь в непрестанной Иисусовой молитве и трудах. В 1479 году он был послан игуменом Арсением в Новгород. Там, в обители Антония Римлянина, исповедавшись и причастившись, преподобный Герман Соловецкий мирно отошел ко Господу. Через 5 лет мощи его были обретены нетленными и положены в Соловецкой обители. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика диакона Иоанна Плотникова, пострадавшего в 1918 году. Также сегодня вспоминается преподобный Анатолий Оптинский-младший, отошедший ко Господу в 1922 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие святого мученика Иоанна Воина. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
4: Святой мученик Иоанн Воин жил в IV веке. Он служил в войске римского императора Юлиана Отступника. Однажды император послал в одну область отряд воинов во главе со святым Иоанном для преследования и гонения христиан. Святой Иоанн был тайным христианином и, пользуясь своим положением, оказывал гонимым всевозможную помощь. Когда Юлиан Отступник узнал о деятельности святаго, он приказал немедленно привести его в Константинополь. По дороге стражники обращались со святым Иоанном как с государственным преступником, избивали его и морили голодом. Когда святого привели в столицу, Юлиан Отступник был в походе против персов, и святой Иоанн был заключен в темницу до его возвращения. В течение нескольких месяцев он был закован в тяжелые цепи и претерпел немало лишений. Иногда мученик изнемогал душой, и его одолевали сомнения. Стоит ли менять спокойную жизнь на такие страдания? Но святой Иоанн находил поддержку в молитве, Господь укреплял святого мученика, и он радостно прославлял милосердие Творца. После смерти Юлиана Отступника, убитого в походе, святой мученик Иоанн Воин был освобожден по приказу нового императора-христианина Иовианна. Испытанный скорбями, очищенный ими, как золото в горниле, он посвятил остальную жизнь служению Богу и людям. Все свое имение он употребил на пользу бедным, больным и страждущим, которые находили в святом Иоанне истинного утешителя и помощника. В чистоте и святости мученик Иоанн дожил до глубокой старости и мирно отошел ко Господу. Он завещал совершить погребение своего тела на том месте, где погребали странников и нищих, которые всегда были близки его душе. Со временем место погребения святого мученика Иоанна Воина было забыто. Однажды он явился в сонном видении благочестивой женщине и указал, где его могила. Святые мощи мученика были обретены нетленными. Господь прославил их чудотворениями. Позднее честные мощи мученика Иоанна Воина были положены в Константинопольском храме во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. На Руси имя святого мученика Иоанна Воина известно с давних пор. Он почитается как защитник обидимых, страждущих и покровитель воинов. По молитвам святого также обличаются воры и находятся украденные, утерянные вещи. Во многих местах нашего Отечества строились храмы во имя мученика Иоанна Воина.

0: В завершение церковного календаря прозвучит житие преподобного Анатолия Оптинского-младшего. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: С юных лет преподобный Анатолий, в миру Александр Алексеевич Потапов, стремился к духовной жизни. Но мать не отпускала его в монастырь, и только после ее смерти в 1885 году, когда ему было уже 30 лет, пришел в Оптину пустынь сын купца калужский приказчик Александр Потапов. Вскоре брат Александра благословили быть келейником у преподобного старца Амвросия. Уже в ту пору открылся у преподобного Анатолия дар любви, сострадания и прозорливости. Приняв монашеский постриг, он постепенно входил в старческий труд, и после кончины старцев Иосифа и Варсонофия вместе с преподобным Нектарием стал продолжателем старческого духовного делания. К преподобному Нектарию стремились в основном монашествующие, интеллигенция, а к преподобному Анатолию во множестве шел простой люд со своими хлопотами и жалобами, скорбями и болезнями. Всегда смиренного и никогда не унывающего старца в народе ласково называли утешителем, а еще вторым Серафимом. На благословение к старцу, на соборование, на исповедь всегда стекалось множество людей. Из братского корпуса отцу Анатолию пришлось перейти в притвор Владимирского храма. Часто приходилось видеть такую картину. В монастыре полное затишье, не видно даже монахов, а Владимирская церковь открыта и полна народу. Батюшка принимал всех без ограничения времени. Преподобный был всегда приветливым и ласковым. Однажды пришел к преподобному, попавший в затруднительное положение, крестьянин, оставшийся с семьей, без крыши над головой, имея за душой лишь 50 рублей денег. Ему неоткуда было получить помощь. От горя он впал в отчаяние и первым делом решил пропить эти деньги, оставив жену с ребятишками, а самому идти в Москву в работники. Но прежде он решил сходить к старцу Анатолию. Подходит под благословение и говорит: «Погибаю я, батюшка, хоть совсем умирай. Что так? Да вот так-то и так». И все рассказал крестьянин старцу. Отец Анатолий благословил его и сказал: «Не падай духом, через 3 недели в свой дом войдешь». Так оно и случилось. Помог ему Господь и дом построить, и другим человеком стать. В 1905 году у старца Анатолия искал разрешение важных вопросов христианской жизни отец Павел Флоренский. В 1914 году к старцу Анатолию для духовных бесед приезжала великая княгиня Елисавета Федоровна. Старец принимал у будущей преподобного ученицы исповедь и имел с ней продолжительную беседу. Почитателем старца Анатолия был и святой праведный Алексей Мечов. Отец Алексей говорил о старце Анатолии: «Мы с ним одного духа». В разные годы к отцу Анатолию обращались за духовными советами известные впоследствии священнослужители, архиепископ Серафим Соболев, митрополит Трифон Туркестанов, будущий священномученик протоиерей Николай Загоровский. По благословению отца Анатолия в 1917 году священный сан принял известный духовный писатель Валентин Свинцицкий, будущий протоиерей, исповеднически закончивший свою жизнь в ссылке. Старец Анатолий находился в глубокой духовной связи со старцем Нектарием. Они часто посылали друг к другу приходивших к ним людей для благословения и наставления. Преподобный Анатолий любил Россию, русский народ, и предсказывал: «Будет шторм, и русский корабль будет разбит, но ведь и на щепках, и на обломках люди спасаются». Преподобный Анатолий писал одному из духовных чад, говоря к предстоящему: «Бойся Господа, сын мой, бойся потерять уготованный тебе венец. Стой в вере Если нужно, терпи изгнание и другие скорби, ибо с тобой будет Господь. В 21 году Оптина пустынь была закрыта. Отец Анатолий был арестован и отправлен в тюрьму в Калугу. Но по дороге его состояние ухудшилось, и он оказался в больнице, где ему, как тифозному, тут же остригли волосы и бороду. Когда же выяснилось, что его по ошибке приняли за тифозного больного, врач отпустил его. Вернулся он в обитель, измученный, еле живой, но со светлой улыбкой и благодарением Господу. В том же году старец принял схиму. 29 июля 22 года в монастырь нагрянула комиссия ГПУ. Начались допросы. Готовились к аресту умирающего старца. Он не противился, только попросил себя отсрочки на сутки, чтобы приготовиться. К келейнику отцу Арнаве большевики приказали к завтрашнему утру приготовить старца к отъезду. Под утро келейник нашел старца стоящим на коленях. Войдя в келью, через несколько минут отец Варнава понял, что старец Анатолий мирно отошел ко Господу. Наутро приехала большевистская комиссия. Только выйдя из машины, сотрудники ГПУ сразу спросили: «Старец готов?» «Да, готов», — ответил келейник старца, отец Варнава, и впустил их в келью. Там на столе в гробу лежал приготовившийся, почивший старец. «Честна пред Господом смерть преподобных его», — говорит псалмопевец. «Положись на волю Господню, и Господь не посрамит тебя. Пред кончиною своей будешь благодарить Бога не за радости и счастье, а за горе и страдания. И чем больше их было в твоей жизни, тем легче будешь умирать, тем легче будет душа твоя возноситься к Богу». Так учил своих чад преподобный Анатолий Оптинский.

Песнопение божественной литургии «Херувимская песнь» композитора Михаила Глинки прозвучало в исполнении хора Московской хоровой академии.

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире музейный калейдоскоп. Веду его я, Елена Обламская. Нахожусь в Музее истории и религии. Очередная интересная выставка, и хочется о ней рассказать. Пригласила меня Светлана Олеговна Семенова, старший научный сотрудник музея и куратор выставки. Здравствуйте, Светлана Олеговна!
1: Здравствуйте!
0: Выставка эта называется
1: «Преподобный Серафим Вырицкий и его духовное чадо к 160-летию со дня рождения Серафима Вырицкого».
0: До сей поры вы устраивали подобные выставки, касающиеся памяти именно этого святого?
1: Да, у нас в 2020 году была большая выставка в Атриуме, на которой были представлены картины молодых художников, которые специально по заданию писали произведения на тему жизни Серафима Вырицкого. Это были молодые художники и знаменитые. Были представлены большие постеры с фотографиями Серафима Вырицкого. Как раз их представил тогда правнук Серафима Вырицкого Геннадий Александрович Муравьев. Были иконы, иконы, которые в Музее истории и религии уже находились, и другие иконы, была житийная икона. И также на той выставке были работы рыбинских художников. Это была большая масштабная выставка. Эта выставка у нас маленькая, миниатюрная. Она находится в пространстве входной зоны. Но особенность этой выставки в том, что все, кто попадает в Музей истории и религии, мимо нее не пройти не могут. Именно мимо этой выставки лежит путь на основную экспозицию. И надо сказать, что посетить ее можно бесплатно, потому что она находится в фойе. Если за все другие выставки и за посещение музея необходимо платить определенную сумму, то нашу выставку можно посетить бесплатно. И она будет у нас до 31 августа.
0: Как вы ее придумали, как она сконструирована, из каких она блоков, частей, тем более, что она действительно небольшая, но материала на ней много.
1: Да, в связи с тем, что у нас в музее не так много материалов именно по самому Серафиму Вырицкому, поэтому мы решили как бы расширить тему и взять тему его духовных чад. Поэтому на выставке у нас первый раздел посвящен жизни Серафима Вырицкого, представлены его фотографии, цифровые копии вот известных его портретов, фотографии, когда он был еще успешным предпринимателем, мехоторговцем Василием Николаевичем Муравьевым, портрет с супругой, его портрет купца второго гильдии. Мы затрагиваем очень важную для него тему, это тема Серафима Саровского, потому что в 1903 году, во время прославления Серафима Саровского, он участвовал в этих мероприятиях. Тогда в Саров приехало до 300 тысяч людей, приехал император Николай II со своей семьей, приехали многие иерархии, и Серафим Вырицкий тогда еще, как бы купец второй гильдии, он участвовал в этих мероприятиях, и для него Серафим Саровский стал тем образом, к которому он стремился всю жизнь. Поэтому последнее его монашеское имя – Серафим в честь Серафима Саровского. У нас представлены и исторические фотографии как раз с мероприятия прославления Серафима Саровского, икона Серафима Саровского, потому что мы знаем, что у него была икона Серафима Саровского, он молился, и вот знаменитый подвиг моления во время Великой Отечественной войны на камне, он как раз тоже осуществлялся перед иконой Серафима Саровского. То есть у нас вот такая особая тема. И очень интересный экспонат – это паломнический сувенир, который в начале 20 века можно было приобрести в Сарове. Камень, на котором изображение Серафима Саровского, молящегося на камне. Также у нас находятся открытки, связанные с деятельностью Василия Николаевича Муравьева, его благотворительной деятельностью, потому что мы знаем, что он с детства тяготел к монашеству, ему очень хотелось стать монахом, но его духовный отец Варлаам Гефсиманский, фотография которого тоже находится у нас на выставке, цифровая копия фотографии семейного архива, и также открытки, тоже исторические открытки начала 20 века Гефсиманского скита, литография Троицы Сергиевой Лавры, куда очень часто ездил еще, когда был маленьким мальчиком Василий Муравьев, потом уже, когда купец-мехоторговец. А также вот открытки, которые рассказывают о благотворительной деятельности. Это открытки с видом Новодевичьего монастыря. Фотография Апраксиного двора и храма рядом с Апраксиным двором. Храма на набережной Фонтанки 59, в которую делал большие вложения Василий Николаевич Муравьев, когда он был купцом. Он очень много занимался благотворительностью, но большую часть своих доходов он жертвовал на разные храмы, богоугодные заведения, приюты, раздавал милостыню в огромных количествах, иногда оставаясь вообще ни с чем, и очень всегда был рад, когда мог кому-то помочь.
0: И у вас отражен путь купца, предпринимателя Муравьева в монастырь, в Александро-Невскую лавру. Тоже есть и фотографии, и документы.
1: Да, у нас лаврский период тоже представлен на выставке. Это альбом «Лавра Александро-Невского» 1904 года, фотоальбом. Как раз у нас раскрыт на листе, где представлен Федоровский братский корпус, в котором жил инок Варнава, потом схемонах Серафим. Представлены гравюры с изображением лавры Александро-Невского и фотографии уже схемонаха Серафима Вырицкого в схимническом облачении. Это известные фотографии, и вот цифровые копии этих фотографий у нас можно увидеть, посмотреть. И здесь мы рассказываем именно о этом периоде, когда он стал иноком в лавре Александра Невского. Он был сначала заведовал кладбищенским отделением, потом был свечником, казначеем, работал в библиотеке, в архивах. То есть у него были разные послушания, но самое известное послушание – это духовник лавры Александра Невского, у которого исповедовались огромное количество как и мирян, так и вся братья. И надо сказать, что все иерархии Петрограда, потом Ленинградской, Аланецкой, Новгородской епархии, они все исповедовались у духовника лавры Александра Невского. Для всех иерархов он был духовным наставником.
0: В одной из витрин здесь действительно представлены фотографии иерархов. И не только, это и светские лица. Расскажите, пожалуйста, а кто был еще духовными чадами?
1: Конечно, все представленные у нас на выставке персоны в прямом смысле не все были духовными чадами.
0: Прихожанами.
1: Не только прихожанами, но дело в том, что Серафим Вырицкий был, если как бы не духовным отцом для всех, но он был духовным наставником, потому что к нему на собеседование приходило огромное количество людей за советом, с просьбой помолиться, за наставничеством. Поэтому, в принципе, мы так широко посмотрели на понятие духовное чадо и представили очень разных людей. Это и два патриарха Русской Православной Церкви, Алексей I и Алексей II. Нет точных свидетельств о том, чтобы он ездил к Серафиму Вырицкому, но Алексей Ридигер, он сын протоиерея Михаила Ридигера в Эстонии, в Таллине, он очень сильно дружил с Василием Ермаковым. Василий Ермаков попал в Эстонию в трудовой лагерь после того, как во время Великой Отечественной войны он попал под облаву, и он находился в немецком трудовом лагере. И когда война закончилась, Алексей поехал в Ленинград для того, чтобы поступать в духовную семинарию. А Василий Ермаков в Орёлов на родину возвратился. И тут его вызвал в Ленинград, именно Алексей вызвал в Ленинград Василия Ермакова для того, чтобы поступать в семинарию. Вот и тогда, в 1946 году, как раз познакомился Василий Ермаков с Серафимом Вырицким. Он почти каждую неделю ездил, вспоминал об отце Серафиме как о святом человеке, который очень много сделал, который очень сильно повлиял на его жизнь. Поэтому он был, Василий Ермаков, действительно духовным чадом Серафима Вырицкого. А Алексей был большим другом Василия Ермакова. И поэтому вот мы можем как бы косвенно говорить о том, что, скорее всего, Алексей Ридигер тоже посещал Серафима Вырицкого. И, как пишет Василий Ермаков в своих воспоминаниях, что все семинаристы первых выпусков, они все ездили в Вырицу. Потому что было время сложное, советские власти особо не поддерживали, все равно было сопротивление, все равно к священникам относились как к чуждым.
0: Можно попросить вас вернуться туда, для кого преподобный Серафим Вырицкий стал духовным наставником в те времена, когда он принимал в лавре вот эти лица, светские лица, миряне?
1: Ну, самые знаменитые имена, но они как бы связаны с лаврским периодом и с вырицким периодом, это Иван Петрович Павлов, Леон Абгарович Арбели, Сергей Павлович Глазенапп, Сергей Серпионович Фавурский – это все очень известные русские ученые.
0: Светлана Олеговна, почему случился этот переезд в Вырицу?
1: Дело в том, что иеросхимонах Серафим очень много принимал людей. Храмы не отапливались. И вот в холодных храмах иногда почти сутками вот длилось посещение людей, потому что к нему ездило огромное количество за духовным советом, к нему ездило огромное количество людей. И он вот на этом холодном полу в Троицком соборе или в других храмах лавры долго стоял, и у него, в общем-то...
0: Болезнь. болели ноги.
1: Ноги, да. И здоровье его было настолько как бы уже слабым. Это в 30-м году по заключениям врачей и по настоянию, по благословению ленинградского митрополита Серафима Чичагова, с которым он тоже очень дружил, именно Серафим Чичагов в 26-м году совершил его посвящение вот уже в высшую схему. Серафим Чичагов, он был по образованию врач, он прекрасно понимал состояние отца Серафима, и его отправили в Ирицу, он не очень хотел ехать, и там он стал главным священным лицом, старцем, и весь этот поток, который был в Лавре, он весь отправился в Ирицу.
0: На вашей небольшой выставке как отражен этот период жизни?
1: У нас также представлены фотографии Ирицкого периода, представлены книги.
0: Светлана Олеговна, я знаю, что у вас на открытии выставки были потомки преподобного Серафима.
1: Да, у нас на выставке было два правнука. Правнук Геннадий Александрович Муравьев, ныне отец Лазаря, инок Лавра Александра Невского. В связи с тем, что Геннадий Александрович, он родом из Таллина, из Эстонии, он был знаком с Алексеем Ридигером, когда он был митрополитом таллинским, и потом, когда он стал митрополитом ленинградским, патриархом Русской Православной Церкви. В 99-м году, благодаря Геннадию Александровичу, его усилиям, произошло прославление Серафима Вырицкого как святого. Вторая – это правнучка, уже по другой ветке Серафима Вырицкого, Ирина Борисовна Романова. И она рассказала очень интересную историю на открытии выставки о том, что ее бабушка Ольга Георгиевна Романова, когда была маленькой, заболела полимелитом. Ей было 4-5 лет, у нее была парализована полностью одна сторона, и ей ничего хорошего не предвещало. Но по молитвам дедушки произошло исцеление, и она в здравии прожила до 99 лет. На мой взгляд, до конца не осмыслено влияние Серафима Вырицкого на Русскую Православную Церковь. Его духовными чадами были два патриарха. Патриарх Кирилл, он не был духовным чадом, но его духовным чадом Серафима Вырицкого был его отец, протоиерей Михаил Гундяев. Он все равно воспитывался в той семье, наш патриарх Кирилл. Он родился в 46-м году, в 49-м году умер Серафим Вырицкий. То есть в конце 40-х их семья находилась именно под благословением Серафима Вырицкого.
0: А ведь не существует музея преподобного Серафима. Музея нет.
1: Формируется музей и в Ирице, и собираются открыть музей, посвященный только Серафиму Вырицкому, при храме Серафима Вырицкому в гостином дворе. То есть об этом тоже сейчас...
0: В центре города.
1: Да, в центре города. То есть есть мысли, идеи. У нас на выставке в витрине, посвященной прославлению Серафима Вырицкого, есть историческая фотография 60-х годов с изображением несохранившегося нелегального музея квартиры Серафима Вырицкого. В 60-е годы та комната, в которой жил Серафим Вырицкий, была оборудована под музей. В этом комнате находилась кровать, на которой лежал Серафим Вырицкий. Висели иконы, лампада, вот именно те иконы и лампада, которые были при Серафиме Вырицком. И те, кто ездил на могилку к Серафиму, они заходили в этот нелегальный музей-квартиру и соприкасались с вещами, с подлинными вещами Серафима Вырицкого. К сожалению, сейчас этого музея нету, и где эти вещи тоже непонятно.
0: Кто это все собрал в тот момент?
1: Да, в тот момент это сотрудники Музея истории и религии ездили в Ирицу и как раз вот обнаружили этот музей, сделали эту интересную фотографию.
0: Сам музей, кто собрал эти вещи, кто это держал?
1: Сложно сказать, кто содержал эти вещи. Жительница Ирицы, возможно, родственница, содержала этот музей.
0: Ваша выставка, то, что вы рассказали, это такой обширный материал, что, наверное, это могло бы быть уже частью музея.
1: Пожалуйста, я готова помочь любому музею передать материалы, мысли, идеи.
0: Спасибо, Светлана Олеговна, дорогие радиослушатели. Музейный калейдоскоп сегодня в гостях у Музея истории и религии на выставке о преподобном Серафиме Вырицком и его духовных чадах. Спасибо вам за встречу, Светлана Олеговна Семенова, старший научный сотрудник музея. До какой даты продлится выставка?
1: Выставка у нас продлится до 31 августа. Поэтому все, кто хочет узнать побольше о Серафиме Вырицком и его духовных чадах, приходите к нам на выставку.
0: Спасибо, до свидания, всего доброго.
1: Всего доброго.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала пьеса «В монастыре» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, мы предлагаем вашему вниманию очередную передачу по книге «Человек перед Богом». Эта книга составлена по беседам владыки Сурожского Антония. Слушайте девятую передачу. «Я сказал раньше, — пишет владыка Антоний, — что одно из характерных свойств подлинной, здоровой духовной жизни — это трезвость. Мы знаем из обычного русского языка, что значит трезвость по сравнению с опьянением, с нетрезвостью. Опьянеть можно различно, не только вином. Все, что нас настолько увлекает, что мы уже не можем вспомнить ни Бога, ни себя, ни основные ценности жизни, есть такое опьянение. И это относится не только к вещам, стоящим вне области Божией. Можно быть также увлеченным церковными ценностями, а не только мирскими. И в некотором смысле быть увлеченным церковными ценностями более опасно, потому что такое увлечение сводит эти ценности на уровень идолов, кумиров, ложных божков, которым мы поклоняемся. Это не имеет никакого отношения к тому, что вначале я назвал вдохновением. Вдохновением ученого, художника, кому Богом открыто видеть за внешней формой того, что его окружает, какую-то глубокую сущность, которую он извлекает, выделяет, выражает звуками, линиями, красками и делает доступной окружающим людям, невидящим. В свое время профессор Георгий Федотов написал замечательную статью о Духе Святом в творчестве. Это не опьянение. Но когда под влиянием красоты или любви, или знания мы забываем именно этот смысл, который раскрывается ими, и делаем предметом наслаждения то, что должно быть предметом созерцания, тогда мы теряем трезвость. В церковной жизни это бывает так часто и так разрушительно, когда люди в церковь приходят ради пения, ради тех эмоций, которые вызываются стройностью или таинственностью богослужения, когда уже не Бог в центре всего, а переживание, которое является только плодом его присутствия.
2: И одна, опять-таки, основная черта православного благочестия, православной духовности — это трезвость, которая переносит все ценности, смысл всего от себя на Бога. Это выражается порой почти страшно. Когда я совершаю похороны, я всегда долго-долго выжидаю, прежде чем сказать первые слова богослужения, молясь о тех, которые их услышат, о тех, которые потеряли родного или близкого человека. Потому что есть слова, которые можно нести на своих плечах только всей верой и больше, чем своей верой, силой Божьей. Или, вернее, такие слова — которые могут нас нести, но которые мы понести не можем. Как перед лицом гроба можно начать молиться словами «Благословен Бог наш». Сколько нужно веры, доверия, почитания Бога, принятия Его путей, смирения или воли ко всему этому, если у нас самой вещи нет в достаточной мере, чтобы благословить Бога в момент, когда все самое дорогое у нас отнимается. Вот это момент предельный может быть трезвости православного богослужения. Благослови Господа, потому что центр в нем, не в тебе, даже не в том любимом человеке, который лежит теперь мертвый перед тобой. Этот человек нас собрал не своей смертью, а своей жизнью и привел пред лицо Божие созерцать пути Божии, тайны Божии, поклониться в ужасе и благоговении перед Богом, который остается и в эти страшные моменты Богом любви.
0: Но мы стоим перед этой проблемой, перед задачей трезвости и каждый раз, когда становимся на молитву. Первые слова обычной вечерней или утренней молитвы. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В чье имя становимся мы на молитву? Во имя Божие, ради Бога, не ради себя. Даже не потому, что я в отчаянной нужде, а потому, что Бог есть Тот, перед Которым я преклоняюсь, Тот, Который является центром, смыслом и целью жизни. И эти первые слова должны определить весь ход нашей молитвы. Я уже упоминал, пишет Ладыка Антоний, слова епископа Феофана о том, что нам надо становиться на молитву со всем вниманием, всем благоговением, на которое мы способны, и с волей, чтобы в нас совершилось все, что захочет Господь, и только это, в Его имя. Разумеется, это не значит, что мы тут ни при чем. Воля Божия — спасение наше. Воля Божия, чтобы и мы приобщились к Его вечной жизни и вечной славе. Но на пути мы должны думать о Нем.
2: Мне вспоминается юноша, который в какой-то момент жизни, вдруг пережив величие Божие и непостижимую Его близость, поклонился до земли и сказал: «Господи, если для Твоей победы и славы нужна моя погибель, да будет так». Разумеется, это в своем роде безумные слова, потому что слава Божия в спасении человека. Слава Божия, по слову Иринея Лионского, это человек, достигший всей полноты своей, полного возраста Христова. Но с нашей стороны должна быть именно готовность любой ценой послужить Богу. И начинается это в молитве, когда мы просим о том, чтобы мы были изменены самым глубинным, самым решительным образом, дабы прославился, воссиял Бог. По слову Евангелия, чтобы, видя добрые дела наши, прославили бы люди Отца нашего, который на небесах. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 16. И здесь требуется огромная, строгая, подвижническая настроенность. Этим объясняется, что отцы церкви, подвижники, нам говорят: «Каково бы ни было твое расположение, настроение, состояние телесное или душевное, не обращай на них никакого внимания. Стой перед Богом и молись. Твори волю Божию, каковы бы ни были последствия». Когда мы молимся, чтобы Господь Дух Святой нас наполнил, мы должны молиться о торжестве Божием, зная, что Его торжество и в нашем спасении, но думая о Нем, как мы думаем о любимом человеке, стремясь, чтобы наша жизнь была Его славой, Его победой.
0: Если бы мы были так настроены,

0: святых, и Божию Матерь, и ангела-хранителя, и силы небесные, и самого Спасителя Христа, и Духа Святого. В этом смысле молитва — это борьба за то, чтобы на землю, вот на этот маленький участок, который я собой представляю, сошел огонь Святого Духа и зажег все вечным пламенем, превратил сухое пустынное деревцо в неопалимую купину. Поэтому искать себе пощады, утешения, извинения в том, что те или другие душевные состояния мне мешают молиться, нельзя. Именно из-за них и молишься.
1: И здесь начинается весь трезвый, строгий путь подвига. Просто преданности Богу, уважения к Нему, любви к Нему, готовности Ему служить. Апостол Павел называет христиан воинами. Воин не укрывается за своим начальником, за своим царем. Он идет вперед отдавать свою жизнь, истощать, может быть, до конца свои силы в служении. И так должны и мы в трезвости, строгости совершать свой духовный путь. Что мы этого не делаем, думаю, всем нам очевидно. Что мы молимся радостно, когда Господь прольет в сердца нашу молитву, и, как говорится в литургии, мы возносим эту молитву «Твоя от Твоих», это ясно. Но что делаем мы для Бога, когда мы всецело или частично охвачены немощью, нежеланием Ему служить, отвержением Его воли? Тогда-то и надо молиться. Эта тема трезвости красной нитью проходит через всю святоотеческую литературу, через все жития святых. И мы это слово очень мало слышим. Над ним мало задумываемся. «Во имя Божие не нам, Господи, не нам, но имени Твоему славу дай», говорит пророк Давид в одном из своих псалмов. Утешитель, податель крепости, податель радости, дух, приобщающий нас к истине, которая есть Христос, личной истине и раскрывающий перед нами смысл и глубины Христова учения о том, как эта личная истина может собой охватывать жизнь и преображать ее. А на краю жизни — смерть. И смерть преображается этой вечной жизнью.
0: Далее владыка Антоний пишет: «Я упомянул слова апостола Павла: „Жизнь для меня — Христос, а смерть — приобретение“». В другом месте апостол говорит: «Для меня умереть не заключается в том, чтобы совлечься, сбросить временную жизнь, а облечься в вечную». Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 4. И вот эта вечная жизнь и есть духовная жизнь. Жизнь, которая должна начаться теперь, не в будущем, не когда-то. Я помню проповедь студента Московской духовной академии, который первыми своими словами поставил эту тему во всей ее силе и поражающей глубине. Первые его слова были: «Будущей жизни нет. Есть только вечная жизнь». Если думать о вечной жизни как о чем-то, что когда-то будет, а теперь к нам никакого не имеет отношения, о чем-то, чего мы можем ожидать на будущее, но чему мы не причастны сейчас, то мы всю нашу земную жизнь можем прожить вне Бога. Потому что вечная жизнь не заключается в бесконечно длящейся жизни после смерти, а в приобщенности к Божьей вечности, к Божьей жизни. И это должно начаться уже сейчас. На радикальном языке, который он постоянно употребляет, Симеон, новый богослов, сказал очень страшную вещь: «Если кто на земле не познал воскресение, тот и в вечности его не познает». Конечно, воскресение в полном смысле слова, во всей реальности, никто не познает до своей смерти и до славного воскресения всех. Но ожить душой, в какой-то мере приобщиться к неумирающей жизни вечности, всякий христианин может. И на самом деле в какой-то мере уже приобщается этому.
1: И вот если мы будем искать духовной жизни, то мы должны стать тоже и перед лицом смерти. Пока мы смерти боимся, пока мы надеемся отстранить, отодвинуть как можно дальше момент нашего умирания, мы не можем приобщиться словам апостола Павла. Мы не можем сказать вместе с Церковью и Святым Духом: «Гряди, Господи Иисусе, и гряди скоро». И этим мы можем измерить наше несоответствие званию верующего в Господа Иисуса Христа. Когда отцы Церкви говорят «Имей память смертную», они не говорят «Бойся смерти». Они не говорят «Живи под постоянной угрозой смерти».

0: смерти. Они говорят, только если ты будешь помнить, что в любой момент может настать смерть, только тогда жизнь получит всю свою глубину, всю рельефность, всю красочность, только тогда каждое мгновение станет решительным и решающим. Я уже говорил, но повторю, пишет Владыка Антоний, если бы кто-либо из нас вдруг узнал, что через несколько мгновений сидящий около него человек будет лежать мертвым, как бы он о нем эти последние мгновения заботился? Как бы он следил, чтобы не отравить его душу гнилым словом, не омрачить его ум темной мыслью, не поколебать его волю, направленную к жизни, а не к смерти вечной? Как бы мы относились друг к другу, если бы сознавали, что слово, которое я сейчас произношу, может быть моим последним словом, и действие, которое я сейчас совершаю, может быть моим последним действием? В чем застану, в том и сужу.
1: Последнее слово, последнее действие может быть как бы итогом всей жизни. Как бы мы жили глубоко, стройно, трезво, благоговейно, ответственно, любовно, если бы жили в сознании, что смерть за плечами, но без страха, ожидая ее открытым, тоскующим по ней сердцем, ожидая ее, как юноша ожидает свою невесту. Ожидая ее, но пока она не пришла, вырастая в ту миру, в которой смерть нас должна застать, чтобы перед нами распахнулись врата вечной жизни, сознавая, что в эту жизнь мы войдем только вратами смерти, и тогда раскроется перед нами вечность, которая есть сам Господь. Сознавая, что мы встанем перед лицом Спасителя Христа, что тогда, может быть, мы скажем, как апостол Павел, «Смерть — приобретение». Но как бы нам ни пришлось сказать, «О, ужас, теперь поздно!» Не поздно быть любимым, не поздно быть прощенным, но поздно жизнью Богу явить свою любовь, людям проявить любовь, войти уже на земле в строй вечной жизни.
0: На пути к этой вечной жизни Бог дал нам столько вспомогательных средств. Он дал нам знания о себе. Миллионы людей сейчас по всей земле живут опустошенной жизнью и дали бы десятилетия своей жизни, чтобы встретить Бога, или, вернее, почуять, что Он есть. А мы это знаем, мы этим живем. Многие из нас уже десятилетиями, и как будто напрасно. Можно ли нас отличить от других людей? Разве мы не похожи на них всем? Понятиями, языком, строением души, поступками? Год-другой назад группа молодежи поставила вопрос. Если бы тебя арестовали по доносу, что ты христианин, можно ли было бы из твоей жизни доказать, что ты заслуживаешь смерти? Кто из нас может сказать, «Да, из моей жизни можно сказать, что я христианин». И вот мы знаем Бога, мы знаем Его Слово, Он нас учит, как жить. Он нам указывает самые простые пути, как и самые возвышенные. Он дал нам молитву, Он нас учил и научил задумываться глубоко над тайнами Своего Слова и Царства Божия. Он нам дал таинство покаяния, Он нам дал таинство приобщения. Он включил нас в величайшее из всех таинств — Церковь, которая есть место, где Бог и человек уже стали одно. В частной жизни Он дает нам познать себя и победу свою над разделением, в таинстве брака, которое является следованием за Христом при отвержении всего остального. Сколько Он нам предлагает путей, вспомогательных средств, чтобы мы начали жить жизнью Духа.
1: Сегодня мы вновь будем вместе молиться, приносить Богу покаяние за свою жизнь. Но что значит это покаяние? Покаяние не заключается в одном сожалении о том, что мы совершили несовместимого с нашим человеческим достоинством и с той любовью, которую Бог к нам имеет. Покаяние в том, чтобы, осознав это, постоянно выправлять свою жизнь, постоянно одергиваться, постоянно вновь находить потерянный или презренный нами путь. Поэтому нам надо глубоко осознавать, что в нас несовместимо с нашим человеческим величием, с величием Христа, данного нам образа, к которому мы должны стремиться, со святостью Духа, который нам дан, нас действует и живет, с величием нашим, со славой Божией. Каждый должен задуматься над собой, потому что каждый из нас — при всей общности нашей греховности, отделен от Бога, оторван от своих собственных глубин, разобщен с ближними по-иному. Мы все грешим по-своему. У каждого из нас своя особенная слабость, уязвимость. И поэтому в течение времени, которое будет предшествовать исповеди, задумаемся каждый над самим собой, что меня отделяет от Бога, что меня отделяет от ближнего, что меня постоянно вырывает из моих собственных глубин и делает меня поверхностным, ничтожным, пустым, голодным.
0: Мы грешим, каждый из нас порознь. И вместе с этим мы грешим и как христианское общество. Каждый из нас порознь и все в складчину, мы представляем собой общество, так не похожее на Христа, его апостолов и святых. Нельзя отговариваться тем, что не каждый может быть святым, что не каждый может уподобиться Христу. Чего мы способны добиться, мы не можем знать. Но что мы можем сделать, что мы можем побеждать в себе или в своей среде, мы часто знаем слишком хорошо и отворачиваемся, потому что легче покаяться, чем перемениться, легче поплакаться, нежели изменить свою жизнь.
1: Дорогие слушатели, прозвучала очередная программа по книге «Человек перед Богом». Эта книга составлена по беседам владыки Сурожского Антония. Читали Валерий Утенков и Ольга Суровикина.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

Песнопение «Буди имя Господне» композитора Александра Никольского прозвучало в исполнении Уральского государственного камерного хора.

0: У микрофона Александр Ратников, здравствуйте. В православном просветительском центре при храме Феодоровской иконы Божией Матери состоялась беседа архимандрита Иоаннуария Ивлеева на тему «Воскресение Христово в творчестве Владимира Соловьева». Сегодня я предлагаю вашему вниманию первую часть беседы.
1: Тема «Воскресения Христова» и «Воскресения вообще» не очень отражена в творчестве, в основном творчестве Владимира Соловьева, в таких его работах, как «Оправдание добра», «Учение о богочеловечестве» и так далее. Если вы внимательно читаете все эти философские или философско-богословские труды, то вы видите, что как-то тему воскресения он всегда обходит некоторым невниманием. И вот только в последние годы все ярче и ярче она о себе заявляет. Неудивительно, что его одной из последних работ была работа, которая называется «Судьба Пушкина». Сразу после несчастной смерти поэта в образованных кругах стали раздаваться голоса: «Ах, как рано он умер! Ах, как много он мог бы еще сочинить прекрасных произведений! Ах, какая жестокая, какая слепая, неумолимая судьба постигла его!» Отталкиваясь от этих рассуждений досужей публики, Владимир Соловьев пишет очень интересную, замечательную работу «Судьба Пушкина». Да, он соглашается с тем, что в обыденном сознании многое приписывается судьбе, року. Судьбу называют враждебной судьбой, слепой, бессердечной, беспощадной, жестокой. Иногда с некоторой насмешкой говорят об иронии судьбы. И все эти выражения предполагают, что наша жизнь зависит от чего-то нам неподвластного, от либо равнодушной судьбы, либо от злобной и жестокой судьбы. И именно об этом говорит одно из стихотворений Пушкина, помните? «И пусть у гробового входа молодая жизнь будет играть, и равнодушная природа красою вечную сиять». Когда в понятие «судьба» подчеркивается это свойство равнодушия, то под судьбою имеются в виду именно вот природа, физические законы этого мира, согласно которым хочешь, не хочешь, ты уходишь в небытие, рано или поздно. А когда говорится о судьбе злосчастной или даже злобной, жестокой, враждебной, то в понятие судьбы вкладывается и какой-то еще нравственный смысл. И понятие судьбы связывается с каким-то злобным, демоническим, адским началом в этом мире. Конечно, в действительности, указывает Соловьев в своей работе о Пушкине, в нашей жизни есть и то, и другое. Есть и законы равнодушной природы, природы, которой совершенно наплевать на то, когда и как вы умрете. А есть и злое, сатанинское начало в мироздании, и человеку приходится иметь дело и с тем, и с другим. Но возникает вопрос, окончательно ли человек зависит от этих сил, материалисты сказали бы, от равнодушной природы, язычники сказали бы, какие-нибудь греки, от слепой, а подчас и злобной судьбы, определяемой какими-то богами. Действительно ли эти силы окончательно определяют ход нашей жизни и решают ее исход? Это проблема, этот мучительный вопрос, в общем-то, стоит перед каждым человеком или встает рано или поздно. Либо в детстве люди задают вопросы о том, а что будет после, а как это умереть. Либо уже ближе к закату своей жизни люди все чаще и чаще задаются этим вопросом о том, а что дальше. И вот в работе «Судьба Пушкина» Соловьев, может быть, несколько суховато и по-философски, но, в общем, замечательно доказывает, что нет, не злая судьба определяла путь Пушкина, и не только равнодушная природа, и то, что мы называем судьбой, лучше всего было бы назвать промыслом Божьим. Там это показано замечательно. Вот это было написано где-то в 1897 году. И в это же время Соловьев вообще занимает вопрос вот судьбы и влияния божественного на человека. С одной стороны, влияние природы, злых сил, с другой стороны, божественных сил, и какое участие сам человек принимает в содействии либо тому, либо другому. Вот он пишет о судьбе Пушкина. Кроме того, у него появляется работа «Судьба Лермонтова», и особенное внимание он уделяет еще одной книге о судьбе – это «Жизненная драма Платона». В это время, начиная с середины 90-х годов, Соловьев энергично занимается переводом диалогов Платона. И появляются первые 4 диалога, переведенные им. И он пишет комментарии к этим своим переводам и придает им очень большое значение. Между этим великим греческим философом и русским нашим философом, его учеником, было какое-то духовное родство и, можно сказать, почти конгениальность. Логические, сухие, рациональные схемы, наподобие тех философов, которые являются классиками немецкой философии, такие как Кант, Гегель, были чужды Платону. Те из вас, кто читал его сочинения, помнят, что это живые, поэтические, наполненные жизненными соками диалоги, разговоры между людьми. Замечательные художественные произведения. Но примерно то же самое мы можем сказать и о сочинениях Соловьева. Как Платон был не только философом, писавшим красивые философские сочинения, похожие почти на романы или на пьесы, и в то же самое время был прекрасным поэтом, также и Соловьев был художественным философом и в то же самое время довольно известным поэтом. Соловьев чувствовал Платона как свое второе «я», и поэтому переводил его. Вот его статья о жизненной драме Платона – это блестящий опыт жизнеописания человека, и не только, но это горячая исповедь его собственного сердца. Жизнь Платона Соловьеву представлялась трагедией, завязка которой лежала в жизненной драме его учителя Сократа. Сократ был праведником, которого очень любил Платон. Вообще вся фигура Сократа приобрела для Платона универсальный характер. Как бы вопрос, быть на земле или не быть правде, нравственной справедливости, нравственному началу. И вот оказывается, нет правды на земле. Сократ не смог победить, несмотря на то, что вот это был человек самый праведный в своем окружении. Но его, который в глазах Платона был, ну, едва ли не божествен, постигла неудача. Жители его родного города принудили его покончить жизнь самоубийством. То есть, ну, это была своеобразная казнь. Это дало толчок для философской системы Платона. Чтобы спасти правду хоть как-то, вот не может же не быть правды, ведь наше сердце требует ее. Поэтому Платон объявил, что этот мир не настоящий мир, вот этот нас окружающий мир физической реальности, не настоящий мир, что существует другой мир, в котором живет правда. Это мир идеальный, мир идеи. Ну, вот отсюда появилась идеалистическая философия, или ее еще называют философия дуализма, в которой существует два мира – мир материи и мир идей. Таково жизненное происхождение платонического идеализма. Как соединить эти два мира? Платон указывал на такое соединяющее начало между этими двумя мирами, на эрос. Ну, под эросом надо понимать не то, что мы сейчас понимаем под эросом, а под эротикой. Ну, мы бы сказали лучше словом «любовь». Такая попытка соединить мир реальный и мир нравственной правды через любовь, через дух любви, Платону эта попытка не удалась. То есть человек одной силой ума, своего гения, своего умозрения, своей личной нравственной правды – не может как бы в действительности исполнить своего предназначения, то есть победить неправду, победить смерть не в умозрении только, но и в реальности, в действительности. А это ведь путь христианский, путь богочеловеческий, а для Платона, естественно, такой путь был закрыт. И все же Соловьев следует во многом Платону и претерпевает в своей жизни примерно ту же самую драму, которую претерпел и Платон, который в конце жизни разочаровался в собственных усилиях, так и Соловьев к концу жизни подходит к разочарованию ко всей своей прежней философской установке. И вот уже под самый занавес, в самые последние годы XIX века, Соловьев пишет свои воскресные письма. Это целый ряд писем, таких небольших публицистических статей, которые он пишет в 1897-98 году, начиная с января месяца или с февраля, каждое воскресенье по одному письму. Поэтому они называются «воскресные письма». Когда дело подошло к апрелю, то там уже были воскресенья и великопостные, а в конце концов и пасхальное воскресенье, так появляются его пасхальные письма, то есть затрагивающие воскресенье пасхального периода. От этих писем веет уже совершенно новой философской тенденцией, а главное и нравственной, и религиозной новой тенденцией. В одном из первых писем Соловьев пишет: «Однажды, пользуясь остановкой поезда, он вышел из вагона и пошел в лес, стал думать о своей жизни. И вдруг он понял, что в его возрасте, когда жизнь уже, надо считать, как он пишет, прочим временем живота нашего, человек должен остаток своих сил направить на одну только цель – обеспечение совершенного бессмертия». Ну, вот так вот почти по-детски, прямолинейно и несколько наивно он пишет. А что для этого надо делать? И тут Соловьев все же пока приходит к своим прежним аскетическим установкам. Надо обратить внимание на свои страсти. Но если раньше он писал о том, что надо умерщвлять собственные страсти, ну вот как аскеты средних веков, как подвижники даже времени близкого к Соловьеву, или как буддисты какими-то, теперь он пишет, что надо страсти не умерщвлять, а преобразовывать. Вот эти силы, страстные силы души, надо направлять к добру, чтобы они стали духовной силой, как он пишет, живой водой, текущей в вечность. Конечно, эта точка зрения тоже далека от, еще, так сказать, от христианского истинного взгляда на наше бессмертие, но все же какое-то продвижение в этом направлении чувствуется. И постепенно, особенно вот это чувствуется уже в пасхальных письмах, вера в действительное воскресение Христова и в бессмертие человека стоит в центре внимания Соловьева, в центре всей его духовной жизни. Христос воскрес. Вот все сводится для него к этой великой истине. И даже в частных записках, небольших письмах пишет вот с некоторой шутливостью. «Христос воскресе», пишет он одному из своих друзей. «Дорогой глубоко уважаемый, ну, там, Михаил Матвеевич, за достоверность факта ручаюсь честным словом. Христос воскрес». Или вот матери он пишет: «Хотя сегодня только четверг, но смело могу вас уверить, матушка, что Христос воскрес». Ну, в этом во всем есть, конечно, шутливая ирония, которая скрывает, в общем-то, то, что человек постоянно думает об этом. И вот 11-е из этих писем, пасхальное письмо, так и называется: «Христос воскрес». Это очень интересное письмо. Вот его начало. «Христос воскрес» – это первая решительная победа жизни над смертью. Непрерывная война между ними, то есть между жизнью и смертью, между живым духом и мертвым веществом, образует в сущности, пишет Соловьев, всю историю всего мироздания. Хотя и много насчитывалось побед у духа до воскресения Христова, но все эти победы были неполные и нерешительные. И вот здесь, конечно, следуя очень модному тогда веянию дарвинизма и вообще эволюционизма, учений о прогрессе непрерывном, Соловьев, конечно, поддавался всем этим влияниям, пишет сначала о великой победе жизни, когда среди костного неорганического вещества закишели и закопошились мириады живых существ, то есть о возникновении жизни из мертвого. Вот это был первый шаг, первая победа. Живая сила овладевает мертвыми элементами, делает их материалом для своих форм, и при том, какое огромное и все возрастающее богатство форм, какая замысловатость, какая смелость целесообразных построений, от мельчайших зоофитов до великанов тропической флоры и фауны. Но смерть только смеется над всем этим великолепием. Она реалистка. Прекрасные образы и символы ее не пленяют. Она знает, что красота природы – только пестрый яркий покров на непрерывно разлагающемся трупе. Но разве природа не бессмертна? Всегдашний обман. Говорят об умирающей, вечно возрождающейся природе. Какое злоупотребление словом! Если то, что сегодня рождается, не то же самое, что умерло вчера, а другое, то в чем же здесь возрождение? Из бесчисленного множества мимолетных смертей ни в коем случае не выйдет одна бессмертная жизнь. Так что это такая победа Пирова, можно сказать, не настоящая победа жизни над смертью. Зло... Соловьев не пишет «грех», а пишет просто о зле каком-то. Зло искажает даже Божию заповедь «плодитесь и размножайтесь». Зачем? Не для того, чтобы расширить, упрочить, увековечить собственную жизнь, а для того, чтобы поскорее исчезнуть, чтобы было кому сменить и заменить вас. Наполняйте землю своими смертными останками, будьте только местом для следующего поколения, которое, в свою очередь, лишь станет мостиком для следующего поколения и так далее, постоянно возобновляющийся обман смертной жизни. Так что эта жизнь только кажущаяся, которая нас окружает, жизнь природы, равнодушной. Но, пишет дальше Соловьев, следуя вот этой теории прогресса и эволюции, война между жизнью и смертью вступает в новый фазис. С тех пор, когда эта война ведется уже существами не просто живущими и умирающими, но сверх того еще и существами мыслящими о жизни и смерти, то есть появление разума, как бы новый шаг в этом направлении. Но мысли о победе еще не означают победы. Герои человеческой мысли, великие мудрецы и Запада, и Востока, ну, такие как Будда, тот же самый Сократ, все они умерли, умерли и не воскресли. Так что сила физическая неизбежно побеждается смертью, а сила умственная хоть и стремится к победе, но она недостаточна, чтобы победить смерть. И вот только беспредельность нравственной силы, пишет Соловьев, дает жизни абсолютную полноту. Ну, все это согласно разделению самого Соловьева, который следует здесь немецкой классической философии. Вся философия делится на несколько разделов. Учение об истине называется онтология, это то, что нас окружает, то, что есть, а также гносеология, наше познание этой истины, учение о красоте – это эстетика, и учение о правде – это этика. Под правдой понимается нравственное добро. Ну вот, видите, эстетика, как бы мы ни наслаждались видами прекрасной природы, но она оставляет за собой только трупы, так что эстетика нам ничего не дает. Познание окружающего мира, а в том числе и знание о жизни и смерти, то есть вот онтология и гносеология нам тоже ничего не дают. Но вот зато этика, нравственное начало, если оно овладевает человеком, то оно, мол, может привести к победе. Но не каждого человека, потому что у человека нет вот этой беспредельной силы нравственной. Но вот
2: распятый Сын Человеческий, пишет Соловьев, и в то же самое время Сын Божий, который почувствовал себя оставленным и людьми, и Богом, и при этом молившийся за своих врагов, вот он-то не имел предела для своей духовной силы, и никакая часть его существа не могла остаться добычей смерти. Поэтому Христос воскрес всецело, не только своей душою, но и своей всей природой. Таким образом, воскресение Христово, утверждает Соловьев, есть тем самым торжество разума, логоса, разума в этом мире. И оно есть чудо. Но тут же Соловьев добавляет, чудо в каком смысле? Лишь в том смысле, в каком всякое новое проявление чего-то необычного, невиданного удивляет и заставляет нас чудиться. А на самом деле, как появление органики из неорганики, то есть первого живого существа, какой-нибудь клеточки среди мертвых минералов, как появление первого разумного существа Адама над царством бессловесных животных были чудом, так и появление всецело духовного и не подлежащего смерти человека, первенца из мертвых, тоже чудо. Но то, что нам представляется чудом, должно пониматься как нечто совершенно естественное, необходимое, как совершенно разумное событие. И если бы Христос не воскрес, мир оказался бы бессмыслицей, царство зла, обмана, смерти. Ну, тут Соловьев следует увещеваниям апостола Павла. С одной стороны, вроде бы здесь говорится о том, что весь тварный мир, сотворенный Богом, он движется к какой-то цели, причем движется естественным путем. Вот появляется жизнь, вот потом жизнь развивается, появляется еще разумный человек, а потом разумный человек развивается, ну, появляются какие-то мудрецы там, да, но они недостаточны, и появляется, наконец, вот такой вот сверхдобрый человек. У Соловьева этот элемент эволюционизма естественного присутствует здесь, хотя постепенно появляются и соображения о том, что все-таки это не просто человек, но Бога-человек. Он же ведь еще и Сын Божий. Но вот эта божественность Иисуса Христа как-то все-таки не подчеркивается у него. Он прежде всего выступает здесь как философ, выученик такого гегельянского, что ли, толка, что все устремляется к какому-то саморазвитию. Надо сказать, что подобные тенденции в религиозной философии не единичны. Ну, например, 20 век показывает нечто похожее, скажем, в католической религиозной философии. Я имею в виду Тейяра де Шардена, где тоже говорится об эволюции. Это был великий эволюционист, открывший нам синантропа, там, делавший раскопки в Китае, и в то же самое время крупный религиозный мыслитель. Он говорит о том, что все эволюционирует ко Христу. Ну, возможно, вам известно, что эта философия была не просто отвергнута, но и запрещена Римской Церковью. Потому что все же христианство нам утверждает вслед за апостолом Павлом, что всякая мудрость человеческая является глупостью перед лицом Божьим. И всякая глупость Божия является истинной мудростью. Помните, Евангелие Христово есть соблазн для иудеев и безумие для эллинов, то есть глупость для мудрых людей. Бог вторгается в свое творение непредсказуемым образом. Никакие человеческие размышления об эволюции здесь не помогут. Более того, само понятие прогресса никем не доказано, хотя мы видим какие-то явные следы его, они отражаются на каждом из нас, и мы видим его в нашей повседневной жизни. Прогресс технический, прогресс медицинский. Ну вот сейчас очень много, например, говорится о страшном 20 веке с его убийствами, с его кровавыми войнами. Но ведь все это является, ну, как бы досужими, в общем-то, разговорами на кухне, не более того. Потому что, если вы посмотрите на статистику, а есть же ведь такая наука, как big history, большая история человечества, человеческой популяции, так сказать. Есть такое понятие «коэффициент кровопролитности». В социологии это, есть такое понятие. Так вот, этот коэффициент кровопролитности неуклонно понижается, причем понижается очень сильно. Это число убийств в единицу времени на какую-то группу населения. Если вы возьмете какие-нибудь пещерные времена, или Древнюю Грецию, или там времена, скажем, Римской империи, или Средних веков, или 19-й даже век, то вы увидите, что крови пролилось гораздо больше, чем в страшном 20 веке. Убийств становится все меньше, меньше и меньше в относительном плане, по сравнению с ростом населения. А рост населения, демография, подумайте, еще на грани 18-19 веков самая длинная продолжительность жизни человека была во Франции времен Французской революции, это конец 18 века, это 23 года, а так по Европе в среднем 20 лет, ну, за счет детской смертности, конечно, в основном. Детская смертность ведь была колоссальная. Из 10 родившихся детей только двое давали дальше потомство. Сейчас, если мы встречаем детскую смертность 5% где-нибудь в Африке, то это считается катастрофа. А так вообще вот в наших странах, европейских, в Америке, ну, говорит 0,0,0,0, там сколько-то процентов. Да. То есть прогрессы, вот такие видимые прогрессы в биологии, в медицине, конечно, за счет вакцинации и так далее, в технике, конечно, видны. И все же, ведь одновременно с этим нарастает и непредсказуемость дальнейшего. Те же социологи нам говорят о том, что опасность, непредсказуемость, опасность катастроф каких-то, она нарастает. Нарастает по логарифмическому закону. Кривая логарифмов, она постепенно стремится к вертикали. Да? И вот эта вот вертикаль будет достигнута в середине 21 века, если все будет идти теми же самыми темпами. Это такие очень неутешительные прогнозы делаются. Так что одновременно с прогрессом мы видим и нарастание ощущения конца света. В общем-то, вот есть такое предощущение у футурологов и у экологов и так далее, и так далее. И поэтому вот эти размышления Соловьева, они его подводят к такому догматически безупречному утверждению о том, что воскресение есть не что-то естественное для человека, а есть действительное вторжение божественного в человеческую жизнь и в жизнь природы. Но в воскресных письмах 97 года это еще не совсем чувствуется. Но помните, когда умер Соловьев? В 1900 году. Ему оставалось жить всего 2-3 годика. И вот тут случается с ним некое событие, которое упоминает несколько авторов, следуя его личным рассказам. Это было в 1898 году. Событие, которое резко поменяло его отношение к злу и в этом мире, к тому, что зло одними только нравственными усилиями человека, даже самого прекрасного, победить невозможно. Вот об этой своей перемене он упоминает в предисловии к трем разговорам. Вообще говоря, учение о зле, ну, о смерти есть очевидное зло. Это говорит наше нравственное чувство. Никому из нас не хочется умирать и видеть наших ближних умершими. Отношение к злу было самым разным на протяжении всей философии человеческой. Нас интересует, прежде всего, конечно, философия христианская. Блаженный Августин занимался этой проблемой и считал, что зло есть лишь естественный недостаток, несовершенство, нечто исчезающее с ростом добра. Творение есть добро. Вот этот недостаток добра есть зло. То есть фактически зла-то и нет, есть только недостаток добра. Это такая очень хитрая позиция, а другая, противостоящая ей, говорит о том, что зло не есть просто отсутствие чего-то, ноль, недостаток или даже минус, добро, а есть реальная, действительная сила, которая посредством искушений, соблазнов, прямых вторжений, вторгается в наш мир. И чтобы успешно бороться со злом, надо иметь какую-то силу, а эту силу черпать в ином порядке бытия, в божественном, а не в человеческом. Вот до сего момента вся философия Соловьева склонялась к точке зрения блаженного Августина, что зло не субстанциально, что оно не имеет собственной сущности, собственной субстанции. Это только отсутствие блага. И вот теперь был какой-то такой случай, какое-то мистическое переживание у Соловьева, которое заставило его поверить, как он пишет, в черта. Что это произошло с ним? Его племянник пишет так. Существует предание, что в первый день Пасхи, войдя в каюту парохода во время путешествия, его последнее путешествие в Египет было, Владимир Сергеевич увидел в каюте на подушке сидящего черта в виде мохнатого зверя. Владимир Сергеевич обратился к черту со словами: «А ты знаешь, что Христос воскресе!» Пасха была, да? Тогда черт бросился на Владимира Сергеевича с кулаками, закричал: «Не воскрес! Не воскрес!» и избил его. Потом Соловьева нашли без сил в обмороке, лежащего в каюте на полу. Так рассказывает его племянник. Ну, были и другие рассказы со слов Соловьева. Ну, в общем, похожие сообщения, по всей видимости, какое-то мистическое переживание. Он же не врунишка был, Соловьев, все-таки что-то с ним такое случилось. А уж как описываются мистические переживания, ну, мы знаем, что они могут быть описаны часто в самых таких удивительных символических формах, которые доступны для нашего ощущения, понимания, да? Так что вот такой реальный опыт был у него. О чем он потом пишет и в своих стихах.
0: Вы слушали первую часть беседы архимандрита Иоаннуария Ивлеева на тему «Воскресение Христово в творчестве Владимира Соловьева». Продолжение в эфире «Радиоград Петров». Беседу внимательно выслушал Александр Ратников. До новых встреч в эфире.
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:20.

0: духовный концерт «Вознесу тебя, Боже мой» на стихи из псалма 144 композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державину с молоду указывали на его погрешности. Когда-то Дмитриев, Капнис, Львов исправляли его стихи. Теперь Дмитриев был в Москве, Львов в могиле, а с Капнистами у Державиных года 4 тому назад вышла ссора. С тех пор они не видались, они писали друг другу. Причина ссоры осталась семейной тайной. Кажется, тут замешаны были сразу дела сердечные и денежные. В годы поэтической молодости Державин принимал поправки и переделки довольно охотно, потому что верил в просодию и грамматику и признавал свою неосведомленность. Это в особенности касалось стихосложения. Тут он по большей части безропотно подчинялся учителям. Они же действовали решительно. Державин написал «Ласточку». «О, домовитая ласточка! О, милосизая птичка, грудь краснобела, косаточка, летняя гостья, певичка, ты часто по кровлям щебечешь, над гнездышком сидя поешь, крылышками движешь, трепещешь, колокольчиком в горлышко бьешь». Капнист пришел в ужас от совершенных здесь беззаконий и принаивно переложил всю пьесу правильным четырехстопным ямбом, исправив рифмы. К счастью, Державин внезапно уперся и этим спас одно из лучших своих созданий. Вообще он старался усвоить правила, выработанные не для одной русской поэзии, освещенные временем и авторитетами. Всю жизнь он относился почтительно к просодическому канону и не смел на него посягать. Только органические особенности русского языка дали ему простор и возможность осуществить некоторые ритмические и фонетические вольности. Таковы обильные перехи, спандеи среди хореев и ямбов, введение рифмоидов, квазикакофоническая инструментовка, все, с чем при жизни Державина и после него боролись. Более или менее успешно и к чему в конце концов все-таки обратились, иногда лет через 100 и больше. Не так было с языком. Тут подчинялся он лишь сперва по ученической робости, а потом только в тех случаях, когда доводы ему нравились. Постепенно он становился все менее уступчив, пожалуй, делался осмотрительный, но зато и упрямее. Понял, что учителя сами бродят в потемках, не видел, чему и у кого можно учиться по-настоящему, и в значительной мере был прав, потому что застал русский язык в один из самых бурных и сложных периодов его вечного становления. Грамматика, всегда заметно отстающая от жизни самого языка, не успела еще понять и закрепить его навыки, отчасти неисследованные, отчасти меняющиеся. Тогдашней филологии русской это было и не по силам. У Державина не было оснований верить в существование прочной и обоснованной грамматики. Не видя установленного закона, чувствовал он себя вправе поступать вольно, подчиняясь лишь внутреннему чутью и обычаю, но более свободной филологической морали. Своих законов он никому не навязывал, признавая за всеми право на ту же вольность, какую сам пользовался. Потому-то он защищал и Карамзина. По отношению к современной ему грамматике он стал анархистом, но нельзя поручиться, что он не стал бы таким же по отношению ко всякой другой. Слишком еще была глубока его связь с той первобытной, почвенной, народной толщей, где происходит само зарождение и образование языка. И куда грамматист принужден спускаться для своих исследований, как геолог спускается в глубину вулкана. Для грамматиста благо есть то, что правильно, то есть учтено и зарегистрировано. Для Державина правильно все, что выгодно и удобно, что способствует его единственной цели – выразить мысль и чувство. Его эстетика полностью подчинена выразительности.
В русский язык, не смущаясь, заносит он германизмы, как первобытный пастух тащит к себе овец из чужого стада. Здесь опять же причина его сочувствия Карамзину, хотя психология Карамзина, разумеется, не совпадала с его психологией. Он любил все попышнее, пожирнее, пошумнее. Таков и язык его, пышный, жирный и шумный. Он хотел выразить себя полностью и того достиг даже в языке. Однажды, когда Дмитриев и Капнист слишком пристали к нему со своими поправками, он вышел из себя и воскликнул: «Что ж вы хотите, чтобы я стал переживать свою жизнь? По-вашему?» В слове видел он материал, принадлежащий ему всецело. Нетерпеливый, упрямый, порой грубый, он и со словом обращался

В августе месяце рукопись всех четырех томов была сдана в типографию Шнора, что на Невском проспекте, в доме лютеранской Петропавловской церкви, а в феврале 1808 года сочинения Державина появились в продаже. Зима таким образом ушла на возню с корректурами, переговорами, с книгопродавцем и прочие хлопоты, сопряженные с выходом книг. Державин немало суетился, волновался, но далеко не одно это дело занимало его в ту зиму. Переживал он тревогу вовсе иного рода. В его доме все чаще стали встречать Наталью Алексеевну Колтовскую, ту самую, которой Российская империя отчасти была обязана преобразованием Сената и учреждением министерств. Державин был очень привязан к Даше, она к нему, но победить ее врожденное бесстрастие ему так и не удалось. Однажды к ее портрету написал он четверостишье, в котором слышно разочарование, если не досада. «Минервы и Церес, Дианы и Юноны, ей нравились законы, но в дружестве с одной Цитерой не жила, хоть не дурна была». Что измены Державина и ее все-таки мучили, в этом нет ничего удивительного. Понятно и то, что самому Державину семейные нелады становились с годами в тягость. Довольство, здравие, согласие с женой, покой мне нужен, дней в останки. Однако же, как ни старался он не колебать семейного мира, сердечная рана, давно уже нанесенная, теперь-то вдруг и заныла сильнее. Колтовске было лет 30, красавица, модница, богачка, разойдясь с мужем, она не упускала пользоваться свободой. Будь Державин моложе, роман мог бы разыграться беззаботно и весело, но Державину было 64 года, он старел и несколько робел перед нею, раньше с ним этого не случалось. Голубоглазая красавица вызывала в нем чувства мечтательные, нежные, почти молитвенные, которых она не стоила и которыми ей, быть может, забавно было играть. От этого она казалась ему еще более идеальной. Летом она приезжала гостить на Званку. Державин не смел перед ней явиться Анакреоном. Он смотрел на нее снизу вверх и прилагал для нее сонеты Петрарки, те, в которых было наиболее меланхолии. В конце концов, во время уединенных прогулок его воздыхания были вознаграждены. Колтовская не собиралась походить на Диану, но чем сладостнее и внезапнее было счастье, тем более мук оно в себе заключало. Державин каждый миг чувствовал всю его случайность и непрочность. Колтовская, наконец, уехала, Державин затосковал, кинулся следом за ней в Петербург, но здесь она не в пример была холоднее, что было летом, то ни к чему не обязывало ее зимой. Державин мучился и с прощальной нежностью вспоминал блаженные те места, где воздух свежестью своею ей спешил благоухать, травки, смятые под нею, не хотели восставать, где я очи голубые небесам подобно зрел, с коих стрелы огневые в грудь бросал мне злобный лель. О, места, места священны, хоть лишен я вас судьбой, но прелестны вы, волшебны и столь милы мне собой, что поднесь о вас вздыхаю и забыть никак не мог, с жалобой напоминаю, мне последний, слышьте, вздох.

Преосвященный Евгений, в миру Евгения Болховитинов, учился некогда в Московском университете и в ранней юности близок был к Новикову. Потеряв жену и детей, в 1800 году он постригся в монахи, состоял префектом Петербургской духовной академии,

затем был назначен епископом старорусским и новгородским викарием. Поселившись в Хутонском монастыре на Волхове, верстах в 40 от Званки, он не оставлял любимых трудов по истории литературы и, в частности, составлял словарь русских писателей. Летом 1805 года дошел он до буквы «Д» и обратился к Державину за сведениями касательно его биографии. В августе он посетил Званку, где препроводил с отменным удовольствием время целые сутки. Начитался, наговорился и получил еще надежду впредь пользоваться знакомством нашего Горация, слыша собственными ушами тысячи эх около его живущих, и теперь только понял, что такое в его сочинениях значит «грохочет эхо». Они подружились. Несмотря на разницу лет, Евгению было всего 38, Державину за 60, Державин не раз принимал Евгения у себя, не раз ездил к нему в Хутынь. Ему же он посвятил жизнь званскую, для него же составил краткую свою биографию и тетрадь примечаний к стихам. С тех пор мысль изложить и то, и другое более обстоятельно уже не покидала его. Однако же он медлил с примечаниями, потому что и самые стихи были еще не собраны, не изданы, а с биографией, потому что, может быть, еще в ту пору еще не считал ее завершенной, втайне мечтал вернуться к делам государственным. Потом он этой мечты лишился. Потом были изданы первые 4 тома стихов, пора было приступать к работе. На Званке, несколько в стороне от дома, над самой рекой, высился крутой холмик. В народе звали его Курганом, по преданию под ним тлели кости древнего колдуна, оборотня, злого гения этих мест, еще называли того колдуна волхвом, отчего будто бы и сама река получила свое призвание. На холме стояла беседка. В летние месяцы 1809 и 1810 годов Державин стал ходить сюда каждый день со старшей племянницей Лизой Львовой. Он диктовал ей свои объяснения в том порядке, как шли стихи в книгах. Лиза писала на больших листах синей грубоватой бумаги, которую после сшивала тетрадями. О каждой пьесе Державин рассказывал, с какими событиями и людьми она связана, из чего или ради чего возникла, какие имела следствия. Часто он этим не ограничивался и начинал объяснять отдельные строфы, стихи, даже слова. Таких примечаний порой набиралось до 50 и больше к одному стихотворению. Некоторые были совсем короткие, строка 2, другие растягивались на много страниц. Они пестрели историческими и просто житейскими анекдотами, в них раскрывались имена и намеки, воскресали подробности, мелочи, которые тем любовнее сохранялись памятью, что им не нашлось места в самой поэзии. Эти мелкие примечания Державин писал с особенным удовольствием, еще потому, что восстановлял в них не только поводы к творчеству, но отчасти и самый ход творчества, лишь в обратном порядке. Ему нравилось разоблачать бесчисленные аллегории, метафоры и другие приемы своей поэзии, в которых было заключено ее двойное знаменование. Нередко он делал это с очаровательным простодушием, быть может, несколько и лукавым. Ну, например, дойдя до стихов: «На сребророзовых конях, на златозарном фаэтоне». Он пояснял: у князя Потемкина был славный цук сребророзовых или рыжесоловых лошадей, на которых он в раззолоченном фаэтоне езжал в армии. К величественным словам: «Не заключит меня гробница, средь звезд не превращусь я в прах». Он спешил приписать: «Средь звезд или орденов совсем не сгнию так, как другие». Вероятно, ему и впрямь хотелось блеснуть реальную обоснованностью своих гипербол-аллегорий, но главное наслаждение заключалось не в том. Предметы реального мира некогда возносились его парящей поэзией на страшные высоты, где уж переставали быть только тем, чем были в действительности. Теперь Державину было любо возвращать их на землю, облекать прежней плотью.
Для поэта была и действительно спит в его поэзии чудным сном, как бы в ледяном гробу. Державин будил ее грубовато, весело, превращая поэзию в действительность, как некогда превращал действительность в поэзию, он совершал прежний творческий путь, лишь в обратном порядке, и как бы сызнова переживал счастье творчества. Если взглянуть со стороны, это грустный путь, и радости-то его горьковаты, но он всегда греет сердце поэта, уже хладеющее. Так разрозненными отрывками оживлялось перед Державиным его поэтическое и житейское прошлое. Когда работа уже подходила к концу, настала очередь стихотворения «Признание». Оно было написано 2 года тому назад. Державин его перечел, подумал и велел Лизе отметить его как объяснение на все свои сочинения. «Не умел я притворяться, на святого походить, важным саном надуваться и философа брать вид. Я любил чистосердечье, думал нравиться лишь им, ум и сердце человечье были гением моим. Если я блистал восторгом, струн моих огонь летел, не собой блистал я, Богом, вне себя я Бога пел. Если звуки посвящались, лиры мои я царям, добродетелями казались, мне они равны богам. Если за победы громкие я венцы сплетал вождям, думал перелить в потомки души их и их детям. Если ж где вельможам властным смел я правду брякнуть вслух, мнил быть сердцем беспристрастным, им, царю, отчизне друг. Если ж я и суетою сам был света обольщен, признаюся красотою, быв плененным, пел и жен, словом жег любви, коль пламень, падал я, вставал в мой век. Брось, мудрец, на гроб мой камень, если ты не человек».

Просторный, квадратный двор державинского владения на Фонтанке был обнесен колоннадой. За колоннами справа и слева двухэтажные флигеля шли в глубину двора, где примыкали они к двухэтажному дому с аллегорическими фигурами на фронтоне. Со двора и с улицы казался дом невелик, да таков он и был, когда купили его лет 20 тому назад при жизни Екатерины Яковлевны. В ту пору высился он довольно одиноко на обширном участке, принадлежащей к нему земли. Однако ж на этой земле Даша сумела хозяйничать не хуже, чем хозяйничала в деревне. Ее заботами и трудами воздвигли сначала упомянутые два флигеля, и после и самый дом разросся в несколько раз. Два узких длинных его крыла раскинулись вправо и влево, образуя за флигелями два боковых двора, где опять-таки появились строения, занятые людскими службами. И затратить здесь большую сумму никак было невозможно, поэтому делать все без плана, в разное время, по мере возможности и смотря по надобности. Только в 1809 году постройки были закончены и оказались немного разбросаны. Зато представляли собою целую усадьбу. Тут были конюшни, коровник, птичник, каретные и другие сараи, навесы для дров, сеновалы, ледники, кухни, прачечные и даже, наконец, небольшая бойня. Не считая кухонь, сеней, передних лестниц, коридоров и тому подобного, в доме и флигелях имелось до 60 жилых комнат, так что часть флигелей, небольшая, впрочем, Даша сдавала в наймы. В большей же части жили ее многочисленные родственники. В левом крыле барского дома внизу помещалась очень большая столовая, рядом с нею буфет и три запасные комнаты для гостей. Правое крыло было занято двусветной залой, миновав которую попадали в домашний театр с несколькими рядами кресел и ложами по бокам. Еще несколько комнат было расположено позади сцены. В средней же части дома, той, что существовало уже при пленире, находились только швейцарская официантская диван, ванная, аванзала, прежде служившая залой, ныне же примыкавшая к новой двухсветной зале, а также круглая гостиница. Здесь висел огромный портрет Державина, жестко, но выразительно написанный итальянцем Тончи, художником, музыкантом, поэтом, безбожником и красавцем, одним из тех фантастических иностранцев, которых немало в XVIII веке заносили в Россию судьба и любовь к приключениям. Поэт был изображен во весь рост, в медвежьей шубе, меховой шапке, среди снегов, освещенных северной зарей, сзади со снежных скал низвергается водопад, внизу латинская подпись, сочиненная самим живописцем. Правосудие изображается скалой, пророческий дух розовым восходом, верное сердце белизною снега. Три стеклянные двери вели из гостиной на широкую полукруглую лестницу, по которой спускались в сад, раскинутый позади всего дома. Он украшен был лишь недавно на деньги, вырученные от продажи антических песен. В верхнем этаже сохранился от прежних времен серпяный диванчик, где некогда тень пленеры явилась Державину, где и поныне стоял ее бюст рядом с бюстом Державина. Справа к диванчику примыкала гостиная, слева столовая, тоже в том виде, как при Екатерине Яковлевне. Далее шли буфетная, кофешенская, девичья. Еще в средней части верхнего этажа помещались бильярдная, как раз над нижней аванзалой, спальня, маленький Дашин кабинет и кабинет Державина с венецианским окном, приходившимся в середине фасада прямо против ворот. Посреди кабинета стоял большой письменный стол, в стороне конторка, за которую Державин большую часть и работал. У стены высился диван, гораздо выше и шире обыкновенных, со ступеньками от полу, с полкой наверху и с двумя шкапиками по бокам. В шкапиках были ящики для хранения рукописей. На диване валялась аспидная доска с привязанным грифелем. Порою Державин ею пользовался, набрасывая стихи.
Верхний этаж правого крыла был занят вторыми светами залы и театра. За ними шли комнаты для прислуги. Камердинер Кондратий жил здесь. Из кабинетика Даши полукруглый коридор вел верхний этаж бокового флигеля в комнаты доктора, управляющего секретаря Аврамова, и в квартиры родственников. Население этих квартир все время менялось. В разные годы тут жили Бакунины, Ниловы, Львовы, Дьяковы, Ярцевы. Отсюда выходили замуж, женились, разлетались по свету и вновь сюда возвращались. Здесь всегда было шумно и весело. Шум и веселье заносились и в большой дом. Содержание такого громоздкого хозяйства обходилось недешево. Державины тратили в год 70 тысяч, которые Даша умела выколотить из имения. Но Державина был по душе усадебный уклад жизни, который в Петербурге напоминал ему Званку. Зиму и лето он вставал часов в 5 или в 6 утра. По утрам пил чай, кофе не любил. Часа в 2 обедал и в 10 ужинал. Его здоровье портилось. На людях он держался бодро, даже несколько суетливо, увлекался в беседах до чрезвычайности, но возбуждение проходило, и Даше с доктором наступал черед действовать. Он нередко прихварывал животом в особенности. По-прежнему любил поесть, но после плотных обедов случались припадки, во время которых он жаловался на одышку, раскаивался, давал зарок быть впредь воздержанней. Выезжал он не слишком много, являясь на публике в парике с мешком и в коричневом фраке при коротких панталонах и гусарских сапожках, над которыми были видны чулки. При случае он играл в карты, но уже без прежнего увлечения, без прежней удачи. 1500 в год полагалось от Даши на проигрыш. Но вечера, провождаемые дома в диванчике, нравились ему все более. Даша играла на арфе, племянницы пели. Белый пудель Милорд, потомок Фелицина, пуделя, погребенного в Царскосельском парке под пирамидой, иногда не выдерживал, подвывал, задрав голову. Тише пуделя вел себя кот, которому, слушая музыку, Державин тихонько чесал усы. Тем временем кто-нибудь из девочек почесывал за ухом самому Мурзе. И Мурза, наконец, дремал. Раз в неделю зазывались гости к обеду, который по этому случаю начинался часа в 4, затягивался до вечера и кончался с концертом. Вообще музыка в доме не переводилась. Державин больше всего любил Баха. Заслушавшись, иногда он вскакивал и ходил по комнате. Потом шаги его ускорялись, он размахивал руками и исчезал в кабинете. Тогда ждали новых стихов. После концерта молодежь затевала танцы до самой полуночи, а то и позже. Державин недолго на них любовался, если не было слишком важных гостей. Дарья Алексеевна часов в 11 уводила его наверх, укладывала в постель, а сама возвращалась к танцующим.

0: Страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 14 часов.

0: Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня в нашей программе вторая часть беседы с автором книги «Духовные вожди. Понятия харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века». Эта книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Студии религиоза» в 2025 году. Мой собеседник Вячеслав Александрович Ячменник, кандидат теологии, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, старший преподаватель кафедры систематического богословия и патрологии, научный сотрудник лаборатории исследований церковных институций. Здравствуйте, Вячеслав Александрович.
1: Здравствуйте.
0: Мы прошлую часть беседы о вашей книге завершили на вопросе о харизме как власти. И вы знаете, я вот хотела уточнить этот вопрос и попросить вас подробнее его пояснить, потому что духовные вожди — это такое тоже устоявшееся словосочетание, оно у вас в кавычках в названии книги. Но, в общем-то, книга посвящена именно харизме в православной церкви. Если харизма — это дар благодати, как вы рассказали в прошлой части беседы, то возникает вопрос, а как связаны дар и власть? Вы в прошлой части закончили на том, что для тех, кто обсуждал вопрос о харизме, для тех, кто хотел вернуть в церковь харизматическое служение, для них, да, это был в основном, может быть, даже, хотя не знаю, уточните, вопрос о власти в церкви. А насколько связаны дар, которым мы не можем управлять, это не от нас зависит. То есть, что от нас-то зависит в этой ситуации? Получается, мы должны уметь увидеть, что в человеке есть дар от Бога. Это вообще особое умение, которому что тоже нужно учиться. У нас этому не учат даже в духовных школах. Увидеть этот дар в человеке и дать ему право власти властвовать в нашей духовной жизни. Так получается? То есть как вообще этот вопрос понимать-то более интеллектуально, более осмысленно?
1: Прежде всего, такой дисклеймер, что, собственно говоря, не все представления о харизме в ее властном аспекте автором книги считаются нормативными. То есть я скорее тут подошел объективно к ситуации. Мне нужно было восстановить значение понятия, да, которое они использовали, чтобы потом переосмыслить или как-то попытаться доработать этот подход уже какими-то последующими авторами, которые будут более систематически рассуждать о теме харизмы в церкви. У меня исследование историческое скорее. Вы прям, да, говорите замечательно, что дар благодати и власть возникает определенное противоречие. И вы не одна в этом недоумении. Был такой американский социолог-философ Филипп Риф. У него книжка называется «Харизма. Дар благодати, который потеряли». И обвиняет в потере этого дара благодати он прежде всего теологов и социологов, которые в начале XX века восприняли это теологическое осмысление харизмы. С его точки зрения, вот этот подход к харизме как к чему-то властному повел интеллектуальную мысль мировую не в ту сторону. Но прежде всего он имел в виду теологов протестантских, для которых было важно противопоставить власть обычного христианина, который каждый обладает христианином с точки зрения протестантского богословия, власти вот такой церковной иерархии. Протестантизм идет против такой строгой католической иерархичности, против фигуры папы, то ему очень важно вот как-то эту власть уничтожить и ее распространить на всех христиан. Но мы видим, что в Новом Завете, протестант против этого ничего не скажет, да, что в Новом Завете есть определенные властные фигуры, которые все слушают. И протестант считает, что, ну, видимо, не только протестант, что вот именно слушает его потому, что он обладает вот этим самым даром. И все бы хорошо, но такая постановка вопроса, вот именно через властный аспект, она, собственно говоря, поставила дискуссию о харизме именно вот в этот тупик власти. И Филипп Риф считает, что рассмотрение харизмы как власти, собственно говоря, и привело к тому, что под харизмом мы подразумеваем ровно то, это определенная сила, да, которая притягивает к нам людей. Цитирует Times, да, и показывает, что вот есть такие статьи, в которых показывают, что можно как-то прокачать свою харизму. Если вы даже сейчас возьмете, напишите слово «харизма» в каком-нибудь книжном магазине, вы невероятное количество книг получите, инструкции по тому, как вот своей харизмой заниматься. Как будто это что-то такое, какой-то инструмент, который можно на себя как-то распылить. Он пытается так это иронизировать, из этой иронии вывести проблема, с которой мы сегодня столкнулись. И действительно, у нас сейчас уйма исследований, прежде всего социальных наук, в которых показано, что вот такой вот харизматический авторитет, как влияние, как власть, он очень активно используется и как инструмент контроля и так далее. Поэтому, конечно, сейчас, наверное, более важно действительно поставить вопрос о том, что харизму нужно вывести из вот этого властного ореола и поместить ее в какой-то другой контекст. И для этого, конечно, прежде всего нужны усилия библеистов, которые восстановили бы в экзегезе именно то значение, которое понятие приписывал апостолу Павел. И я думаю, что упомянутый в прошлой нашей записи встреча отец Николай Афанасьев вполне успешно это осуществил, выведя харизму из вот такого противостояния между властителем и подчиненными и включив его в определенную логику устройства церковной жизни, когда харизма дается каждому человеку по крещению, но есть разные служения внутри этого общего харизматического. И вот эти вот разные церковные служения, будь то иерархическое служение или какое-то мирянское служение, они все по своей сути харизматичны. И само понятие, оно не должно как бы запускать какого-то противостояния внутри церкви. А людей в начале 20 века вот это противостояние как раз и волновало. Это была самая болевая точка. С какой стати церковная иерархия нами управляет, вот почему мы не можем сами собой управлять. И вот эти все вопросы, они, конечно, и вылились в дискуссию о том, что такое харизма. Но если мы вернемся как бы к их логике, к тому, почему вот этот властный аспект их интересовал, ну, конечно, они тоже не подразумевали, что харизма — это что-то такое, что можно легко увидеть, или что харизма — это что-то, что обязательно стоит в основании всякого властного действия в церкви. Они исходили, скорее всего, из того, что вот есть церковное сообщество, и внутри церковного сообщества живет благодать, и эта благодать церковному сообществу позволяет увидеть, является то или иное действие как бы проявлением божественной благодати. Вот если оно не будет являться проявлением, церковное сообщество не воспримет это действие как нормативное, начнется церковный конфликт. Если это действие будет божественным, то тогда все будет работать, и никто не будет противостоять этой проблеме. Выглядит так идеально красиво, как это могло воплощаться в жизни. Сложно сказать, но нам также сложно сказать, почему в истории те или иные соборы признавались в качестве православных, а другие соборы отрицались. Вот этот процесс того, что собор один истинный, а другой нет, называется в теологии, в церковной истории церковной рецепцией. Церковное сообщество реципиирует те или иные определения собора и указывает, что они истинны, они отвечают духу церкви. Они примерно видели это так. И, собственно говоря, сама рецепция, и рядом с ним стоит термин «соборность», который тоже выражает такое единое согласие церковного сообщества по тому или иному вопросу, они вот как раз в контексте харизмы тоже часто использовались, потому что позволяли отобразить механизм принятия того или иного решения.
0: Ваша книга — это начало большого разговора, и у меня было желание задать вопрос, будет ли следующая книга на ту же тему. Но вы в прошлой программе уже анонсировали книгу о новомучениках. Кстати, я хотела бы уточнить, что именно вы в этой теме собираетесь исследовать или уже исследуете, на какую тему в истории новомучеников нам ожидать от вас книгу. Этот вопрос мы пока подвесим, я обязательно его задам. Но я хочу сейчас зацепиться за ваши слова в вашем рассказе. Как раз в вашей книге много тоже приведено очень конкретных имен людей, которые осмысляли тему харизмы. Но сейчас вы упомянули Афанасьева еще раз. И, в общем-то, я услышала так, что его стремление разделить, развести темы харизмы и власти. А, в общем-то, как мне кажется, у Афанасьева вообще была такая тема в экклезиологии — убрать тему власти с темы церкви. И я считаю, что это неправильный путь. Но это мое личное мнение, потому что, ну, в общем, он чрезвычайно симпатичен, Афанасьев, просто невероятно симпатичен. И в его экклезиологию просто влюбляются до такой степени, она симпатичная. Но остаются проблемы. Вот в частности, вот в данном конкретном узком вопросе получается так, что если у каждого своя харизма, красивая идея, да? Но она красивая, мне кажется, только на первый взгляд. А дальше-то что получается? А дальше получается, что у нас какое-то предопределение. Вот у тебя такая харизма, и сиди. Это вообще доводит до ущемления свободы человека, а не до увеличения свободы, к чему, как мне кажется, стремился Афанасьев. Результат может получиться обратный. Да и саму харизму это тоже, это просто ее нивелирует. Непонятно, чем это отличается от вообще какого-то назначения на должность. Вот тебя назначили вот на такую должность или на такую, или назначили, или руку положили, потом назначили, или не руку положили, поэтому никуда не назначили. Вот и сидите все, как вас поназначали. Вопрос о даре, о харизме исчезает, исчезает что-то невероятно уникальное и ценное, что было только в церкви.
1: Ну, знаете, у меня тоже к отцу Николаю Афанасьеву очень много вопросов, с одной стороны. С другой стороны, на самом деле мысль его немножко сложнее, чем она обычно представляется в таком, как бы, Афанасьеве общих мест. Потому что даже нельзя сказать, что он отрицает власть церковную. Он просто пытается ее немножко переосмыслить. И даже в какие-то резкие его высказывания, на самом деле, они должны рассматриваться исключительно в контексте своем дискуссионном и вот в контексте целой концепции его. Он, конечно, не отрицает власть как феномен в церкви. Он отрицает именно правовую власть, такую бюрократическую, но и не каноническую тоже. Каноническую он не отрицает при этом. Собственно говоря, если наиболее упростить схему его представления о харизме, то тут ее можно свести к двум тезисам, которые выводят ее из оптики как бы противостояния там, мирян и иерархии. Первое, что харизма принадлежит каждому члену церкви после того, как человек крестится и миропомазывается. И миропомазание дает ему этот дар духа. И это харизма царственного священства, да, как пишет апостол Петр, да, вы род избранный, избранный в удел, царственное священство. Этой харизмой, которая позволяет совершать церковное общение Евхаристию, для его концепции это ключевая идея, потому что, собственно говоря, церковь проявляется в Евхаристии. Но внутри церковного сообщества, помимо этой общей харизмы, которая уже не позволяет нам говорить, что вот этот вот является носителем харизмы, а вот этот не является носителем харизмы, поэтому он хуже, чем другой. Все являются носителями. Но внутри церковного сообщества есть и особые харизмы. Харизма управления епископская, харизма предстоятельства, которая связана с тем, что дает возможность одному человеку из церковной общины, а именно священнику, да, ну, или епископу, возглавлять Евхаристию, становиться на место Христа, произносить установительные слова и совершать таинство Божьей благодати. И третья харизма, которая вот дается в церковной иерархии, это, собственно говоря, пастырствование, то есть попечение о церковном народе, как бы учительство и так далее. Кажется, вот именно эти три слова, возможно, я сейчас могу в своей терминологии ошибиться. По факту у него остается вполне себе традиционная схема в отношении власти, но просто благодаря тому, что он понятие харизмы в этом в контексте этой общей схемы использует, она позволяет ему не разделять церковь на харизматиков и не харизматиков. Вот что он хочет сказать. Вот, не отрицая тем самым власти. А второе, что он говорит про харизму, собственно говоря, зачем она вообще нужна? Да? Если у авторов начала XX века, протестантских теологов, православных с определенными оговорками, харизма нужна для того, чтобы получить определенное место внутри как бы, церковной иерархии, сейчас я так условно расширяю церковную иерархию, да, что рядом с епископом может появиться пророк, который тоже с таким учительным словом, которое все должны слушать, появляться. Он говорит, что нет, харизма нужна не для этого. Это все уводит нас от изначального смысла. Харизма нам нужна для того, чтобы служить церковному единству, церковному телу, церковному порядку. Она задает определенную логику того, как должна быть устроена церковная жизнь. Мы, конечно, можем брать какие-то другие аспекты его мысли, и тоже много что из этого можно подвергнуть критике, но что в отношении харизмы он сделал, мне кажется, это очень важный поворот, попытка вывести ее из такой структуры подчинения, введения харизмы в структуру скорее внутреннего порядка. Конечно, там ему присущ будет какой-то демократизм более, чем каким-то другим авторам, но нельзя его обвинить в том, что он такой вот, там, не знаю, в духе Алексея Степановича Хомякова полностью все выдает в руки мирянам. Такого у него тоже нет. У него все-таки выдерживается какая-то середина.
0: Ну, опять же, мое впечатление, мне больше симпатична ваша цитата из Антона Карташова, и мне кажется, что там как-то больше практичного. Что меня смущает вот в этом подходе, что харизма есть у всех, во-первых, это некий автоматизм таинства. То, с чем мы тоже, как мне кажется, уже стали бороться, да даже в проповеди об этом уже говорится. Нет, конечно, у нас вера в таинство предполагает, что мы верим, что каждому дается в таинстве дар. Но, опять же, вот такой же тонкий вопрос. Как здесь избежать автоматизма? Что таинство автоматически мне этот дар дает?
1: Очень хороший вопрос. Он, собственно говоря, наиболее самый важный в контексте критики евхаристической экклезиологии. Поэтому вы тут по-богословски гениально сказали, потому что действительно проблема автоматизма является самой уязвимой в концепции Афанасьевой, но прежде всего про нее говорят не в плане того, что вот крещение и сразу дар духа у тебя, и ты харизматик. Про нее говорят вот в контексте того, что есть община, все участвующие в Евхаристии, члены этой общины, они совершают Евхаристию, да, и вот церковь автоматически как бы возникает. И все, кто находится внутри литургии, да, они сразу вот присоединяются к Вселенской Церкви, тоже так автоматически, да, и тут сразу вопрос возникает, а есть недостойные, с ними что делать, да, там, или какие-нибудь тайные грешники, или там, не знаю, какие-нибудь кающиеся, да, которые где-то там на паперти стоят, все слушают, но не участвуют. Насколько я себе представляю критическую литературу об Афанасьеве, вот на этот вопрос, не апологетическую, на этот вопрос пока еще нету ответа, как можно разрешить эту проблему. Но его вполне себе легко можно развернуть и в концепцию Афанасьева, да, согласен. И в этом смысле вот этот автоматизм тут является очень важной проблемой. Но он менее важный проблемы, чем авторитаризм, да, которым приводит предыдущая модель. Возможно, нам нужно сегодня на синтезе Афанасьева с какими-то предшествующими подходами, новым прочтением апостола Павла, я имею в виду именно вот его темы, связанные с харизмой, как-то создать новый какой-то богословский трактат. Ну, не знаю, у нас сейчас таких богословов-визионеров пока не очень много, поэтому непонятно, кому это будет под силу.
0: Очевидно, что нам нужно разбираться со всем этим вопросом в имеющемся уже наследии, потому что вопрос действительно стоит очень остро, мне кажется, сегодня, и очень много у него практических даже каких-то последствий. И нам нужно просто осмыслять, во-первых, что есть, и в этом осмыслении, наверное, родится какое-то понимание. Ваша книга этому, безусловно, способствует. Еще одна тема, которую хотелось бы затронуть, она тоже продолжает вопрос о харизме и власти. Вот еще раз повторю, мне не симпатично разведение темы харизмы и власти. Мне кажется, что да, харизма – это про власть. Потому что власть не такая страшная, ужасная, неприкосновенная, о Боже, тема. Это как раз тема даров, и мне кажется, что это необычный, но очень духовный взгляд. Он нас пугает именно потому, что здесь какая-то человеческая неуверенность в своих силах. Но это же и хорошо, мы не уверены в своих силах, пусть нам Бог поможет. Под самый конец вашей книги и под конец нашего разговора тема все-таки начала XX века, тема собора, тема патриаршества и то, что вы совсем немного затрагиваете, но все-таки очень существенные, как мне кажется, мысли излагаете в вашей книге. Это тема существования соборных решений уже в условиях советского богоборческого государства. Вот что называется испытание на прочность тех мыслей, к которым пришли русские православные люди на соборе. У меня такая возникла мысль. Вот прокомментируйте из того, что вы пишете. Восстановление патриаршества на соборе имело в виду восстановление такого института власти церковной, который подразумевает какую-то конкретную харизму, какую-то личность с такими-то вот свойствами. Тогда как? Институт — это что-то совершенно автономное от вопросов качеств характера каких-то конкретных людей, потому что совершенно неизвестно, какого человека сюда придется ставить в этот институт, кто будет его олицетворять. То есть институт должен быть автономен. А здесь сделан институт патриаршества, который подразумевает, что и человек, который будет в этом институте его олицетворением, будет полностью своими качествами отвечать. То есть, с одной стороны, это такое невероятное доверие соборному разуму церкви, как говорится, что он изберет именно такого человека. С другой стороны, это убежденность, что такой человек всегда найдется, казалось бы, хорошие качества, да? Но Получается, что есть и еще одна сторона, и прямо скажем, негативная. Мы делаем человека какой-то функцией, каким-то автоматом, который должен чему-то соответствовать. То есть как-то это нехорошо. Мы самого человека назначаем институтом. Опять же, как-то не очень хорошо. И мы видим, что в дальнейшем церковь столкнется с этой проблемой, и начнутся новые обсуждения. Личность, которая возглавит церковь, вдруг окажется для огромной части этой церкви и той части, которая стала исповедниками и мучениками в большинстве ее членов, эти люди говорят, что это нехорошо.
1: Да, вы прям очень много вопросов сейчас затронули, таких для меня очень важных, и о которых бы я хотела поразмышлять, собственно говоря, чему сейчас и буду предаваться. На самом деле, собор, который избрал патриарха, и в документах которого использовалось понятие харизмы в отношении, собственно говоря, фигуре патриарха, является вот именно для этого сюжета книги очень важной точкой. Потому что, собственно говоря, до собора шло две линии дискуссий вокруг харизмы. И тут существование этих двух линий в том числе отвечает на ваш вопрос, почему харизма, связанная с властью, может иметь определенные негативные коннотации. Потому что харизму понимали по-разному. С одной стороны, ну, как власть, но разную власть. Эта власть может быть личностной, принадлежать конкретной личности. Ну, например, старцу. Да? Вот он святой, тоже у вас вопрос был про святость. Мы видим, что он обладает дарами духа, он руководит человеком мудро и по божественному закону. И значит, он вот обладает этой личностной властью, данной лично ему. Не потому, что он имеет какую-то должность. Ну, он может быть монахом, он может быть священником, но не потому к нему идут тысячи людей, что он священник, а потому, что он именно этот дар, харизму старческую. В отношении старца все прекрасно, и сегодня мы и старцев очень почитаем и уважаем. А когда возникает вот такой образ харизмы личностной, как харизмы пророческой, то есть речь же тоже идет именно про личностную власть, данную конкретному личному человеку. И в чем тут проблема? А вдруг какой-то человек, и мы сегодня постоянно сталкиваемся с такими проблемами внутри церковного сообщества нашего современного, вдруг какой-то человек начнет себя проявлять, ну вот как-то так, как обладающий какой-то харизмой, и вокруг него собираются тысячи людей, а на самом деле он деструктивно влияет на церковную жизнь. Что с этим нам делать? Не буду сейчас называть имена, но неважно. Такая история у нас существует. И как нам воздействовать на такого человека, да? Он церковную иерархию не будет слушать, потому что он обладает харизмой. Это одна линия. А вторая линия — восприятие харизмы как должностной власти. То есть харизма — это тот дар, который дается только носителям церковного сана. Священникам, епископам, ну и патриарху. То есть это харизма, связанная с рукоположением. Вот тебя поставили на должность, и ты получил автоматически, ну, тут вопрос тоже вашего автоматизма, тут человек автоматически получает харизму. И эти две линии между собой конфликтовали внутри науки, внутри каких-то общественных дискуссий. А собор, вот по крайней мере в тех документах, которые мы имеем на руках, он попытался привести к синтезу эти две вещи. С одной стороны, связав институт патриаршества с такой вот харизматическим, назвав его харизматическим институтом, да, потому что именно рукоположение дает вот такую особую власть ему. А с другой стороны, собор подразумевал, что у этого претендента на должность должны быть соответствующие качества духовные, которые будут как бы подтверждать его личную харизму. Сейчас я, конечно, многое опускаю, потому что мы уже слишком долго все это обсуждаем. Но по моей интуиции, как раз патриарх Тихон, еще избранный таким вот необычным образом жребием, да, он как бы отвечал своим образом и той, и другой линии. Он имел в себе и должностную харизму, и личностную харизму. И в этом смысле в нем вот произошел этот синтез этих двух теоретических подходов. А дальше, мне кажется, но это как бы гипотеза, потому что она требует еще дальнейшего изучения. Собственно говоря, патриарх, поскольку он сплотил и концептуально, и как бы в житейском образе всю церковь, потом, после его смерти, когда начались вот эти различные проблемы с церковным управлением, некоторые из непоминающих митрополит Сергий Старогородский, который как бы занял место патриарха Тихона впоследствии, многие его не признавали, в том числе потому, что он как бы не соответствовал вот этому идеальному образцу сочетания личностного и должностного авторитета. Он имел должность, да, ну, вокруг этого тоже, конечно, дискуссии, да, насколько его должность была вот этот заместитель местоблюстителя. сколько должность его была корректна. Мы сейчас не будем в это вдаваться, я не совсем специалист в этом. Но с точки зрения некоторых церковных иерархов, он не имел вот этой личностной харизмы, и он не был избран церковью. Поэтому вот как бы такое несоответствие тому образу, к которому пришли соборяне, к тому, что воплотилось в церковной жизни в контексте эпохи гонений, оно в том числе, да, повлияло на вот известную, печально известную движение непоминания митрополита Сергия и, собственно говоря, все конфликты, которые происходили в церковной жизни из-за этого.
0: У нас опять подходит время к концу, но мне нужно еще задать два вопроса, поэтому давайте поделим оставшееся время на два ответа. Первый, предпоследний вопрос. Приведите примеры харизмы, потому что все-таки патриарх Тихон, он не считается харизматическим человеком. Антоний Храповицкий считается харизматичным, а все-таки патриарха Тихона таким никогда не называли. Наоборот, говорили, что это пример нехаризматичной фигуры. А кто олицетворяет харизматическую фигуру в церкви?
1: Ну вот, смотрите, вы когда так говорите, вы уже себе в голове держите тот образ харизмы, который вы распространяете на патриарха Тихона и Антония Храповицкого. И тут я с вами согласен, если судить о харизме так. Но для людей начала XX века, в том смысле, в каком они понимали харизму, именно патриарх Тихон был харизматиком, а не Антоний. И тоже вот интересно, например, мы бы с вами сегодня назвали Иоанна Кронштадтского абсолютнейшим харизматиком, да, который просто в себе являл в полном смысле его. Но люди начала века, ну, по крайней мере, мне не встречалось ни одного текста, где бы его назвали бы харизматиком. Это интересно. Более легко назвать какие-то примеры, связанные со старцами, да, тут их одаренность божественная проявляется наиболее ярко, да, и в этом смысле харизматиком могли бы назвать Амвросия Оптинского. Харизма, она не для людей начала XX века, она, как вот перефразируя Ветхий Завет, она веяние тихого ветра, да, а не в шторме.
0: И последний вопрос. Все-таки следующая книга, на какую она тему? Вы сказали, что о новомучениках.
1: Ну, я уже порой, ну, достаточно количество лет занимаюсь экклезиологией новомучеников, собственно говоря, попыткой ответа на вопрос, как себе представляли церковь в эпоху гонений. Да, когда все церковные институты разрушены, связи между церковной иерархией и церковным народом нету, большинство в заключении. И вот как в таких катастрофических условиях воспринимать церковь? Что это такое? Громко, конечно, говорить, что эта вот книга как-то там уже приближается к завершению, я только в начале пути, скорее. Она должна будет ответить вопрос, как мыслит церковь в эпоху гонений.
0: Спасибо за эти две беседы. Сегодня была вторая часть передачи, посвященной книге «Понятие харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века». Полное название «Духовные вожди. Понятие харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века». Книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Студии религиоса» в 2025 году, и я, Марина Лобанова, беседовала в двух частях нашей передачи с ее автором Вячеславом Александровичем Ячменником, кандидатом теологии, доцентом Православно-Свято-Тихоновского гуманитарного университета, старшим преподавателем кафедры систематического богословия и патрологии, научным сотрудником лаборатории исследований церковных институций. Всего доброго, до свидания.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. Красную линию петербургского метрополитена планируют продлить на юг. Власти города подтвердили, что Кировско-Выборгская линия в перспективе дойдет до нового кампуса Санкт-Петербургского государственного университета в Пушкинском районе. Маршрут ветки пройдет через аэропорт Пулково и конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», а также затронет научно-технологический центр «Невская дельта». Как пишет телеграм-канал «Подземник», специалисты дополнительно прорабатывают соединительную ветку от «Экспофорума» к станции «Звездная» синей линии метро. Однако уточняется, что проект развития южного направления метрополитена может быть реализован только при софинансировании из федерального бюджета. Сроки реализации проекта отодвинуты за 2030 год. Пока метро находится в долгосрочных планах, главным транспортным приоритетом на юге города станет скоростной трамвай. Власти уже утвердили проект линии протяженностью 12,5 километров, который свяжет Колпино со станцией метро Шушара. Кроме того, на Петербургском международном экономическом форуме были подписаны соглашения о запуске трамвайных маршрутов вдоль Южной широтной магистрали, Волхонского шоссе и городу-спутнику Южный. Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга завершено строительство жилого комплекса «Куинджи» со встроенным детским садом. Объекту присвоен адрес улица Тосина, 3. Для дошкольного учреждения выделена отдельная трехэтажная секция площадью 2800 квадратных метров. Детский сад рассчитан на 120 детей, 6 разновозрастных групп. Для воспитанников оборудованы игровые комнаты, спальня, универсальный зал для физкультуры и музыки, кабинеты психолога и медицинских специалистов, а также помещения для кружковых занятий. Интерьеры выполнены в светлой гамме с использованием желтых, лиловых, зеленых, оранжевых, голубых и розовых оттенков. В оформлении активно используются образы любимых мультипликационных героев и зверей – льва Бонифация, медвежонка Умки, кокоду, жирафов, мартышек. Сквозной элемент дизайна – плюшевый медвежонок, символизирующий уют и детство. На проспекте Энергетиков по просьбе жительницы Красногвардейского района открылся филиал женской консультации. Обращение поступило в сентябре 2025 года во время личного приема губернатора Александра Беглова. Глава города поручил обеспечить работу профильного медицинского центра. Просьбу жительницы района удалось выполнить досрочно. Рядом со станцией метро «Ладожская» проживает много молодых семей, а наша задача в рамках приоритета здоровья петербуржцев повышать доступность медицинской помощи, особенно в районах интенсивной жилой застройки, отметил губернатор. В женской консультации номер 9 прикреплены свыше 100 тысяч женщин, которые проживают на Малой и Большой Охте в Полюстрово. Около 23,5 тысяч из них могут посещать новый филиал рядом с местом жительства. Для учреждения закуплено современное оборудование. С 24 августа жители и гости Псковской области получат возможность ежедневно добираться до Петербурга на комфортабельных автобусах. Местный перевозчик «Псков-пассажиравтотранс» объявил о запуске регулярных рейсов по маршруту Псков-Санкт-Петербург и обратно. Как сообщили в пресс-службе транспортного предприятия, отправление из Пскова будет осуществляться от улицы Рокоссовского. В Петербурге автобусы будут прибывать на площадь Победы-1 к гостинице «Космос», бывшая Пулковская. По пути следования предусмотрены дополнительные остановки для посадки и высадки пассажиров по требованию. Кроме того, перевозчик предлагает опцию доставки путешественников непосредственно в аэропорт Пулково. В центре Алмазова пересадили сердце 8-летнему ребенку. Это самый юный пациент в истории учреждения, которому провели такую операцию. Об этом рассказал генеральный директор научно-медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхт. По его словам, трансплантация – последний шанс для таких пациентов. Возраст для операции определяется не биологически, а анатомически. Сосуды должны позволять провести вмешательство. Примерный порог – 10 лет. Но врачи пошли на риск и успешно прооперировали 8-летнего ребенка. Сегодня у нас есть опыт повторной ретрансплантации. То есть прошло 15 лет, ребенок вырос, ситуация изменилась, и мы повторно провели трансплантацию сердца этому ребенку, добавил Шляхта. В Государственном университете аэрокосмического приборостроения представили инновационную разработку нейросетевой алгоритм, который помогает подобрать идеальную пару обуви буквально по одному снимку. Новая система обещает избавить покупателей от бесконечных примерок и ошибок при выборе кроссовок. Принцип работы сервиса максимально прост. Пользователь загружает фотографию стопы, указывает пол, желаемую категорию обуви и личные предпочтения. Пока что алгоритм работает с базой из 43 спортивных моделей, 6 мировых брендов. Первые испытания показали высокую оценку сервиса. Пользователи оценили удобство интерфейса и точность рекомендаций в среднем на 8,5 баллов из 10. В планах разработчиков масштабировать проект, расширить каталог брендов, повысить точность измерения, а также выпустить мобильное приложение и интегрировать систему напрямую с онлайн-платформами по продаже обуви. Штормовая погода, из-за которой вчера, 11 августа, в Петербурге и Ленинградской области объявили желтый уровень опасности, продолжает испытывать регион на прочность. Об этом сообщает Росгидрометцентр. Сильный северо-западный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду, накрывший город, принес не только рекордное похолодание, но и новые проблемы для судоходства. Так, из-за нагонного ветра уровень воды в Неве в районе гидропоста Петрокрепость упал до критической отметки в 330 сантиметров. Из-за этого движение судов на реке сейчас сильно затруднено. Ограничения для навигации официально продлили до вечера пятницы, 14 августа. Основной удар ливней и гроз, который вчера сковал Ленинградскую область, постепенно ослабевает, но кратковременные дожди все еще будут беспокоить жителей региона. Экстренные службы просят горожан и судовладельцев оставаться бдительными, так как ветровая обстановка в акватории Невы и Финского залива продлится еще минимум двое суток.

В завершении нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В четверг, 13 августа, пасмурная погода без существенных осадков, 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 758-760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%, ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. В пятницу, 14 августа, пасмурно без существенных осадков, плюс 16-18. Атмосферное давление 751-756 миллиметров, относительная влажность воздуха 81%, ветер южный 3-5 метров в секунду. Итак, ближайшие два дня пасмурная погода без существенных осадков, днем будет 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 19 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: Свидригайлова. Подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы о книге «Апокалипсис». Сегодня мы с вами проведем нашу 39-ю встречу. Читаем мы с вами 18-ю главу книги «Апокалипсис» святого Иоанна Богослова, в которой говорится о гибели Вавилона, как назван в этой книге Рим, столица империи. Итак, гибель Вавилона. Вот мы уже разобрали с вами определение суда Божия об этой блуднице в Вавилоне, пророчество о том, как этот суд будет исполнен, и Вавилон будет разрушен. Мы читали с вами о том, как богатые и сильные мира сего скорбели об утрате своего богатства, доходов. Плакали цари, плакали купцы, плакали торговцы, корабельщики. Теперь продолжим с вами наше рассмотрение 18 главы Апокалипсиса. Мы остановились с вами на 19 стихе, а теперь перейдем к дальнейшему. В намеренном контрасте к плачам царей, купцов, корабельщиков о гибели Рима стоит призыв к радости о том же событии. Читаем 20 стих 18 главы. «Веселись о сем небо, и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним», то есть над Вавилоном. Да? Это слова ангела. Ангел призывает небесных обитателей к веселью, о гибели этой самой римской или вавилонской блудницы. Вот этот призыв ангела, как и предыдущие плачи, выстроен в стихотворной форме. «Веселись о сем небо, и святые ангелы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». Ну, в русском переводе этот стихотворный стиль не совсем заметен, но в подлиннике это так. Здесь это форма, стихотворная форма гимна, которая подражает пророчеству Иеремии о гибели Вавилона. У Иеремии в 51 главе сказано: «И восторжествуют над Вавилоном небо и земля, и все, что на них». Здесь «веселись о сем небо и святые апостолы и пророки». Святые – это все христиане. Апостолы и пророки – это носители определенных функций в церкви. Но все они – те мученики, которые претерпели гонения и смерть от безбожного

0: Иерусалима и теперь находятся на небе. Среди апостолов, как мы знаем, к тому времени уже мученически погибли многие, например, Петр, Павел. И вот этот призыв к ликованию, к веселью, ответ на мольбы душ убиенных, которые находятся под небесным жертвенником. Это было изображено в видении снятия пятой печати в шестой главе. Разумеется, когда мы читаем о радости по поводу гибели врагов, мы ощущаем, что это очень далеко от того, к чему призывал Иисус Христос, который учил молиться за обижающих, а не мстить им. А здесь веселись о сем небо и так далее. Но мы должны еще и еще раз понять, что книга Откровения написана по известным канонам, по образцам ветхозаветной пророческой литературы, которая еще была далека от проповеди и учения Иисуса Христа. Но здесь она взята за образец, потому что других образцов не было. В той же 18 главе нет ни единой строчки, которая не была бы косвенной цитатой из Иезекииля, Иеремии, Исаии, других пророков. Книга Откровения ведь тоже пророческая книга. И когда она была написана, взор читателей она устремляла вперед, в будущее. А для нас тоже так, но не только это. Мы можем также оглянуться назад, в историю, и мы понимаем мудрое Божие водительство в истории. История – не бессмысленный поток событий, но ход вещей, руководимый Богом. Пал Вавилон, пал Рим, мы знаем об этом. Пали прочие великие языческие империи и будут падать в дальнейшем. И разве их падение по воле Божией повод для горя? Да нет, конечно. Для радости о праведном суде Божьем. Это не радость мстительности, но радость о премудрости и праведности Божией. Далее. В 18 главе Апокалипсиса с 21 по 24 стих символически изображается окончательная гибель Вавилона. Итак, читаем. Апокалипсис, 18 глава, с 21 по 24 стих. «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе, и свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле». Вот завершает все повествование о суде над Вавилоном, изображенное в 18 главе, символическое видение ангела, который бросает большой камень в море. И море смыкает над Вавилоном свои воды, как будто его никогда и не было. Это нам напоминает символические действия ветхозаветных пророков, ну, а более непосредственно – пророчество Иеремии. «И когда окончишь чтение сей книги, «Привяжи к ней камень и брось ее в середину Евфрата, и скажи: так погрузится Вавилон, и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него». Но далее Иоанн описывает не сам процесс гибели Вавилона, но следствие его, следствие падения. Следуя пророкам, говорится о мертвой тишине на месте шума городской жизни. Не будет слышно там веселья. В пророчестве Иезекииля о гибели Тира мы читаем: «И прекращу шум песней твоих, и шум цитр твоих уже не будет слышен. Музыка праздников и парадов, свадеб и открытие спортивных игр умолкнет навсегда. И не будет там уже больше никакого художника, никакого ремесленника, не будет слышно звуков жилого дома. Утром не будет слышно скрипа домашних мельниц, на которых женщины мололи зерно на день. Вечером не будет зажигаться светильники, не будет больше радостного свадебного шума». Вот все это описано у Иоанна, и такую же картину мы находим у пророка Иеремии. «И прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника». Указаны причины, причина всего этого запустения. Рим поклонялся не Богу, искал не подлинного смысла своей жизни, но поклонялся богатству, роскоши, находил смысл только в материальных вещах и в скоро приходящих наслаждениях, доводящих до безумства своими чарами. Эта цивилизация совращала людей, обманывала их. Так пророк Наум называл Ниневию «приятной наружности, искусной в чародействе». Ну и здесь говорится о Риме, Вавилоне у Иоанна, что волшебством твоим были введены в заблуждение все народы. Порочный Рим, помимо всего прочего, был повинен в крови мучеников. И не только мучеников, как здесь сказано, и в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. То есть Рим повинен в смерти великого множества людей. Ну, вспомним хотя бы кровавые забавы гладиаторских побоищ на цирковых аренах империи. Безбожная цивилизация Рима, все ее внешнее величие обогрены кровью. Но, как сказано у пророка Иезекииля о Тире, горе городу кровей. Здесь то же самое пророчествуется Риму. Переходим с вами к 19 главе книги «Апокалипсис». Здесь звучит финальный гимн пророчества о суде над блудницей Вавилоном. Это 19 глава «Апокалипсиса» с 1 по 10 стих. Звучит три гимна. Первый гимн «На небе», 19 глава «Апокалипсиса», 1, 2 стихи. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: Аллилуйя! Спасение и слава, и честь и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его, потому что он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее». Вот глава 19. Это ответ на призыв, произнесенный в 18 главе, 20 стих. «Веселись, о сем небо, и святые апостолы, и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». Над кем над ним? Над Вавилоном. И вот в последний раз в книге «Апокалипсис» звучит гимн. Этот гимн торжества и ликования. Да, веселятся апостолы, пророки. Впервые в книге звучит возглас «Аллилуйя». Это означает, что пророчество приблизилось к своему эсхатологическому концу и наступает время спасения. вот это «Аллилуйя» перед концом, характерно для апокалиптической древней иудейской традиции. Ну, так, например, вот в Талмуде утверждается. 103 псалма произнес Давид, но «Аллилуйя» произнес он тогда, когда он увидел падение грешников, то есть перед концом. Действительно, в конце псалма 103 и в начале псалма 104 мы читаем: «Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа! Аллилуйя! Славьте Господа! Призывайте Его! Возвещайте в народах дела Его! Воспойте Ему и пойте Ему! Поведайте о всех чудесах Его». Вот это псалмы. Итак, словословие начинается восклицанием «Аллилуйя», которое переводится как «Славьте Господа» или «Хвалите Господа». Возглас «Спасение и слава и честь и сила Господу нашему» немного неточно переведено. Надо перевести так: «Спасение и слава и честь и сила не Господу дательный падеж, а Господа родительный падеж». То есть все эти качества принадлежат Господу. Называется и причина словословия – явление правды Божией, Его праведного суда. Бог не оставил ненаказанным пролитие крови мучеников. Это напоминает нам слова песни Моисея, произнесенные им перед своей кончиной: «Веселитесь, небеса, и поклонитесь Ему все ангелы Божии, веселитесь, язычники, с народом Его, и да укрепятся все сыны Божии, ибо Он отмстит за кровь рабов Своих и воздаст мщение врагам Своим, и ненавидящим Его воздаст, и очистит Господь землю Свою и народ Свой». Это первый гимн. Теперь звучит второй гимн на небе. Это 19 глава книги Апокалипсис, 3-4 стихи. «И вторично сказали: Аллилуйя! И дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: Аминь! Аллилуйя!» Итак, ангельский сон поет еще одну хвалебную песню. Это восхваление Богу за то, что Вавилон никогда не поднимется из своих развалин. Эта картина восходит к пророку Исаии. «Вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелую, во веки веков никто не пройдет по ней». Словословие подхватывают и подтверждают 24 старца и 4 животных, которые окружают небесный престол Божий. Ну, мы с вами в 4 главе еще видели, кто такие эти 24 старца, кто такие 4 животных. 24 старца символизируют 12 патриархов Ветхого Завета и 12 апостолов Нового Завета. Это ангелы-хранители всего народа Божия. А 4 животных, похожие, соответственно, на льва, тельца, человека и орла, это ангелы-хранители всего творения, всей природы. Напомню вам, что число 4 – это число всего творения или всей природы. И потому хвалебная песнь 24 старцев и 4 животных, которые пали и поклонились Богу, это хвалебный гимн, который поет вся церковь, символизируемая 24 старцами, и вся природа, которая символизируется 4 животными. А вот в 5 главе, после такого же гимна Богу и Агнцу на престоле, 4 животных говорили «Аминь», и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Вот там была такая литургия, словословие, которое расширяло свои круги с неба, распространялось на землю. И здесь также звучит третий гимн, он уже звучит на земле. Книга Апокалипсис, 19 глава, с 5 по 8 стих, здесь звучит третий гимн, и возвещается брак Агнца. «И голос от престола исшел, говорящий, «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие!» И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Вот такой последний гимн. Голос раздается от престола. Скорее всего, это голос Иисуса Христа. «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его». Так призываются все верные, верные неба и земли, все малые и великие, все призываются хвалить Господа. И снова мы вспоминаем многие радостные псалмы Давида. «Аллилуйя! Хвалите имя Господне! Хвалите рабы Господне!» Звучит гимн всего творения. «Возрадуемся и возвеселимся». Причина радости какая? Наступление Царствия Божия. Господь воцарился. Пришло время брака Агнца, то есть Иисуса Христа, и Его Церкви. Она приготовила себя, то есть украсила себя для свадьбы. Церковь облеклась в тонкую светлую одежду, в весон праведности и святости. Этот образ контрастирует с вавилонской блудницей, которая была описана в 17 главе, в ее помпезном облачении в порфиру, в багряницу, в золото греха и порока. Блудница осуждена, пала, а церковь верных и мучеников призвана на небесный брак. Брак Агнца. Символ брака между Богом и Его народом восходит к Ветхому Завету. Пророки неоднократно представляли себе Израиль как избранную невесту Бога. Символика брака проходит и через Евангелие. Так в Евангелиях мы читаем о брачном пире, о брачной одежде, о сынах чертога брачного, то есть о приглашенных на свадьбу, о женихе, о друге жениха. О церкви, как о невесте Христовой, пишет апостол Павел. Отношения Христа со своей церковью представлены как образ отношений между мужем и женой в послании к Ефесянам, то место, которое читается у нас во время совершения таинства брака. Вот этот образ восходит, конечно, к тому месту книги «Бытия», где говорится о сотворении первых людей – Адама и Евы, точнее, о сотворении Евы, а также о соединении Адама и Евы в едину плоть. Здесь, в Новом Завете, новое творение. В своем богочеловечестве Иисус Христос объединяется со всем человечеством, образуя единство богочеловеческого тела Христова. Далее, в 19 главе, с 9 по 10 стих, описывается завершение этих гимнов радости, описывается истинное поклонение. Итак, 19 глава, с 9 по 10 стих. «И сказал мне ангел, напиши, блаженны званые на брачную вечерю Агнца». И сказал мне, сии суть истинные слова Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: «Смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Вот один из ангелов, имеющих чаши, говорит Иоанну: «Напиши». Ну, это обращает внимание на читателей или слушателей книги Апокалипсиса. Кому Иоанн должен писать? Нам, земной церкви. Конечно, разумеется, конкретно Иоанн писал своим читателям в римской провинции Асия. Но ведь и нам тоже. «Христиане будут блаженны, блаженны, званые на брачную вечерю Агнца. Будут блаженны, примут участие в брачном пире Агнца, если сохранят верность Христу. Тогда, по словам Иисуса Христа, сказанным им на Тайной вечере, они будут пить от плода виноградного новое вино в Царстве Божьем». Напиши. А что же должен написать Иоанн? Какие слова здесь названы истинными словами Божьими? А речь идет обо всем сказанном в предшествующих главах 17, 18, 19, слова о праведном суде Божьем над безбожным Вавилоном. Мы должны понять, насколько утешительно это обетование звучало для христиан времени императора Домициана. Вот это пророчество о гибели того ужасного мира, мира богатства, роскоши, доводящего до безумия, мира, который преследовал христиан, убивал их. Пророчество о конце этого мира звучало утешительно для времени страшных гонений и опасностей, не только опасностей для себя, но и для своих родных и близких. Десятый стих несколько выделяется. «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему», то есть ангелу, да. Это удивительная сцена. Иоанн в порыве благодарности падает к ногам ангела, чтобы поклониться ему. Поклониться. Следует напомнить, что слово «поклониться», столь часто встречающееся в Евангелиях и вот здесь в Апокалипсисе, передает в переводе такое греческое слово, которое обозначает падение ниц перед Богом или у язычников перед божественным существом, например, перед фараоном или вавилонским царем. Итак, Иоанн инстинктивно хотел поклониться ангелу-посланнику, но ангел запрещает ему это, потому что ангелы всего лишь собратья людям, как говорит он, такие же, как люди, служители Бога. А ведь не ангелы источники откровения, но Бог через посредников, через ангелов передает нам свое божественное откровение. Поэтому и поклоняться должно только одному Богу. Запрет поклоняться ангелам был в те времена очень злободневным, потому что, как нам свидетельствует Новый Завет и вся церковная история, в то время существовала опасная тенденция обожествления ангельских существ, то есть возвращения к некоему роду язычества. Ну, вспомним послание к Колоссянам, в котором апостол Павел увещевает христиан: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренно-мудрием и служением ангелов». Вспомним также наставление послания к евреям. «Кому, когда из ангелов, сказал Бог, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они, то есть ангелы, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» То есть ангелы не только наши сослужители Богу, но и служители нам. Поэтому поклоняться им не следует. Так как поклоняются Богу. Можно почитать ангелов, но не поклоняться им. Что означают заключительные слова ангела? Свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Они звучат загадочно. Вообще, как мы это отметили уже в самом начале наших бесед, выражение «свидетельство Иисуса» встречается в книге «Апокалипсис» ровно 7 раз. 7. Значит, этому выражению придается очень большое значение. Что оно означает? Оно означает «откровение об Иисусе Христе». Свидетельство Иисусова означает пророчество об Иисусе Христе. В параллельном месте, в 22 главе Апокалипсиса, где Иоанн снова хочет пасть к ногам ангела, ангел снова дает Иоанну внушение: «Смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись». Здесь братьями Иоанна названы пророки, имеющие дух пророчества. Да? Надо полагать, что и в нашем месте слова ангела просто подчеркивают тот факт, что ангел – брат Иоанну и другим пророкам, к которым относится и Иоанн. Поэтому ангелу и не полагается поклонение. Дорогие радиослушатели, мы завершаем сегодня нашу беседу. Мы закончили чтение книги Апокалипсиса, 19 главу, до 10 стиха. Далее, с 11 стиха 19 главы книги Апокалипсис начинается новый раздел о втором пришествии Христовом и о свершении всего. Но это оставим уже до наших следующих бесед. Сегодня я с вами прощаюсь и желаю вам всем Божие благословение. До свидания.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: Вы слушали духовный концерт на текст 26-го псалма «Господь просвещение мое» композитора Александра Никольского в исполнении братского хора Свято-Успенской Святогорской лавры.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю десятую по Пятидесятнице. Сегодня было читано Евангелие об исцелении Иисусом Христом бесноватого лунатика. А в самом конце Евангелия предсказание Господа о своих страданиях и смерти в Иерусалиме. Евангелие показывает, сколь силен может быть человек, веруя в Господа. Именно столь силен, что может и горы переставлять, и столь немощен, бессилен и жалок человек неверующий, ибо бывает жалким игралищем бесов и страстей своих и чужих. Оно показывает также великую силу молитвы и поста, когда они идут рука об руку, взаимно подкрепляя друг друга. Вы видите мысленными очами в этом Евангелии несчастного отца, измученного страданиями несчастного бесноватого сына, которого с детства злой дух страшно мучил в новолуние и повергал нередко то в огонь, то в воду. Отец просит милости у Господа, чтобы он исцелил сына его, прибавляя, что ученики Господни, коих он просил о том, не могли исцелить его. Господь, обличив и укорив людей своим праведным словом в неверии и развращении, велит привести бесноватого к себе и сейчас одним запрещением исцеляет его. Что это за бесноватый лунатик? Это человек, подверженный действию злого духа, мучившего в новолуние, с коварным умыслом, чтобы люди приписывали это зло не ему, злому духу, а не повинному ни в чем созданию Божьему луне, и тем произносили хулу на Творца Луны. Так толкует это святый Златоуст. Злые духи, причиняя многообразное зло людям, хотят утаить от людей свои пагубные действия, чтобы люди не возненавидели их и не отвратились от них, и от их пагубных дел совершенно, и обратить свои клеветы на прекрасное и многополезное творение Божие, на луну, ночное светило. Но злому духу не укрыться со своими пагубными кознями. Человек богопросвещенный сейчас узнает его пакости и благодатью Божию разрушит их. Неверующие же неосторожны. Они доселе уловляются в сеть его и страдают от него, подобно указанному лунатику. И сколько в наш век, век неверия и разврата, людей, подверженных коварству, посмеянию и злобе злых духов. Я разумею всех тех, которые подвержены пьянству, несчастной безумной плотской любви, или, вернее, плотской страсти, всех так называемых нигилистов, кои, утратив драгоценное сокровище человеческое, веру, не верят в будущую жизнь и в бессмертие души нашей, не чают воскресения мертвых и всеобщего суда, которые не верят в бытие самого Бога и в Его вечную правду, и в Его грозное, неподкупное правосудие, и к их горшему несчастью не верят и в злых духов. Это несчастные, заблудшие люди, запутавшиеся в сетях вражьих, нередко, подобно упоминаемому в Евангелии бесноватому, прибегают также то к огню, то к воде, то есть к огнестрельному оружию, чтобы застрелиться, или к утоплению, или к удавлению. И заметьте, какое точно злое поветрие ныне — это насильственная ужасная смерть. каждый день люди или стреляются, или топятся, или вешаются, или убивают других. Жизнь человеческая многим не ставится ни в полушку. Какая же тут страшная причина? Какой ужасный рычаг движет этих несчастных к насильственной смерти? Это раз неверие и развратная и превратная жизнь. Во-вторых, это злые демоны, исконные убийцы человеческого рода. Я сам слышал от многих несчастных, подверженных запою или унынию вследствие каких-либо тяжких обстоятельств, что им назойливо шепчет злой демон «удавись, удавись» или «утопись, утопись» или «застрелись, застрелись» или «убей того-то». О, окаянный супостат! Сколько душ человеческих, христианских, сгубил ты в злосчастный XIX век насильственную смертью через твою всепагубную прелесть. Виноваты они, что прельстились твоими коварствами, но ты в тысячу раз виновнее, и за все твои губительства получишь возмездие от праведного судьи в день воздаяния. Какое же средство против врагов-прелестников, мучителей и губителей? Вера во Христа, поправшего крестом силу дьявола, и пост, и молитва. Молитва и пост очищают, просвещают и укрепляют душу. Напротив, без молитвы и поста душа наша – легкая добыча дьявола, потому что не ограждена и не защищена от него. Пост и молитва – духовное оружие против дьявола, потому и говорит Господь в нынешнем Евангелии, что род бесовский исходит только молитвою и постом. Святая Церковь, зная силу этого духовного оружия, призывает нас на каждой седмице дважды к посту, в среду и пятницу, между прочим, воспоминание страданий и смерти нашего Спасителя, и в году многократно во все многодневные посты. А Великий пост соединяет с особенными умилительными покаянными молитвами. Пост и молитва имеют ту духовную выгоду, что, укрепляя наши души, укрепляют в нас самую веру, надежду и любовь и соединяют с Богом. В читанном сегодня Евангелии замечательно обличение от Господа учеников своих в неверии. Неужели и апостолы сначала колебались в вере? Да, и они иногда были немощны, до сошествия на них Святаго Духа, и то веровали, то иногда впадали неверие и маловерие. По крайней мере, это должно сказать о 9, исключая 3 так называемых столпов веры Петра, Иакова и Иоанна. Верою они исцеляли всякие болезни, воскрешали мертвых, очищали прокаженных, изгоняли бесов. А когда благодать оставляла кого из них за маловерие, неверие, тогда не могли и бесов изгонять, как вот и упоминается в сегодняшнем Евангелии. Потому Господь через них и нас всех учит иметь несомненную веру и говорит: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, то она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Действительно, все истинно веровавшие, все святые, верою творили многие чудеса. Верою невозможное делали возможным. Читайте описание их жизни и увидите сами, сколь сильна вера. А между тем люди нашего века щеголяют, хвалятся неверием. Это ли просвещенный век? Как мы обязаны всеми успехами просвещения по всем отраслям вере нашей, пролившей преизобильный свет в разумы человеческие и во все науки, и мы же отвергаем веру. Чада отвергают свою матерь, их породившую и воспитавшую, безумно и неблагодарно. Братья и сестры, дорожите своей верою. Берегите свою веру, Без веры нет спасения. Без веры человек погибнет навеки. Аминь.
1: Слово в неделю десятую по пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

0: в исполнении парижского хора святого Иоанна Дамаскина под управлением Карла Линки прозвучал концерт «Воскликните, Господи, ве вся земля» композитора Александра Гречининова. Запись архивная.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Град Петров продолжает свою передачу в эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. Состоялись торжества по случаю 25-летия обретения мощей священномучеников Серафима и Феогноста Ламартинских. В кочевых общинах эвенов прошла апробация перевода первых двух глав Евангелия от Луки. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 11 августа, в день памяти небесных покровителей Алма-Аты и всего Казахстана, преподобно-мучеников Аксайских Серафима и Феогноста, состоялись торжества по случаю 25-летия обретения мощей святых. Божественную литургию в Серафимо-Феогностовской мужской пустыне в Аксайском ущелье, месте иноческих подвигов и мученической кончины святых, возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Перед началом богослужения глава казахстанского митрополитчьего округа посетил храм обители в честь преподобно-мучеников Серафима и Феогноста, где совершил освящение новосооруженной раки для мощей угодников Божьих. Новая гробница изготовлена из натурального дуба и украшена благородными металлами в епархиальной столярной мастерской имени великомученика Феодора Стратилата. По окончании чина освящения мощи аксайских страдальцев были вложены в новосооруженную раку, после чего началось торжественное богослужение на месте погребения аксайских мучеников. На торжества по случаю значимой даты и престольного праздника монастыря, несмотря на трудности подъема к скиту, расположенному в горах Заилийского Алатау на высоте 1850 метров над уровнем моря, собралось множество паломников. За богослужением молились сотрудники Алматинского епархиального управления, воспитанники молодежных клубов митрополитчьего округа, верующие представители казахстанских СМИ и творческой интеллигенции, казачество, богомольцы из епархии Казахстана, а также паломники из России, Узбекистана и Киргизии. В завершение состоялось славление аксайским страдальцам Христовым. Духовенство, хоры, верующие пропели «Тропарь», «Кандак» и «Величание святым». Глава митрополитчьего округа тепло поздравил архипастырей, наместника пустыни, сослужащее духовенство, монашествующих прихожан и паломников с празднованием 25-летия обретения мощей священномучеников Серафима и Феогноста Алматинских и 30-летием возрождения Аксайской пустыни. 11 августа, в день памяти преподобной Манефы Гомельской, патриарший экзарх всей Беларуси, митрополит Минский Заславский Вениамин, возглавил божественную литургию в Петропавловском кафедральном соборе города Гомеля, где почивают мощи святой. По окончании литургии архипастыри, духовенство, монашествующие и верующие прошли крестным ходом вокруг кафедрального собора, затем было совершено славление преподобной Манефы Гомельской. Со словами благодарности за совместную молитву к архипастырям, духовенству и верующим обратился архиепископ Гомельский Стефан. Он напомнил, что преподобная Манефа жила в недавнее время, и память о ней сохраняется среди людей, знавших матушку лично, и отметил ее глубокую веру, простоту и любовь к каждому человеку, приходившему за советом и утешением. Владыка Стефан преподнес патриаршему экзарху икону праведного Иоанна Кармянского и преподобной Манефы Гомельской. Митрополит Вениамин поздравил архипастырей, духовенство и мирян с днем памяти преподобной Манефы и обратился к верующим со словом назидания. Патриарший экзарх отметил, что тяжелая болезнь стала для подвижницы серьезным испытанием, однако через терпение, молитву и доверие Богу в ее душе укрепились смирение и любовь к людям и призвал проходить жизненные трудности с верой, сохраняя внутреннюю связь с Богом. Миссионеры Якутской епархии провели апробацию перевода первых двух глав Евангелия от Луки на эвенский язык непосредственно в среде носителей этого языка. Это произошло в Момском улусе Якутии, который по благословению архиепископа Якутского Еленского Романа с 29 июля по 9 августа посетила специальная группа проекта Якутской епархии «Слово Божье семьям Севера». В ходе апробации перевода состоялось знакомство членов эвенских кочевых родовых общин Кукуин и Эрикит с сюжетами Благовещения Пресвятой Богородицы, Рождества Христова и Сретения Господня. В апробации приняли участие члены общин в возрасте от 14 до 58 лет. По итогам работы совместно с Институтом перевода Библии будет подготовлено трехязычное издание – русский, эвенский и якутский. Помимо апробации переводов священных текстов, в течение недели проходили встречи с населением разного возраста. Наибольший интерес к общению проявили дети и подростки. Осуществлялась раздача Библии для детей, Евангелия от Марка, просветительских буклетов о вере и таинствах, отмечено в сообщении. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жирихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «История благотворительности», у микрофона Екатерина Степанова. Мы продолжаем наши беседы с историком Еленой Игоревной Жерехиной о благотворительности, о российской благотворительности 18, 19 и 20, начала 20 веков. И мы остановились, и последнее время достаточно подробно говорили о благотворительности, в частности, о женской благотворительности, отметили, что это связано с чисто историческими причинами, что мужчины еще как-то могли найти себе устройство в жизни, а вот женщины, овдовевшие или у которых мужья были в основном недееспособны или маленький заработок имели, вот они вынуждены были в том числе пополнять семейный бюджет. И для них было устроено много различных благотворительных заведений, всячески старались обеспечить, что ли, помощь, облегчить их жизнь. Например, создавались детские приюты, и даже самые первые ясельки детские появились. Но есть еще такая вещь, как здоровье. И мы знаем, уже тоже упоминали, что это мы сейчас при электрическом свете можем сидеть из любви к искусству вышивать, а тогда при свечах, и, конечно, в первую очередь люди слепли, но и вообще всякие разные болезни. Мы упоминали, что даже в аристократических семьях происходили различные трагедии именно вследствие болезней, связанных с родами. А что же уж говорить о бедных семьях? И вот мы уже говорили о больницах для бедных. А была ли уже тогда какая-то специализация именно женская? Потому что мы упоминали, что и первые, акушерские такие вот школы, потом в институты выросшие появились. А что вот в более широком смысле о женском здоровье?
1: Так, всякая обеспеченная женщина старалась родить дома, конечно. И это довольно известный факт. И, конечно, если у тебя есть возможность пригласить врача или акушерку, ты рожаешь дома. Но именно в Петербурге, где было так много случайных людей, проезжих и так далее, именно здесь появились и родильные приюты. И уже когда приказ общественного презрения входил в состав ведомства императрицы Марии, кроме повивального института, о зарождении которого мы сказали, было уже два родовспомогательных заведения. И как раз тогда вот это сочетание благотворительности с государственной властью, в данном случае полицейской властью. Мы не должны. Для нас сейчас слово «полицейский» — это что-то пугало.
0: Да.
1: А в те времена все-таки надо было иметь в виду, что они должны были каким-то образом следить за детьми бездомными и следить за больными или началом эпидемии предотвращать то же самое. Так вот,

0: самое замечательное, что родильные приюты к концу XIX века, собственно, в середине XIX века, обязательно должны были быть при участковых, так сказать, полицейских частях. Вот здесь неподалеку, мы сидим на берегу Невы, приблизительно на углу 17-й линии, так вот на углу 19-й линии есть полицейский пожарная старинная часть. И при ней сейчас есть в другом здании, в соседнем, стоматологическая поликлиника. Так вот, что это за поликлиника? Это в действительности городская амбулатория на государственные средства, содержащиеся, и при ней обязательным было родильное отделение. То есть обязательно сидела дежурная акушерка и принимала с улицы всех, кто к ней не придет. И вот в этом и заключалась государственная забота о женщинах. Но, опять же, о чем надо сказать, мы все знаем, что женщины живут дольше мужчин. И чем дольше живет женщина, тем меньше у нее возможности поддерживать образ жизни, который она вела при муже. В любом слое общества. Это понятно. И вот поэтому в богадельнях содержалось буквально на 90 женщин 10 мужчин. Были отдельные богадельни для мужчин, это были военные богадельни. Богадельни вообще стали устраивать, мы о них почти не говорили, но в Петербурге они устраивались как-то отдельно даже от тех благотворительных учреждений, которых мы уже описали, потому что их устраивало купеческое собрание, ремесленное управа, то есть различные общины, профессиональные.
1: Слои общества.
0: Причем это иногда даже были не такие вот понятные нам системы, а были и отдельные благотворительные заведения, специально устроенные. Например, такое Екатерининское собрание, которое называлось танцевальным обществом. Екатерининское в честь Екатерины II, которая позволила обществом вообще быть. Так вот, при нем начали собирать так называемую Екатерининскую кассу, куда все сдавали свои средства, а вдовы, инвалиды, сироты потом получали оттуда деньги. И вот это была своего рода общественная благотворительность. То есть касса, которая давала какие-то проценты, давала прибыли, но ими не пользовались сегодня пока, это не нужно. А это все откладывали на бедных. Кстати, вообще развлечения в Петербурге всегда давали процент на бедных. Вот все развлекательные балы, маскарады, там, концерты, вот всякое развлечение – четверть дохода отдавала на воспитательный дом и другие благотворительные учреждения. Начиная от Екатерины II, игра в карты приносила основной доход на содержание воспитательного дома, потому что запрещен был ввоз иностранных карт, а русские карты стоили так дорого, что 90% от этого шло на содержание благотворительных учреждений, а при каждой коммерческой игре надо было открывать новую колоду. Таким образом, это процент от твоего греха идет туда. А еще опекунский совет, о котором мы упоминали, брал под свою опеку дворянские имения, усадьбы, дома, ну, иногда и движимое имущество. И вы помните, как в «Войне и мире» Ростов второй раз заложил имение в опекунском совете, чтобы вывести дочек на бал? Заложил. Это обязательно тебе тратить деньги на вывоз дочек на бал? Ну, мог бы и подождать. Но раз ты чего-то хочешь, тебе нужны свободные деньги, значит, проценты вот с этих вот данных тебе в долг средств, они идут опять-таки на содержание. Недаром первый ломбард, первая судная казна, первая сберкасса появились именно при воспитательных учреждениях. А процент идет не какому-нибудь банкиру, а на содержание бедных в Петербурге. И не только в Петербурге, потому что за счет этой казны строились институты, богадельни и воспитательные дома по всей России. Вот так вот. Мы говорим о несправедливости социальной системы. Так более ли это справедливо, чем то, что существует сегодня?
1: Да, можно сказать, что ну вот такой своего рода миф о том, что левые движения внесли какие-то изменения в социальную систему, в общем, опровергается самими фактами историческими. Конечно, все далеко до идеала. Мы и сейчас очень многие вещи не идеальными видим, но когда-то все начиналось. И, в общем, за такой небольшой срок, вот мы, да, с вами
0: Да сто лет мы все как-то прошли
1: так,
0: как-то.
1: Да, как-то так отметили, что... Ну, понятно, частная благотворительность всегда существовала, но вот такая система складываться начала вот только при Екатерине II. И что уже получается?
0: Да, но каждый
1: и уже
0: раз...
1: И система пенсий, и действительно система богаделин.
0: Но мы уже заговорили об этих старых женщинах, которые нуждались в опеке. И, конечно, вот женская богадельня, богадельни, специализированные для слепых, были уже устроены в городе. И тут оказалось, что при хорошем уходе женщины живут долго. И встала проблема, которая существует только в цивилизованном обществе. Что делать с очень старыми людьми, которые прикованы к постели? Вот даже сегодня это огромная социальная проблема.
1: Да.
0: И вот как раз 1840-е годы появились первые больницы для неизлечимо больных женщин. Интересно, что женщин, а не в общем всех мужчин, например, их было больше, вот этих старух, прикованных к постели. Потому что во вдовьем доме, например, доживали до 103 и более лет, и более не помнили, сколько. Видите, какой хороший уход был.
1: А в больницы попадали не из богадельни, не из вдовьих домов. То есть это просто, допустим, в семье где-то кто-то вот так заболел.
0: По-разному, и... по-разному. Дело в том, что при вдовьем доме был свой лазарет. Но они были далеко не везде. И вот началось с устройства Александринской больницы для неизлечимо больных женщин. Это сейчас нейрохирургический институт на улице Маяковского, бывшей Надежды. Кстати, Надеждинская-то она именно поэтому. Потому что всякая неизлечимо больная надеется на выздоровление. Вот. Поэтому я очень сожалею, что имя Надеждинское не возвращено. Оно давало столько нам надежды.
1: Ну вот, будем надеяться, что, опять же таки, благодаря программам Марины Лобановой «Возвращение в Петербург» удастся сдвинуть когда-нибудь и это, потому что у нее были передачи, посвященные именно имени Маяковского в топонимике нашего города. И, в общем, я думаю, что, ну, кому-то, наверное, нравится он как поэт, но, тем не менее, вот то название, которое было до этого, оно очень символично и важно. И...
0: Ведь там был родильное нужно. Заведение с повивальным институтом. Это же тоже вот надежда на благополучие родившегося ребенка и его матери. И вот этот Александринский приют для неизлечимых больниц, больница для, в общем-то, чахоточных. Больница была прекрасна, там было индивидуальное обслуживание, потому что, конечно, они много не могли содержать, там было человека 30 до 40 в первое время, но все-таки им давали какую-то надежду на выздоровление. А еще вот как раз в том месте, где было более всего стариков и женщин без опеки, то есть напротив Смольного, дочь императора Николая I, Ольга Николаевна, устроила Ольгинскую больницу для неизлечимых. И вот туда в основном попадали женщины, которые просто были неизлечимо больны, которые должны были уметь. Это был хоспис с нашей точки зрения. И, кстати, заведение тоже было очень длинным по своей истории. Оно находилось на углу Тверской улицы и нынешней площади Пролетарской диктатуры, бывшей Лафонской. Так вот, эта больница превратилась в советское время в поликлинику и дожила до начала 1970-х годов. Хотя был деревянный дом, и все было простенько, и тоже не сильно, немного, но там доживали вот эти прикованные к кровати женщины, что крайне важно, с моей точки зрения. Вот. Далее. У нас уже очень много различных учреждений охвачено. И вот появились эти первые общины сестер милосердия. И, кстати, именно сестры милосердия вот в таких больницах и работали. Потому что ни за какие деньги ухаживать за этими прикованными к одру смерти, я бы сказала, женщинами было невозможно. Но, повторяю, женщины еще не получали медицинского образования. И для чего же их собирали в этих первых общинах? Это и Троицкая община на... Второй Рождественской улице и Литейная община. Так вот, в каждой из этих общин обязательно было Магдалининское заведение. Были лица, которыми в советское время занимались только с полицейской, так сказать, точки зрения. Я имею в виду проституцию. Какой большой город, куда прибывает огромный поток провинциального населения, где не хватает женщин, а в 18 и первой половине 19 века число мужчин которые обитали в Петербурге, особенно благодаря гвардейским полкам и молодому чиновничеству, которое не могло обзаводить здесь семьями, число мужчин на треть превышало число женщин. Извините, но проституция должна была быть как факт. Кто с ней не боролся, начиная от императрицы Елизаветы Петровны?
1: Ну, то есть это язва, которая неизбежно возникает вот в такой ситуации.
0: Но с ней надо бороться, потому что кроме тех женщин, которые, так сказать, понимая, куда они идут, пошли, были, конечно, вовлеченные по несчастью туда. И вот именно этими кающимися Магдалинами и занимались сестры Милосердия в 1840-х годах. Потому что, во-первых, их надо было подвергнуть медицинскому осмотру, посмотреть, не больны ли они. Надо было посмотреть, нельзя ли кого-то духовно спасти. И, в принципе, это было великим благодеянием. Потому что сколько провинциальных девушек, которые приезжали сюда на заработки, в конце концов, оказывались на Сенной площади. Но с этой же точки зрения, мне кажется, что мы читаем классическую литературу, опять же, недостаточно критично. Потому что образ Сонечки Мармеладовой всем нам известен. Вот как историк Петербурга могу сказать, семья Мармеладовых не могла бы иметь места в Петербурге того времени. Да, мог мелкий чиновник спиться. Жена у него была выпускницей закрытого учебного заведения. Дочка его старшая была грамотной. Я не исключаю, что Сонечку могли продать. Вот, во благо семьи. Кому-то там. Она могла стать содержанкой. Пойти сразу на Сенную площадь эта девушка не могла ни за что. Потому что она же верующая, и она придет перед праздником на исповедь к своему священнику. Священник был обязан сообщить о том, что девушка из приличной семьи катится вниз. А девушка бы и не катилась вниз, потому что, если она была грамотна, это вопрос, где она получила свои знания. А она получила либо в церковно-приходской школе, опять-таки церковный совет за ней должен был присмотреть.
1: Но опять же таки, если мать у нее выпускница закрытого учебного заведения, значит, и мать ее могла научить грамоте.
0: Это мачеха. Так нет, она могла научить, но девочка-то ходит в церковь, в свою приходскую, и, скорее всего, в Вознесенскую, а не в Спасо-Синовскую. Но, кстати, в 1860-е годы при всех этих церквях, и Спасо-Синовской, и Вознесенской, уже были благотворительные общества. И священник на церковном совете должен был рассказать, что вот хорошая, набожная девушка, посмотрите, какое несчастье, семье надо помочь. Вот этих малых детей на улицу бы сумасшедшей мачехой бы никто не выпустил. Их бы поместили в тот самый приют, о котором мы говорили в прошлой лекции.
1: А вот почему тогда Достоевский так написал? Ради красного словца?
0: А да нет, он не знал петербургской действительности просто. Он же всего за 2 года до этого приехал из ссылки. То есть он видел таких, только он не понимал, что это люди, не имеющие петербургских корней. Вот разница-то в том, что петербурженка была немножко другой, чем женщина всей остальной России. Да, он видел этих несчастных, но, как правило, все-таки на панель скатывались провинциалки. И вот этим девочкам, у которых не было корней, Сонечка Мармеладова – дочь чиновника, а не кто-то обязан был просто позаботиться. И если бы она приехала откуда-нибудь из Курска сюда, вот такая же, да, это возможный вариант. А иметь свою комнату, иметь отца, пусть какого угодно, за булдыгу, и свой приход, который знал ее с малолетства, вот эти бы люди просто из христианского бы сочувствия не дали бы ей так скатиться, как скатилась.
1: Это было невозможно.
0: Это было невозможно. Но Магдалин было много. И вот чтобы понаставить вот таких, как Сонечка, на путь истины, которые молоды и могут еще работать, и деятельность этих женщин в общинах сестер Милосердия была же не только в том, чтобы просто накормить их, подлечить, им надо было дать специальность и устроить куда-то в дом на работу. То есть крышу над головой, а не обратно выпускать в город, где туда же искать.
1: То же самое. То есть получается, что провинциалки, они, с одной стороны, не могли сразу вписаться в какой-то приход, потому что, скорее всего, даже и жилье часто наверняка меняли.
0: Чем так меньше. Если оно у них было, жилье в Петербурге было так дорого, что именно...
1: Нет, но они же куда-то приезжали жить. Зачем же они тогда сюда приезжали? То есть они предполагали, что где-то можно будет устроиться.
0: А они снимут меблированную комнату где-то.
1: Я об этом и говорю, что...
0: А потом платить нет.
1: Да, чем дальше, тем хуже комнаты. То есть они постоянно сменяли жилье. В приходе не могли, ну, так сказать, зацепиться, обосноваться. А структуру уже социальных вот этих вот благотворительных учреждений тоже еще, так сказать, не очень, получается, знали.
0: Так нет, они не знали, куда им обратиться. Они искали работу, они могли попасть, вот владелица мастерской пошивочной, модистка,
1: угу.
0: Нанимает девушек на работу, они туда идут. Так. Они не понимают, что они попадают в публичный дом, прикрытый благородной вывеской.
1: Ага, то есть вот так вот.
0: Конечно.
1: Угу.
0: Но, опять же, я повторяю, такая вот Сонечка, она могла оказаться в роли домоправительницы, неизвестно какого мира, она могла потом оказаться где-то за 30 лет. Но это не сразу Сенная площадь. Сенная площадь – это не...
1: Самое дно.
0: И вот Достоевский-то хотел показать это дно. Ему это надо было для художественных целей, конечно, чтобы показать, насколько идеальная душа может, так сказать, остаться чистой, будучи на дне. Но с точки зрения социологии это невозможно. Кстати, с другой стороны, это был прекрасный урок. И первая книга, которую читал наследник престола Александр Александрович, будущий Александр III, своей супруге Марии Федоровне, это все-таки было преступление и наказание. Из нее прекрасная благотворительница вышла потом. Так что это об уроках. Но мы подошли к тому времени, когда появляются благотворительные общества, и когда эти общества и должны заботиться о своих ближних. Начиная с 1860-х годов и вплоть до революции, это буквально снежный ком благотворительности. Буквально вот с того самого 1862 года, как был издан указ о свободе создания общественных организаций, появляются общества, кружки людей, которые хотят свои силы бросить на помощь ближнему.
1: Елена Игоревна, вот в связи с этим у меня такой вопрос, чтобы немножечко прояснить. А чем тогда отличаются вот эти благотворительные общества от тех, о которых мы говорили раньше? Да, вот мы упоминали, что все-таки это были общественные организации, патриотическое женское общество, дамский тюремный комитет.
0: Комитет спасения от наводнения.
1: Да, мне бы просто хотелось немножечко здесь, ну, прояснить, чтобы мы не запутались.
0: А все предыдущие появлялись под эгидой императора или императрицы. Вы не заметили?
1: Нет, конечно, понятно. Они все были императорское человеколюбивое общество, и, соответственно, да.
0: И женские, императрицы.
1: И женские, да. Но только лишь в этом разница.
0: Ну вот именно в этом и разница. А теперь человек, который имеет инициативу делать добро, он не только, скажем так, сам делает, но он может объединить вокруг
1: вместе
0: себя.
1: С кем-то.
0: И, кстати, зарегистрироваться при этом. А регистрация тебе позволяет потом устраивать какие-то общественные учреждения при своем обществе или устраивать сборы денег на это общество.
1: Вот. То есть тогда можно так сказать, что вот императорское человеколюбивое и патриотическое женское общество – это как бы частные случаи первых общественных организаций. То есть они еще тогда не были узаконены, но
0: да.
1: Здесь вот просто это как бы частная инициатива государя, который к себе привлекает, как, ну, допустим, любой бы просто гражданин, своих вот сограждан каких-то.
0: Да даже получилось. Не сограждан, а близких людей.
1: Близких людей, да, вот, ну, собственно, не сограждан, потому что там... Все-таки это не такое обширное общество было. Но вот, в общем, из частного случая выросли вот такие вот.
0: Так вот, это самое интересное, что в первой половине XIX века общественная деятельность была привилегией. Это фантастика сегодня для нас. Только самые близкие императорской фамилии. Это вообще вопрос такого честолюбия. Да, понимаете, купцы, да, они при своих собраниях или дворяне могли собрать. У них уже были свои организации. А вот просто я, как частный человек, что мне остается? Я либо могу дать милостыню впрямую, либо, зная вот про существование такой организации, прийти к ним и положить. Но это не значит, что меня тут же выберут членом. Потому что общества, да, были. Они были иногда совсем казалось бы, для свободных людей. Например, общество посещения бедных в 1840-х годах. Вы знаете, вы об этом обществе почти ничего не прочтете, потому что у него нету, в отличие от человеколюбивого или патриотического, документов. Это частная деятельность частных благотворителей. Идти в бедный квартал, вот опять-таки, как у Диккенса. У нас почему-то об этих благотворителях почти ничего не написано. Потому что, кстати, наши писатели к этому обществу и не принадлежали. Потому что посещали бедных кто? Князь Сергей Сергеевич Гагарин, Михаил Викторович Кочубей. Других мы просто вот так с трудом можем найти еще какие-то имена. А их биографы потом написали. А простой какой-нибудь канцелярист, даже сенатский, устроить вокруг себя общество по своей идее не мог. Он должен был пойти куда-то наверх и предложить свою идею.
1: Ну, то есть должен был быть какой-то патрон, да, чем выше, тем лучше.
0: Конечно. Так вот, комитет по разбору и презрению нищих, это опять-таки адъютант императора Василий Трубецкой, внушил идею императору. И там церковь Святого Николая в честь императора. Они все были императорскими.
1: Ну, то есть можно сказать, что вот после реформы, вообще реформ, да, Александра II, благотворительность вышла как бы на новый уровень, начался новый этап.
0: Совершенно верно. А к этому времени изменился взгляд. Вот все-таки мы говорим об освобождении крестьян, а люди думали в те времена о судебной реформе, о военной реформе, о том, что они становятся свободными. И, кстати, какое количество благотворительных обществ потом были в памяти 19 февраля 1861 года. Во имя этого строились приюты, во имя этого устраивались народные школы, во имя этого презревали бедных. И это ужасно, что в нашем государстве мы так плохо помним благодеяния, что год назад мы не отметили достаточно широко. Только историки сугубые.
1: Ну да, у нас на радио были передачи, посвященные этому событию.
0: Это хорошо, но государство-то не отметило.
1: Государство, да.
0: А ведь это государственное, опять же, государственный порыв, так сказать.
1: Ну, вот. Государственный проект, можно даже так сказать.
0: Государственный проект. Вот.
1: Ну что ж, мы тогда продолжим беседовать о зарождающихся уже на этот раз общественных организациях, благотворительных обществах, которые уже не просто были частной инициативой императора или императрицы, а все-таки, можно сказать, вышли в гражданское общество в буквальном смысле слова. То есть любой гражданин мог организовать какое-то вот общество с целью вспоможения тоже свое человеколюбивое общество. Но об этом мы поговорим в следующий раз, а сегодня мы пока с вами прощаемся. Напоминаю, что в эфире «Радио Град Петров» была программа «История благотворительности». В гостях у нас Елена Игоревна Жирихина. Мы беседуем об истории благотворительности, об основных этапах. Программу вела Екатерина Степанова. Мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.
0: Всего доброго, дорогие слушатели.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жирихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

Ну, сделал Данилушка чашу по барскому чертежу. Приказчику, конечно, не сказали, а дома у себя гулянку маленькую придумали сделать. Катя, невеста-то, с родителями пришла, еще которые из мастеров же малахитных больше. Катя — девица на чашу. Как говорит, только ты ухитрился узор такой вырезать и камни нигде не обломил. До чего все гладко, да чисто обточено. Мастера тоже ободряют. В аккураде по чертежу, придраться не к чему. Чисто сработано. Лучше не сделать, да и скоро. Так-то работать станешь, пожалуй, нам тяжело за тобой тянуться. Данилушка слушал, слушал, да и говорит. То и горе, что пахает нечем. Гладко да ровно, узор чистый, резьба по чертежу. А красота где? Вон цветок, самый что ни на есть плохонький. А глядишь на него, сердце радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует? На что она? Кто поглядит всяк, как вон Катенька подивится, какой де у мастера глаз да рука, как у него терпения хватило, нигде камень не обломить. А где оплошал, смеются мастера, там подклеил да полером прикрыл, и концов не найдешь. Вот-вот. А где, спрашиваю, красота камня? Тут прожилка прошла, а ты на ней дырки сверлишь, да цветочки режешь. На что они тут? Порча ведь это камня. А камень-то какой? Первый камень. Понимаете, первый. Горячиться стал, выпил, видно, маленько. Мастера и говорят Данилушке, что ему Прокопич не раз говорил. Камень, камень и есть. Что с ним сделаешь? Наше дело такое — точить да резать. Только был тут старичок один. Он еще Прокопича и тех других мастеров учил. Все его дедушком звали. Вовсе ветхий старичонка, а тоже этот разговор понял. Да и говорит Данилушке. «Ты, милый сын, по этой половице не ходи, из головы выбрось, а то попадешь к хозяйке в горные мастера». «Какие мастера, дедушка?» «А такие, в горе живут, никто их не видит. Что хозяйке понадобится, то они и сделают. Случилось мне раз видеть». Вот работа. От нашей, от здешней на отличку. Всем любопытно стало. Спрашивают, какую поделку видел. Да змейку, говорит, ту же, какую вы на зарукавье точите. Ну и что, какая она? От здешних, говорю, на отличку. Любой мастер увидит, сразу узнает, не здешняя работа. У наших змейка, сколь чисто не выточит, каменная. А тут, как есть, живая. Хребетик черненький, глазки — того и гляди, клюнет. Им ведь что? Они цветок каменный видали, красоту поняли. Данилушка, как услышал про каменный цветок, давай спрашивать старика, тот по совести и сказал. «Не знаю, милый сын, слыхал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет». Данилушка на это и говорит. «Я бы поглядел». Тут Катенька, невеста-то его, так и затрепыхалась. Что ты, Данилушка, не уж тебе белый свет наскучил? Да и в слезы. Прокопич и другие мастера сметили дело. Давай старого мастера насмех подымать. Выживаться из ума дедушка стал. Сказки сказываешь, парня зря с пути сбиваешь. Старик разгорячился. Есть такой цветок. Парень правду говорит, камень мы не разумеем. В том цветке красота показана. Мастера смеются. Хлебнул дедушка Лишка, а он свое. Есть каменный цветок. Разошлись гости. А у Данилушки тот разговор из головы не выходит. Опять стал в лес бегать, да около своего дурман цветка ходить. Про свадьбу и не поминает. Прокопич уж понуждать стал. Что ты девушку позоришь? Который год она в невесты ходить будет? Того жди, пересмеивать ее станут. Данилушка одно свое. Погоди маленько, вот только придумаю, да камень подходящий подберу. И повадился на медный рудник, на гумешке-то. Раз как-то поворотил камень, оглядел его, да и говорит, нет, не тот. Только это промолвил, кто-то и говорит. В другом месте поищи, у Змеиной горки. Глядит Данилушка.
Никого нет. Кто бы это? Шутят, что ли? Будто и спрятаться негде. Погляделся еще, пошел домой, а вслед ему опять. «Слышишь, Данила мастер, у Змеиной горки, говорю». Оглянулся Данилушка. Женщина какая-то, чуть видна, как туман голубенький. Потом ничего не стало. Что думает за штука? Не уж сама. А что, если сходить на Змеиную-то горку? Змеиную горку Данилушка хорошо знал. Тут же она была, недалеко от Гумешек. Теперь ее нет, давно всю срыли, а раньше камень поверху брали. Вот на другой день и пошел туда Данилушка. Горка хоть небольшая, а кругленькая. С одной стороны и вовсе как срезана. Глядельце тут превосходное, все пласты видно, лучше некуда. Подошел Данилушка к этому глядельцу, а тут малахитина выворочена. Большой камень, на руках не унести, и будто обделан вроде кустика. Стал оглядывать Данилушка эту находку. Все как ему надо, цвет снизу погуще, прожилки на тех самых местах, где требуется. Ну, все как есть. Обрадовался Данилушка, скорее за лошадью побежал, привез камень домой, говорит Прокопичу. «Гляди-ка, камень какой, ровно нарочно для моей работы. Теперь живо сделаю, тогда и жениться. Верно, заждалась меня Катенька. Да и мне это нелегко. Вот только эта работа меня и держит. Скорее бы ее кончить». Ну и принялся Данилушка за этот камень. Ни дня, ни ночи не знает. А Прокопич помалкивает. Может, угомонится парень, как охотку спешит. Работа ходка идет. Низ камня отделал, как есть слышка куст дурмана. Листья широкие кучкой, зубчики, прожилки. Все пришлось как лучше нельзя. Прокопич и то говорит. «Живой цветок-то!» Ну, как доверху дошел, тут заколодило. Стебелек выточил, боковые листики тонёхонькие, как только держатся. Чашку, как у дурман цветка, а не то. Неживой стал и красоту потерял. Данилушка тут и сна лишился. Сидит над этой своей чашей, придумывает, как бы поправить, лучше сделать. Прокопич и другие мастера кое заходили поглядеть, девятся. Чего еще парню надо? Чашка вышла, никто такой не делывал, а ему неладно. Умоется парень, лечить его надо. Катенька слышит, что люди говорят, поплакивать стала. Это Данилушку и образумило. «Ладно, — говорит, — больше не буду. Видно, не подняться мне выше того, не поймать силу камня. И давай сам торопиться со свадьбой. Ну а что торопить, коли у невесты давным-давно все готово? Назначили день. Повеселел Данилушка. Про чашу-то приказчику сказал. Тот прибежал, глядит. Вот штука какая! Хотел сейчас эту чашу барину отправить. Но Данилушка говорит. Погоди маленько, да делка есть». Время осеннее было. Как раз около Змеиного праздника свадьба пришлась. К слову, кто-то и помянул про это. Вроде скоро змеи все в одно место соберутся. Данилушка эти слова на приметку взял. Вспомнил опять разговоры о малахитовом цветке. Так его и потянуло. Не сходить ли последний раз к Змеиной горке? Не узнаю ли там чего? И про камень припомнил. Ведь как положен и был. И голос на руднике-то про Змеиную же горку говорил. Вот и пошел Данилушка. Земля тогда уже подмерзать стала, снежок припорашивал. Подошел Данилушка по крутику, где камень брал. Глядит, на том месте выбоина большая, будто камень ломали. Данилушка о том не подумал, кто этот камень ломал. Зашел в выбоину. Посижу, думает, отдохну за ветром. Потеплее тут. Глядит, у одной стены камень, вроде стула. Данилушка тут и сел. Задумался, в землю глядит. И все цветок тот каменный из головы не идет. Вот бы поглядеть. Только вдруг тепло стало, ровно лето воротилось. Данилушка поднял голову, а напротив, у другой стены, сидит медной горы хозяйка. По красоте-то да по платью малахитову Данилушка сразу ее признал. Только-то и думает. Может, мне это кажется, а на деле никого нет?
Сидит, молчит, глядит на то место, где хозяйка, и будто ничего не видит. Она тоже молчит, вроде бы как призадумалась, а потом и спрашивает. «Ну что, Данила мастер, не вышла твоя дурман-чаша?» «Не вышла», — отвечает. «А ты не вешай голову-то, другое попытай, камень тебе будет по твоим мыслям». «Нет», — отвечает, — «не могу больше, измаялся весь, не выходит. Покажи каменный цветок». «Показать-то, — говорит, — просто, да потом жалеть будешь». «Не отпустишь из горы». «Зачем не отпущу? Дорога открыта, да только ко мне же ворочаются». «Покажи, сделай милость». Она еще его уговаривала. «Может, еще попытаешься сам добиться?» «Про Прокопича помянула. Он де тебя пожалел, теперь твой черед его пожалеть». «Про невесту напомнила. Души в тебе девка не чает, а ты на сторону глядишь». «Знаю я», — кричит Данилушка, «а только без цветка мне жизни нет. Покажи». Когда так говорит, пойдем, Данила мастер, в мой сад. Сказала и поднялась. Тут и зашумело что-то. Глядит Данилушка, а стен никаких нет. Деревья стоят высоченные, только не такие, как в наших лесах, а каменные, которые мраморные, которые змеевика камня, ну, всякие, только живые, с сучьями, с листочками, от ветру-то покачиваются, иголк дают, как галечки кто подбрасывает. Понизу трава тоже каменная, лазоревая, красная, разная. Солнышко не видно, а светло, как перед закатом. Промеж деревьев змейки золотенькие трепыхаются, как пляшут. От них и свет идет. И вот подвела та девица Данилушку к большой полянке. Земля тут, как простая глина, а по ней кусты черные, как бархат. На этих кустах большие зеленые колокольцы малахитовые, и в каждом сурьмяная звездочка. Огневые пчелки над теми цветками сверкают, а звездочки тонёхонько позванивают, ровно поют. «Ну, Данила мастер, поглядел?» — спрашивает хозяйка. «Не найдешь, отвечает Данилушка, — «камня, чтобы так-то сделать». «Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень. А теперь не могу», — сказала и рукой махнула. Опять зашумела, и Данилушка на том же камне. Емине-то это и оказался. Ветер так и свищет, ну, известно, осень. Пришел Данилушка домой. А в тот день как раз у невесты вечеринка была. Сначала Данилушка веселым себя показывал, песни пел, плясал, а потом и затуманился. Невеста даже испугалась. «Что с тобой? Ровно на похоронах ты». А он и говорит. Голову разломила, в глазах черное с зеленым, да с красным, света не вижу. На этом вечеринка и кончилась. По обряду невеста с подружками провожать жениха пошла. Ночь-то была тихая, и снежок падал. Самое для разгулки время. Вот они и пошли. Жених с невестой впереду, а подружки невестины подстали маленько. Завели песню провожальную, а она протяжно да жалобно поется, чисто по покойнику. Катенька видит, вовсе ни к чему это. И без того Данилушка у меня не веселый, а они еще причитание петь придумали. Старается отвести Данилушку на другие думки. Он разговорился было, да только скоро опять запечалился. Подружки Катенькины тем временем провожальную кончили, за веселые принялись. Смех у них до беготня, а Данилушка идет, голову повесил. Сколько Катенька не старается, не может развеселить. Да так до дому и дошли. Подружки стали расходиться, кому куда, а Данилушка уже без обряду невесту свою проводил и домой пошел. Прокопич давно спал. Данилушка потихоньку зажег огонь, выволок свои чаши на середину избы и стоит, оглядывает их. В это время Прокопича кашлем бить стало, так и надрывается. Он, вишь, к тем годам вовсе не здоровый стал. Кашлем-то этим Данилушку как ножом по сердцу резануло. Всю прежнюю жизнь припомнил.
Крепко жаль ему старика стало. А Прокопич прокашлялся и спрашивает. «Ты что это с чашами-то?» «Да вот, гляжу, не пора ли сдавать?» «Давно, — говорит, — пора. Зря только место занимает. Лучше все равно не сделаешь». Ну, поговорили еще маленько, потом Прокопич опять уснул. И Данилушка лег. Только сна ему нет и нет. Поворочился, поворочился и опять поднялся. Зажег огонь, поглядел на чаши. Подошел к Прокопичу. Постоял тут над стариком-то, повздыхал. Потом взял болотку. Да как, ахнет по дурман цветку, только схрупала. А ту чашу, по барскому-то чертежу, не пошевелил. Плюнул только в середку и выбежал. Так с той поры Данилушку и найти не могли. Кто говорил, что он ума решился, в лесу загинул, а кто опять сказывал, хозяйка взяла его в горные мастера. На деле-то по-другому вышло. Про то дальше сказ будет.

дорогие друзья, для вас прозвучала заключительная передача по страницам сказки Павла Петровича Бажова «Каменный цветок». Читала Ольга Волынкина.

0: Дорогие друзья, продолжение слушайте завтра в 16:40.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. Реставрация дома Ростовцева на углу улиц Рубинштейна и Невского проспекта вышла на финишную прямую. Готовность объекта превысила 90%. Специалисты продолжают окрашивать фасад, ремонтировать цоколь и отмостки. Начальник отдела строительного контроля номер один фонда капитального ремонта Валентина Соколова отметила: При всем богатстве и убранстве здесь очень тихий, спокойный цвет. Он просто подчеркивает рисунок фасада, резьбу по штукатурке. Когда приступили к работам, понимали, что здесь не касалась рука реставратора. Здесь практически ничего не изменено, почти не было цементных новых вставок. И это облегчило нам работу. Жители и гости Петербурга смогут увидеть преображенный объект культурного наследия осенью 2026 года. На углу Лесного проспекта и Бобруйской улицы завершается ремонт фасадов дома Крестина. Для проведения реставрационных работ специалисты создали цифровую модель. Она нужна для того, чтобы учесть все архитектурные особенности здания. Мастера уже привели в порядок кирпичную кладку и завершили штукатурные работы. Начальник отдела строительного контроля номер один фонда капитального ремонта Валентина Соколова отметила: исторический камень, имеющий грубую фактуру, мы дополнили гладким гранитом. Он будет отличаться чуть по цвету и фактуре от исторического камня. Таким образом, мы подчеркиваем историю самого здания и нашу работу. Еще одной особенностью обновленного здания станут выразительные маскароны. Некоторые из них воссоздали по оригинальным моделям. Дом Крестина освободят от лесов осенью 2026 года. Музей-заповедник Павловск пополнил свою коллекцию. В дар императорской резиденции преподнесен редчайший альбом раскрашенных литографий, выполненных руками воспитанников училища для глухонемых, основанного вдовствующей императрицей Марии Федоровной. Меценат Михаил Корисалов передал уникальное издание в дар Павловскому дворцу. Как отметил главный хранитель музея Алексей Гузанов, этот подарок имеет особое символическое значение. В исторической коллекции Павловска был такой альбом, но его изъяли при музейных распродажах 1920-30-х годов. Теперь, спустя почти век, еще одна утраченная страница истории восполнена. Альбом был выпущен в 1821 году в типографии Александра Плюшара на Большой Морской улице. Над его созданием работал художник Карл Кольман, который с 1820 года преподавал в училище рисунок и гравюру. Экземпляр прекрасно сохранился и содержит 6 раскрашенных листов. Коллеги из других музеев уже отметили уникальность находки. Подобное издание, правда без раскраски, хранится лишь в Государственном музее Александра Сергеевича Пушкина в Москве. Уникальный сборник стихотворений с рукописными пометками Анны Ахматовой пополнил музей, фонды музея в Фонтанном доме. На страницах исправления, зачеркивания и целые фрагменты, которые поэт меняла уже после публикации. По словам специалистов музея, выделить одну самую значимую правку невозможно. Многие пометки в произведениях связаны с людьми, которые были особенно близки автору. В экземплярах уже вышедшей книги, которую она дарила своим близким друзьям, Ахматова заклеивала страницы со стихами, которые она была вынуждена написать и опубликовать, спасая сына. На место их она вписывала те стихи, которые тогда напечатаны быть не могли, отметила Наталья Перова, сотрудник фондов музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. После исследования и оценки реставраторов рукописный сборник Ахматовой представят широкой публике. Книга поступила из частной коллекции фонда музея при поддержке Комитета по культуре Петербурга. Практики Санкт-Петербурга по работе с одаренными школьниками были представлены участникам международной программы повышения квалификации «Летняя школа». В этом году в ней принимают участие 80 преподавателей русского языка как иностранного из 23 стран. Встреча прошла на площадке Академии талантов в Каменноостровском дворце. Зарубежным коллегам подробно рассказали об основных направлениях деятельности Академии –
науке, искусстве, спорте и медиа. Особое внимание уделили системе подготовки школьников, которую учреждение с 2018 года выстраивает по модели образовательного центра «Сириус». Вице-губернатор Петербурга Борис Петровский рассказал о предстоящем фестивале «Город песчаных скульптур», который стартует 22 августа. В этом году к событию впервые присоединятся Петропавловская крепость и Русский музей. Основной площадкой традиционно станет парк 300-летия. Фестиваль посвятят национальному туристическому маршруту «Петербург-Петр» от Первого камня до Небоскреба. По словам Петровского, это одно из ярких событий, привлекающих в город гостей из разных регионов страны. Ретро-поезд R2K доставит пассажиров от Балтийского вокзала на фестиваль этномузыки «Березовый домик» в Гатчину 15 и 16 августа, сообщили сегодня в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Фестиваль пройдет в Дводворцовом парке музея-заповедника Гатчина. Поезд номер 6327 отправится с Балтийского вокзала в 10:20 и прибудет на станцию Гатчина-Балтийская в 11:31. Поезд 6340 отправится со станции Гатчина-Балтийская в 13:10 и прибудет на Балтийский вокзал в 14:21. 16 августа в состав ретропоезда будет включен тематический турвагон. Участников ждет программа, вдохновленная эстетикой русского лета, дачной культурой и путешествиями на пригородных поездах, говорится в сообщении. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 13 августа, пасмурная погода без существенных осадков, 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 758-760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%, ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. В пятницу, 14 августа, тоже пасмурно без существенных осадков, плюс 16-18. Атмосферное давление 751-756 миллиметров. Относительная влажность воздуха 81%, ветер южный 3-5 метров в секунду. Итак, ближайшие два дня пасмурно, без существенных осадков, 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 19 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию.

0: служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
2: Включаю «Радио Град Петров».

20 век в музыке Дмитрия Шостаковича. Рассказывает музыковед Людмила Михеева-Салертинская.

1953 год – это рубеж был для всей страны, это рубеж был и для многих людей, и для Шостаковича это был, по-видимому, какой-то момент, когда он хотел осмыслить, что же происходило за прошедшие годы. В 10-й симфонии, как и в предыдущих симфониях, он ставит эти огромные вопросы о смысле жизни, о судьбе личности, но не в мире, не в мироздании, не во Вселенной, а в стране, которая, может быть, вздохнула с облегчением, а может быть, и готовится к каким-то новым испытаниям. И вот в третьей части 10-й симфонии снова появляется эта тема ДСЦХ, и рядом с ними звучит еще одна тема, очень многозначительная. Это зовы Валторн, которые разные музыковеды трактуют по-разному. В частности, вспоминают слова профессора Друскина, метафора, которая им обращена к другому зову Валторне в первой симфонии Брамса. Там он ее определяет как благую весть. Но мне больше на ум приходит другая параллель. Это финал второй симфонии Малера. Напомню, симфония называется «Воскресенье». И в финале, когда звучит этот зов Валторны, он самим композитором определен как глаз вопиющего в пустыне. И вот здесь у Шостаковича мне тоже кажется, что это... Может быть, глаз вопиющего в пустыне, может быть, трубы страшного суда. Во всяком случае, это вопрос вопросов. Дыхание переломной эпохи. Такова 10-я симфония Шостаковича.

Но это было в 1953 году. А страшные там мучения у него были еще раньше. Мы вспоминали об этом, о 1948-м, когда на него посыпались все обвинения в антинародности, в формализме и бог знает в чем, вплоть до политических обвинений. Этого было мало власти. Ей надо было еще сломить дух композитора. И вот в 1949 году случилась совершенно циничная вещь, я бы сказала, потому что ему было предложено возглавить делегацию деятелей культуры в Америку. Он отказывался. Он, конечно, не хотел ехать. Он говорил, что раз он так вот заклеймён, то его дело сидеть дома и обдумывать то, что с ним произошло. Но руководство, уж не знаю чье, наверняка не только Союза композиторов, но и гораздо более высокое, настояло на том, что он поехал в числе делегации. Руководил ей не он, руководил какой-то чиновник высокий. Но, естественно, внимание всей зарубежной общественности было обращено к Шостаковичу. Представить себе, каково ему было, когда корреспонденты, с увы свойственной им беспардонностью, непрерывно на каждой пресс-конференции задавали ему вопросы, как он относится к критике, которой его подвергли в стране. Какие он делает для себя выводы и вообще каково его положение и каковы прогнозы. Что он мог на это ответить? Сказать все, что он думает, и остаться за рубежом, когда в Советском Союзе были его жена, дети, мать, сестра, они оставались заложниками. И совершенно неизвестно было бы, если бы он ответил так, как думал на самом деле, то, что было бы и с ним. Потому что рука Советов была очень длинная. Мы знаем, что Троцкого нашли, хотя он очень активно скрывался в Мексике. Но его нашли, достали. И уж во всяком случае проблемы творчества для Шостаковича были бы очень сложными. Мы знаем аналогичные случаи. Не помню, в какое время, кажется, уже после этого, такие же вопросы задавали Зощенко и Ахматовой. И Зощенко наивно и откровенно говорил о том, как он обижен на советскую власть. Ну и ничего хорошего из этого не получилось. И советская власть не поумнела от этого, и ему лучше не стало, и печатать его не стали. И даже и на Западе к нему не стали относиться лучше после этого. А вот Ахматова, мудрая, все пережившая, сказала, что да, она согласна с критикой, но вспомним, что она сказала еще в 20-е годы. «Я всегда была с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был». И вот так же и Шостакович остался со своим народом. И этим назойливым корреспондентом он отвечал, что да, он благодарен партии за критику, что он ее принимает, что он продумывает, что он постарается учесть ее в других произведениях, но просто не в его правилах переделывать то, что уже написано. Поэтому то, что есть, то так и останется. И он действительно писал, увы, и другие произведения, и на заказ, а, собственно, куда ему было деваться? И он писал музыку к кинофильмам, таким как «Встреча на Эльбе» и «Падение Берлина». Помимо всего прочего, надо было еще и жить и кормить семью. А потом появилась симфония, за которую такие активные борцы советской власти его могут упрекать. Это была 11-я симфония, которая получила под заголовок программный 1905 год. В 11-й симфонии,
композитор по существу обращается к той же теме, которая его волновала всегда. Личность и власть, человек и античеловеческие силы, скорбь по невинно погибшим. Но теперь и в соответствии с программой, объявленной, и под влиянием времени по самой сути происходящего, финал зовет к противодействию, к борьбе с силами зла. И вот что любопытно. Критика, которая относилась к музыке Шостаковича по-разному, на этот раз все была единодушной. Причем не только советская критика, но и зарубежная. И вот что интересно. Один из зарубежных критиков пишет: «Шостакович достиг вершины. Симфония обнаруживает мастерство своего создателя и одновременно силу и щедрость его артистической натуры, достигшей своего полного развития. Эта музыка действительно в состоянии взволновать любую публику. Эта симфония – монументальная фреска, одновременно музыкальный фильм и песня, эпопея и порыв веры. Здесь слышишь треск пулеметов, грохот пушек, голоса тех, кто идет с пением, потом кричит под пулями и оплакивает своих мертвых». Вот на самом деле удивительные слова, очень точные и заставляющие задуматься. «О чем?» – писал Шостакович 11-ю симфонию, которая прозвучала в 57-м году к 40-летию советской власти. Пятый год, имелось в виду 9 января, якобы на Дворцовой площади не было пушек и пулемета. Там были отдельные винтовочные выстрелы, там могли быть казаки с нагайками. А вот совсем недавно, в 56-м году, в Будапеште были пулеметы и были пушки, когда было восстание венгров против их советской власти. И очень многие проницательные критики именно это услышали. О кровавых событиях, но не 1905, а 1956 года, писал Шостакович. Многие проницательные критики это заметили, хотя, естественно, далеко не все об этом сообщали.

Следующая симфония тоже носит программный характер и тоже имеет в качестве заголовка дату. Там стоит 1917 год. Но возникновение этой симфонии предшествовали трагические для души Шостаковича события. Его заставили вступить в партию. Есть такое выражение, предложение, от которого невозможно отказаться. Вот ему было сделано, и не раз такое предложение. Об этом очень хорошо рассказывает в своей, собственно, книге «Письма к другу» Исаак Гликман. Это младший друг Шостаковича и Салертинского, который остался ему самым близким другом после смерти Ивана Ивановича. Он описывает в своих обширных комментариях к письмам Шостаковича о том, как тот страдал, как тот даже плакал, буквально плакал слезами, но не мог отказаться и стал членом коммунистической партии. Теперь к вопросу о 1917 годе. Первоначально симфония должна была называться «Ленин». Естественно, что ему, первому композитору страны, уже не раз предлагалось написать симфонию о Ленине. Кстати, ко всем круглым датам, не только Шостаковичу, буквально всем композиторам предлагалось написать соответствующее произведение. Не обязательно о Ленине, но о каком-то событии вот из советской истории. Я сама помню, как в том же 1957 году бедные наши члены Союза композиторов придумывали, кто-то отделывался пионерской сюитой, кто-то писал сюиту Зои или сюиту «Смерть комсомолки» или еще что-то подобное. Это было обязательно. Если этого не сделать, то могли последовать санкции. И Шостакович на протяжении очень многих лет в каких-то вынужденных интервью по радио или в каких-то газетах сообщал, что вот он задумывает симфонию о Ленине. Так он задумывал еще в 30-е годы, задумывал в 40-е годы, задумывал в 50-е годы, и все у него никак не получалось. Можно понять, почему не получалось. И, наконец, в 60-м году, когда он уже вступил в партию и стал руководителем Союза композиторов Российской Федерации, его, извините за выражение, достали. И он написывал так, выступая в радиожурнале, что симфония будет состоять из 4 частей. Она задумана как музыкальный рассказ о приезде Ленина в Петроград и так далее, и так далее. Но в итоге у него плохо получилось. Действительно, симфония состоит из 4 частей. Части имеют программные подзаголовки. Первая – «Революционный Петроград», вторая – «Разлив», третья – «Аврора», четвертая – «Заря человечества». Но странное дело. Шостакович – великий мастер формы. Он удивительно умеет строить музыкальное произведение, так что оно все время держит в напряжении, сколь длительным бы ни было. Обо многих сочинениях, скажем, романтической эпохи, музыковеды употребляют термин «божественные длинноты». Это начиная с Шуберта и, возможно, кончая Малером, когда музыка прекрасная, но иногда кажется, что она немножко длиннее, чем хотелось бы, что композитор не сумел как-то вовремя завершить. У Шостаковича такого нет. У него форма всегда строится идеально, совершенно четко выверена, как у настоящего хорошего профессионального архитектора. И тем не менее, именно 12-я симфония производит впечатление затянутой. Очень странно,
потому что она как раз самая короткая из всех симфоний, написанных Шостаковичем. У него есть циклы, которые продолжаются больше часа. Эта симфония идет всего 25 минут и все-таки производит впечатление затянутой. Ну, может быть, потому что она не могла так глубоко затронуть душу Шостаковича, потому что она была очевидно поверхностна. Вот если ее слушать, то это не симфоническое полотно, которое значимо само по себе своим музыкальным содержанием, а как будто иллюстрация к какому-то кинофильму. Наверное, и композитор понимал это, поэтому он в конце концов не назвал ее «Ленин», а назвал 1917 год и дал эти вот подзаголовки, которые, в общем, позволяют трактовать действительно кинематографично. Правда, есть и другие точки зрения. Вот, например, есть один замечательный композитор в нашем городе, Геннадий Банщиков. Так вот, он, например, пишет, что несколько идущих подряд абсолютно одинаковых по смыслу, но немножко разных по музыке код в финале симфонии – это незабываемые бесконечные съезды партии. Я для себя именно так объясняю драматургию, потому что иначе и понять ее невозможно, ибо для нормальной логики это полный абсурд. Так что вот опять остается открытым вопрос. Выразил ли Шостакович то, что он хотел выразить? Или это неудача?

0: закончилась передача из цикла «20 век» в музыке Дмитрия Шостаковича. Рассказывала музыковед Людмила Михеева-Слертинская.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17 часов 10 минут.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий посетил строящуюся епархиальную поликлинику. Епископ Мстислав совершил божественную литургию в Кабоне. Рождество святителя Николая Чудотворца отметили в Ладейном поле. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 11 августа ознакомился с ходом работ строящейся епархиальной поликлиники. Владыку сопровождали протоиерей Евгений Шагенов и представители подрядных организаций. 11 августа, в праздник Рождества святителя Николая Чудотворца, Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский, совершил божественную литургию на подворье Свято-Троицкого Зеленецкого мужского монастыря в селе Кабона. Его преосвященству сослужили настоятель подворья протоиерей Георгий Тарасов и секретарь Тихвинского епархиального управления романах Николай Бестужев. Диаконский чин возглавил диакон Алексей Будько. На сугубо их тени была возглашена молитва о Святой Руси. По окончании богослужения епископ Мстислав обратился к молящимся с архипастырским словом и преподал благословение. Совместными усилиями реставраторов, прихожан и волонтеров начинается спасение уникального памятника архитектуры храма святителя Николая Чудотворца с пределом Святой Феклы в поселке Русско-Высоцкое. С мая текущего года на территории разрушенной святыни еженедельно проходили масштабные субботники. В них участвовали местные прихожане, волонтеры и неравнодушные жители поселка, а также администрация сельского поселения. Участники выездов вручную очистили территорию как внутри здания, так и снаружи, убрав разрушенные элементы старых конструкций, кирпичный и каменный бой, а также скопившийся строительный мусор. В настоящее время проект перешел на новый официальный этап. Подрядная организация компании «Сивис» получила разрешение от Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области на производство консервационных работ. Благодаря масштабной расчистке, которую заранее провели верующие, специалисты смогли оперативно приступить к основному комплексу задач. Начато возведение строительных лесов вокруг здания и устройство подпорных конструкций. Работы осуществляются в рамках реализации федеральной программы по сохранению культурного наследия Российской Федерации. История Свято-Успенского девичьего монастыря в Старой Ладоге от основания в XII веке до возрождения в XXI представлена на выставке «Ладожская Гефсимания», которая открылась 12 августа в музейно-выставочном центре «Россия. Моя история». Экспозиция, приуроченная к 910-летию обители, объединяет археологические свидетельства, архивные документы и художественные произведения, рассказывающие о жизни насельниц. Проект реализован совместно со Староладожским Свято-Успенским девичьим монастырем в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица на основе материалов одноименной книги «Ладожская Гефсимания», говорится в сообщении. Выставка включает три тематических блока. Исторический раздел охватывает ключевые события от предполагаемого основания монастыря в XII веке через шведское разорение XVII века и советские гонения до современного восстановления. Архитектурный блок посвящен ансамблю обители, центральное место в котором занимает Успенский собор, уникальный памятник домонгольского зодчества. Третий раздел рассказывает о жизни инокинь, биографии настоятельниц и насельниц, особенности монастырского устава и трагические судьбы сестер в периоды репрессий. В экспозиции можно увидеть копии работ Бориса Кустодиева, в том числе портрет монахини Олимпиады, написанный в 1908 году, когда художник гостил в соседнем имении. Дополняют выставку живописные и графические работы студентов и преподавателей Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица, которая представляет современный взгляд на ландшафт Старой Ладоги и архитектуру монастыря. Выставка продлится до 18 октября. 11 августа, в день празднования Рождества святителя Николая Чудотворца, в городе Ладейное поле была отслужена божественная литургия. Протоиерею Михаилу Николаеву, настоятелю Петропавловского храма, сослужил известный московский пастырь, проповедник и духовный писатель протоиерей Артемий Владимиров. По окончанию богослужения отец Артемий и отец-настоятель обменялись взаимными теплыми приветствиями и поздравлениями. Отца Артемия долго не отпускали прихожане, общались и благословлялись, а батюшка отвечал на их вопросы, дарил улыбки и духовное утешение каждому, кто подходил в этот день. Вечером 11 августа в Владимиропольском детском центре эстетического развития состоялась творческая встреча с известным московским проповедником, педагогом и писателем протоиереем Артемием Владимировым. Общение с гостем предварило выступление архиерейского хора под управлением Дмитрия Жуйкова, исполнившего духовные песнопения и композиции, посвященные России. Отец Артемий рассказал о своем собственном приходе к вере. Как опытный педагог и филолог, отец Артемий уделил особое внимание роли наставника в современном мире. Он говорил о высоком, почти священном статусе учителя, который не просто передает знания, но формирует душу ребенка и сеет в ней семена добра. Гость поделился своими впечатлениями о Ладейном поле, отметив особую атмосферу города, историческую глубину и, главное, душевную чистоту и искренность живущих здесь людей. Отец Артемий читал стихи собственного сочинения, а в завершении вечера сделал пришедшим памятные подарки – свои книги с личными пожеланиями и автографами. После завершения основной части отец Артемий уделил внимание каждому обратившемуся к нему лично, выслушал, ответил на вопросы, утешил добрым словом и преподал пастырское благословение. В духовно-просветительском центре при храме святого пророка Божия Ильи в Колтушах состоялась встреча с участниками отряда православных следопытов имени святого праведного Симеона Верхотурского, прибывшими с Урала. Для гостей провели лекцию, посвященную обороне Ленинграда и прорыву блокады. Им рассказали о подвиге защитников и жителей осажденного города, тяжелых испытаниях военных лет и цене, которую пришлось заплатить за освобождение Ленинграда. Уделили внимание и сохранению исторической памяти и необходимости бережно передавать молодому поколению свидетельства о событиях Великой Отечественной войны. Участники также обсудили проблему искажения исторических фактов и попыток оправдания преступлений нацизма. Подростковый отряд дружины преподобно-мученика Трифона Городецкого Гатчинского отделения Братства православных следопытов совершил паломническую экскурсионную поездку в Выборг. Выезд был приурочен к общецерковному празднованию памяти святого равноапостольного князя Олава Норвежского. Гатчинские следопыты приняли участие в праздничной божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. По окончании богослужения они присоединились к торжественному крестному ходу, который прошел по историческим улицам города от кафедрального собора до башни святого Олава в Выборгском замке. Завершающей частью программы стала большая обзорная экскурсия по Выборгу. Ее для гатчинских гостей провели братья-следопыты из местного епархиального отделения Братства православных следопытов, которые познакомили сверстников с ключевыми историческими вехами и святынями древнего города. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
4: Главное в книгах Пеннака – это любовь. Любовь к книгам, к людям, к собакам. Любовь к жизни. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги французского писателя Даниэля Пеннака «Собака-пес» для вас читают Мария Петько и Александр Крупинин. Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования и в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 Слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.
5: Вера в действительное воскресение Христова и в бессмертие человека становится в центре внимания Соловьева, в центре всей его духовной жизни. 13 августа – День памяти философа Владимира Соловьева. В 14:30 в рубрике «Календарь памятных дат» слушайте передачу Константина Махлака об этом религиозном мыслителе. 12 и 13 августа.

августа – день памяти священномученика Вениамина Казанского и с ним пострадавших. В 9 часов 30 минут начнется передача радиостанции «Голос православия» о новомучениках петроградских. В 10 часов начнется очередная передача из цикла Любови Ивановской «Хроника петроградской Голгофы», читает Александр Крупинин. В 11 часов вы услышите лекцию известного церковного историка протоиерея Георгия Митрофанова о священномученике Вениамине. Лекция была прочитана после панихиды на Ржевском полигоне в 2005 году.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 175-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Но отвергнув скрытные и постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себе совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы – рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
0: Послушайте 99-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 24 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Претерпевший до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся рлы».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сейчас мы с вами слышали одно из самых непростых зачал Евангелия от Матфея, так называемый «Малый Апокалипсис». Похожие строки, слова Иисуса Христа, мы можем прочесть и у других евангелистов, так называемых синоптиков, от слова «синопсис» изложения.

0: выражение одного и того же. У Матфея, Марка и у Луки сегодняшнее слово Христа – это пророчество. Но очень интересный вопрос, о каком времени идет речь. С одной стороны, данные строки говорят о гибели Иерусалима, которая произошла вскоре после воскресения. Или здесь речь идет о глобальном втором пришествии, об окончательном суде мира. Христос говорит о конце света, но использует образы гибели Иерусалима. Для лучшего понимания этого зачала необходимо вспомнить те события, которые происходили во времена Христа в Иерусалиме. Иисус Христос, как мы помним, пришел в иудейский народ. Сама Иудея и все ее жители находились под оккупацией Рима. Рим почти не вмешивался в религиозную жизнь израильского народа, но контролировал ее и, конечно, собирал налоги. Иудеи в свое время не оставляли мысли о том, чтобы скинуть с себя путы римского правления, и постоянно замышляли, а иногда и осуществляли политические восстания. Как мы помним, первосвященники обвиняют Иисуса Христа перед Пилатом именно как политического преступника. И казнен наш Спаситель был как бунтовщик и заговорщик по ложным обвинениям иудеев, первосвященников на кресте. Одно из таких восстаний привело к очень серьезным последствиям, которое носит название «Иудейская война». Это было очень жестокое и кровопролитное событие, которое в итоге заканчивается осадой Иерусалима в 70-х годах I века военачальником, а впоследствии и императором Титом. Эта блокада длилась 5 месяцев и привела к страшным последствиям. В Иерусалиме был кромешный ад. Голод рос и пожирал все семейства. Трупы были повсюду. Многие сами шли на кладбище и там умирали. Каждый умирал, не отводя глаз от храма. Так описывает нам эти события Иосиф Флавий. А люди смотрели на храм с вопросом: «Где же Бог?» Мы немного вспомнили, какая трагедия развернулась для иудеев в те времена. Нет почти сомнений, что слова Иисуса Христа, которые мы слышали сегодня, предсказывают гибель Иерусалима. Тем более, что после этих событий от Иерусалима не осталось камня на камне. Город и храм были разрушены, а та земля, где они стояли, перепаханы плугом. Но это ни в коем случае не должно давать нам повода полностью отвернуться от этих строк Евангелия. Мы слышали, да и, наверное, не раз, что история циклична, и события, случавшиеся когда-то, могут повториться снова. Именно для этого мы с вами и изучаем историю. А примером этому могут служить войны, которые, к сожалению, ничему не учат людей. Мы, христиане, должны быть внимательны к каждому слову Спасителя. Господь в сегодняшнем отрывке пытается предостеречь нас от охлаждения любви и упадка духа. Во многих может охладеть любовь и доверие к Богу из-за постоянно приумножающегося беззакония. Но настоящий христианин – это человек, который остается верным своему Богу, даже когда верить очень сложно и кажется, что вокруг тебя самые отчаянные обстоятельства. Мы должны помнить, что Бог – наш любящий Отец, и то, что Его рука и сила всегда рядом с нами. Аминь.
1: Прозвучала проповедь священника Владислава Туманова.

0: В исполнении Государственного академического русского хора под управлением Александра Свешникова прозвучало песнопение всенощного бдения «Благослови, душе моя Господа» композитора Сергея Рахманинова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 13 августа, 31 июля по старому стилю в Православной Церкви предпразднество происхождения честных древ животворящего креста Господня. Само празднование происхождения, то есть изнесение креста Господня, установлено Церковью на следующий день, 14 августа, в память ежегодного выноса креста Христова, совершаемого в Константинополе. В Русской Церкви этот праздник соединился с воспоминанием крещения Руси, совершившегося в этот день, 1 августа по старому стилю, в 988 году. Сегодня прославляется святая мученица Иулита, пострадавшая при императоре Диоклетиане в начале IV века. В этот день мы вспоминаем также святого праведного Евдокима Кабатокиянина, жившего в IX веке. Сегодня в Санкт-Петербургской епархии с особой торжественностью празднуется память митрополита Петроградского и Гдовского, священномученика Вениамина Казанского и убиенных вместе с ним священномучеников архимандрита Сергия Шейна и мучеников Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова, расстрельных в 1922 году на окраине Петрограда, предположительно на Ржевском полигоне. 13 августа вспоминается еще множество новомучеников. Мученик Максим Румянцев, священномученик Владимир Холодаковский, священномученик Иоанн Румянцев, священный исповедник Константин Разумов, мученица Анна Серова, исповедница Елисавета Румянцева, священномученик Николай Правдолюбов и святитель Василий Преображенский, исповедник, епископ Кинешемский. В продолжении церковного календаря послушайте житие священномученика Вениамина Казанского, митрополита Петроградского и Гдовского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Вениамин Казанский, митрополит Петроградский и Гдовский, родился в 1874 году в семье священника Оланецкой епархии. Он окончил Петрозаводскую духовную семинарию, а в 1897 году Санкт-Петербургскую духовную академию. Во время учебы Вениамин был пострижен в монашество и рукоположен в иеромонаха. После учебы он верно подвязался в Православной Церкви и в 1917 году был возведен в сан архиепископа Петроградского и Ладожского, а через год на Всероссийском поместном соборе в сан митрополита Петроградского и Гдовского. К этому времени советской властью уже было открыто гонение на церковь, совершена расправа над многими священнослужителями, произведено закрытие большинства храма и начато первое изъятие церковных ценностей. В Петрограде кампания по изъятию велась посредством переговоров между Петроградским советом и правлением общества православных приходов, председателем которого был профессор по кафедре уголовного права Петербургского университета Юрий Петрович Новицкий, молодой ученый. Целью переговоров было избежать оскорбления религиозного чувства народа, что могло повлечь стихийные, а может быть и кровавые беспорядки. Митрополит Петроградский Вениамин принимал участие в переговорах. Вместе с юрисконсультом Лавры Иваном Михайловичем Ковшаровым митрополит Вениамин представил заявление, где указывал, что церковь готова пожертвовать для спасения голодающих все свое достояние, включая священные сосуды. Но для успокоения верующих необходимо сознание народом добровольности этой жертвы, и для достижения этой цели нужно включить в комиссию по изъятию представителей от церковных приходов. Заявление митрополита в Смольном было принято, и владыка, почувствовав взаимопонимание, встал, благословил всех и со слезами на глазах сказал, что он своими руками снимет драгоценную ризу с образа Казанской Божьей Матери и отдаст ее на спасение голодающих братьев. Через несколько дней после этого Ленин пишет секретную инструкцию, направленную к тому, чтобы расстрелять как можно большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии. Митрополит Вениамин был потрясен, когда ему объявили, что ценности будут изъяты в формальном порядке, как принадлежащее государству имущество. По своему пасторскому долгу он не мог благословить свою паству содействовать насильственному изъятию святынь. В это время в православной церкви возник раскол. Во главе раскола, который стал называть себя живой церковью, был священник Введенский. Живоцерковники требовали немедленной и безусловной отдачи советской власти всех церковных ценностей. После того, как раскол, поддержанный правительством, совершил церковный переворот, способствовав аресту патриарха Тихона, Введенский из Москвы приехал в Петроград к митрополиту Вениамину и просил у него поддержки. Митрополит Вениамин отказался благословить раскол. На следующий день появилось постановление владыки, объявлявшее Введенского вне православной церкви. Вскоре Введенский вновь, как депутат революционного епархиального управления, явился к митрополиту и предъявил ему ультиматум отменить постановление об отлучении его, Введенского, от православной церкви. В противном случае митрополиты и его духовные сподвижники будут преданы суду как противящиеся изъятию церковных ценностей и погибнут. Владыка ответил Введенскому категорическим отказом. Скоро митрополит Вениамин был арестован и помещен в дом предварительного заключения. Кроме него, к делу по сопротивлению изъятию церковных ценностей были привлечены еще 86 человек. Трибунал заседал меньше месяца и 5 июля 1922 года присудил к расстрелу 10 человек: митрополита Вениамина, архимандрита Сергия, Юрия Петровича Новицкого, Ивана Михайловича Ковшарова и других. Свидетель последних минут жизни казненных рассказывал: Новицкого угнетала мысль, что остается круглой сиротой его единственная 14-летняя дочь, и он плакал, просил передать ей на память прядь своих волос и серебряные часы. Ковшаров издевался над палачами. Отец Сергий громко повторял молитву: «Прости им, Боже, не ведают бы, что творят». Митрополит Вениамин тихо молился, крестясь. Насильственное изъятие церковных ценностей и погромы церквей вызвали народную волну сопротивления. Советская власть ответила репрессиями. 2000 судебных процессов собрали урожай. Расстреляно более 10 000 верующих и сотни тысяч отправлено в лагеря. Русская православная церковь украсилась сонмом мучеников и исповедников, возносящих молитвы о спасении России перед престолом Небесного Царя.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие святого праведного Евдокима Каппадокиянина. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой Евдоким родился в IX веке в Каппадокии, это Малая Азия, в семье благочестивых христиан Василия и Евдокии. В царствовании императора Феофила он служил в его войске. Святой Евдоким отличался добродетельной жизнью, усердно исполнял заповеди Божии, благоговейно постился и любил молитву. Он прилежно изучал Священное Писание, которое научило его быть целомудренным и милосердным, помогать вдовам и сиротам, жертвовать из своего имения на храмы и монастыри. Уже в юности праведный Евдоким дал обет целомудрия. Он избегал празднословия и устранялся от тех, кто осуждает других и пустословит. Среди суетного мира он, усердно исполняя свои гражданские обязанности, совершал внутреннее духовное делание, вел непрестанную борьбу с грехом и немощной плотью. Добродетельная жизнь праведного Евдокима расположила к нему императора Феофила, который назначил святого правителем Херсианской области в западной части Каппадокии. Святой Евдоким справедливо управлял народом, помогал бедным, защищал обиженных. Угодив своей святой жизнью Богу, он мирно скончался 31 июля по старому стилю в 33-летнем возрасте. Перед блаженной кончиной он завещал совершить погребение в тех одеждах, в которых застанет его смерть. Он молил Бога, чтобы никто не присутствовал при его кончине, и Господь исполнил желание праведника. Сразу же после кончины праведного Евдокима Господь прославил его святые мощи, от которых стали совершаться исцеления больных и бесноватых. Со всех сторон Херсианской области к могиле святого стали стекаться страждущие различными недугами, которые исцелялись даже от земли, взятой с могилы праведного Евдокима. Благодарный народ построил над могилой праведника надгробную сень, степлившейся в ней лампадой. Масло от лампады становилось также целебным. Через полтора года известия о чудесах достигли Константинополя. Мать праведного Евдокима посетила могилу своего сына в Херсианской области, и по ее просьбе гроб извлекли из-под земли. Когда гроб открыли, все увидели праведника как бы спящего. От его нетленных мощей исходило благоухание. Некий иеромонах по имени Иосиф облачил святые мощи в новую одежду, и они были положены в новой гробнице на поверхности земли. Евдокия хотела увезти мощи сына в Константинополь, но местные жители не позволили этого сделать. Иеромонах Иосиф стал хранителем святых мощей. Через некоторое время он перенес святыню в Константинополь, где честные мощи были положены в храме в честь Пресвятой Богородицы, построенном родителями праведного Евдокима. Предполагают, что перенесение святых мощей состоялось 6 июля по старому стилю. По дороге, а также в самом Константинополе, совершились многие исцеления болящих. В русской церкви праведный Евдоким почитается особым покровителем и молитвенником перед Богом. Ему особо молились, когда входили в новый дом и когда готовились к таинству венчания.

прозвучало величание новомученикам и исповедникам в Санкт-Петербургской земле просиявших. Запись сделана во время чина прославления новомучеников и исповедников в Санкт-Петербургской земле просиявших.

0: «Когда дети в беде». Цикл программ о защите несовершеннолетних в тяжелой жизненной ситуации. Программа выходит при поддержке администрации Санкт-Петербурга.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Елена Обламская. Продолжается цикл передач об усилиях, трудах, направленных на защиту прав и интересов несовершеннолетних в трудных жизненных обстоятельствах. Наша предыдущая передача рассказывала об истории деятельности Дома ребенка на Васильевском острове, официальное название которого – Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Психоневрологический дом ребенка номер 6». Сегодня предстоит знакомство со специалистами организации. Екатерина Васильевна Шабанова, врач-физиотерапевт, рассказывает о своих задачах и работе.
2: Стараемся, чтобы дети росли здоровыми. Сначала ребенка, любого ребенка осматривает врач-невролог, делает назначение в зависимости от состояния здоровья ребенка и в зависимости от того, насколько ребенок нуждается, ему назначают процедуры, курс процедур, комплекс процедур. И ребенок получает все это в полном объеме. У нас есть уникальная массажная кровать «Сатурн». Она подогреваемая, и в ней пузырьки воздуха массируют ребенка. То есть, соответственно, на всю поверхность тела оказывается воздействие. Оно очень мягкое, но общее. Поэтому даже самый ослабленный малыш может уже получить процедуры.
3: И это тоже массаж?
2: То это массаж, но очень мягкий. Очень иной, мягкий, да? Да, потому что там кварцевый песок особой формы, он такой круглый, очень-очень мелкий, круглый. Вот, и, соответственно, не крупные пузыри, там регулируется интенсивность этих пузырей, то есть если ребенок совсем маленький, там он был недоношенный, он только выписался из стационара, то, соответственно, ему все это будет мягче, чем уже окрепшему.
3: Поэтому... А что еще?
2: Еще грудничковое плавание, еще жемчужные ванны, все физиопроцедуры, которые в поликлиниках есть, электрофорез, ингаляции, диадинамик, много всего, все зависит от потребностей каждого конкретного ребенка. В тандеме мы работаем обязательно с медсестрами по массажу, с инструкторами АФК и ЛФК, которые занимаются физкультурой тоже с самого рождения. Не делается ни в коем случае исключение ни для кого. Просто от состояния здоровья ребенка зависит комплекс упражнений и комплекс процедур. Если это ребенок инвалид с тяжелой эпилепсией, то у него будет максимально мягкое воздействие, но оно будет. Ребенок не может просто лежать.
3: Наверняка же присутствует еще какое-то медикаментозное сопровождение, когда вы говорите такие тяжелые диагнозы.
2: Конечно. Да. Конечно, врач-невролог назначает, все дети обследуются сначала в поликлинике, это первый этап, потом в зависимости от того, какие назначения делает поликлиника, или если мы сами видим потребность, то дети отправляются уже на специализированное обследование, специализированное лечение, в стационары, мы и реабилитацию у нас дети проходят в стационарах.
3: Как вы видите этот прогресс, когда поступает ребеночек, а потом... Таким образом вы с ним работаете, сопровождаете его. Как быстро возникает какое-то улучшение, развитие?
2: Это зависит от каждого конкретного ребенка. К огромному сожалению, есть дети, у которых мы вообще не видим прогресса. Но, слава богу, таких мало. Чаще всего прогресс виден. Да, они все ребята идут в своем режиме, развиваются в своем темпе. Для этих целей у нас есть врач-педиатр, и не один, который оценивает, как минимум, рост, вес, как часто ребенок заболевает. У нас есть воспитатель в группе, который, если не дай бог, он понимает, что ему что-то не нравится в развитии, что, допустим, ребенок хорошо развивался, и вдруг как-то он обратит внимание, что какие-то появились особенности. У нас есть психологи, дефектологи, которые тоже смотрят, насколько успешно ребенок развивается, и в зависимости от этого собирается весь коллектив и обсуждает, чем конкретно этому ребенку мы можем помочь. Невролог свое говорит, физиотерапевт свое, психолог какие-то дополнительные обследования и занятия. Все воспитатели, то есть это не кто-то один, нет такого, что кто-то один этим занимается. Все обращают внимание, и все только так. Только так, конечно.
3: Вы всю жизнь занимались младенцами?
2: Да. Ну, как младенцами, детьми, да. С детства хотела этим заниматься и этим занимаюсь. В 5 лет я хотела быть нянечкой в роддоме. Поэтому, в общем, я осуществила свою мечту, немножко не в роддоме, но это лучшая работа. Для меня конкретно, для меня лично это лучшая работа. Там, где ты видишь отдачу, ты приходишь с любовью и видишь, что тебя любят. Вот они самые отзывчивые, потому что мы для них их мир. Я знала, что я хочу работать с детьми, а в данной ситуации эта работа просто, она замечательная.
3: Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
4: Специалист по социальной работе Сонина Ольга Вениаминовна.
3: Раз социальная работа – это прежде всего документы, и уже речь не о бумагах для детей, а для их взрослых родителей.
4: Да, правильно вы говорите. Здесь получается, что помимо того, что все, что рассказали Терина Васильевна, да, это то, что деток, а мы уже состыковываемся именно с семьями, именно с родителями, именно с бабушками, с дедушками. Мы работаем с системой города, это центры помощи семье и детям, это опеки районов. То есть это уже выход именно на службы. Также мы и с полицией общаемся, если ребенок попадает по акту полиции. Также мы работаем именно с родителями, если мы говорим о том, что есть родитель. То есть ребенок был не отказной, а есть родитель. То, естественно, мы заинтересованы в том, чтобы родитель все-таки взял на себя функцию родителя. И это наша задача. Ну вот именно когда приходит родитель, мы здесь собираемся с этими родителями. Мы также сюда вызываем представителя Центра помощи семье и детям. То есть здесь иногда вот в этом кабинете нет места пустого. Вот все, что мы можем об этом ребенке узнать, найти и сделать, вот оно вот здесь первично. И здесь мы решаем со всеми службами, как мы будем вести, как мы будем работать. Потому что те же родители, вот как Терина Владимировна и сказала, да, потерял паспорт. Она нам говорит, значит, вы идете за этим паспортом. Мама в женской консультации. Мама у нас беременная. Значит, идем в женскую консультацию. Здесь настолько вот работа с родителями, она многогранна, потому что даже если родитель сначала приходит, он боится. Да, у него есть страх, что он может быть алкозависимым, наркозависимым. Как его примут? И здесь, через как вот даже уже, наверное, меньше месяца, он у нас уже здесь, он здесь уже выдохнул. Понимаете, он понимает, что к нему хорошо относятся, его слышат, его видят. Когда он вдруг что-то не пришел, да, мы сразу же звоним. Что-то вы не приходите уже давно. Да-да-да, там или болеет, или еще что-то. Они нам обязательно справку принесут, то, что они болеют, не то, что они где-то прогуливали. Вот так же мы можем иногда даже уговорить родителя лечь на лечение в наркобольницу от зависимости. И они прям там проходят курсы реабилитации. То есть если мы сначала пробуем, ну, хотя бы деньков на 10, а там прям им потом предлагают им полный объем, спектр, вот что может предложить наркологическая больница, и они на это идут. Благодаря тому, что им здесь поверили, их ребенок, они увидели, что он накормлен, одет, а все там с ним все хорошо. И она говорит, да, я могу, конечно, пойти и полечиться и на 3 месяца, и на 5 месяцев. Пройдя реабилитацию, она приходит, да, они забирают потом ребенка.
3: И бывают случаи, когда потом родители как-то держатся в этом состоянии трезвости.
4: А опять же, когда родитель с ребенком вышел из нашего дома, это не значит, что двери дома закрылись. У нас можно позвонить и врачам, у нас можно позвонить и психологу, у нас можно позвонить и дефектологу, у нас можно позвонить и соцработнику, если вдруг у них там какие-то терки с какими-то учреждениями. Мы туда выходим вместе с ними, с этой мамочкой, которая вдруг там какой-то конфликт у нее произошел.
3: Вы в качестве посредника?
4: Да, да. Вот у нас есть даже семьи, которые мы уже... Сколько у нас Лизе уже? 6 лет. Девочке сейчас 6 лет, она у нас была с 2 месяцев до 8. А сейчас ей 6 лет. И мы до сих пор знаем, что происходит с мамой. Она нам звонит, мы звоним, когда там что-то вдруг.
3: Насколько часто бывает, что у ребенка нет родителей, вообще нет родных? Такие бывают случаи?
4: Безусловно, такие бывают случаи, но я не могу сказать, что их очень много. Наверное, все-таки большая часть, когда есть родители. У нас даже ведь иногда бывает такое, что мы разыскиваем и находим бабушек. И бабушки благодарны. Они абсолютно не знали, что у них родился внук, внучка. Когда ребенок поступает к нам, ведется личное дело. И мы прям вот по крупицам собираем, где, к примеру, был прописан один из родителей, где кто-то нам сказал, что вот там вроде где-то бабушка есть. И вот это вот все собирается. И таким образом мы находим родственников тех детей, от которых, к примеру, мама отказалась. И эти бабушки со слезами на глазах приезжают и говорят: спасибо вам огромное за это. Вот. Потому что потом, может быть, этот ребенок, он вырастет, мама этого ребенка, и где-нибудь лет 40-30 скажет: спасибо, что вы меня поддержали таким образом. То есть все.
3: Хлопотная ваша работа.
4: Да, но она очень интересная, очень благодатная, наверное, потому что ты видишь результат. Вот когда ты видишь родителя, когда он вошел сюда как ежик, а потом, когда вот он приходит и с тобой разговаривает, чай, кофе, конфетки.
5: Специалист по социальной работе Селиверстова Маргарита Викторовна.
3: Вы практически коллеги. В чем специфика вашего занятия?
5: Вот как уже коллега сказала ранее, вот ребеночек приходит, и мы делаем запросы в разные инстанции, ищем родственников. Вот первое звено мы сначала, вот как ребенок поступил, обзваниваем родителей, чтобы пришли к нам. Может быть, если ребенок отказной, обдумали еще раз свое решение.
3: Это, наверное, какие-то очень тяжелые разговоры, трудные. Как они вам даются?
5: Ну да,
3: как
5: это вот нелегко, мы находим какие-то слова.
3: А бывает, что вы выслушиваете какую-то резкость?
5: Да, бывает. Ну, делаем перед их, пробуем еще раз.
3: То есть ваш конек терпение. Вы составили это досье, вы обзвонили. А что еще?
5: Выходим на заседание судебное по лишению родительских прав, если совсем плохо с семьей. Но пытаемся сначала помочь родителю все-таки до лишения родительских прав не дойти. А если уже такое случилось, суд тоже дает шанс родителям все-таки показать, что они могут воспитывать ребенка сами. Устроиться также на работу им дает время. Вот сегодня заседание, может, вы все-таки устроитесь. С нашей стороны, может, не получилось где-то, нас не послушали. С судебной стороны шансы дают.
3: Кроме того, что вы терпеливый человек, какой вы знаете подход к этим непростым людям, болящим людям, тяжело болящим?
5: Ну, каждому человеку надо найти вот свой подход, изюминку. Вот это, да, происходит не сразу, надо время.
2: Еще мы их хвалим всегда.
3: Родители?
2: Даже, родители, даже за самое вот. Ты пришла. Ты пришла трезвая.
3: Молодец.
2: Ты устроилась на работу. Ты умничка. Мы их берем с собой и приглашаем на выезды в театры, в зоопарки, чтобы они тоже могли со своим ребенком провести время вместе.
1: Екатерина Владимировна Матвеева, главный врач дома ребенка номер 6, также принимает участие в разговоре.
6: Многие сами продукт системы, выросшие в детских домах, не понимающие, что
2: качается,
6: такое семья. Вот
2: качается.
6: Этому надо научить их здесь. Это сложно объяснить словами. Правильно Маргарита Викторовна сказала? Каждому нужен ключ. К нам пришла мама, а мы не знаем ничего о ней. И она не откроется вот так вот, если мы сядем вокруг и скажем: ну давай поговорим, обсудим.
7: Работает весь коллектив. Вот на кого откроется эта женщина? Вот есть у нас 10 специалистов. 10 она не откроется точно. Но есть кто-то один, с которым она выстроит доверительные отношения. Этот один наш специалист будет проводником всей команды. Дальше мы уже пройдем с НКО соединим. По-разному реагируют люди. Кому-то нравится активность, допустим, Ольги Вениаминовны. Кто-то приходит прямо сюда ко мне, и уже отсюда мы выходим там с какими-то планами. Маргарита Викторовна, когда она выходит, они же выходят в семьи, вот в эти семьи, где неизвестно, что ждет тебя за дверью. И там оказывается, что тоже может навести порядок. Это сложная работа, но без вот этого единственного проводника ничего не будет. Нужно выстроить доверительные отношения, обсуждать проблемы злоупотребления, они же все не это. Страдаете алкоголизмом, кто вам сказал? Я получаю удовольствие. А то, что уже жизнь разрушилась, так это ж не видно с той стороны. Я бодр и весел. И начинается вот этот разговор сначала вот того одного специалиста, вот с этой мамой или папой. И когда у них уже есть доверие, тогда уже они с доверием разворачиваются к коллективу. Этот проводник берет за руку и говорит: а теперь давай пойдем к психологу. И вот эту вот проблему, которую мы сейчас выяснили, обсудим. Психолог. Дальше в группе поддержали, еще о чем-то поговорили. И люди отогреваются, оттаивают.
1: Благодарим сотрудников Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Психоневрологический дом ребенка номер 6» за участие в цикле передач «Когда дети в беде». Этот выпуск подготовила Елена Обламская. До свидания.

0: В исполнении Вильгельма Кемфа прозвучало интермеццо опус 117 номер 1 Йоханнеса Брамса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни». У микрофона Александр Крупинин. Заседание комиссии Государственного совета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям состоится в конце августа на площадке Всероссийского музея декоративного искусства, сообщила директор музея Татьяна Рыбкина. Заседание будет посвящено сохранению культурного наследия и народно-художественных промыслов. На площадке нашего музея в конце августа пройдет заседание комиссии Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям, посвященное сохранению материального и нематериального культурного наследия и народно-художественных промыслов. Речь пойдет и о проблемах, которые сегодня волнуют экспертов, которые стоят и уже решаются в регионах, сказала Рыбкина. Директор музея уточнила, что повестка заседания почти сформирована, также запланированы дискуссии и обсуждения. «Мы ждем гостей, поможем им образцы народно-художественных промыслов покажем, представим свой новый проект «Большая страна». Для нас это очень серьезная работа, и мы к ней готовимся», — резюмировала Рыбкина. Фестиваль современной инди-поп-музыки «Ленинградские мосты» пройдет в Петербурге в ближайшие выходные. Концертными площадками с 14 по 16 августа станут Банковский, Мучной и Малоконюшенные мосты, а партером для зрителей послужат набережные. В списке артистов и коллективов больше 30 имен, в их числу Комната культуры и Звента Свентана. Несколько концертов примет куртина Петропавловской крепости. Вход на все события Ленинградских мостов свободен. Спектакли во Дворце культуры Выборгский в Петербурге отменены на этой неделе из-за пожара, сообщила заместитель генерального директора учреждения Елена Потылицына. Речь идет о постановках с 11 по 13 августа. Это касается спектаклей «Меня зовут Мирея Матье» Санкт-Петербургского театра «Водевиль», «Леди знает только для женщин» и «Трактирщица» в постановке независимого театрального проекта. Информацию о дальнейших изменениях опубликуют на сайте Дома культуры. Зал на первом этаже, он не пострадал. У нас вопрос только со светом. Как только включат, мы будем готовы. Но ближайшие спектакли, естественно, будем переносить, рассказала Потылицына. В МЧС по Петербургу сообщили, что в Доме культуры загорелась крыша на площади 400 квадратных метров. Из здания эвакуировали около 50 человек. На месте работали пожарные. Причины возгорания устанавливаются. Художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов, художественный руководитель театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков и народный артист Российской Федерации Дмитрий Певцов – наиболее вероятные кандидаты на должность ректора Российского института театрального искусства ГИТИС. Об этом сообщил ТАСС, источник в театральных кругах. Главные претенденты на место ректора ГИТИСа сегодня – Константин Богомолов, Дмитрий Певцов и Эдуард Бояков, сказал собеседник агентства. 4 августа источник ТАСС рассказал о том, что Григорий Заславский, возглавлявший вуз около 10 лет, покинул пост. Его заявление об уходе по собственному желанию подписала министр культуры России Ольга Любимова. Исполняющим обязанности ректора тогда назначили главного бухгалтера института Ольгу Ермакову, которая в качестве временно исполняющей обязанности сменила проректор по общим вопросам и проектному управлению Марина Кирюшкина. Гаванская международная книжная ярмарка, почетным гостем которой является Россия, начала работу вечером 10 августа. На открытии ярмарки, являющейся одним из центральных мероприятий празднования на Кубе столетия со дня рождения лидера кубинской революции Фиделя Кастро, выступил специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой, который возглавляет на ярмарке российскую делегацию. «Литература – это тот путеводитель, который делает нас не одинокими в мире», – отметил Швидкой. «Это тот спасительный круг, который помогает преодолеть невзгоды и внутренние драмы». Спецпредставитель президента Российской Федерации назвал Кубу не только страной революции, но и страной просвещения. Он также выразил уверенность, что ярмарка в Гаване и российский павильон на ней вызовут большой интерес жителей кубинской столицы. Выступая на открытии ярмарки, директор Кубинского института книги Хуан Родригес Кабрера напомнил, что сначала ее планировалось провести в феврале этого года, но из-за тяжелой ситуации на Кубе, сложившейся в свете усиления санкций со стороны США, ее пришлось перенести. «Мы рады, что ярмарка открылась, несмотря на тяжелейшие условия, в которых живет сейчас Куба», — отметил он.
и рады видеть Россию в качестве почетного гостя. Мы выросли на произведениях Льва Толстого, Михаила Лермонтова, Максима Горького и Владимира Маяковского. И русская литература для нас – это большая ценность, подчеркнул Кабрера. После официального открытия ярмарки состоялось открытие российского павильона. Его посетил президент Кубы Мигель Диас-Канель. В павильоне представлено более 1500 книг. На ярмарку приехали известные российские писатели. Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдко сообщил 10 августа о своей встрече в Гаване с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. «Мы сегодня, то есть 10 августа, встречались с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем», сказал он журналистам в российском павильоне на 34-й Гаванской международной книжной ярмарке. Он сообщил, что передал Диас-Канелю приветственное послание президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю отмечаемого в эти дни на Кубе столетия со дня рождения лидера кубинской революции Фиделя Кастро. И, конечно, понимание того, что Россия – друг, Россия рядом, и Россия готова прийти на помощь – это очень важно, отметил специальный представитель президента Российской Федерации. Музыкальная платформа Spotify с сентября начнет маркировать профили исполнителей, использующих искусственный интеллект. Их будут помечать значком AI Persona в ответ на просьбы пользователей отделять цифровых артистов от реальных. Сервис запустил инициативу Artist Identity and Trust для борьбы с мошенничеством, дипфейками и засилием искусственного интеллекта в музыкальной индустрии. Стриминговая площадка не будет включать в рекомендации музыку, написанную нейросетью, только если владелец аккаунта не подписался на подобный контент сам. Spotify ориентирована на продвижение реальных исполнителей, строящих карьеру в музыке, отметили в компании.

0: завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 13 августа, пасмурная погода, без существенных осадков, 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 758-760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 68%, ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. В пятницу, 14 августа, пасмурная погода, без существенных осадков, плюс 16-18. Атмосферное давление 751-756 миллиметров, относительная влажность воздуха 81%, ветер южный 3-5 метров в секунду. Итак, ближайшие два дня пасмурная погода, без существенных осадков, днем 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 19 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря. Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
2: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

В исполнении Северина Гацелони и камерного ансамбля «Имузичи» прозвучала вторая часть концерта для флейты и струнного оркестра «Ре-мажор» Луиджи Беккерини. Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «Город и время». Город и время. Петербург вчера, сегодня, завтра.

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер, здравствуйте. Мы приветствуем вас в студии радио «Град Петров», заслуженный архитектор России Владимир Кузьмич Ленов и я, ведущая Людмила Зотова. Наша программа выходит, как всегда, в среду. Звукооператор Арина Верстова. Владимир Кузьмич, вот я сказала, что вы архитектор. Ну, все и так знают, что вы архитектор. Но вот я узнала недавно совсем, что у нас в России теперь введен День архитектора. Вы знали об этом?
1: Да. Вот, есть еще международный
0: день. Есть международный в октябре. Да. А вы знаете, когда День архитектора
1: начался? По-моему, в августе.
0: Нет, первый понедельник июля. Ага, так что у вас теперь будет профессиональный праздник в июле.
1: Хорошо.
0: И вот вы знаете, как, может быть, что легло в основу введения этого профессионального праздника? Дело в том, что говорят, что нам катастрофически не хватает сейчас архитекторов, особенно в крупных городах. И вот чтобы подчеркнуть значимость этой профессии, этот праздник установлен у нас в России. Так что вы, кроме того, что являетесь архитектором, вы еще являетесь преподавателем в архитектурно-строительном университете, выпускаете архитекторов. И вот надо больше вам выпускать их.
1: Да мы бы с удовольствием. Но дело в том, что наши государственные мужи, они одной рукой одно делают, а другой рукой другое. Не всегда руки эти знают друг друга. Например, закон об архитектурной деятельности подготовлен больше 10 лет назад. Когда-то существовал уже в постсоветское время, в 90-м еще, каком-то там 2000 году, закон об архитектурной деятельности, но он давно уже отменен, вышел, значит, из употребления, а подготовлен новый. Но с тех пор Государственная Дума никак его не может принять. Причем, в общем, даже понятно почему, потому что там написаны многие положительные вещи вот в духе того, о чем вы говорите, что нашему обществу нужны хорошие архитекторы, как можно больше. Действительно, во многих провинциальных городах архитекторов настолько мало или вообще нету, что даже главный архитектор города или начальник архитектурного управления, которое должно быть в каждом городе, очень часто вообще не профессионал, не архитектор по образованию, а какой-нибудь инженер. И, конечно, он принимает решения из своих представлений об архитектуре какие-то. И, в общем, это ничего хорошего. Ну, вот пока внимание к архитектурной деятельности очень такое небольшое. Застройщики тормозят принятие этого закона.
0: Ну, вот там сказано, что повышают зарплату архитекторам.
1: Ну, вот этого я не слышал. Надо будет узнать.
0: Да, так что для наших радиослушателей такая информация. Нам нужны архитекторы, дорогие друзья. Можно или переквалифицироваться, перейти в архитекторы, или советовать своим юным друзьям поступать.
1: Ну, уже есть переподготовка даже. У нас в университете, в архитектурно-строительном, есть переподготовка. Ну, каких-то инженеров в архитекторы, хотя это очень тяжелое дело, и за несколько месяцев или за год, скажем, это полноценно не сделать.
0: Профессионалам сложно быть таким, да?
1: Да, трудно быть.
0: Да. Но, тем не менее, у нас есть уже наши постоянные слушатели, нам пишут сообщения. Дмитрий, я буду смеяться. Добрый вечер, ура! Ура, среда, пишет Дмитрий. Владимир Кузьмич, вы лучший.
1: Вот спасибо.
0: Такие очень теплые сообщения. Марина, добрый вечер ведущим и слушателям. Ну, всем вам, нашим друзьям, и новым друзьям, и постоянным особый привет от нас. И мы приступаем к основной теме нашей сегодняшней встречи. Как вы знаете, дорогие друзья, мы путешествуем по одному из районов нашего города, район Пески, старый город, в котором мы открываем очень интересные места, о которых мы, в общем, даже и не подозревали. Вот Владимир Кузьмич, уж на что знаток города и житель Песков, даже для себя находит что-то новое и интересное. Елена, здравствуйте, моя любимая программа. Здравствуйте, Елена. Мы прошли прошлый раз с вами по Пятой Советской, так? И сегодня Владимир Кузьмич нас поведет по Шестой и, может быть, даже успеем.
1: Ну, если успеем, по Седьмой Советской.
0: Да. Итак, район Пески.
1: Ну, мы каждый раз последние передачи начинаем с напоминания о том, что район Пески очень активно застраивался в конце XIX века, ну и в начале XX тоже, в эпоху строительного бума. И в связи с этим в этом районе очень много доходных жилых домов. И мы уже неоднократно говорили о некоторых из них, наиболее интересных. Ну, повторяться не будем, поэтому я сегодня вот объединил шестую и седьмую советские, бывшие рождественские, вместе в один рассказ, потому что мы будем останавливаться только на каких-то особо интересных зданиях или особо интересных событиях, которые происходили в этих зданиях. Не случайно передача называется «Город и время», то есть мы будем говорить, как обычно, и о людях, и о каких-то событиях, которые происходили. Ну и вот в самом начале 6-й Советской улицы, а начинается она от Греческого проспекта, как несколько других, находится дом номер 2, угол Греческого, и это такое большое очень здание, которое тянется фасадом и по 6-й Советской, потом по Греческому главный фасад, и на 7-ю Советскую заворачивает. Здание, где сейчас находится гимназия, учебное заведение среднее, и которое было построено специально для среднего учебного заведения. Но построено оно, когда было, в 1897 году это здание было построено как здание для третьего реального училища. Ну, что такое реальное училище? В двух словах, это конкурент, так сказать, гимназии, но в гимназии по старой системе дореволюционной образование было в основном классическое, с изучением большого количества классических языков, латыни, греческого.
0: То есть гуманитарное больше,
1: гуманитарное, да? Как сейчас бы сказали, гуманитарное, да, направление. А вот реальное училище, оно имело, естественно, научное направление в своей подготовке, то есть там было больше времени отведено техническим наукам, в общем, всякому естествознанию, физике, химии, биологии или ботанике и вот такого рода предметам. Mm-hmm. Но, конечно, были и соответствия в программах у гимназии и у реального училища. Ну и вот это третье реальное училище поместилось в здании, построенном архитектором Красовским в самом конце XIX века. Стиль, в котором это здание, часто называют эклектикой. Но мне кажется, что это не совсем эклектика, потому что прослеживаются скорее черты какого-то французского ренессанса, то есть французской эпохи Возрождения в этом здании. То есть здесь нету перемешивания самых разных стилей, соответствующих разным эпохам, как мы видим часто в эклектике, когда там и барокко присутствует, и классика, и классицизм, и модерн, и все перемешивается. Нет, здесь все очень гармонично. Это хорошая архитектура, с большим вкусом выполненная. Ну и архитектор Красовский действительно был один из крупнейших архитекторов этой эпохи. Так что будем считать, что это французский ренессанс. Особенно вот такие, ну, во Франции выполненные из белого камня детали, такие блоки, идущие сверху вниз на углах объемов, которые выделяются на цветном фоне основной стены. Вот это признак такой типичной очень французской архитектуры. Сейчас там, начиная с 1938 года, с 1938, находится школа. Сейчас она имеет номер 155 и называется гимназией. Так что она имеет явно гуманитарную направленность. Ну и эта направленность, она исторически как-то связана со многими преподавателями, которые там работали. Например, с очень известным филологом Проппом, который написал знаменитейшую книжку «Морфология волшебной сказки», где он определил, что все волшебные сказки всех народов мира, они основаны там на каких-то 7 или 10 сюжетах. И эти сюжеты просто по-разному варьируются. В общем, это очень крупный ученый, который преподавал литературу вот в этой самой советской школе. Но и среди выпускников очень много знаменитейших людей. Мы можем вот некоторых назвать. Ну, вот для меня близко очень это архитектор Никольский, очень крупный архитектор ленинградский. Очень много актеров почему-то окончило эту гимназию или когда-то школу. Ну, таких крупных актеров, как Толубеев, Кирилл Лавров, значит, Ксения Рапопорт, вот сейчас очень популярная актриса современного кино, ну и, или близкие гуманитарные деятели, такие как балетмейстер Якобсон, ну и так далее. Очень много можно перечислять. Но при этом Наталья Бехтерева, знаменитый психиатр, тоже училась в этой школе, то есть, естественно, научная подготовка тоже ей здесь была дана неплохая. Самое интересное, с моей точки зрения, чего я не знал раньше, а только сейчас вот выяснил в поисках, значит, информации, что в этой школе, вернее, в этом реальном училище, еще до революции, когда это было третье реальное училище, учился выдающийся советский ученый Александр Александрович Любящев. Вот Любящев — фигура очень известная в научных кругах. Он был естествоиспытатель, энтомолог, то есть специалист по разным насекомым, но при этом философ. И мы о нем поговорим позже в связи с другим домом, расположенным здесь же на Песках. Здание очень типично по своей внутренней планировке, то есть в верхних этажах располагается актовый зал с таким довольно скромным убранством лепным, но с огромными окнами арочными. Все очень типично для гимназии и вообще учебных заведений того времени. Высокие потолки во всех помещениях, такие просторные рекреации, коридоры. Во всем этом чувствуется такой масштаб, да, очень широкий, и это престижно было учиться в таких вот зданиях. Но поскольку гимназия это имеет вот такую славную историю, то они у себя устроили музей, в котором отражена история и третьего реального училища, и более поздних времен. Ну, например, вот в этом музее есть настоящая деревянная парта в таком виде, в котором она просуществовала, ну, наверное, лет 200, если не больше, в разных учебных заведениях России. Значит, это вот такая единая деревянная конструкция, включающая и лавку, сиденье, и стол на двух человек с наклонной верхней крышкой, часть которой была подъемная, и под ней находился ящик для книжек или для портфелей. Вот. И в верхней поверхности этой парты было две чернильницы. То есть такие круглые сосудики маленькие, куда наливались чернила и макалась ручка с металлическим пером. Вот в эпоху 19 и почти всего 20 века, во всяком случае, я учился еще вот именно за такой партой и писал металлическими перьями разного типа, и пошире, и поуже, макая эту вставочку, ручка, куда вставлялось перо, в такую вот чернильницу.
0: Я думаю, часть наших радиослушателей сейчас тоже вспоминает свое детство, ну, советское.
1: Ну, конечно, кто по возрасту, да.
0: Да, ну, и вот я не знала, что эта парта вот именно такая же, в таком же виде, она существовала и до революции.
1: Да, то есть она, да, вот, да. Это очень старая оттуда конструкция такая,
0: и очень
1: мебель.
0: Удобная. А вот молодое,
1: ну,
0: поколение...
1: Ну, я не знаю. Ну, во всяком случае, удобно. Когда из нее выходил, то ноги всегда запинались за перекладину нижнюю, которая которая соединяет стол и скамейку. Ну, или зато можно было, пока сидишь, ставить ногу на эту перекладину, как-то поднимая ее. Ну, в общем, на этом, на деревянной поверхности можно было вывязать перочинным ножичком какие-нибудь надписи. Это очень преследовалось всегда во все времена.
0: Да. Ну вот наше юное поколение, молодое поколение может прийти в музей теперь, не только увидеть эту парту, может быть, даже и посидеть за ней разрешается, чтобы прочувствовать, как учились их предки.
1: В общем, замечательное, очень интересное здание. Вот этой нынешней школы 150, гимназии 150, с номером школы 155.
0: Будем надеяться, что и то поколение учеников, которые сейчас там получают образование, тоже чем-то запомнится вот, и внесут свой вклад и в искусство, и в культуру, и в науку.
1: Да. Теперь поговорим о другом здании, тоже на 6-й Советской, на противоположной стороне, но тоже на рядом с углом, не на самом углу Греческого, в доме номер 3 находится еще одно старинное учебное заведение. И вот интересно сравнить, так сказать, архитектурно, во всяком случае, эти два разных учебных заведения. Это торговая школа имени императора Николая II. Так она была построена. Сейчас это центр детского технического творчества, районного такого масштаба. Построено это здание в 1902 году, то есть примерно в те же годы, что и реальное училище. Архитектор Овсянников, довольно известный, и Тавлинов. И в этой школе учился только один великий человек или заметная личность какая-то. Это первый прокурор Советского Союза. Когда был создан Советский Союз, еще в 20-е годы, вот первый человек, который занял должность прокурора, грозную такую, это был человек по фамилии Акулов. Вот он учился, значит, в этой торговой школе. Ну, как и многие представители репрессивных органов, он сам был подвергнут репрессиям и расстрелян в 30-е годы. А торговая школа, конечно, имела тоже такое обучение с прикладным оттенком, то есть это была не гуманитарная, а такая естественно-научного направления, но с уклоном в специфику именно торговых отношений, то есть как бы отчасти это можно сравнить сейчас и с каким-нибудь нашим торговым техникумом, например, но немножко выше уровнем по образованию. Но больше особенно этот дом ничем не интересен, поэтому перейдем сразу к 7-й Советской.
0: Ну вот прежде чем мы перейдем к 7-й Советской, я хочу зачитать сообщение от Марины. Она дополняет ваш рассказ о гимназии, о парте. Это парта Эйдельмана, пишет Марина. Вот, то есть это не случайная конструкция, а был у нее специальный автор.
1: Вот я не был в музее, а таблички тоже не заметил никакой. Но если это вот знаменитого историка, действительно выдающегося историка недавнего времени, конца 20 века и начала 21-го, Натана Эйдельмана, то тем интереснее.
0: Да. Посидеть за такой партой.
1: Посидеть за такой партой, да. Может, будешь лучше понимать историю России.
0: Да. А Татьяна благодарит вас за интересные факты.
1: Спасибо. Ну, перейдем теперь к 7-й Советской. 7-я Советская, естественно, параллельно 6-й и всем другим советским. И тоже начинается с Греческого проспекта, то есть с этой самой гимназии, о которой мы только что говорили, перед этим, с третьего реального училища. Но если пройти, посмотреть на другой угол, 7-й Советский угол Греческого проспекта, то мы в этом доме 2 увидим и узнаем о нем очень много интересного. Во-первых, Это здание, которое называется «Доходный дом любящего». Вот я обещал поговорить о любящем еще, о Любящеве. Но не тот великий ученый, о котором я стал говорить, был владельцем этого дома, а его отец. То есть вот буквально рядом с гимназией жила семья, которой принадлежало огромное здание. Мы видим, что оно очень крупное. Принадлежало такое большое здание, потому что отец вот этого ученого, он был крупный лесопромышленник, весьма богатый человек. И поэтому вот капитал для строительства огромного доходного дома у него существовал, и здание было построено в 1907 году. Нет, немножко раньше. В 1901. В 1901 году. То есть в ту же самую эпоху. Вот можно видеть по этим примерам, какое бурное строительство в течение нескольких лет шло в этой части Песков, ну и почти на всей территории района Пески. Значит, здание довольно долго строилось, ну, поскольку очень крупное. Оно не очень интересно внешней архитектурой, поэтому мы пойдем дальше по деталям и истории этого здания. Значит, вот на фотографии мы видим владельца, старшего Любящева, архитектор Андреев и Фуфаевский. И интересно это здание уже своей историей, а именно прежде всего тем, что там были не только квартиры, причем некоторые квартиры очень большие, сами Любящевы, вся семья тоже жили в этом здании, и у них была огромная какая-то 15-комнатная квартира, большое семейство, прислуга и так далее. Но часть здания, нижние этажи, были сданы в аренду. И в аренду очень мрачному учреждению, которое называлось «Главное тюремное управление».
0: Невероятно.
1: Ну, учреждение как учреждение, в конце концов, я думаю, что...
0: Не
1: да, все это вот было рядом. Но поскольку там находилось вот такое тюремное управление, то с этим зданием в 1907 году связана трагическая история. Значит, здесь был кабинет начальника управления, естественно. В 1907 году этот пост занимал некто Максимовский с юридическим образованием, ну, как пишут о нем сейчас, довольно просвещенный человек, который, хотя и руководил таким мрачным ведомством, но не отличался ужесточением режима в тюрьмах, какими-нибудь репрессиями особыми, нет. Такого за ним не числилось. Чиновник как чиновник. Но поскольку вот он был, возглавлял такое ведомство, то он пострадал, потому что социалисты-революционеры, или эсеры, как их чаще называют, они организовали на него покушение, и его застрелили прямо в его рабочем кабинете, в этом здании. Причем застрелила его женщина, революционерка,
0: тогда это модно
1: по фамилии было. Рогозникова, которая была одновременно музыкантом, пианисткой, очень образованной и из хорошей, что называется, семьи. Но вот ее и ее брата старшего революционные идеи так увлекли, что они пошли в эсеры, в террористы и организовали разветвленное такое покушение, которое не полностью удалось, но вот начальник был застрелен. И Рогозникова это, к сожалению, была казнена буквально через 3 дня после покушения. Скоропалительно был проведен суд над ней. Она не отрицала своей вины, так сказать, и так далее. Ни в чем не раскаивалась. Вот. Это вот такое непростое событие, связанное с этим зданием.
0: А что сейчас в этом здании?
1: Сейчас это жилой дом в основном.
0: И первый этаж, где был тюремное управление?
1: Да, нижние этажи, ну, кроме самого первого, где, как всегда, в центре сейчас расположены разного рода магазины, да, и какие-то фирмы, вот, а другие этажи в основном жилые. Но я подробностей не знаю, не видел, точно ли везде, но в основном жилой дом. Ну, и поскольку это вот был доходный дом с большими комфортабельными квартирами, то, как я уже сказал, сама семья любящего жила в этом доме. И если говорить о том, чем же замечателен Любищев-младший, то надо сказать, что это был совершенно уникальный человек по своим выдающимся качествам и талантам. Он окончил с золотой медалью вот эту самую реальное училище. После этого он блестяще окончил Петербургский университет. Естественно, научные направления его всегда увлекали, и вот он стал энтомологом, то есть специалистом по насекомым. Но на этом его интересы не закончились. Пока он учился, он освоил 5 или 6 иностранных языков. А потом продолжал изучение всю жизнь других иностранных языков и мертвых языков, конечно, тоже. То есть латынь, греческий и так далее. Был настоящий полиглот. Но и кроме того, что он был довольно крупный ученый-энтомолог, он был еще философ в области науки и в области чистой философии. Вся его жизнь протекала в основном в советское время. Умер он где-то в 70-е годы прошлого века. И, то есть он окончил университет перед самой революцией где-то. И самая интересная тема всей его жизни – это то, что он был основатель целого направления философии, нового направления, которое называется сейчас «система учета времени». По-английски это «тайминг». «Тайминг» или «тайм-менеджмент» – это очень распространенное явление в современной деятельности вообще, которое показывает, как нужно планировать любую деятельность, значит, как учитывать расход времени на эту деятельность, к какому результату стремиться, какие цели ставить и так далее. То есть вот Любищев был в советское время, без всяких контактов с зарубежными какими-то коллегами, основателем целого направления вот в человеческой деятельности.
0: То есть его исследования, его открытия используются сейчас?
1: Используются, да? Сейчас, вот его книги переиздаются, в том числе. Более того, о нем написана очень интересная книга одним из крупных очень советских писателей, Даниилом Граниным, который называется «Это странная жизнь». Странный он назвал эту жизнь совершенно справедливо, потому что Александр Любищев с юности, значит, разрабатывая вот эту теорию менеджмента, тайм-менеджмента, он стал фиксировать все время, которое у него лично уходит на разные виды деятельности в его жизни. Сколько он спит, сколько он ест, сколько он с кем разговаривает, сколько времени он читает и что читает. Затем он разработал подробнейшую систему учета этого времени, строил таблицы, строил планы, годовые планы, 5-летние планы своей деятельности, что ему надо изучить, какие эксперименты ему надо поставить и так далее, и так далее. Вплоть до списка художественной литературы, которую он очень любил и знал тоже хорошо, философской литературы и так далее. И вся его жизнь была построена так по часам, что он в конце концов перестал пользоваться часами. У него возникло биологическое чувство времени. Он так себя натренировал. Вот Гранин там приводит документальную запись из дневника Любищева, что когда Гранин с ним побеседовал, а потом увидел его дневники, он нашел там запись, что приходил Гранин, значит, разговаривали 46 минут. что-то вот в таком духе. Причем он не смотрел на часы и вообще не пользовался уже часами при этом. Он точно все это чувствовал. В общем, он был действительно уникальной личностью, переписывался со многими российскими учеными, был одним из очень немногих биологов, который публично протестовал против Лысенко, знаменитого, значит, такого шарлатана от биологии, который обещал невиданные урожаи в сталинское еще время, вот, и довольно долго морочил голову, был гонителем или идеологом вражды с генетиками в свое время, а Любичев как раз работал в генетическом направлении вместе с другими мировыми учеными. Значит, вот такая удивительная личность выросла в этом доме.
0: Ну вот выросла, а этот дом принадлежал их семье. Когда революция случилась? Вот судя по тому, что вы рассказали, его не коснулись репрессии.
1: Репрессии нет.
0: Да, он прошел мимо, но, вероятно, вклад его как-то оценили в науку. Ну, а где он жил? Этот дом остался за ним или
1: нет,
0: все-таки?
1: Нет, вся частная собственность была национализирована.
0: Ну, хотя бы часть там какой-то.
1: Нет, во время гражданской войны, насколько я помню, он оказался в Крыму. Что является большим вопросом, не был ли он в Белой армии.
0: Да.
1: Но, тем не менее, он репрессирован после этого не был, может быть, потому что он не вернулся ни в Москву, ни в Петербург, ни в Петроград тогда, а он оказался в самых разных провинциальных городах. И очень много жил в Сибири, на Урале. И скончался, в конце концов, когда он жил в Ульяновске.
0: Вот как, ну да.
1: Ну, в Симбирск по-прежнему.
0: Это его и спасло, очевидно.
1: По-видимому, да. Ну, и несмотря на то, что он не боялся, значит, протестовать против официальных искажений в науке, да, лжеученых и так далее.
0: Да, ну вот то, что касается этого дома, реплика от Марины. Спасибо, что не взорвали. То есть, очевидно.
1: Ну, взорвать было бы тяжело, хотя могли взорвать и не такое, да.
0: Да. Ну вот дом остался, слава богу, ну вот с такой историей. Владимир, доброго вечера нам желает. Владимир Кузьмич, Людмила, спасибо вам. Спасибо, Владимир.
1: Спасибо большое,
0: всем, кто,
1: да,
0: вот,
1: тем, кто интересуется.
0: Да.
1: Значит, движемся мы по 7-й Советской, там есть кое-что еще интересное. Вот дом номер 16 на углу Суворовского, о котором мы не говорили, когда шли по Суворовскому проспекту, ну, потому что вот мы видим по фотографии, я думаю, все согласятся, что дом довольно заурядный такой, ничего особенного. Но название у него необычное – «Петербургский частный ломбард». Дом этот построен в 1876-м, а потом перестраивался и надстраивался в 1913 году. И архитектор фон Геккер, который очень много домов построил именно на песках. Вот как-то
0: уже
1: на его фамилию все время натыкаешься, когда смотришь эти дома. Ну и, во-первых, у меня есть личные впечатления. Мы стояли с моими родителями в длиннющих очередях два раза в год, чтобы сдать в ломбард зимние вещи, а потом получить их обратно. Это, значит, происходило весной. А почему это было необходимо? Потому что мы жили в коммунальной квартире втроем в маленькой комнатке 14 метров. И, конечно, вещи зимние, когда они были не нужны, предпочитали сдавать в ломбард, тем более, что там гарантировали, что их засыплют нафталином, что их не съест моль там и так далее.
0: То есть это такая камера хранения
1: была? Это была камера хранения за небольшие деньги, но очереди стояли гигантские. Вот я помню, что эта очередь шла по 7-й Советской, заворачивала на Суворовский, была на несколько домов. Это нужно было несколько часов стоять.
0: Невероятно. Этот ломбард, это советское время?
1: Да, конечно. Да.
0: А до революции там?
1: До революции это было построено как ломбард.
0: А, то есть это...
1: То есть это специальное здание, в котором были специальные специальные хранилища с усиленной вентиляцией и так далее. Но я еще эту фотографию взял потому, что вот если присмотреться, там какое-то странное синее пятно на первом этаже. Ну и вот, значит, на таком, в общем, заурядном фасаде видим какое-то синее пятно. Это синяя входная дверь. Ну и когда подходим ближе, то действительно как-то это глаза режет. Вот оказалось, что доброжелатели, которые арендуют помещение на первом этаже под что-то там чешское, какая-то вывеска чешская, что-то, кафе или чешское, или что-то такое. Вот эти, значит, владельцы этого арендного помещения решили украсить свою дверь и украсить в стиле, архитектурном стиле всего фасада. Поэтому они на металлическую дверь, железную, они, значит, нанесли, наклеили классические детали для того, чтобы эта дверь выглядела, как будто она вырезана из дерева вся, старинная какая-то вот такая. Но почему-то не догадались, что цвет должен быть какой-то поблагороднее все-таки. Ну, вот такой комичный, так сказать, случай.
0: Да. Воды чешские.
1: Ну, да. Довольно типичный для состояния современных домов.
0: Да, вот такой
1: Ну, такая старин. Клякса синяя на фасаде, да.
0: Да, действительно.
1: Вот. Ну, больше, в общем, этот дом ничем не замечателен, кроме вот того, что там размещалось такое необычное учреждение. Что там сейчас на месте ломбарда, я не знаю. Возможно, что ломбард и остался. Потому что, вообще говоря, такие учреждения в городе сохранились. Такие вот, где можно получить деньги в залог вещи. В некоторых ломбардах, я знаю, существуют отделы драгоценностей, и там можно оставить какие-то вещи и получить как бы кредит или ссуду, но потом выкупить за большие деньги, если они появятся у человека. Заложить в ломбард.
0: Ну, можно и дальше двинуться тогда,
1: можно двигаться дальше. Это весьма интересный доходный дом, владелец которого имеет такую не экзотическую фамилию Яполутер. Дом Яполутера, который построен был в 1909 году. Ну и по этому дому видно, что это, конечно, эпоха модерна. Со всеми признаками. Архитектор Кондратьев довольно много строил в эту эпоху. И в стиле модерн, и в эклектике, и в неоклассике тоже. Вот. И это действительно модерн. Ну, прежде всего, вот мы как-то специальную передачу посвящали модерну, и здесь все признаки есть. То есть башни, очень сложный силуэт крыши, большая терраса на шестом этаже там наверху, поэтому очень сложная пластика. Эти башни являются эркерами в квартирах. Ну, и облицовка качественными материалами. В плохом, правда, состоянии сейчас этот фасад, но, тем не менее, следы прежней роскоши видны. Вот. А вот если мы зайдем внутрь, то мы увидим все те же признаки стиля модерн, но уже в интерьере. Это довольно яркая керамика облицовки стен, но в данном случае она настолько яркая, что это просто бросается в глаза. Это то, что архитекторы называют семафорное цветовое решение, то есть красно-желто-зеленое вперемешку, но производит такое сильное впечатление, бодрящее. Я бы сказал, что если входишь в этот вестибюль, то несколько вздрагиваешь так, вот от этого цвета. Но в этом вестибюле, как положено, конечно, был камин. Этот камин был выполнен тоже из керамических элементов, причем эти камины были... Производство этих каминов было поставлено на поток. Сам камин дошел до нас в разрушенном состоянии. камин дожил в более или менее целом состоянии до 1995 года. После чего он был разворован. И вот этот обломок из такой вот коричневой керамики был куплен жителями этого дома в соседнем каком-то, в соседнем магазине скупки, где, значит, был выставлен как, ну, как украшение какое-то для дома, что ли. Вот он такого даже небольшого размера. Это изразец такой. Вот. А вообще говоря, производство каминов было массовым. Действительно, большинство доходных домов, построенных в это время, они имели украшенный как-то вестибюль, значит, вот камин, скорее декоративный, потому что во многих из этих домов уже было централизованное отопление.
0: То есть отапливать его
1: да,
0: не было.
1: Да, то есть это не нужно было для того, чтобы согревать лестницу.
0: Да.
1: Вот. Но вот судьба этого камина очень типична, как и для многих доходных домов района Псков.
0: Ну что ж, Владимир Кузьмич, на этом мы и закончим наше сегодняшнее путешествие. Я благодарю прежде всего вас, благодарю наших слушателей вот за такое внимание к нашей программе и за многочисленные подбадривающие такие сообщения, которые вы присылали ВКонтакте. И мы с вами прощаемся до следующей недели.
1: Всего доброго. До свидания.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни, у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Кардинал Пьетро Паролин в Мексике встретился с участниками национального диалога во имя мира. В Сеуле состоялся первый в истории официальный коллоквиум между христианством и конфуцианством. В Риме отказались отпевать композитора-масона. Об этих новостях теперь подробнее. Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин, находящийся с визитом в Мексике, встретился с участниками национального диалога во имя мира. Встреча прошла в среду 5 августа и была посвящена инициативам по преодолению насилия и укреплению мира в различных регионах страны. По сообщению мексиканского епископата, в беседе приняли участие ученые, представители государственных структур, религиозные лидеры, предприниматели, сотрудники полиции, матери, разыскивающие пропавших без вести родственников, а также делегаты из нескольких штатов и столичного федерального округа. Особое впечатление на кардинала произвело свидетельство женщины, которая уже долгое время разыскивает своего сына, пропавшего без вести. По словам кардинала Паролина, именно способность сопереживать чужой боли становится отправной точкой на пути к миру. Иерарх напомнил, что мир создается постепенно, ежедневными усилиями каждого человека, и призвал участников встречи не терять надежды, поскольку их опыт способен вдохновить и другие страны, страдающие от насилия. Участники диалога рассказали о конкретных примерах сотрудничества. Так, представители штата Пуэбло поделились опытом совместной работы семей, пропавших без вести, и государственных учреждений, отметив, что национальный диалог становится школой гражданской ответственности и общественного служения. Кардинал Паролин внимательно выслушал выступления участников и выразил признательность за их самоотверженный труд. С 4 по 6 августа в Сеуле прошел первый в истории официальный коллоквиум между христианством и конфуцианством. Представители Святейшего Престола, корейские епископы, конфуцианские ученые собрались в католическом университете Соган, чтобы найти точки соприкосновения в созидании справедливого, мирного и гармоничного общества. Двухдневный форум, организованный Департаментом по межрелигиозному диалогу совместно с Корейской конфуцианской академией Сонгюнгван, поместным епископатом и университетом Соган, посвящен теме «Вклад христианства и конфуцианства в идеальное общество. Новое небо, новая земля и Датун – великое единство». Открывая встречу, префект Департамента по межрелигиозному диалогу кардинал Джордж Джейкоб Кувакат подчеркнул, хотя христианский образ нового неба и новой земли и конфуцианский идеал Датун сформировались в разных религиозных, философских и культурных контекстах, оба они выражают одно из глубочайших стремлений человечества – мирное и солидарное общество. Оба идеала рождались в эпохе тяжелейших социальных и политических кризисов, становясь для верующих ориентиром и источником надежды. Иерарх призвал собеседников не сглаживать различия, а видеть в них источник взаимного обогащения. В христианстве обновление человека и мира коренится в искупительном деянии Бога через Христа, и нравственная жизнь – это зримое проявление общения с Богом. В конфуцианстве же гармония достигается через нравственное самосовершенствование личности, воспитание добродетельных правителей, соблюдение ритуалов и гармонизацию человеческих отношений. Именно в бережном сохранении этих различий, по словам кардинала, и заключена ценность диалога. Секретарь департамента по межрелигиозному диалогу монсеньор Индунил Канкан Малаги назвал форум вехой не только в отношениях между двумя традициями, но и в межрелигиозном диалоге в целом. Сославшись на декларацию Второго Ватиканского собора, в которой говорится, что католическая церковь не отвергает ничего из того, что истинно и свято в других религиях, он подчеркнул, что участники встречи собрались не ради стирания различий, а чтобы глубже узнать друг друга и потрудиться на общее благо человечества. Церковные похороны известного итальянского музыканта были отменены после того, как стало известно о его принадлежности к масонству. Классический гитарист, композитор и педагог Бруно Баттисти Дамарио скончался 5 августа в Риме на 89-м году жизни. Планировалось, что заупокойное месса по нему состоится 7 августа в базилике Санта-Марии ин Монте-Санто, известной как «Церковь художников». Однако богослужение было отменено после того, как на сайте ложи «Великий Восток Италии» опубликовали некролог, в котором сообщалось, что покойный был членом этой организации. При жизни он не придавал огласке этот факт. Выяснилось, что Дамарио был основателем римской ложи «Великого Востока» и даже написал ее гимн. По словам настоятеля церкви Санта Мария ин Монте-Санто, монсеньора Антонио Стальяно, указание не служить мессу по масону он получил из госсекретариата Ватикана, после чего обратился к генеральному викарию римской епархии кардиналу Бальтазаре Рейне с просьбой прислать через юридическую службу заявление о невозможности совершить в церкви погребальные обряды. В то же время в качестве жеста христианской любви в базилике была совершена краткая молитва о покойном. Отношение католической церкви к масонству остается крайне жестким. В 1983 году кардинал Йозеф Ратцингер подписал декларацию конгрегации вероучения, которая гласила, что членство в церкви несовместимо с членством в масонских ложах. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

В исполнении ансамбля камерной музыки Большого театра под управлением Марка Эрмлера прозвучала вторая часть симфонии до мажор номер 2 Йозефа Гайдна.

мы приглашаем к радиоприемникам наших юных слушателей. Для вас прозвучит передача по страницам повести Даниэля Пинака «Собака-пес». Читают Мария Петько и Александр Крупинин.

посвящается Пеку, Кану, Луку, Диане, Фанту, Сюзи, Бенджамину, Убю, Малышу, Альбе, Свану, Биби, Боло, Джулиусу, Блэки, Джей Би, Уапи, Ксанго, а также всем собакам, оказавшим мне честь своей дружбой. Шу, Альбе, Свану, Биби, Боло, Джулиусу, Блэки, Джей Би, Уапи, Ксанго, а также всем собакам, оказавшим мне честь своей дружбой.

0: Кабан находил их на посту. Обоих, гиеныча и пса, сидящих у выхода на платформу номер 6. И все трое шли домой счастливые, потому что опять вместе. Они правда были счастливы.
1: Пес даже недоумевал, как это может быть такое счастье. Ему было как-то тревожно. Слишком это было прекрасно, чтобы так и продолжаться. Кабан и гиеныч, те ни о чем таком не думали. Похоже, они воспринимали свое счастье как нормальное состояние. Пес внимательно приглядывался к ним. Они так сжились друг с другом, что внешне своих чувств никогда не выражали. Ну, почти. Гиеныч, завидев кабана, скромно помахивал хвостом, а тот, рассеянно потрепав его по голове, заговаривал с ним так просто и естественно, словно продолжал только что прерванную беседу.
0: Чем счастливее они были, тем явственнее чувствовал пес, как в нем поднимается какая-то горечь. «Странно, — думал он, — должно быть со мной что-то не так». Но это было сильнее его. Когда он видел, как кабан берет свои кисти и, поглядывая краем глаза на гиеныча, кладет первые мазки на чистый холст, гиеныч в таких случаях принимал эффектную позу и старался не шевелиться, пес не мог отделаться от мучительных видений.
1: Все тех же, разумеется. Дверь холодильника, кувыркающаяся в небе, мертвая черная морда среди отбросов, черный фургон, глаза Лохматова, труп той собаки на обочине. Снова и снова те же картины. Они все время возвращались. Он стыдился этого. Он ничего не говорил гиенычу. Не хотел омрачать его счастье. Только вот от гиеныча невозможно было ничего скрыть.
0: Что с тобой творится, пес? Вид у тебя, прямо скажем...
1: Нет, нет, ничего. Все в порядке. Правда.
0: Ладно, как хочешь. Гиеныч не настаивал, зная по опыту, что рано или поздно пес сорвется и тогда сам расскажет ему все, что сейчас скрывает.
1: Так оно, естественно, и случилось. В один прекрасный день пес сорвался. Он уснул в этой атмосфере мучительного счастья, и все его страшные сны нахлынули разом. И он проснулся с таким воплем, что кабан раздавил 3 тюбика краски, которые были у него в руке, а гиеныч превратился в живую подушку для булавы.
0: «А ты что? За что с тобой, пес? Ну скажи, что?»
1: «Со мной то, захлебывался пес. Со мной то, что я слишком счастлив с вами. Что это невозможно, что это неправда, что это сон, что в жизни так не бывает, что жизнь совсем не такая. Жизнь – это раздавленные собаки на обочине, это мертвые собаки, брошенные среди отбросов, это черные фургоны, это директора приемников с гуманным выражением лица, это холодильники, которые нас давят, хозяйки, которые нас бросают, щенки, которых топят, потому что они некрасивые. Вот что такое жизнь. Со мной то, что вы двое сон. Что вы не настоящие, что вы слишком хороши, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Со мной то, что я сейчас проснусь на обочине автострады, среди мусора на свалке, и умру там один-одинешник, как собака, как умирают все собаки, брошенные хозяевами. Потому что друзей не бывает. Это все сказки. Бывают только хозяева. Хозяева, для которых мы слишком глупые, слишком некрасивые, слишком большая обуза, слишком долго нюхаем. И они нас душат своими поводками, давят своими холодильниками, своими машинами и оставляют валяться мертвыми на обочинах, на свалках, оставляют одних. Одних среди машин, которые мчатся мимо. Одних среди отбросов. Одних.
0: И так без остановки, одной долгой, нескончаемой жалобы, плач, поднимающийся из самых глубин собачьей родовой памяти, чтобы вырваться в час тоски из глотки любой несчастной собаки наших дней. Кабан так и стоял, беспомощно расставив руки, с которых на ковер стекала краска. Он посылал гиенычу выразительные взгляды, словно говоря: «Ну что же ты, сделай что-нибудь, Бога ради!» Но гиеныч ничего не мог сделать, только ждать.
1: Когда пес окончательно выдохся, когда он выплеснул всю свою муку и умолк, как потерянный, с бешено колотящимся сердцем, с подкашивающимися лапами, с пересохшим горлом и пылающим носом, когда он стоял так совершенно опустошенный, ничего не соображающий, только тут гиеныч обратился к нему.
0: «Пойдем со мной, пес, я тебе кое-что покажу. И ты мне скажешь, настоящее это или нет?»
1: Голос звучал так властно, что подействовал на пса, как холодный душ. Гиеныч уже открыл дверь и ждал на лестнице. Пес безропотно последовал за ним. Они пересекли весь Париж. Давно уже стемнело. Где-то по дороге гиеныч вдруг приказал:
0: «Жди меня здесь».
1: Пес уселся и стал ждать. Долго дожидаться не пришлось. Скоро гиеныч выскочил из-за угла, за которым предтем скрылся. В зубах он держал какую-то большую...

0: птицу и мчался со всех ног. За ним бежал толстяк в белом фартуке и на диво пронзительным голосом кричал: «Держи вора!» Прохожие смеялись. Гиеныч вихрем пронесся мимо пса. После секундного замешательства, нет, правда, короткого, как вспышка молнии, пес бросился преследователю под ноги.
1: Раздался громкий крик, и такой звук, словно рухнул большой мягкий самолет. Черное небо сделало кувырок, потом пес снова вскочил на ноги и, не раздумывая, все еще оглушенный, пустился догонять Гиеныча, который как раз сворачивал за угол в конце улицы. Теперь они шли бок о бок, и пес, возбужденный до крайности, сыпал вопросами.
0: «А куда мы идем? А птица зачем? Как ты думаешь, он убился, этот белый фартук? А, Гиеныч, куда мы идем?»
1: Но Гиеныч все шел и шел быстрым шагом, не разжимая челюстей, в которых держал добычу, безмолвный, только глаза у него горели ярче обычного. Наконец они добрались до Сены. Это была глухая окраина Парижа. Там, где возвышаются заводы за тускло-желтой канителью старых фонарей. Река текла такая же черная, как небо над ней. Еще был мост. И этот мост, неистово освещенный, пробивал окружающую темноту туннелем ослепительного света. Гиеныч на секунду приостановился, словно в нерешительности. Брови у него сдвинулись, зрачки расширились. Он обшаривал глазами тьму там, куда указывал световой туннель. Пес наблюдал. Вдруг взгляд Гиеныча на чем-то остановился. Пес посмотрел туда же. Неожиданно ему предстало нечто, чего он сначала не увидел. Какой-то темный массив вырисовывался над рекой по ту сторону моста. Это были деревья. Гигантские. Несмотря на рокот сердца, даже отсюда было слышно, как шумит их листва. Они буйно раскинулись над островком, о который течение разбивалось, заливаясь водоворотами. Освещенная внизу листва мигала в ночи короткими серебристыми сигналами. Гиеныч двинулся дальше. Пес шел за ним по мосту в стенах этого ослепительного света. И первый раз по-настоящему увидел птицу. Вот это оперенье! И золотое, и красное, краснее красного. И еще десятка цветов куда ярче, чем даже на палитре у кабана. Пес опять принялся выспрашивать.
0: «Зачем эта птица? А какой она марки? А, Гиеныч, это нарисованная птица или настоящая?»
1: Гиеныч по-прежнему не отвечал. Он шел, высоко задрав голову и напрягая шею, которую гнула к земле тяжесть птицы. Птица была больше пса. Наконец они перешли мост и оказались перед портиком, сложенным из больших камней. Наверху у него была какая-то надпись, но прочесть ее пес, разумеется, не мог. Кованая входная решетка была открыта. Казалось, она приглашает войти. Однако Гиеныч входить не стал. Он шагнул к портику и положил птицу между каменными столбами. Потом отступил обратно, сел и стал ждать. Пес уселся рядом.
0: «Что это за место?» – спросил он, затаив дыхание.
1: «Собачье кладбище», — сказал Гиеныч будничным тоном.
0: «А чего мы ждем?» — шепотом спросил пес, сам не зная, чего ему больше хочется. Поскорее войти или удрать?
1: «Жди, сам увидишь».
0: За портиком было темно. Казалось, на кладбище нет ни души. Только и можно было различить внушительную тень статуи Сен-Бернара с бочонком рома на шее, бережно несущего в своей огромной пасти ребенка. Шумел ветер, вода поплескивала... Они сидели так уже довольно долго, когда появилась кошка. Это была красивая египетская кошка, длинный сильный зверь песочной масти. Казалось, ее породила сама темнота. Пес так и подскочил и угрожающе зарычал.
1: «Замолчи», — приказал Гиеныч.
0: Кошка уселась перед ними и принялась их разглядывать. Ничуть не настороженно, очень непринужденно. Она подождала, пока пес совсем успокоится, потом ухватила птицу за шею и поволокла ее в темноту кладбища. Только тогда Гиеныч сказал:
1: «Пойдем».
0: На кладбище было не так темно, как казалось снаружи. Свет от моста там и сям пробивался между нависающими ветвями, как будто косые лучи в соборе, падающие на каждую могилу. А кругом сплошная тьма. Тут были всевозможные надгробия, величественные памятники и совсем маленькие плиты. Мраморные, гранитные или просто бетонные, а на них всевозможные имена. Полукс, Милорд, Рамзес, Цезарь с золотыми буквами. Папик, Плюх, Бибиш, Лаки, Мушка. Гравировкой по камню или краской по бетону. И Гиеныч уважительно читал их вслух, вместе с прощальными словами любви, которые хозяева написали под этими именами.
1: «Наши мушки от любящих друзей, мы тебя никогда не забудем. Милому Фанту, товарищу в радости и горе. Прощай, Лейла, я плачу. Ах, Бишон, добрая душа, ты был лучше, чем я».
0: И еще, великая жалоба людей, оплакивающих свою утраченную собаку. Плач, внятный каждому посетителю. На всех могилах были цветы, а между ними росли большие, невероятно могучие деревья.
1: «Это не деревья, — заметил Гиеныч, — это собаки, которые стали деревьями».
0: Но что особенно поразило пса, так это количество кошек, бродивших по кладбищу. Можно было подумать, что это их царство. Один черный кот, тонкий, гибкий и невозмутимый, выводил когтями красивые узоры на песке вокруг надгробья из розового порфира, уже украшенного птичьими перьями. Перьями, которые пес узнал с первого взгляда.
1: «Ну да, — сказал Гиеныч, — днем наше кладбище украшают и охраняют люди, но ночью этим занимаются кошки, и уж они-то охраняют», — добавил он, кивнув на пару желтых глаз, не мигая следящих за ними из темноты.
0: А у самых ворот, справа от входа, был холмик весь в цветах, могила неизвестной ничейной собаки, которая пришла умирать сюда на кладбище счастливых собак. Пес захотел обойти кладбище еще раз. Гиеныч согласился. Пес попросил еще раз прочесть имена, начертанные на надгробьях. Гиеныч снова сделал перекличку всем похороненным собакам. Пес захотел еще раз выслушать эпитафии. Гиеныч прочел. Пес захотел все обойти по третьему кругу. Гиеныч отказался.
1: «Нет, — сказал он, — нам пора».
0: Они направились к выходу. Молча. Люди и правда непредсказуемы. Примерно такая мысль вертелась в голове у пса. А кошки-то? Примерно такой была вторая мысль. Думать более связно он был не в состоянии. Немой, оглушенный, одурманенный, под гипнозом, он чувствовал себя так, словно ступал по облаку. Они подошли к воротам. И, кстати, о кошках. Там как раз одна и сидела, давешняя египтянка. Следуя примеру Гиеныча, пес сел напротив нее. Тогда египтянка вполне явственно подмигнула, повела головой, указывая в угол кладбища, и направилась туда, подняв хвост трубой, как это делают вся их братья в предвкушении кормежки.
1: «Идем за ней, — сказал Гиеныч. — Итальянец приглашает нас на обед».

0: Итальянец был у них за главного, у всех кладбищенских кошек. Они с Гиенычем давно знали друг друга и дружили. Итальянцем его звали потому, что он был любимым котом одного старого итальянского актера, очень богатого и чувствительного, который кормил своих кошек лососиной, дичью и настоящей икрой. «Безобразие!» – шушукались соседи. «Когда столько людей голодает?» Вот только у актера дверь была для всех открыта, а у соседей заперта на засов.
1: Так вот, итальянец жил у актера, как и трое его друзей – египтянка, художник и Роско. Художник – это был тот самый черный гибкий кот, который украшал надгробие из розового порфира. А надгробие это как раз и было надгробием Роски – доброй, толстой, старой суки, розоватой масти, ласковой, как нянюшка, которая прожила у актера 18 лет. От такой долгой жизни Роска в конце концов стала выдыхаться. С каждым днем она все медленнее поднималась по лестнице, и язык у нее вываливался все длиннее. У нее едва хватало сил дышать. А потом, как-то утром, когда итальянец, кот, проснулся и с мурлыканьем подошел об нее потереться, Роска не завиляла хвостом, не сморщила морду, даже глаз не открыла. Она перестала дышать, и у нее уже не было на это сил.
0: Кому сказать, не поверит, как плакал тогда актер. «Так убиваться о какой-то собаке!» – хихикали соседи, которые сами с большим хладнокровием ждали бабушкиного наследства.
1: И вот Роску похоронили. Актер поставил ей памятник из серо-розового порфира, точно такого же цвета, как ее шерсть. С этих пор итальянец, египтянка и художник и несли стражу на собачьем кладбище. Скоро к ним присоединились и другие кошки. Дело в том, что каждая кошка когда-нибудь довстречает на своем веку собаку, без которой с тех пор жить не может. Всех других собак она, если и терпит, то с трудом, но эту одну любит. Такая вот особенность.
0: Итальянец занимал вместе с египтянкой и художником большую пустующую конуру в углу кладбища, рядом со сторожкой, обитаемой только днем. Едва египтянка доложила о гостях мяуканьем, только это было скорее похоже на рокот, итальянец вышел их встречать. Это был вальяжный черно-белый кот с необычайно изысканными манерами, ростом вдвое больше пса. Казалось, будто он одет в черный жакет или смокинг с белым пластроном, на котором красовалось черное пятнышко, точь-в-точь похожее на галстук-бабочку. Он улыбался благодушно и немного игриво. В каждом его неспешном движении чувствовалось, что гостеприимство для него – дело серьезное. Он остановился перед Гиенычем и псом с улыбкой скромного радушия. Гиеныч в знак дружбы поднял переднюю лапу и положил ее на плечо итальянцу. Итальянец выгнул спину и потерся о грудь Гиеныча. Потом посмотрел на пса. Робея чуть не до столбняка, пес неловко поднял лапу, уверенный, что ни за что не дотянется до плеча итальянца. Но кот, прогнувшись с поразительной гибкостью, протек под лапой пса и об его грудь тоже потерся. На какую-то секунду пес почувствовал себя очень большим. Это чрезвычайно польстило его самолюбие.
1: Та же церемония повторилась и с художником. Шерсть у него была черная-причерная, до того гладкая, что отражала свет с моста, несмотря на расстояние. Получались текучие отблески, красивые до жути. Покончив с приветствиями, все забрались в конуру. Художник великолепно убрал ее перьями, драпировками, цветами и мехами, которые натаскал неизвестно откуда. Посреди всей этой роскоши их ожидал украденный Гиенычем фазан, ощипанный, искусно разделанный, готовый к употреблению. Его вкушали с должным почтением. Всеобщее молчание воздавало честь египтянке, которая готовила угощение, а теперь потягивалась на мехах всем своим песочно-желтым телом. Пес, впрочем, в любом случае не в состоянии был говорить. Он все не мог прийти в себя. Ему казалось, что он парит где-то высоко над действительностью. Под конец, когда пришло время расходиться, огни на мосту погасли, солнце уже всходило, и надо было все-таки что-то сказать, поблагодарить, выразить восхищение, неважно что, но что-нибудь любезное. Пес обернулся к Гиенычу и пролепетал. «Скажи им, все было замечательно. Правда замечательно. Прямо как прекрасный сон».
0: При этих словах глаза Гиеныча сверкнули странным огнем, похожим на молнию холодного света, что-то в этом роде. Гиеныч пристально посмотрел на итальянца, и пес увидел, как в глазах кота вспыхнул тот же пугающий огонек.
1: «Что я такого сказал?» – удивился пес. «Что-нибудь неприличное?»
0: Но не успел он найти ответ, как услышал какой-то сухой щелчок. Из лапы итальянца выбросился коготь. Всего один, зато какой. Под Потом что-то просвистело в воздухе, и острая боль ожгла ему щеку. Гиеныч догнал пса только за мостом.
1: «Что я такого сделал? Что такого сказал?» — всхлипывал пес, весь еще дрожа от пережитого ужаса. «За что он меня так?» Он тер лапы окровавленную щеку.
0: «Это я ему велел», — сказал Гиеныч.
1: «Ты? Ну зачем?»
0: «Чтобы ты знал, что это не сон», — сказал Гиеныч. И преспокойно пустился в обратный путь.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам повести Даниэля Пинака «Собака-пес». Читали Мария Петько и Александр Крупинин. Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: Пасторский час. Радио «Град Петров».
2: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас снова программа «Пасторский час». Мы снова будем говорить о наших делах духовных. С вами в программе «Романах Давид», настоятель Каневского подворья, что на Закарпатском проспекте, дом 7. Давайте мы с вами сегодня поразмышляем о нашей духовной жизни, нашей церковной жизни. И в преддверии того, что скоро мы будем отмечать праздники, в честь Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, Пресвятой Девы Марии, также Преображение Господня, которые у нас всегда выпадают на Успенский пост. Такой пост небольшой, не длинный, всего он составляет около 2 недель, но тем не менее строгий. И мы с вами сейчас, несмотря на то, что вокруг нас лето, такая расслабляющая обстановка, мы с вами все, наверное, немножко расслабились, хотим побольше насладиться тем теплым временем года, которое Бог нам дает по возможности для того, чтобы нас немножечко утешить своим теплом, своим солнцем. Но, тем не менее, дух наш должен не ослабевать внутри нас, дух должен жить, стремиться, продолжать стремиться к Богу. Поэтому давайте мы с вами не будем дремать духовно, а потихонечку начнем себя подготавливать к этим 2 седмицам Успенского поста. Вот один наш постоянный слушатель, Эдуард, хочет напомнить нам строки преподобного Ефрема Сирина о дарах простых. «Господь никогда не отказывает в дарах, — говорит преподобный. Если же отказывает, иногда до времени, отказывает для того, чтобы дар стал драгоценней для приемлющих и чтобы приемлющий был прилежнее в молитве». Такое интересное выражение преподобного Ефрема. Мне бы хотелось, чтобы вы тоже, может быть, по возможности, услышав эти слова, может быть, у вас в душе возникнут какие-то определенные вопрос о тех дарах, которые Господь может дать человеку, о тех дарах, которые уже дал ему, да, и тех дарах, о которых мы иногда просим, тех дарах, которые мы хотим приобрести от Бога. И вот это очень интересная тема. А чтобы ее поддержать, хотелось бы прочитать вам проповедь одного из наших соотечественников, архиепископа Алексея Фролова, из его двухтомника проповеди, которые так замечательно ложатся на все евангельские чтения, которые мы с вами читаем за богослужением по воскресным дням. И вот его слово о богатом юноше, которое, как мне кажется, будет достаточно хорошо раскрывать, может быть, вот эту вот тему, о которой мы с вами слышим у преподобного Ефрема, о дарах, да, о тех вещах, которым мы стремимся. Ну, может быть, не в частном порядке, а в целом, что бы хотел человек. И вот богатый юноша, да, мы помним, подошел ко Христу и спросил его: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Евангелие от Луки, глава 18. Этим вопросом, дорогие, мы задаемся очень часто, пишет архиепископ Алексей. Прежде всего потому, что каждый из нас надеется на свои собственные дела, на свои молитвы, на личные добродетели. Еще и пытается оправдать себя пред Богом. А что еще надо, чтобы сподобиться милости Божией? Я же все, что необходимо, делаю. как часто мы, священнослужители, во время исповеди слышим такие слова? Да, собственно говоря, я ничего такого особенного не совершил, не убил, не украл, ничего плохого не делаю. Но сердце-то мучается и вопрошает, чего мне не достает, что я еще должен сделать? Молодой богач из евангельского повествования испытывает вот эту незнакомую нам неудовлетворенность. Вся жизнь впереди, все есть, а чего-то не хватает. И он обращается к благому учителю. Что мне сделать? Все то, что ты говоришь, соблюсти заповеди, это я впитал с молоком матери. А ведь многие из нас, братья и сестры, не могут этим похвалиться. Все, кто здесь сейчас собраны, дорогие родители, подумайте, какая ответственность ложится на нас, если наши дети должны впитать божественные заповеди с молоком матери, а после сохранить их. Как замечательно сказал один из проповедников, дети менее всего нуждаются в катехизации, в научении богословском, а наиболее всего в любви. Даровали ли мы им эту любовь к исполнению заповедей Божьих? Любовь к храму Божию, к Евангелию, к самому Христу. Это очень важно. И далее все это я сохранил от юности моей. Не убивал, не крал, совершал добродетели. Но чего-то мне, однако, не хватает. Довольно часто, дорогие, человек, который ходит в церковь и вроде бы исполняет божественные заповеди, надеется на то, что этого вполне достаточно. Что же еще нужно? Недоумевает он, забывая, что, по словам преподобного Серафима Саровского, всякая добродетель, пост, молитва и все, что мы делаем, это всего лишь средство, а целью является получение Духа Святого Божьего, стяжание божественной благодати. Но от кого зависит это приобретение, дорогие мои? От человека ли? Нет, конечно. Невозможное человеком, говорит Христос, возможно Богу. Следовательно, необходимо пригласить милость Божию в свое сердце. Так чего же самого главного в нас недостает? Божественный учитель говорил об этом ветхозаветному юноше, который не познал еще в полной мере, что такое божественная любовь, хотя сама воплощенная любовь и стояла тогда пред ним. И мы бываем настолько слепы и бесчувственны, что, находясь в храме Божьем, приступая к Евхаристии, знакомясь с опытом святых отцов, прошедших свой путь к Богу, все никак не можем уразуметь, чего же нам самим-то не достает. Господь нам вновь и вновь подчеркивает в Евангелии еще ветхозаветные установления, которые богатый юноша, раз он соблюдал закон Божий, должен был знать, какая наибольшая из заповедей. «Возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя». Но только слово «возлюби», братья и сестры, мы, возможно, все толкуем на свой лад по-разному. О чем я думаю? Я должен идти в церковь, мне надо причаститься. Здесь от меня ждут оказания милости вот этому человеку. А того, что нужно мне, как-то все же полюбить, а тут простить, должен, надо, так положено. Но когда же появится то радостное чувство, что я не вынужден иду в храм, а по любви к Богу, что неволей-неволей оказываю милость тому или иному человеку, а по любви к Нему? Вот чего в нас недостает. Мы то и дело превращаемся в законников. Я должен прочитать вечернее правило, а то еще и вычитать это называют. Пора поисповедоваться, причаститься. Но давайте спросим себя, кому я все это должен? Бог без всяких этих наших усилий как-нибудь обойдется. А кто же нуждается в исполнении божественных заповедей? Я сам. Потому что это мне нужен Бог. Как же я должен исполнять эти заповеди? С любовью к Богу, с любовью к ближнему. А если рядом со мной человек, которому нужна помощь, а я мимо прошел, где любовь? А если во мне нет любви, то во мне тогда нет Бога. Только недавно мы с вами слышали притчу о милосердном самарянине. Священнослужитель прошел мимо страждущего человека. Мы, православные, нередко кичимся тем, что знаем, как надо правильно жить. Сидя за столом, любим порассуждать о том, что верно, что не так. Детей воспитываем, хотя сами не все, что им внушаем, делаем. Мы требуем чего-то от других. Так положено. Это необходимо. А соблюдаем ли мы заповедь о любви? Сами-то главное, к чему призваны, мы исполняем. И опять же, нас недостает благоговейного, дорогие мои, чувства к Богу, трепетного отношения к Нему, с любовью. А не Он ведь нуждается в нас, а мы в Нем. Если сам Бог пришел на землю и сказал «любите врагов ваших», то это и есть одна из тех наиглавнейших заповедей, которые надо следовать. Наше падшее естество восстает на эту истину. Но ты себя ветхого преодолевай, человек, а не на заповедь воюй и не против ближнего. Вот он, враг твой, перед тобою, а ты стань выше неприязни, полюби его, протяни ему руку. То же самое говорится сегодня и о сокровище. Допустим, у тебя есть нечто, к чему ты прилепился и не можешь от этого отречься. Ты готов даже от исполнения заповеди отказаться, лишь бы только сохранить свое богатство. Это вовсе не обязательно что-то из вещественных накоплений. Нет, дорогие, может быть, скажем, привязанность к людям или какие-то слабости человеческие, пристрастия. Это то, что и при всем своем ничтожестве может оказаться для нас выше Бога. Вы только подумайте об этом. Кто-то не может избавиться от порочной связи, другой от алкогольной зависимости, от курения, третьему никак не сдержаться, чтобы что-нибудь не своровать. И каждый оправдывает себя. Например, последний тем, что это же государственное имущество. Все воруют, и мне можно. Как все просто. А мне, после того, находясь в храме или у себя дома, при исполнении молитвенного правила, я ощущаю, что нет во мне чувства удовлетворенности. Что со мной происходит? Чего же мне недостает? Что бы я еще мог сделать, преодолеть? Некоторые часто даже просят у Бога: «Господи, дай мне нечто такое, чтобы я сразу исполнил это и достаточно». Нет, ты, человек, почаще заглядывай в свое сердце. Вдруг у тебя есть такое богатство, что мешает тебе уже здесь приобрести Царствие Божие, которое вполне могло бы прийти в силе, но ты ему не дозволяешь войти в твое сердце. Откажись от своего богатства, от всех этих своих привязанностей. Что же происходит, дорогие? Обратите внимание, когда человек богат, он не может отказаться от своих пристрастий, будь то имущественные дела или какие-то слабости человеческие, и отходит от Христа. Хотя по существу он не отходит от Христа, а Христос, который стучит в сердце человеческое, удаляется от человека, если тот не в состоянии пренебречь своей очередной прихотью, чтобы открыть свое сердце Богу. Не человек смиряется, а Бог смиряется. Бог отходит от человека, который не нуждается в нем. Многие такие законники, правдолюбцы, так называемые, пребывают вроде бы в церкви. Они регулярно ходят в храмы, молятся, исповедуются, причащаются. Но мы с вами знаем, что нет в них самих главного, хотя они считают себя церковными людьми. Они ходят в храмы, чем даже гордятся, но не приобретают самого Бога, потому что не по любви к Нему идут в церковь, а по долгу, по необходимости. Нет в них самого главного, нет в них любви. Любовь – это дар Божий. Человеку невозможно приобрести его. Бог дает этот дар только за смирение и за понуждение себя к любви. Наверняка у каждого человека время от времени и, возможно, довольно часто возникает вопрос: а что от меня в этот момент требует Господь? отрешись от своего имения. Если ты любишь Христа, то покажи, насколько ты Его любишь. Если ты материально богат, то отдай свое имение тем, кто в нем нуждается. Ведь неимущих сейчас много. И мы начинаем толковать Священное Писание на свой лад. А стоит ли отдавать? Приводим в пример святоотеческие высказывания, лишь бы только себя оправдать и не поделиться даже лишним. Вот, дорогие мои, сегодня, когда читаются слова Евангелия о юноше, который был богат и удалился от Христа, нам с вами необходимо поразмышлять на эту тему. Это Евангелие нам даруется специально, братья и сестры, для того, чтобы мы еще раз и еще раз заглянули в свое сердце. Если я имею греховное пристрастие, привязался к какой-либо вещи или даже своему положению, то я не свободен, я раб. И раб не Христа, а раб этой вещи или статуса. И представьте себе, вот он, суд. В чем застану, в том и сужу. Тогда мое подлинное богатство и все мои жизненные молитвы и мотивы и установки очень ясно предстанут не только пред взором моего собственного сердца, но и раскрыты будут пред всем миром в тот день, когда будет судимо все человечество. Давайте все-таки задумаемся о том, что, собственно, является главным в этой жизни, самым ценным, ради чего надо жить и можно умереть. Неужели так важны дачи, квартиры? Разве нам не столь необходимы какие-то средства ради них предавать людей, лгать, воровать у государства, то есть так или иначе обирать своего ближнего? Не нужно оправдывать себя. Все воруют, и мне можно. Нет, я не имею такого права, потому что я христианин. И молитвы для меня, как для христианина, это прежде всего исполнение божественных заповедей, в которых нуждаюсь именно я, а не кто-либо другой. Потому и основная моя задача – углубиться в познание своего сердца. Ведь человеку самому невозможно спастись. Море человеческих слез не оправдывает одной капли божественной крови. Разве мы сможем когда-нибудь быть достойны Царствия Божия? Неужели мы его нашими заслугами приобретаем? Ведь человеку невозможно спастись. Неужели мы его нашими заслугами приобретаем, но если Бог нас так любит и показал нам, насколько Он нас любит, мы же не откажемся от каких-то своих мелочных пристрастий по любви к Богу и по жажде вечной жизни с Богом. Эта притча о богатом юноше, дорогие, пусть будет нам грозным напоминанием. Мы можем удалиться от Христа. Мы можем строить иллюзии, что мы церковные люди, верующие, православные. Мы ходим в храм, исповедуемся, причащаемся, но любовь – это очень высоко. Нет, это не высоко. Мы рабы Бога, который и есть любовь, рабы любви и обязаны любить. А если не любим, то мы не Божии. Это значит, что мы больше любим себя, чем других, чем самого Бога. Вот этого и надо бояться. Вот такие интересные слова, но слова, которые звучат уже 2000 лет в Евангелии, которые оставил нам Господь для того, чтобы мы снова и снова испытывали самих себя. Да? В духе ли мы Божьим пребываем? И, конечно же, если мы говорим о даре, о тех дарах, которые мы должны просить, то, конечно же, прежде всего, надо было бы просить нам любви побольше, того, чтобы нам с вами ощущать себя сильными, потому что любовь вон изгоняет страх, говорит апостол Павел. И в том страхе, да, в котором мы живем, очень часто мы боимся что-либо потерять, да, если говорить в духе, вот этой вот евангельской проповеди, вот этот страх не должен сгонять любовь, чтобы не было у нас все наоборот. Иначе мы не сможем достичь ничего в этой жизни, и помощи Божией, конечно, у нас не будет. Поэтому, если действительно вы о чем-то думаете, о чем-то молитесь, то предметом, конечно, нужно иметь вот ту силу духа, силу любви, которой Господь всецело снабжает нас и в своих таинствах, и поддерживает, самое главное, нас, потому что сама цель, да, общения с Богом — это напитаться, научиться, почувствовать вот эту вот божественную любовь, прикоснуться к Богу, да, мы ищем Бога. Это наша цель, и она и может, соответственно, дать нам вот этот вот толчок, вот эту вот искру божественной любви, которую мы могли бы удержать в себе или умножить своими какими-то, пусть немощными какими-то усилиями. У нас еще остался один вопрос, который был задан вчера. Марина из Санкт-Петербурга спрашивает. Меня зовут стать крестной для девочки. Но я не знаю, соглашаться мне или нет. Я только начала воцерковляться и не очень понимаю свою зону ответственности в этом вопросе. Как мне стать замечательной крестной? И какова моя основная задача перед ребенком? Вот. Очень хороший вопрос от Марины, потому что ведь мы тоже задаем много себе вопросов, а что я должен сделать, да, для того, чтобы, там, как вот этот юноша, да, спрашивает, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, да, а здесь Марина спрашивает, как мне стать замечательной крестной? Спрашивает, она не просто хочет быть крестной, она хочет быть хорошей крестной. И какова действительно основная задача перед ребенком, когда ты не являешься ему прямым родителем, и очень часто мы становимся свидетелями, как трудно идет и в самих семьях воспитание детей, и не говоря уже о том, как родители ревностно охраняют своих детей от влияния извне. Это тоже очень часто бывает препятствием, да, при общении с крестными. Вот. Но я бы хотел бы ответить на этот вопрос немножечко шире, опять же, вот используя одну из проповедей владыки Алексея. Вот что мне, которое произвело на меня тоже такое впечатление, это слово было сказано по освящении храма во имя Архангела Михаила на подворье Новоспасского монастыря. И, знаете, это событие, связанное с постройкой и освящением храма для его, так сказать, для того, чтобы далее в нем проходили богослужения. И вот что говорит, обращаясь к тем людям, которые собрались по этому поводу, владыка Алексей. С праздником, дорогие братья и сестры! Некогда, еще обучаясь в духовной семинарии, я прочитал такие замечательные слова. Строительство храма оправдано, даже если в нем будет отслужена только одна божественная литургия. Как хорошо сказано, святой правомочник архидиакон Стефан, перед тем, как его побили камнями, произнес удивительное слово, обращенное к иудеям. Пророк Давид заметил, он обрел благодать и стал просить у Господа, дабы построить ему храм для его жилища. Но Бог даровал эту возможность только его сыну, Соломону. И вот здесь необходимо отметить следующее. Для того, чтобы построить храм, нужна благодать, нужно благословение Божие. Что это такое? Бог весь во всем, вне и выше всего, говорит святитель Иоанн Златоуст. То есть Бог промышляет о человеческом роде. Святой преподобный Иоанн Лесточник утверждает, что общий промысел над всем человечеством, но частный, особый промысел только над православным христианином. Как же действует этот промысел Божий? Где живет Бог? Только что вы слышали слова святителя Иоанна Златоуста. Он весь, во всем, вне и выше всего. Бога мы чувствуем, прежде всего видя прекрасный мир. Но для того, чтобы увидеть его прекрасным, также необходима благодать. Мы познаем Бога чаще всего в этой премудрости, как Он дивно создал мир. Эта премудрость действует, как нами ощущаемая любовь Божия. Так что, ощущая благодать, мы ощущаем любовь. Любовь — это Бог. В ком любовь пребывает, в том Бог пребывает. Первое послание апостола Иоанна Богослова, пишет святой. Та благодать, которую мы ощутили, чтобы построить этот храм, и мы возжелали построить храм, это от Бога. Значит, народ этого восхотел, ибо Бог согласился. Народ приобрел благодать, и благодатью нам дана возможность построить этот храм. То, что дано Богом, Богу мы и возвращаем. Мы, дорогие братья и сестры, не можем даже имени Божие назвать без благодати Божией. То, чего только Духом Святым может нарести Иисуса Христа Богом. Первое послание к Коринфянам апостола Павла. Что же от нас, дорогие братья и сестры? От нас требуется в первую очередь согласиться с волей Божией. И самое трудное, оказывается, дорогие, это воспротивиться самому себе, дать возможность Богу действовать через себя, смириться, предоставить Ему свое сердце. Построив этот храм, дорогие, мы прежде всего говорим о том, что этот храм для жилища Божьего. Более того, скажу вам, святой архистратик Михаил на этом месте главенствует, ибо до этого храма здесь был разрушенный каменный храм святого архистратига Михаила. Бог даст, если достоин будет народ, он построит и каменный храм. И если Бог благословит, а благословит Он, если только захочет народ. Если захочет народ, то и помощь Божия будет ему сопутствовать. Обратим внимание на такую удивительную вещь. Бог даровал нам желание и любовь, чтобы построить этот храм. И дивным образом воздвигает Господь и тех, которые строят, и тех, которые помогают строить. Я сейчас вам открою некую тайну, хотя, в общем, это не тайна. Просто хочу, чтобы вы об этом знали. Перед тем, как сюда приехать, я был в сомнении. Как же жить здесь, строить и на какие средства? И буквально за час до моей поездки приходит некто по имени Михаил и дает средства. Ровно столько, чтобы начать строительство храма и воссоздание этого здания. Но вот настало время, когда средства были израсходованы. И уже все строительство и храма, и этого здания нужно было замораживать. Приходит другой Михаил и тоже дает средства. Ныне он здесь стоит, слава Богу. Этим людям, которые благотворили, дал Бог свою благодать. И они не воспротивились этой благодати, а послушались Бога. Как замечательно! Бог благословляет их деятельность, благословляет их же послушание для Него, умножает и благосостояние, и благоденствие, и здравием их награждает, и благополучие. И все это только лишь потому, что люди, которые ощущают эту благодать, слышат волю Божию, не противятся ей. И еще, дорогие братья и сестры, мы построили жилище Богу, этот храм. Но мы тем самым говорим: Господи, это жилище для Тебя, и мы хотели бы постоянно быть рядом с Тобой, ощущать Твою помощь и Твою благодать. Мы строим, Господи, жилище для Тебя в своем сердце. Ты нас избрал, Господи, это величайший дар и величайшее чудо. Мы с этим даром, дорогие мои, обратим внимание, Бог избирает нас из среды своего народа. Народ соглашается с тем, что мы исключены из общего нестроения. Мы счастливы тем, что мы верующие, а вера — это дар Божий. И вот народ, соглашаясь с Божьим избранием, просит нас, как бы говоря нам: «Вот, дорогие, вы избраны из нашей среды. Вы понимаете, что вы не лучше и не хуже нас. Не по своим достоинствам вы выбраны, а по дару и по милости Божией. Но вы избраны для нас, не для себя, а для нас. А теперь, дорогие братья и сестры, покажите, ведь вы избраны для этого. Покажите нам, как нас любит Бог. Боже, оказывается, мы избраны не для своего спасения. Оказывается, мы не такие уж и хорошие. Не потому нас Господь избрал, что мы замечательные люди, так хорошо живем, и не потому, что вот там-то, в мире, они очень плохо живут, они не спасаются. Нельзя так думать, и не приведи Господи так помыслить. Мы избраны для того, чтобы в любви и с любовью послужить тем, от которых мы изъяты. Мы изъяты, и мы обрели радость иметь Бога своим Отцом, который говорит нам: «Волос с головы не упадет без воли Отца Небесного». Он пришел в мир для того, чтобы сказать нам: «То, что слышал от Отца, то и говорю вам». Посмотрите, как Бог любит человеческий род. Он своего Сына Единородного отдал. И заповедь новую даю вам: да любите друг друга. Бог жертвует своим Сыном. Но пожертвуй, человек, своим эгоизмом. Полюби, покажи, как Бог может любить каждого человека. Ведь Он ради каждого сошел на землю и распялся. И Господь предупреждает: так когда просветит свет ваш пред человеки, и когда видит ваши добрые дела, и прославит не вас, а Отца вашего, который есть на небесах. Добрые дела совершает человек, только лишь принимая божественную благодать, слушаясь самого Бога. Отнюдь не сам он делает эти добрые дела. Благодать Божия, она и действует в человеке, как любовь, свет и радость. Как замечательно быть христианином! Как замечательно слушать волю Божию, желание Бога, послужить своим сердцем Богу и своим словом и руками народу Божию, ради которого Он сошел и каждого человека любит. Когда мы строим этот храм, мы и говорим Господу: «Господи, мы ведь возжелали строить для Тебя жилище в своем сердце. Это значит, что мы готовы отдать свое сердце Тебе, чтобы Ты в нашем сердце царствовал, и мы бы имели радость, и мы бы имели любовь и свет, потому что Ты в нас живешь и в нас пребываешь. И потому, говорит Господь, узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Да любите друг друга. Имейте любовь». Любовь – это единственное созидающее чувство, которым человек может ощущать, испытывать радость единения со всеми людьми. А ведь любовь, как благодать, покрывающая сердце, которое исполнено мраком, страстями и эгоизмом. Если благодать Божия входит в сердце, то и действует она, как радость, мир, долготерпение и любовь. Любовь не завидует, не гордится, не ищет своего, всему верит, на все надеется. Любовь Божия никогда не отпадает. Послание к Коринфянам апостола Павла. Через свет ведь видеть, как замечательно. Но как страшно, когда скудевает благодать в человеческом сердце. И тогда человек реально видит мир во зле лежащим. Человек видит в ближнем все то, что имеет сам, и он прав. Он ропщет, он завидует, он гордится, он тщеславится, он негодует, он сам себя постоянно оправдывает, потому что видит через испорченное сердце только то, что имеет сам. Итак, дорогие братья и сестры, построив, еще раз повторю, этот храм, мы говорим пред Господом: «Господи, мы хотим построить Тебе жилище в нашем сердце. Помоги нам укрепиться в добром намерении. Прими этот дар не столько как труд наш, сколько как послушание. Испытывай радость, хоть и с трудом преодолевая себя, но все же с радостью мы строили». И также, дорогие, созидается и человеческое сердце. С трудом, с болью, но обязательно с радостью. Невольник не богомольник, говорили русские люди. Так вот, мы переступили порог храма, мы избраны Богом. Не ропщите в таком случае, люди, ведь Бог избрал вас христианами быть для служения человеку и Богу в послушании. С праздником! Вот такие замечательные слова, сказанные на освящении храма, я думаю, что адресованы всем тем людям, которые не только созидают и строят храмы, которые имеют, может быть, какие-то достаточные средства на его реставрацию или на постройку, конечно, но прежде всего и те люди, которые своими, может быть, слабыми руками поддерживают этот храм, приносят продукты питания, приносят какие-то небольшие пожертвования от своих скудных сбережений. Те, кто делится со своим ближним какими-то яствами и тем, что, чем заповедал нам жить святой пророк Иоанн Предтеча, который говорил о том, что «покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие», предлагал всем тем людям самые простые вещи. Да, говорил о том, что у кого есть еда, делись со своим ближним, у кого одежда, две одежды, отдай неимущему. Тем, кто силен, не обижай слабого, и будь доволен той долей, той участью, которую тебе определило начальство. И эти слова, они входят в евангельский канон и относятся к каждому христианину. Это жизнь в храме, которая происходит вот по таким простым правилам. Это вот та благодарность, то послушание Богу, которое мы с вами могли бы и должны, я думаю, проявлять. Поэтому, когда мы говорим о том, что такое стать, например, крестным ребенка, да, что можно показать ребенку, чем можно отличиться от других верующих людей, надо поступать именно так. Да, нужно быть просто хорошим христианином. И наше послушание быть, и, так сказать, тот выбор нашего сердца, который мы остановили на том храме, в котором мы молимся, в котором мы служим, в котором мы причащаемся, те отцы, которых мы поддерживаем, это все то, что, чему мы действительно могли бы научить, что не всегда могут дать родители за своей занятостью, из-за того, что им приходится постоянно печься о материальном положении семьи, да, это часто отодвигает, бывает, к сожалению, отодвигает на второй план вещи духовные в нашей жизни. Да, мы слишком много думаем о материальном. И, ну, с точки зрения крестного, да, вот та жизнь, о которой не пишут в книжках, а всего лишь то, чему учит Господь, только в Священном Писании, вот это прежде всего главная задача не только любого крестного, да, но и каждого христианина, каждого прихожанина, который приходит туда, и, может быть, не будучи крестным, не беря на себя какие-то специальные, да, обязанности, которые фиксируются уже в церковном праве, оказывает пример, и если этот пример действительно пропитан любовью, пропитан верою, пропитан внутренним таким светом той веры, которая у нас есть в нашем сердце, которая ведет нас по бушующим волнам этого моря, и Господь помогает побеждать нам эти волны, да, дает нам возможность ходить по этим волнам, не тонуть в них. Вот это и есть та самая благодарность, то самое дело, которое может повлиять, даже если человек не является чем-то крестным или, может быть, чем-то родственником, а помогает, поддерживает жизнь, духовную жизнь, не только на приходе, в котором мы не всегда, бывает, видим и знаем все то, что происходит в нашей личной жизни, но это знают соседи, это знают наши родственники, это знают наши коллеги по работе, которые видят реальные наши дела, если они добры, если они действительно пропитаны той верой и любовью, которую учит нас Христос, тогда мы действительно можем прославлять Отца нашего Небесного. Да? Апостол Павел нам напоминает о том, что храм Божий — это вы, обращаясь к своей пастве в своих апостольских посланиях. Вот, помнить о том, что храм нашего тела должен был освящен быть божественной благодатью и нашими добрыми делами. Ну а на какие мысли, да, это нас наталкивает? На то, что мы богаты, о том, что мы облагодетельствованы действительно Богом со всех сторон, что Господь промышляет о нас, как говорит архиепископ Алексей, говорит о том, что, повторяя слова святителя, напоминая нам о том, что мы действительно сподобляемся особого промысла над собой. Потому что каждый человек, который возносит свои молитвы, каждый человек, который молится и который старается соединить свою жизнь и плывет по течению, да, как весь этот мир, непонятно куда он идет, в каких направлениях. Часто люди совершенно не понимают своего направления, предаются и печали, и унынию. Но не так должно быть у нас. Мы должны все-таки понимать, что то чудо нашей жизни, да, которое является, что Господь позволяет через наше послушание, через нашу покорность воле и заповедям Божьим,

о безумном богаче, том евангельском безумном богаче, которого нам приводит пример Христос. Что сказал по этому поводу владыка Алексей? Мы с вами, дорогие братья и сестры, слышали сегодня притчу, которую неоднократно читали в Евангелии. Притчу о неразумном богаче. Этот человек полагался лишь на свои силы, на свои возможности, полагался на свой урожай, Господом же ему и дарованы. Он считал, что теперь вполне можно прожить, приготовив житницы, и многие годы почти ничего не делать, ведь Господь побеспокоился о нем. Это притча о человеке, который забывает о том, что вся его жизнь есть Божие благословение. И нужно научиться постоянно благодарить Господа за все, что имеешь, и упование свое возлагать только на Бога, ибо от Бога человеку стопы исправляются, как говорил пророк Давид. Многие святые отцы говорили о том, что человек всю жизнь должен благотворить другим людям из того, что имеет. Необходимо совершать добрые дела. Нуждающимся нужно сказать доброе слово. Надо пытаться победить в себе эгоизм, и в ту минуту, когда хочется совершить тот или иной поступок, заставить себя и сделать доброе дело, не забывая прежде всего о том, что все богатства, все то, что, чем мы обладаем, даже самое малое, что у нас есть, дарованным нам Богом, и не только нам, но и тем, кто находится рядом с нами. Да, это притча о том, повторюсь, что человек полагается на свои силы. И здесь, конечно, хотелось бы, братья и сестры, поговорить о нас, христианах, о том, как мы часто полагаемся на свои добродетели. Ведь мы, многие из нас, ходим в храм, причащаемся, исповедуемся, по силе благотворим и начинаем постепенно, дорогие мои, откладывать в своем сознании все то, что мы хорошо делаем. И даже нередко отмечаем про себя свои достоинства. Как замечательно все-таки, что я верующий человек, и что живу не так, как другие, там, за пределами церкви. Так незаметно для себя мы совершаем страшное преступление. Начинаем отмежевываться от людей, которыми обязаны благотворить. Мы обязаны благотворить, как я сказал, не только средствами своими материальными, но и словом, словом любви, сочувствия, сострадания. Мы говорим о том, что мы, слава Богу, избраны Господом для спасения и делаем теперь только то, что нам необходимо. И начинает развиваться у нас, увы, христианский эгоизм. А ведь действительно, дорогие братья и сестры, мы делаем все, что необходимо. И делаем это очень часто с удовольствием. Мы считаем, что только нам дано и даровано знать истину Божию, ведать Бога, ведать красоту богослужения, всю красоту и благолепие церковное. Все это даровано нам. Но так и да просветится свет ваш пред человеке, да яко видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего и же на небесех, говорит Господь. Так вот, неразумность христианина как раз и заключается в том, что он думает, будто все то, что он имеет, дано ему. И более того, нередко полагает радостью в этой жизни в основу своего существования, и они становятся для него самоцелью. А церковь – это всего лишь побочный организм, в котором он просто пребывает и в котором ему хорошо. Здесь, братья и сестры, готовы всегда его поддержать. Очень важно отметить, как я уже говорил, если мы любим Бога, но не любим людей, эта любовь эгоистична. Она не спасает человека, а только лишь разрушает его. Если мы любим Бога, но ради Христа не отвергаем себя по любви к ближнему, это не есть истинная любовь. Это любовь прелестная. Человек уходит от любви к ближнему, сохраняя свое так называемое благочестие, отстраняясь от помощи самым близким, мужу, жене,

детям и говорит лишь: «Я схожу в церковь, помолюсь, я прочитаю акафист». Начиная таким путем зарабатывать себе благочестие, забывая о том, что необходимо заставить себя полюбить ближнего. Это эгоистическая любовь, христианин, и ты больше любишь не Бога, а себя, потому что тебе с Богом хорошо и с ближними хорошо, если они не докучают тебе различными просьбами о помощи. Некоторые так часто и говорят: «Как нам хорошо в церкви, как нам хорошо с братьями и сестрами, христианами». Но задал бы ты себе вопрос, христианин: а хорошо ли церкви с тобой? Хорошо ли с тобой братьям и сестрам? Легко ли? Вот этот вопрос мы нередко и забываем задавать. Мы рассчитываем на любовь других людей к нам, но сами не продвигаем себя к любви. В таком случае, дорогие мои, мы в большей степени полагаемся на свои добродетели. И никто, кажется, нам уже не нужен. Нам и так с Богом хорошо. Мы забываем, что рождены Господом на добрые дела. И если человек говорит, что я Бога люблю, а от брата или сестры закрывается и не хочет помочь им в нужде, если он не готов оказать помощь в любой момент, то этот человек любит только себя. Полагается человек на свои силы. И тогда, братья и сестры, когда пытаются хитросплетенно заботиться о том, чтобы получить повышение по службе. Ведь уповать нужно на Бога, а не на свои силы. Не надо просить людей, чтобы помогли вам занять должностное повышение или пристроили бы на другое, более удобное место. Вот здесь-то, дорогие, и положитесь на Бога. Как сказал один благочестивый человек, мы очень часто говорим о том, что необходимо богатеть в Бога. Да, мы благотворим людям для того, чтобы Бог нам возвратил. И святой Афанасий Великий говорит, что если ты хочешь отдать Богу все, то отдай это нищему, и Бог тебе в свое время все возвратит. Однако нужно, дорогие братья и сестры, упование возлагать на Бога и Богом богатеть, Богом. Упованием на Его волю, Его милость, Его любовь. Богом богатеть — это богатеть благодатью. Если мы будем благодатью богатеть, то нам и целой жизни не хватит, чтобы приобщиться к полноте этой божественной благодати. Мы только будем прикасаться к ней, и она будет касаться нашего сердца. И тогда однажды благодать коснется нашего сердца, то мы ее будем взыскивать постоянно. Но каким образом мы можем богатеть Богом, если исполняем лишь свои желания? Только тогда, когда мы будем все больше и больше отказываться от себя, отказываться от своих устремлений, возлагать упование на Бога, только лишь тогда мы и будем все более и более давать место в своем сердце Небесному Отцу, который есть любовь, который гораздо в большей степени заботится о нас, нежели тысячи людей могут о нас попечься. И такой любящий Отец войдет в наше сердце, и будем мы им богатеть. Исполнится человек благодати Божией, дорогие братья и сестры, и перестанет возлагать упование на мирские обычаи и традиции. Не будет уповать на людей. Он только лишь все отдаст в ведение Бога, потому что от Бога человеку стопы исправляются. И как же замечательно, дорогие мои, отринув все человеческое, все упование на людей, прилепиться с любовью к Богу, единственному, кто действительно может позаботиться о нас. Строить житницы, братья и сестры, строить их для того, чтобы обеспечивать себя благополучной жизнью, это неразумие, и можно даже сказать просто безумие. Безумие уповать на свои силы, уповать на людей, которые бы нам помогли в определенный момент, но не уповать на Бога. Это в высшей степени уже является кощунством для христианина. Ибо если человек, говорит апостол Павел, беспокоится о своей жизни, уповает, возлагает на Бога, но желает получить от Него все только в этой жизни,
что он несчастнее всех человеков. Первое послание к Коринфянам. Христианин, братья и сестры, это человек, все свое упование возлагающий на Господа. И вся его жизнь строится таким образом, что он желает только лишь Богом богатеть, благодатью богатеть Божией. Ведь это единственное, что спасает его, направляет его жизнь в правильное спасительное русло. Только благодать Божия, дорогие, соединяет человека с Богом здесь, в этом мире, и он уже в этой жизни испытывает полноту Царствия Божия, пришедшего в силе. Вот такие проникновенные слова владыки Алексея, которые напоминают нам о том, что действительно чем жив человек. Мы говорим не только христианин, да, мы понимаем, что есть ощущение жизни, да, как того величайшего дара, дара, в котором присутствует божественное дыхание, да, как он создал человека по своему образу и по своему подобию, именно сообщив ему сначала просто жизнь, как всякой любой твари, а затем вдунув в его лицо дыхание вечной жизни. И вот эта вот жизнь, жизнь, которую мы чувствуем, это и есть, в общем, та жизнь, та благодать Божия, которой Бог наградил всякого человека. Но есть еще и особые дары, да, о которых мы сегодня пытаемся говорить, о дарах духовных, о которых нас также призывает ревновать и апостол Павел. Ревнуйте о дарах больших, он говорит мне именно в своем послании. Да, и мы с вами понимаем, что перед нами не должна закрываться вот эта перспектива нашего духовного, нравственного развития. Потому что если человек будет ставить перед собой жизненные цели, как апостол говорит, да, становясь несчастнее всех человеков, полагаю, какие-то определенные цели именно в нашем земном существовании, и даже часто сопротивляясь Богу, где он бывает, что и ставит какие-то препятствия, и какие-то, может быть, проблемы у человека возникают, да, в связи с, так сказать, выполнением тех или иных дел, где Бог ставит нас перед выбором, что действительно выбрать, исполнение заповеди Божией или, например, занятием исключительно своими делами, своим здоровьем, или, может быть, еще чем-то, какими-то планами, которые нам кажутся весьма соблазнительными и, так сказать, перспективными, обещающими. Это все поприще нашей духовной борьбы, где человек, к сожалению, может не обрести, а потерять. Потерять именно то ощущение жизни, той полноты, которая имеет человек изначальный, который восстанавливает Господь в той жизни духовной, которую мы попытаемся вести. Ведь любые таинства, чем спасительны, тем, что благодать Божия восстанавливает ощущение вот этой вот вечной жизни, когда мы общаемся с Богом. Одна из целей нашего общения – это примирение с Ним, примирение в связи с нашими грехами, которых мы должны каяться, о которых мы должны плакать, болезнуть в нашем сердце. Часто мы не можем победить наши страсти, да, если бы это было так просто. Мы должны с этим постоянно бороться, ведь вот та история, которую мы слышали в воскресный день о исцелении бесноватого юноши, воскресный день, когда мы читали, которым просил Спасителя его несчастный отец, заключалось именно в том, что Господь, исцелив его, показал нам, что очень часто через ослабление нашей воли, наше расслабление, наше уныние, да, отсутствие духовных таких каких-то подвигов, через угождение самому себе, отсутствие владения собой, да, то, что преодолевается как раз молитвой и постом. Он говорит, что сей род демонов изгоняется молитвой и постом человека именно с помощью Божией, да, когда человек прилагает свои усилия, а Бог ему делает для него
вот то невозможное, как раз о чем мы просим. Мы должны понимать, что все в жизни именно стоит именно так, таким образом. Мы должны сейчас, вот накануне Успенского поста, да, и того праздника, с которого он начинается, а он посвящен изнесению креста для того, чтобы поддержать нас духовно, да, видя ту любовь Божию, да, не только страдания, не только страх мы должны испытывать в виде этого орудия пытки, а именно должны испытывать вот это вот благоговение перед той жертвенной любовью, которую Господь дает нам. И нужно постараться, потрудиться, да, чтобы эта любовь Божия не была для нас напрасной. Хотелось бы, сегодня у нас уже закончилось наше время. Вот хочу поблагодарить вас за ваше внимание, напомнить те евангельские слова, которые сказал Господь ученикам своим: если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною. С вами был сегодня иеромонах Давид, настоятель Каневского подворья. Храни Господь, Матерь Божия, доброго вам поста.

0: в исполнении ансамбля под управлением протодиакона Александра Кедрова прозвучало песнопение «Буди имя Господне» композитора Николая Кедрова сына.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Как я говорил в прошлой моей беседе, я не ставлю здесь своей целью доказывать историчность Христа. В наши дни ни один серьезный историк не ставит ее под сомнение. Гораздо важнее вдуматься в то, что разумеют верующие христиане, когда они говорят о вере во Христа. Вряд ли кто-нибудь, будь он верующий или неверующий, решился бы отрицать совершенно исключительное место, занимаемое Христом в истории человечества. Вот уже почти 2000 лет существует христианство. Вот уже почти 2000 лет все новые и новые поколения людей сначала узнают о Христе от своих родителей, от учителей, от проповедников, иногда с раннего детства, иногда в зрелом возрасте. Затем учатся любить его образ, ставить его в центр своих убеждений, мерить им все в своей жизни. Конечно, на протяжении столь длинной истории люди не всегда и не во всем соглашались и соглашаются по поводу Христа. Само христианство давно уже разделилось на три главных отрасли, или, как они сами это называют, вероисповедание. Это православие, сохранившееся главным образом в восточной половине христианского мира у греков, русских, сербов, румын, болгар. Это римское католичество. И, наконец, это отколовшись от католичества в XVI веке протестантизм. О том, что разделяет эти три главные ветви христианства, я когда-нибудь поговорю особо. И, конечно, враги христианства всегда указывают на это разделение, пользуются им как аргументом против христианской веры. Если сами христиане не могут сговориться между собою, как могут они требовать от неверующих, чтобы те признали какое-то особое, сверхъестественное и божественное значение за христианством? Сейчас скажу только, что сколько бы ни было прискорбно и с христианской точки зрения греховно это разделение, оно, во-первых, не нарушает основного единства всех христиан в их вере во Христа. И оно, во-вторых, в наши дни все больше и больше осознается как недолжное и ненормальное самими христианами всех трех вероисповеданий. О так называемом экуменическом движении, то есть об организованных и систематических усилиях разных церквей восстановить утраченное единство, я тоже когда-нибудь поговорю отдельно. Для нас сейчас важно подчеркнуть, что когда мы говорим о Христе, все эти три разделения не касаются самого главного, а именно центрального, исключительного, ни с чем не сравнимого места, что занимает для верующих Христос в истории мира, в судьбе всего человечества в целом и каждого человека в отдельности. Вот об этой вере во Христа, общей для всех христиан, и который сознательно или бессознательно в большей или меньшей мере жил и живет христианский мир, в который пропитана вся наша культура, вдохновлены лучшие произведения искусства. Об этой вере я и хочу напомнить в этих беседах. Ибо в наши дни одна часть людей открыто заявляет, что христианство вредно и опасно, и направляет все свои усилия на то, чтобы выкорчевать его из человеческой жизни и из человеческого сознания. А другая часть, не борясь с ним и не преследуя его, склонна думать, что христианство отжило и принадлежит только прошлому. Правда, открытая борьба с христианством особого успеха не имеет, и беспрецедентная мобилизация против него целого государственного аппарата не дала и не дает желаемых результатов. Правда и то, что нет дня буквально, чтобы ко Христу и к вере в Него не обращались те самые, кто, думая под теми или иными влияниями, что христианство отжило. И все же, стоит еще раз проверить себя и свою веру и спросить, что в них живет вечной жизнью, что дает такую радость, такое спокойствие, что наполняет светом, счастьем и смыслом весь мир и всю мою, всю нашу жизнь в мире, что остается твердым, несомненным и неизменным, несмотря на все то странное и злое, чем так наполнен мир. Конечно, вера есть всегда очень личная вера. Но то и удивительно в христианской вере, что, будучи личной, она встречается с личной верой миллионов других людей и переживается и ощущается как общая и единая вера. Каждое воскресенье в церкви сотни людей поют «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа». Каждый поет «Верую», исповедуя свою личную веру. Но вот так же веруют все. И это «Верую» превращает эти сотни людей в некое живое единство, говорящим по выражению церкви «едиными усты и единым сердцем». «Верую». Во что же я верую, когда я говорю, что верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, когда я исповедую Его Спасителем и Царем мира, когда утверждаю, что вечность, победа жизни над смертью, торжество жизни, полнота того вечного царства, которое христиане называют Царством Божьим, и в котором видят цель всей истории, всего космоса, всех его надежд и ценностей, что все это связано со Христом, зависит от Него и в Нем получает свой последний и всеобъемлющий смысл. Если следовать как раз этому торжественному, общехристианскому исповеданию веры, на которое я только что ссылался, на эту молитву, которую каждое воскресенье мы поем все вместе, едиными усты и единым сердцем, и которая соединяет в себе миллионы христиан, то первое в этой вере есть, конечно, признание исключительного значения одного человека, Иисуса, жившего в Палестине под римской властью около 2000 лет тому назад, и жизнь и образ которого записаны в Евангелии. Иными словами, первое, во что верят христиане, это в то, что в нашей человеческой истории, в нашем пространстве и времени произошло событие, человеческое по своей внешности, но наполненное таким смыслом, который делает это событие решающим и центральным для всех людей, для всей их жизни и для всей их истории. Человек Иисус, родившийся в бедной семье плотника из Назарета Галилейского, в городе Вифлееме, в нескольких километрах от Иерусалима, родившийся в таких бедных условиях, что для него, новорожденного, не нашлось места в городе. В возрасте около 30 лет, вышедший проповедовать свое учение о Царстве Божьем, обвиненный в преступлениях против религии своего народа, распятый при римском губернаторе Пилате. Все это так просто, так скромно, так человечно, так правдиво. Об этом человеческом начале христианства я уже говорил. И это и есть начало нашей веры. Мы верим прежде всего в нищего учителя, устававшего, страдавшего, жаждавшего, голодавшего, провевшего всю свою жизнь с бедными и нищими, окруженного 12 рыбаками и несколькими преданными друзьями. Но как же и почему в этом простом человеке христианство видит Господа, Царя и Судью, центры содержания всего того, во что верит, на что надеется и чего хочет человек? Как соединяется эта человеческая внешность Евангелия с тем божественным смыслом, который всегда, с самого начала, видели в нем христиане? Этот вопрос и составляет следующее измерение христианской веры, и к нему мы и перейдем в следующей нашей беседе.
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, уважаемые братья и сестры. Микрофон радиостанции «Град Петров», историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс занятий по истории государства российского и русского общества. Напоминаю, что мы говорим об эпохе царя Алексея Михайловича. Сегодня у нас 99-я программа, и мы в наших предыдущих двух программах говорили о соборном уложении 1649 года, о регламентации социальных отношений, которые были связаны с этим уложением, и о значении этого кодекса для русского общества. Наше знакомство с московским государством эпохи царя Алексея Михайловича было достаточно обширным и позволяет нам перейти к осмотрению сложного комплекса проблем, связанных с внешней политикой царя Алексея Михайловича. Вот, например, существует точка зрения о том, что, собственно говоря, главное внешнеполитическое событие эпохи царя Алексея Михайловича присоединение Малороссии, левобережья Днепра и Киева, это было, в общем, так сказать, чуть ли не первым шагом в зародыше, конечно, я очень утрированно говорю, к созданию Российской империи. На самом деле, надо сказать о том, что, конечно, Алексей Михайлович, как государственный военно-политический деятель, в известном смысле оказался заложником той ситуации, того положения, в котором оказалось московское государство после смутного времени. И те внешнеполитические направления, которые привлекли внимание московского царя, так или иначе, они обозначили себя еще в предшествующее столетие, так или иначе. На северо-западе первоочередной задачей российского государства было возвращение выхода к Балтийскому морю. Здесь противником московского государства выступала Швеция, к тому времени она стала одной из самых сильных держав Европы. Если говорить о Западе, то здесь, конечно, стояла проблема русско-польских отношений и, соответственно, весь комплекс проблем, связанных с Малороссией, о чем мы будем говорить в нашей следующей программе, тем более, что Речь Посполитая в 20-е и 30-е годы XVII века переживала весьма и весьма сложный период в своей истории. Ну и южное направление по-прежнему оставалось актуальным, потому что Крымский хан, сразу вспоминается знаменитая фраза «безобразничащий на изюмском шляхе», он постоянно тревожил русские границы, наносил огромный ущерб южным плодородным землям. Вообще борьба с Крымом была, на мой взгляд, наверное, самой главной внешнеполитической задачей российского государства. Может быть, даже более важной, нежели чем возвращение выхода к Балтийскому морю, потому что в данном случае речь шла именно об обеспечении элементарной безопасности, а обеспечение безопасности и защиты своих граждан является важнейшей задачей любого государства. Итак, давайте в ходе наших занятий и бесед посмотрим, как развивались события на всех этих направлениях. И коснемся в первую очередь северо-западного направления и русско-шведской войны 1656-58 годов, войны такой достаточно эпизодической, которую редко вспоминают, о ней редко говорят, хотя как раз она и не дала того эффекта, на который изначально был сделан расчет, но это было вот как раз подтверждение борьбы за выход к Балтийскому морю, которая началась еще в XVI столетии. Итак, в середине 50-х годов XVII века, в 1654-55 годах, шведский король Карл X воспользовался тем, что Речь Посполита была ослаблена в ходе вот конфликта с московским государством из-за Малороссии, и шведский король Карл X вторгся в Польшу. Шведские войска заняли Варшаву и Краков, и в таких условиях уже не гордая Польша, а весьма амбициозная Швеция стала противником для московского государства. В этот период внешней политикой России руководил выдающийся государственный деятель эпохи царя Алексея Михайловича, о котором мы с вами говорили, Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащекин. И он считал главной задачей русской внешней политики достижение выхода к Балтийскому морю и возобновление борьбы за Ливонию, которая принадлежала Швеции. Надо сказать, что и вот именно в рамках вот этой тенденции, которую начертал Ордин-Нащекин, Русское правительство заключает перемирие с Речью Посполитой и летом 1656 года выступает против Швеции. Давайте посмотрим вообще, в каком состоянии Швеция находилась, какова была краткая предыстория вот этой войны. В 1618 году, то есть всего спустя год с небольшим, после заключения Столбовского мира, в центре Европы начинается знаменитая 30-летняя война. В этой войне на одной стороне воюют германский император, католические князья Германии и Италии, а с другой стороны, на разных этапах, конечно, к борьбе подключаются Чехия, Дания, Франция, Голландия, Швеция. И хотя Швеция в первый период десятилетний, датский период войны, она не вела каких-то таких особо активных действий, но в середине 20-х годов она потеснила поляков в Лифляндии, и для шведов, конечно, было очень важным приобретением города и крепости Риги. В 1631 году шведская армия под командованием короля Густава Адольфа высадилась в Померании, в немецкой Померании, и добилась там ряда побед над немецкими войсками. 30-летняя война закончилась в 1648 году, то есть в том году, когда фактически начинается потрясение уже в самой Речи Посполитой, в связи с восстанием в Малоруссии. Был подписан Вестфальский мир знаменитый, и по этому миру Швеция получает западную Померанию с городом Штеттеном, остров Рюген, город Сисмар, архиепископство Бремен и епископство Форден. Таким образом, надо сказать, что Швеция контролирует практически все судоходные реки, устья, по крайней мере, этих судоходных рек в Северной Германии. Возникает перспектива просто превращения Балтийского моря в Шведское море. Война, как я говорил, между Москвой и Польшей из-за Малороссии ослабила Речь Посполиту, и, воспользовавшись этой ситуацией, Карл X Густав вторгается в конце 1655 года в пределы Речи Посполитой. Познань, Краков и Варшава занимаются шведскими войсками. Польский монарх король Ян Казимир бежит в Силезию. Литовский гетман Януш Радзивилл перешел на сторону шведского короля Карла X. И, соответственно, Карл, принимая на свою службу и Радзивилла, и других литовцев, он щедро обещает им возвратить все владения, которые занимают русские. Начинается серия таких пограничных конфликтов, в первую очередь конфликтов за спорные населенные пункты, которые находились на территории Великого княжества Литовского, в первую очередь Заковна, да, будущий Каунас, древнюю литовскую столицу, между русскими и шведами. Надо сказать, что царь Алексей Михайлович уже считал себя владельцем всего Великого княжества Литовского и Белой Руси, а также, в общем, перед ним тут сейчас открывались, естественно, очень соблазнительные перспективы и в Малороссии. Поэтому надо сказать, что русская политическая элита рассматривала вопрос даже присоединения остальных земель Речи Посполитой к московскому государству. Существует версия, что Карл X предлагал Алексею Михайловичу поделить Речь Посполитую. Вот. Это было бы, в общем, на самом деле такой идеальный выход из создавшейся ситуации, даже если бы большая часть польских земель досталась шведам, то, собственно говоря, территории, населенные православным населением, отошли бы к Москве. Но переговоры зашли в тупик, и, видимо, наверное, так сказать, из-за не очень большой уступчивости той и другой стороны. И в мае 1656 года Алексей Михайлович принял решение об объявлении войны шведскому королю Карлу X Густаву. Трудно сказать, рассчитывал ли Алексей Михайлович таким силовым путем разрешить конфликт из-за спорных пограничных территорий в бывшем Великом княжестве Литовском, или речь шла именно, так сказать, о вытеснении шведов из Ливонии и о владении устьем Невы. Надо сказать, что русский корпус под началом воеводы Петра Ивановича Потемкина отправился завоевывать берега Финского залива. Кроме того, Потемкин получил как раз в помощи большой отряд донских казаков. Это как раз показывает, что, видимо, речь шла не только о борьбе за спорные территории в Литве. Потемкину удалось взять Орешиканье и Иншанс. Русские вышли к устью Невы на побережье Финского залива. Сам царь Алексей в июле выступил с полками против шведов в Ливонию. Ну и, наконец, весьма, так сказать, таким крупным успехом было взятие сильной шведской крепости Динабург, которая позднее с конца XIX века называлась городом Двинском, а после 1917 года Даугавпилсом. Почти 3500 русских воинов участвовали в штурме Динабурга, и к утру 31 июля 1656 года крепости цитадели оказались в руках русских. Гарнизон крепости был почти целиком перебит. Алексей Михайлович даже распорядился переименовать город в Борисоглебов в честь святых Бориса и Глеба, которым тут же была начата строительство церкви. Затем русские взяли город Кокенгаузен, это бывший город Кукейнос, его переименовали в Царевич Дмитриев город, и об этом Алексей Михайлович писал своей семье. «Крепок безмерно, ров глубокий, меньшой брат нашему Кремлевскому рву, а крепостью сын Смоленску граду, ей через меру крепок, а побито наших 67, да ранено 430». То есть потери, так по нынешним меркам, сравнительно небольшие, но для середины 17 века это, в общем, ощутимые были потери. 23 августа русские осадили Ригу. И хотя весь сентябрь продолжалась осада, и русские обстреливали город, но рижский губернатор Риксмаршал, граф Магнус Габриэль де Лагарди, сделал достаточно смелую вылазку 2 октября 1656 года и нанес достаточно большой урон осаждающим. Ну и вот и эта вылазка, и в то же самое время растянутость коммуникаций, слухи о подходе большого шведского войска с самим Карлом X заставили русских отказаться от осады Риги, отступить в Полоцк. Последняя, правда, все равно кампания закончилась в пользу русских, которым сдался Дербт. На этом приобретения в Ливонии закончились. В кампанию 1957 года шведы попытались организовать контрнаступление, в частности, корпус, уже упоминавшийся мною графа де Лагарди, он вторгся в псковские земли, разорил окрестности Псково-Печорского монастыря. Корпус шведского генерала Левина блокировал лифлянского воеводу Афанасия Ордена-Нащекина в замке Адзель, и положение складывается достаточно тревожное. В то же самое время позиция русского правительства в этот момент не отличается последовательностью. На Боярской думе зимой 1957 года в Москве уже выносится боярский приговор промышлять всякими мерами, чтобы привести шведов к миру. Видимо, Алексей Михайлович, опасавшийся, что шведы и поляки заключат между собой союз, от этой идеи уже отказывается и, в общем, разумно, наверное, хочет переключить свое внимание на другие театры военных действий. В середине марта псковский воевода Матвей Васильевич Шереметьев, он был назначен в Псков в декабре минувшего 1656 года, он решает вступить в сражение со шведами, снаряжает свой полк, и вечером 16 марта русские войска подходят к Псково-Печорскому монастырю. В ночь на 17 число после 4-часового боя Шереметьев заставил де Лагарди отступить. Вот. И надо сказать, что добился, преследуя отступающего противника, у местечка Мигузицы в 2 верстах от Нейгаузена, Шереметьев, графа Магнуса, его полку немецких людей многих побили, языки поймали, то есть взяли пленных. Тем самым угроза от Псково-Печорского монастыря и от Псковщины была отведена, и Матвей Васильевич выступил к замку Адзель на выручку ордена Нащекина, которого осаждал шведский генерал Левин. К сожалению, поход Шереметьева закончился трагедией, хотя первоначальные боевые действия складывались достаточно успешно. В частности, например, там в 15 верстах от Адзеля передовая разведка русских нанесла поражение шведскому авангарду из нескольких сот человек. И, в общем-то, Шереметьев рассчитывал на то, что ему удастся снять осаду противника с Адзелю. Действительно, надо сказать, что, узнав о приближении русских войск, шведы отступили к городу Валк, и 8 июня 1657 года Матвей Васильевич правил военный совет. На этом совете было решено преследовать шведов, и главное, что бросить обоз здесь, на месте, рассчитывая вот на такую стремительность и быстроту. Но, к сожалению, 9 июня 1657 года, недалеко от Валка, противник нанес Шереметьеву очень тяжелое поражение. И, в частности, один из воевод, которые участвовали в Валковском печальном сражении, Тимофей Иванович Щербатов, описывал это трагическое для русских сражение так. «И как, государь, Матвей Шереметьев со всеми твоими великого государя ратными людьми своего полку пришел ко мне на помощь и начали биться, и как, государь, немецкие люди райтары напуск учинили на твоих государевых ратных людей, на райтар же, и начали промеж собой стрелять, и, а сотенные, государь, многие люди Матвеева и моего полку, забыв страх Божий, твое великого государя крестное целование, пометав знамена и нас, холопий твоих, и сотенных голов, побежали дуростью своей, а не от побою. И немецкие, государь, люди, видя то, что твои государевы, многие ратные люди побежали, начали напускать всеми ротами на твоих великого государя ратных людей строем стрельбою, и которые, государь, ратные люди столника Матвеева полку Шереметьева и меня, холопа твоего, остались небольшие, и мы, государь, холопи твои, на немецких людей с теми небольшими людьми напуск учинили. И передние, государь, роты от нас, холопи твоих, побежали, а задние к нам встречу. И ратные, государь, твои, государевы, многие люди не устояли, побежали, а нас, холопи твоих, покинули с небольшими людьми. Под лучшим, государь, знаменем осталось человек по пяти, а под именем ни одного человека. И на тех, государь, помычках волею Божию стольника и воеводы Матвея Шереметьева не стало безвестно. А молва, государь, учала быть в ратных людях, что под стольником Матвеем Шереметьевым лошадь повалилась, и взяли до его немецкие люди живы». Вот. Ну, ситуация из описания Щербатова выглядит достаточно тривиально. В разгар, в напряженный разгар боя, не от огня противника, а именно вот в силу, так сказать, каких-то причин, усталости или морального потрясения, большая часть, значительная часть русских дезертировала, бежала с поля боя, бросив своих начальников. Это стало главной причиной поражения. И Щербатов, в общем-то, был прав в своем донесении. Матвей Шереметьев действительно попал в плен к противнику, правда, он был весь изранен практически, и на утро следующего дня, 10 июня 1657 года, он скончался. Надо сказать, что вообще от полного разгрома русских и благополучно совершить отступление Щербатову в замок Адзель помогло только использование 250 рейтар под командованием полковника Дениса Денисовича фон Визина. Он, правда, получил тяжелое ранение в этом бою, но его рейтары сохранили боевой порядок и, открыв активную стрельбу, принудили противника к затяжной перестрелке, затянули, короче говоря, время и в результате дали русским возможность, построили им, как говорят, золотой мост в Адзель. Но поражение было, конечно, тяжелым, и это поражение усугублялось и оставлением трофеев, и знамен, и смертью командующего Матвея Васильевича Шереметьева, который был близким другом еще царя Алексея Михайловича. Все вот эти события и смерть Шереметьева произвели на царя очень удручающее впечатление. Царь даже создал следственную комиссию во главе с князем Иваном Лобановым Ростовским для того, чтобы выяснить все обстоятельства битвы и произвести наказание виновных. Надо отметить, что шведы восприняли эту победу как триумф. Фон Левин был произведен в генерал-лейтенанты. Было объявлено, что вся русская армия уничтожена, что, в общем, было не так. Да и битва под Валком не была генеральным сражением, как утверждали шведы. И весьма скоро назначенный на место Шереметьева князь Иван Хованский, восстановив дисциплину и боеспособность, нанес шведам тяжелое поражение в битве под Гдовом.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Напоминаю, что мы говорим о событиях русско-шведской войны 1656-58 года, и наша программа «Прошлое» закончилась на драматическом описании битвы под Валком летом 1657 года, которая была проиграна русскими, и командующий русскими войсками воевода Матвей Васильевич Шереметьев был тяжелораненым взят в плен и скончался от полученных ранений. Надо сказать, что поражение под Валком весьма тяжело сказалось на обороноспособности новгородского полка, составной частью которого был Псковский полк, и в июле 1657 года на должность псковского воевода был назначен стольник Иван Хованский. Ему предстояло не только восстановить дисциплину полковую, но и организовать контрнаступление на шведов. В частности, для этого в августе в Псков был направлен рейтарский полк полковника Венедикта Змеева. Он насчитывал более 1000 человек в составе 10 рейтарских и 3 драгунских рот. Почему я обращаю ваше внимание на состав воинской части, уважаемые радиослушатели? Потому что состав как раз вот полка Змеева показывает на то, что уже в этой войне, в 50-е годы 17 века, русские москвичи активно применяют полки иноземного строя, которые, в общем-то, на самом деле полностью оправдывают себя. Напомню, что в битве при Валке от полного разгрома и уничтожения русской армии ситуацию спасли 250 рейтар полковника Дениса фон Визина. В общем-то, благодаря стойкости которых русские сумели отступить в замок Адзель. Итак, шведам казалось, что после победы под Валком перелом произошел на театре военных действий в их пользу, в их сторону. Поэтому они предприняли активные действия, и в августе 1657 года корпус графа де Лагарди осаждает Юрьев. Однако, узнав о приближении Хованского со свежими силами, он снимает осаду и отходит к Рукодиву. В следующем месяце, в сентябре, шведы вторгаются в Гдовский уезд. И вот один из очевидцев этих событий писал: «И от королевского рубежа от города Сыренска через великую реку Нарову делали мосты, и по мосту, перебрався через реку Нарову, похваляясь, государев богоспасаемый град Гдов взять, и многие великого государя места пройти войною, и Гдов город осадя, учинили посад и уезд поджигать». Надо сказать, что Хованский достаточно своевременно узнал про приближение шведской армии и успел усилить гарнизон Гдова. Надо сказать, что корпусу де Лагарди противостоял достаточно сильный гарнизон, примерно в 1000 штыков и сабель. Это были 300 человек дворянского ополчения, 300 донских казаков, 200 стрельцов, 100 лужских казаков и 100 солдат. Но, к сожалению, положение осложнялось тем, что в Гдове практически не было никакой артиллерии. Гдовский воевода Богдан Нащекин имел всего 2 пушки. Тем не менее, несмотря на слабость в наряде, как тогда называли артиллерию, русскому гарнизону удалось отбить все приступы неприятеля. Как только Хованский и второй воевода, окольничий князь Тимофей Иванович Щербатов, узнали о приближении неприятеля, они сразу же выдвинулись к Дову, и в ночь на 16 сентября, после 3-дневного утомительного марша, русские вышли на подступы к городу. Надо сказать, что, узнав о приближении сильных русских сил, де Лагарди попытался произвести отступление по Сыринской дороге под покровом ночной темноты. Но опять, как пишет очевидец, «И Господь Бог немецким людям убегнуть и не дал. Ту ночь осветил месяцем, подобно дню мрачному». Хованский начал преследование и нагнал де Лагарди, войска которого были отягощены большим обозом. Вот как грешно собирать, так сказать, трофеи и разорять чужие территории, но это ко всем, кстати, относится, всего в 3 верстах от Гдова на реке Черми. При этом Хованский преследовал неприятеля по всем правилам военной науки. Он выбросил вперед конницу, послав и дворянские конные сотни, и донских казаков, и рейтар. И уже после того, как те связали противника боем, подошел второй воевода, князь Щербатов, с частью конницы, пехота и артиллерия. Сам Хованский встал в резерве в надежде на то, что его помощь может сыграть решающую роль в ходе вот этого сражения. И сходились немцы с друг с другом, и конные, и пешие, всяким боем с 3-го часа ночи до 1-го часа дня. И бились с немцы, не щадя голов своих, многие часы о крепости и о речке Черне. Надо сказать, что решающую роль в победе под Гдовом сыграла атака русских рейтар, опять-таки иноземных конников. Ну, я имею в виду полка, построенного по иноземному принципу, которым командовал уже знакомый нам полковник Венедикт Змиев. Рейтары сбили противника с позиции, обратили его в бегство. Делагарди приказал сбросить в воду всю свою артиллерию, и на протяжении 15 верст русские войска рассеяли неприятеля. По смете труп у немецких людей, подобно Неве якой, навоз на поле мечущий в грудки, писал очевидец. Разгром Делагарди был очень серьезным. Шведы потеряли убитыми генерал-лейтенанта фон Лива, генерал-майора фон Фитингофа, двух рейтарских и одного драгунского полковника. Хованский захватил личный штандарт Делагарди и другие знамены, включая знамя лейб-драгунского эскадрона шведского командира. Очевидец описывал его так. «Граф Магнусова знамя на древке черной камки, на нем нашита серебром рука, а в ней меч. Его же граф Магнусова, ближний шквадроны драгунского строю знамя, алое тафтяное, на нем написано золотом «Коруна». Потеря, конечно, собственного знака отличия элитным подразделениям, возможно, личной охраны Делагарди было, конечно, весьма существенным и неприятным эпизодом в этом гдовском сражении, который можно полностью рассматривать в качестве реванша за поражение под Валком, которое нанесли шведы русским. Победа над Делагарди позволила Хованскому вернуть инициативу своим войскам, и, не мешкая, он перешел в наступление. Переправившись через Нарву, Иван Андреевич вновь обрушился на Делагарди, который сумел спасти от гдовского поля всего около 2000 человек. Делагарди не принял боя и поспешно отступил к Ревелю, как тогда назывался нынешний Таллин. К сожалению, Хованский должен был прекратить преследование, потому что дальше лежали территории, на которых, по слухам, свирепствовало моровое поветрие или чума. Надо сказать, что в руках Хованского остались и Сыринские и Нарвские уезды. У Нарвы был сожжен весь посад. Затем русские опустошили Ивангородские и Ямские уезды. Ну и, наконец, нанеся еще несколько мелких поражений шведам, Хованский вернулся триумфально в Псков. Литовский посол Стефан Медекши, который в то время находился в Борисове, вспоминал. А между тем дали знать, что под Псковом шведов несколько тысяч разбито. Полили на валах, а пехота вся стреляла, презентуя по городу и замку. Успехи были такие серьезные, что Алексей Михайлович даже простил новгородцам бегство под Валком, и следственная комиссия была распущена. В следующий год, в кампанию 1658 года, русские войска продолжали активные операции. Казалось, успех неминуем. Отряд Хованского владел Ямбургом, подошел к Нарве, но, к сожалению, ситуация изменилась зимой 1558 года, в феврале месяце, когда Дания, которая была союзником России, подписала со Швецией мирный договор и была вынуждена прекратить боевые действия. В результате шведы немедленно активизировали свои наступательные операции против русских. Густав Горн, бывший губернатором Нарвы, заставил Хованского отступить, отобрал обратно Ямбург и Ниеншанс, и на этом военные действия закончились, по крайней мере, практически. В общем-то, все равно по очкам, по количеству побед, по количеству трофеев и по занятым территориям перевес-то склонялся в пользу русских. И, в общем-то, можно было рассматривать кампанию как удачную. В то же самое время, поскольку и Москва хотела бы закончить войну мирными переговорами, поэтому летом 1558 года начинаются мирные переговоры между двумя полевыми командирами на этом театре военных действий, между Горным, нарвским губернатором, и Хованским, который командовал русскими войсками во время этой кампании. Надо сказать, что оба противника понесли достаточно большие потери в этой войне, к сожалению, оценки их очень разнятся. Потери шведов оцениваются примерно в 13 тысяч человек в этой двухлетней войне. Оценки потерь русских колеблются от 5 до 14 тысяч. Во всяком случае, там при всей условленности порядок цифр представим. И видно, что боевые действия стоили, в общем, немалой крови для противников. 20 декабря 1658 года в деревне Вейлисари, севернее истока Наровы, было подписано русско-шведское трехлетнее перемирие. До заключения мирного договора За русскими оставался целый ряд занятых ими городов Лифляндии, населенных пунктов Кокенгаузен, Нейнгаузен, Юрьев, он же Дерпт или Тарту, Мариенбург, Анзель, Динабург, он же Даугавпил, Срежица, Резекне и некоторые другие. Но при этом по условиям как бы перемирия русские не должны были пытаться вернуть себе те города, которые были ранее уступлены шведам еще в начале 17 века. Это Ивангород, Ямкапори, Ниншанс, Орешек и Корила. В общем-то, ситуация выглядела достаточно, так сказать, непечально. Приобретения были налицо, кровь была пролита не зря, но, к сожалению, вот в конце 50-х годов 17 века ситуация на театре военных действий против Речи Посполитой, где шла активная война за Малороссию, за левобережье Днепра, очень осложнилась. Сложнилось не для русских. Шведы были готовы встать на сторону Польши, забыв вот буквально недавнее занятие Кракова и Варшавы. При этом и австрийцы грозились выступить на стороне Шведско-Польского союза. И поэтому Алексею Михайловичу, чтобы удержать Швецию от вмешательства в русско-польский конфликт, пришлось фактически дезавуировать все территориальные приобретения, которые были сделаны в ходе военных действий. К сожалению, военные успехи Хованского были сведены на нет. Именно вот по дипломатическим соображениям. 21 июня 1661 года на мызе Керун, в русских источниках она называется Кардисом, был заключен Кардисский мирный договор. К сожалению, по этому договору Москва отказывалась от всех своих завоеваний в Лифляндии, и граница между Россией и Швецией вновь устанавливалась по Чудскому озеру и реке Нарове, тем самым отрезанность от Балтийского моря

русские и шведы обменялись как бы торговыми представительствами. Русские гости, в смысле купцы, получили право держать торговые дворы в Стокгольме, Ригеле, Ревеле и Нарве, шведы в Москве, Новгороде, Пскове и Переславле. При этом им определялись и устанавливались разные льготы, подлежали возвращению пленные. Кстати, перебежчиков обе стороны обязались выдавать друг другу. Вот. И отношения были установлены вполне, так сказать, корректные, но понятно совершенно, что те внешнеполитические проблемы, которые стояли на северо-западном направлении перед русским государством, они никуда не делись. Единственная выгода от Кардиффского мирного договора 1661 года заключалась в том, что он облегчил продолжение борьбы с Польшей. И, конечно, если так выбирать между двумя театрами военных действий, шведским и польским, применительно к тому времени, о котором мы говорим, то польский был гораздо важнее, потому что война с Польшей продолжалась уже много лет, она была гораздо более кровопролитной и изнурительной, и от исхода этой войны зависело очень и очень многое. И вот мы с вами таким образом приблизились к одному из самых важных вопросов в истории царствования Алексея Михайловича, к украинскому вопросу или к малороссийскому вопросу. Потому что действительно последствия присоединения левобережья Днепра к московскому государству имели очень далеко идущие последствия. И опять-таки тут еще проблема заключается, конечно, в том, что и вот события 40-х-50-х годов 17 века, присоединение Малороссии или воссоединение Малороссии с Россией служат предметом постоянных политических спекуляций с разных самых сторон. Поэтому прежде чем, конечно, говорить о событиях русско-польской войны, эпохи Алексея Михайловича, о том, что произошло в 50-е годы 17 века, имело ли место вообще по факту воссоединение Малороссии, или это было поглощение одним государством какого-то государственного протообразования, вот прежде чем всех этих вопросов касаться, необходимо делать небольшой исторический экскурс и напомнить нашим слушателям о том, что происходило в предшествующие столетия. Собственно говоря, название Украина имеет вполне определенное происхождение, чтобы там не писали сегодня в современных киевских учебниках истории, никаких укров от названия, которых якобы происходит это слово, никогда не существовало. Уже в конце XII века, еще в период распада Киевской Руси, это слово фигурирует для обозначения древнерусских земель, которые непосредственно граничили с Великой Степью. Само слово «Украина» употребляется и в значении «край», и «окраина», «земля» одним словом. В общем-то, Украина была часто очень, так сказать, к ней упоминалось и другое словосочетание «Малая Русь», точно так же, как «Белая Русь» или «Черная Русь» употреблялись к западно-русским землям, более известным нам сегодня под именем Белоруссии. К сожалению, историческая судьба и Белой Руси, и вообще окраинных земель древнерусского государства, как мы говорили неоднократно, оказалась очень сложной и драматичной. Разделение и распад Киевской Руси предопределил разницу в исторической судьбе некогда единого народа. В XIII веке земли будущих Украины и Беларуси оказались в составе Великого княжества Литовского. В свою очередь, это Великое княжество включало в себя очень значительную часть русских земель. И мы говорили с вами когда-то о том, что существовала даже историческая альтернатива, о том, что собирателем и восстановителем единого русского государства могла бы быть не Северо-Восточная Русь, то есть, соответственно, не Москва, а именно вот русско-литовское княжество. Но в силу вот политических событий, которые происходили, литовцы и литовская, русско-литовская политическая элита были вынуждены искать союзника себе в первую очередь в лице Польши. И в 1385 году в замке Крева была подписана знаменитая польско-литовская Кревская уния. Позднее, почти через 200 лет, в 1569 году в Люблине, была подписана следующая уния, уния об образовании единого государства Речи Посполитой, короны Польской и Великого княжества Литовского. Само слово «Речь Посполита» переводится на русский язык как «республика» или «общее дело» еще.

Главой Речи Посполитой был пожизненно избираемый сеймом монарх, который носил титул короля польского и великого князя литовского. Интересно, что союз Польши и Литвы, несмотря на то, что Литва приняла святое крещение из рук Польши, был скорее браком по расчету, нежели чем браком по любви. Об этом сегодня пишут сами литовские историки. Но появление вот этого государственного образования резко, конечно, усилило потенциальные возможности Польши. Тем более необходимо не забывать о том, что значительную часть территорий Речи Посполитой на юго-востоке и на востоке составляли бывшие земли южно-русских княжеств. И естественно, что на плодородных землях Малороссии стали развиваться польское землевладение, стали расти фольварки, барские имения. Естественно, очень быстро стал развиваться процесс закрепощения малороссийского крестьянства, который постепенно приобретал, ну, особые изощренные жестокие формы. Землевладельцы получали право и судить, и карать своих крестьян вплоть до лишения жизни, а крестьянина, в свою очередь, фактически лишили права даже жаловаться на своего пана. Украинское холопство или хлопство было весьма тяжелым и мрачным социальным явлением, не признаком, очень мрачным социальным явлением в жизни Речи Посполитой. Это социальное явление во многом предопределило ее печальную судьбу уже в XVII веке. Например, один из иезуитов писал, что на всем земном шаре не найдется государство, где бы так обходились земледельцами, как в Польше. Владелец или королевский староста не только отнимает у бедного хлопа все, что он зарабатывает, но и убивает его самого, когда захочет и как захочет. Никто не скажет ему за это дурного слова. Кроме того, на восточных и юго-восточных землях Речи Посполитой получила еще печальное распространение, такое очень сложное явление, которое имело очень такие мрачные социальные последствия, это арендаторство. Дело в том, что, ленясь управлять своими имениями, польская шляхта очень часто отдавала их в аренду представителям иудейского вероисповедания с правом полного господства над хлопами, которые обрабатывали землю вот этих имениях. Сдавали в аренду не только имения, но, например, кабаки продавали право на совершение операций по продаже алкоголя, налагались различные пошлины за крещение младенцев, за содержание православных церквей, даже за погребение. Ну и, соответственно, число вот таких арендаторов иудейского вероисповедания постоянно увеличилось, что провоцировало многочисленные конфликты и, конечно, корни южно-русского или западно-русского антисемитизма конца XIX – начала XX века объективно уходят вот в эти исторические события, это необходимо признать. Но, конечно, это была все-таки второстепенная причина по сравнению с религиозным конфликтом, который в начале XVII века на восточных и юго-восточных землях Речи Посполитой принял вполне определенные очертания. Католики стремились к экспансии на православных землях Речи Посполитой. Особо активную роль в этом играли иезуиты, и все это создавало весьма такую своеобразную ситуацию. Как бы паны принадлежали к одной вере, а хлопы к другие. Понятно, что вот это и религиозное расхождение усиливало и национальное, и социальное противостояние на территории Малороссии. Распространению и популяризации католичества способствовала и уния 1596 года, Брестская уния. Кроме того, надо сказать, что ведь не только положение хлопов или селян было тяжелым. И жители городов, мещане, ощущали притеснение тех прав и свобод, которыми пользовались жители городов. И если в городах на территории, на землях юго-восточных и восточных Речи Посполитой развивались те же самые позитивные процессы, которые развивались в городской жизни Европы, то есть там и развитие ремесел, торговли, соответственно, цеховых корпораций, городского самоуправления, магдебургское право, и все это, так сказать, имело место
место быть, но в то же самое время здесь были такие, так сказать, другие проблемы. Надо сказать, что очень многие города принадлежали польским магнатам. На территории этих городов было много юридически обособленной земельной собственности, земельные владения там, шляхты или духовенства католической церкви. Они не подчинялись городским судам и городской администрации, постоянно конфликтовали там, с магистратами, бургомистрами, горожанами, цехами. И так или иначе, все это, так сказать, и в городах создавало неустойчивую ситуацию и неустойчивое положение. Сопротивление искусственной латинизации осуществлялось через братство православных соборов. Первоначально, в общем-то, эти организации, складывавшиеся и возникавшие стихийно, в городах с православным населением на территории Речи Посполитой, возникавшие при крупных соборах, они ставили перед собой, в первую очередь, просветительские, культурно-просветительские задачи сохранения родной веры и языка. Кроме того, наконец, еще одним источником слабости Речи Посполитой было недовольство существующими социальными ограничениями, религиозной дискриминацией со стороны той части шляхты, которая не приняла католицизм, продолжала исповедовать православие. Естественно, что шляхта католическая оттесняла шляхту некатолическую от каких-то государственных должностей, и само православное вероисповедание считалось, ну, как бы таким негативным признаком для занятия человеком той или иной королевской должности. И естественно, что такая ненормальная, в общем-то, даже ее можно назвать патологической ситуация, она провоцировала и волнения, которые выливались в конце концов в восстание. Значительная часть населения с левобережной Украины бежала в московское государство. Вот, кстати, здесь мы об этом с вами говорили, о том, что возникновение харьковских, харьковщина вся, так называемые слободские поселения, это бывшее пограничье московского государства. Царь Михаил Федорович, отец Алексея Михайловича, как раз повелел расселять на территории будущей Харьковской губернии мигрантов из Речи Посполитой, которые искали спасения от социальных и религиозных притеснений в московском государстве. И трудно очень сказать о том, как бы сложилась ситуация в Малороссии, каким бы образом был бы разрешен конфликт 1648 года. Очень трудно сказать о том, вообще началась бы война между Речью Посполитой и Московской Русью, царствование Алексея Михайловича, если бы во всех описанных мною событиях не сыграла свою очень важную роль совершенно особая социальная группа, которую представляли как носители идеи самостоятельной украинской государственности, которой она, конечно, на мой взгляд, ни в коей степени не была. Эта особая социальная группа была запорожским казачеством, которое традиционно ассоциируют с носителем идеи украинского государственной самостоятельности. Так ли это было? Действительно ли запорожское казачество и казачество в Малороссии вообще было носителем свободолюбивой идеологии, как об этом писали и полагали многие русские публицисты демократического, революционно-демократического направления XIX века? Действительно ли слово «казак» невозможно себе представить вне, так сказать, идеи самостоятельной Украины? Ну и опять-таки здесь, конечно, в первую очередь вспоминается Николай Васильевич Гоголь с его бессмертным произведением «Тарас Бульба». И этот вопрос, поскольку я еще раз подчеркиваю, поныне в него вносит очень много политизированных представлений, и опять-таки на Украине, я имею в виду современную Украину, история запорожского казачества используется именно как повод для создания теории о независимом украинском государстве. Вот обо всех этих вопросах и о запорожском казачестве и о начале войны за Малороссию мы будем говорить в нашей следующей программе. На этом
сегодня я с вами прощаюсь. Уважаемые радиослушатели, благодарю вас за внимание. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» был историк Кирилл Михайлович Александров с очередной лекцией в рамках нашего систематического цикла бесед по истории государства российского и русского общества. Напоминаю, что мы говорим с вами о внешней политике царя Алексея Михайловича. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. Мы с вами продолжаем тему, начатую в предыдущей передаче. Мы говорим о нательном кресте. На шее каждого человека висит цепочка или ленточка, а на груди покоится крест. Крест или с изображением распятого Спасителя, или без изображения, просто как символ креста. Но крест носит обычно всякий христианин, и для него этот крестик нательный является величайшей святыней. Мы знаем, что и в древности, и сегодня люди ради того, чтобы не снимать крест, жертвуют своей жизнью, когда какие-нибудь варвары, например, или безбожники, сатанисты принуждают человека снять крест, обещают ему оставить жизнь, христианин готов пожертвовать жизнью, только бы не снимать с себя этот символ его принадлежности к роду христианскому. Действительно, на груди каждого из нас покоится крест, этот крест символизирует, что мы христиане. В Греции нет такой традиции обязательного ношения нательных крестов. Наши книги, в которых помещен чин крещения, тоже не предписывают надевать на человека новокрещенного крест. То есть это просто благочестивая традиция, которая в книгах богослужебных не отражена, но которая имеет очень древнее происхождение. Во всяком случае, если благочестивые люди и в Византии носили кресты, так на Руси в древности все стали носить кресты нательные. Причем носили их и под одеждой, и на одежде. И человек русский не мыслил себя без того, чтобы носить нательный крестик. Но, во всяком случае, я говорю о том, что это очень важно, и для русского человека это такая традиция, имеющая древнейшее русское происхождение, она, эта традиция, естественно, предпочтительна, но все же не нужно обижать людей или там отлучать от причастия, или не допускать к посещению храма людей, на которых нет нательного креста. То есть это благочестивая и весьма рекомендуемая традиция, но не общеобязательная, не догматическая, не каноническая традиция. Мы с вами говорили в прошлой передаче, что в Византии в древности был популярен крест, на котором изображался живой Христос, Христос, сидящий на троне, или Христос, например, просто стоящий в своей славе, окруженный сиянием. То есть в самой древности вообще изображения никакого не было на кресте, просто был символ креста. Затем я в прошлой передаче говорил, что появляются разные надписи, например, «фос» и «зои». «Фос» — «свет», «зои» — «жизнь» по-гречески. Появляются такие надписи или подобные какие-то надписи на крестах, на символе Христа. Или, например, традиционный византийский крест «Иисус Христос Ника», «Иисус Христос Победитель», то есть. И сейчас на облачениях священнических часто можно увидеть такой греческий крест. То есть это крест и с четырех сторон надписи «Ис», «Ха», «Р», то есть «Иисус Христос Ника», «Иисус Христос Победитель». Потом я говорил, то есть сначала был без всяких надписей крест, просто знак креста, потом появляются надписи. Затем в V-VI веке мы встречаемся с изображениями креста, на котором изображен Христос, восседающий на троне. И даже вплоть до 10, 11, 12 веков можно было живого Христа, восседающего на троне, встретить. Но все-таки очень интересно, что в 5-7 веках церковь ведет догматические споры с монофизитами, и в результате этих споров формируется, кристаллизуется новый тип изображения Христа на кресте. И это Христос уже будет распятым. То есть вот тот тип Христа, распятого Христа, который мы знаем, который на многих нательных крестах мы видим, и на священнических крестах часто очень Христос почивший, предавший дух в руки Отца Своего. Вот этот вот тип формируется в результате монофизитских споров в 5-7-8 веках Византии. Напомню, что монофизиты, такие еретики греческие, утверждали, что человеческая сущность Христа была полностью поглощена божеством. И поэтому в природе Христа следует признавать только одну божественную природу, одну божественную сторону. Так вот, на христианском Востоке, где догматические вопросы были обострены, появляется необходимость наиболее полно раскрыть сюжет распятия. Сюжет распятия и раскрыть его появляется потребность во всем величии искупительной жертвы Бога человека. И вот появляется новый тип иконографии. Такая иконография получает свое догматическое обоснование в 692 году. То есть это самый конец VII века, начало VIII, в 82-м правиле Трульского собора. То есть вот этот вот привычный нам тип изображения распятого Христа, где Христос почившим изображен, этот вот тип получил свое догматическое обоснование в 692 году. В традиции такого православного догматического взгляда Спаситель изображается умершим на кресте. То есть его вот эта вот смерть, она как бы подчеркивает его человеческую сторону, его природы. Потому что во Христе было и божество, и человечество соединены. Монофизиты как раз утверждали, что божество поглотило человеческую сторону во Христе. А подлинный православный взгляд говорит о том, что божество и человечество сосуществовали во Христе. Смерть Христа на кресте была не каким-то там, знаете, призрачным, там, кажущимся явлением, а была настоящим, подлинным, реальным фактом. И вот в лучших традициях такого православного догматического взгляда на Христа и на жизнь, и на смерть его, Христос на кресте изображается умершим. Голова его склонена вправо, согласно сказанию евангелиста. «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось, и, преклонив голову, предал дух». Евангелие от Иоанна, 19 глава, 30 стих. «Тело Спасителя прямое или слегка изогнутое, руки имеют горизонтальное положение, открытые ладони пробиты гвоздями, ступни ног пригвождены, каждая отдельно своим гвоздем». Фигура распятого выражает божественный покой и величие. Она как бы наложена на крест. И Господь, как в древних распятиях, открывает свои объятия всем народам, сходя с креста навстречу людям. Также точно на таком вот распятии изображается крещатый нимб. Не простой нимб такой, сплошной, залитый золотой там краской или серебряной, а крещатый нимб. Нимб, в котором вписаны следующие буквы. «ООН». По-гречески «ООН» означает «сущий». Эта надпись, она как бы подтверждает догмат о божественной сущности Иисуса Христа. И говорит о том, что смерть Христа была не просто смертью обычного человека, а божественной жертвой, искупительной, священной жертвой. Римская церковь не поняла и не приняла этих принципов, и на западных распятиях этого века, 8-го, там, 10-го, Христос изображался живым. Вот как и в Византии одно время его изображали живым, так на Западе такая тенденция изображать Христа живым продолжается. А в средние века на Западе отказываются от идеализации распятого в пользу земного реализма. И возникает тот тип распятия, который сегодня принято называть католическим. Христос на кресте изображается как умерший или умирающий, агонизирующий человек. То есть, если на православных крестах и распятиях подчеркивается все-таки, несмотря на то, что Христос вкусил смерти, подчеркивается божественная сторона Христа, вся фигура Христа пронизана божественным величием, покоем, то на католических распятиях вот такой натурализм агонизирующего, умирающего, мучающегося человека. Натуралистически передается тяжесть провисающей на руках, страдающей плоти, перекрещенные ступни пригвождены одним гвоздем, голова увенчана терновым венцом. Такое реалистическое изображение с достоверными анатомическими подробностями является правдивой иллюстрацией казни, но ничего не говорит о главном, о торжестве Господа, победившего смерть и открывшего нам божественную жизнь. Концентрируя внимание на муках и смерти. Такое католическое изображение обладает лишь простым эмоциональным воздействием, вводя в соблазн сравнения своих греховных страданий с безгрешными искупительными страстями Христа. Так говорит один автор современный, исследователь крестов. Изображения Спасителя распятого, сходные с католическими, то есть где Христос тоже изображается страдающим, где подчеркивается такой физический аспект его страдания, такие изображения встречаются и на православных крестах, в то время, когда православная церковь подпадала под влияние католичества. То есть, например, на Руси в 18-м, 19-м, 20-м веках такие кресты встречаются. И сегодня очень многие какие-то кооперативы, магазины, фирмы, которые выпускают крестики. Кстати, очень смешно, что в магазинах ювелирных крест, нательный крест, даже не называется крестом, а называется подвеской. Очень часто, когда приносят осветить крестик с бирочкой, я читаю, написано «подвеска». Так вот, на этих подвесках тоже за основу берут обычно католические распятия. Вот. Ну, хотя я уже говорил и в этот раз, и в прошлой передаче, что любой крест, он является священным, поскольку он напоминает нам о жертве, о спасительной Христа. Поэтому нельзя говорить, что это благодатный, это не благодатный крест, но тем не менее корректно говорить, что, ну да, вот этот крест, например, следует католическим канонам, католическим традициям, вот, а не православным, потому что в православии умерший Христос, его фигура символизирует покой, он слился с крестом, да, как бы наложенный на крест, Христос слился с крестом, и этим подчеркивается вот эта вот спасительность его страданий, тогда как на католических распятиях подчеркивается такой натуралистический аспект распятия. Христос — страдающий человек. Разумеется, что при изображении креста Господня на православных нагрудных крестах не ставилась задача максимально точно показать орудие казни, тем более, что подробных описаний креста Господня не сохранилось. Главным было, как и при изображении фигуры Спасителя распятого, выразить догматическую идею крестной жертвы. Поэтому на древних нагрудных крестах орудия крестной казни или вообще отсутствует, или только слегка выступает из-за фигуры распятого. Основной формой креста Господня, принятой византийской и русской иконописью, является четырехконечный крест, дополнен двумя небольшими перекладинами, сверху и снизу. То есть вы знаете этот вот знаменитый наш крест, так называемый восьмиконечный крест. Это четырехконечный крест, дополненный верхней небольшой перекладинкой и нижней, такой косой перекладиной. Верхняя перекладина означает дощечку. Такая дощечка всегда прибивалась к кресту, на котором распинался человек. На этой дощечке писалась вина казнимого. Мы помним, что на дощечке, которая была прибита над головой Спасителя, была надпись «Иисус Христос, да, царь иудейский». И когда иудеи стали возмущаться, Пилат сказал, что написал, то написал. Так вот интересно, что ввиду того, что этой надписи не усваивалось догматическое значение, то есть особое какое-то значение, на древних крестах эта верхняя перекладинка отсутствует. Вместо нее, например, с 7 по 16 век пишется «Иисус Христос». Четыре буквы. «Ис ХС» — «Иисус Христос». Надпись «Иисус Назарей, царь иудейский» «Ин Ци» впервые появляется на Западе. Причем появляется в форме «Ин Ри», потому что по-латински «царь» — это «рекс». «Иисус Назарей» — Рекс, да, царь иудейский. Ну, а в средние века также такая надпись, только «инцы» появляется и уже в русских изображениях креста, в русских памятниках. Несколько иначе дело обстояло с нижней перекладиной, которая обозначала подножие. Несмотря на то, что в Евангелии о подножии не говорится, оно упоминается многими отцами церкви и имеется на византийских и русских изображениях распятия с древнейших времен. Ну, самое первое значение этого подножия, безусловно, поддерживать тело человека, распятого на кресте. Многие исследователи считают, что кроме этого такого практического значения, подножие, вот эта дощечка под ногами Христа, имеет важный символический смысл, потому что согласно византийскому церемониалу, подножие подчеркивает величие и благородство изображаемого лица. Объясню почему. Потому что под ноги царю или вообще лицам императорской фамилии в Византии ставилась такая табуреточка с подушкой. Подножие, как бы, да, чтобы вот ноги императора покоились на такой вот табуретке с подушкой. Скамеечке, вернее, да. И, естественно, что и на крестах, древнейших крестах, когда появляется вот это подножие, оно, кроме практического смысла, оно несет символический смысл. То есть оно указывает на царское достоинство Спасителя. И поэтому оно изображается не таким, какое оно было в реальности, как подножие именно креста, а изображается часто в кубической форме, с какими-нибудь лучами, идущими из него. Но постепенно, с X века, вот это вот кубическое подножие, напоминающее о скамейке под ногами царя, оно превращается в традиционную дощечку, вот на которой покоились ноги распятого. В русских крестах примерно с 15 века нижнее вот подножие начинает изображаться скошенным, правым концом наверх. Появляется и толкование, почему одна сторона вверх, одна вниз смотрит. Как мы помним, по обе стороны креста Христова были распяты два разбойника. Один из них хулил умирающего Господа, другой просил: «Помяни меня, Господи, во царствии Твоем». Так вот, перекладинка концом вверх указывает на благоразумного разбойника справа от Христа распятого, а концом вниз на разбойника, находившегося с левой стороны от креста Господня, хулившего Спасителя. Как совершенно понятно, на кресте прежде всего изображается распятый Спаситель. Над головой его может быть табличка с буквами «Ин Ци» — «Иисус Назарей, царь иудейский». Под ногами Бога-человека, как мы уже сказали, подножие, прямое или скошенное. Ну, сначала я говорил, было прямое, вообще сначала было кубическое, потом появляется прямое, еще позже, примерно с 15 века, скошенное, одной стороной вверх, в правую сторону. Но человек, переживая крест Христов как орудие спасения, не просто как символ, а как орудие спасения, как источник в некотором смысле нашей веры, всегда человек стремился этот маленький, но драгоценный для него знак, который он носил на груди, украсить символами нашей веры. Отсюда проникают на наш крест разные надписания, персонажи, какие-то детали и прочее. Укажу на наиболее популярные изображения, встречаемые на нагрудных и нательных крестах. Дам короткое их толкование. Ну вот, например, очень часто мы встречаем рядом с крестом копье и трость, орудие страстей Христовых. Иногда рядом с крестом изображаются фигурки воинов, держащих копье и трость. Если воин один, это почти всегда указание на сотника Лонгина при кресте, покаявшегося и уверовавшего во Христа. Иногда это трость, на которую наложили губку, чтобы жаждущему, умирающему Христу дать пить уксус. Иногда эта трость изображается с отростками, как бы процветшей. Часто у Христа на распятии пронзен бок. Рядом с крестом на вот наших нательных крестах или на вообще на каких-то больших крестах может изображаться евхаристическая чаша. Она напоминает, что из воды и крови, истекших из пронзенного бока Спасителя, по мысли святых отцов, родилась церковь. То есть в любом случае эта чаша, а чаша действительно часто с крестом, с распятием может изображаться, эта чаша указывает на вечную жизнь, даруемую в Евхаристии, на ту вечную жизнь, причастниками которой мы становимся через смерть Христову. Иногда за крестом Христовым видны какие-то стены или зубчики стены. Это стена Иерусалимская. Кроме чисто исторического указания на то, что Спаситель был распят вне города, это указание на горний, небесный Иерусалим, доступ, в который мы получили благодаря Голгофской жертве и смерти Христа. По правую и по левую сторону Христа могут стоять Матерь Божия, апостол Иоанн Богослов, кто-нибудь из жен Мироносец, сотник Лонгин, Иоанн Креститель, первоверховные апостолы Петр и Павел, святые вселенские учители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. На нижней части креста обычно изображаются камни Голгофской горы и Адамова голова, то есть череп похороненного по преданию на Голгофе Адама. Символически это указывает на то, что смертью второго Адама, Христа, была одержана победа над смертью, внесенной в мир в результате грехопадения первого Адама. На некоторых древних, преимущественно византийских, крестах под распятием мог изображаться поверженный сатана в виде дракона или просто разинутая драконья пасть. Иногда на крестах внизу изображается восставший из гроба Адам, иногда Ева. Существует даже целый сюжет нагрудного креста – сошествие Христа в ад. Христос сходит в ад, под ногами лежат створки разбитых поверженных дверей ада, и Христос протягивает руки к двум фигуркам, к Адаму и Еве. Это, кстати сказать, изображение является древнейшей иконой Пасхи. Изображение, как Христос спускается в ад и выводит оттуда всех праведников, всех ждавших его пришествия. Существуют кресты, на оборотной стороне которых изображаются двунадесятые праздники. Оборотная сторона вообще дает творческий простор для иконописца. Но я думаю, что во всех других случаях нужно говорить индивидуально о том, какой у человека крест. Если христианин приобрел какой-то крест, ну, с непонятными надписями или изображениями, он должен принести его в храм, чтобы священник ему сказал, что там изображено. Ну а на этом, дорогие братья и сестры, я хочу закончить сегодняшнюю передачу, пожелать вам помощи Божьей. Храни всех Господь, Божия Матерь. У микрофона был священник Константин Пархоменко. До свидания.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в это же время.

0: Прозвучал 133-й псалом «Се ныне благословите Господа» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении Софийского священнического хора.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофии посетил строящуюся епархиальную поликлинику. Епископ Мстислав совершил божественную литургию в Кабоне. Рождество святителя Николая Чудотворца отметили в Ладейном поле. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии 11 августа ознакомился с ходом работ строящейся епархиальной поликлиники. Владыку сопровождали протоиерей Евгений Шагенов и представители подрядных организаций. 11 августа, в праздник Рождества святителя Николая Чудотворца, Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский, совершил божественную литургию на подворье Свято-Троицкого Зеленецкого мужского монастыря в селе Кабона. Его преосвященство сослужили настоятель подворья протоиерей Георгий Тарасов и секретарь Тихвинского епархиального управления романах Николай Бестужев. Диаконский чин возглавил диакон Алексей Будько. На сугубо их тени была возглашена молитва о Святой Руси. По окончании богослужения епископ Мстислав обратился к молящимся с архипастырским словом и преподал благословение. Совместными усилиями реставраторов, прихожан и волонтеров начинается спасение уникального памятника архитектуры храма святителя Николая Чудотворца с пределом Святой Феклы в поселке Русско-Высоцкое. С мая текущего года на территории разрушенной святыни еженедельно проходили масштабные субботники. В них участвовали местные прихожане, волонтеры и неравнодушные жители поселка, а также администрация сельского поселения. Участники выездов вручную очистили территорию как внутри здания, так и снаружи, убрав разрушенные элементы старых конструкций, кирпичный и каменный бой, а также скопившийся строительный мусор. В настоящее время проект перешел на новый официальный этап. Подрядная организация компании «Сивис» получила разрешение от Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области на производство консервационных работ. Благодаря масштабной расчистке, которую заранее провели верующие, специалисты смогли оперативно приступить к основному комплексу задач. Начато возведение строительных лесов вокруг здания и устройство подпорных конструкций. Работа осуществляется в рамках реализации федеральной программы по сохранению культурного наследия Российской Федерации. История Свято-Успенского девичьего монастыря в Старой Ладоге от основания в XII веке до возрождения в XXI представлена на выставке «Ладожская Гефсимания», которая открылась 12 августа в музейно-выставочном центре «Россия. Моя история». Экспозиция, приуроченная к 910-летию обители, объединяет археологические свидетельства, архивные документы и художественные произведения, рассказывающие о жизни насельниц. Проект реализован совместно со Староладожским Свято-Успенским девичьим монастырем в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица на основе материалов одноименной книги «Ладожская Гефсимания», говорится в сообщении. Выставка включает три тематических блока. Исторический раздел охватывает ключевые события от предполагаемого основания монастыря в XII веке через шведское разорение XVII века и советские гонения до современного восстановления. Архитектурный блок посвящен ансамблю обители, центральное место в котором занимает Успенский собор, уникальный памятник домонгольского зодчества. Третий раздел рассказывает о жизни инокинь, биографии настоятельниц и насельниц, особенности монастырского устава и трагические судьбы сестер в периоды репрессий. В экспозиции можно увидеть копии работ Бориса Кустодиева, в том числе портрет монахини Олимпиады, написанный в 1908 году, когда художник гостил в соседнем имении. Дополняют выставку живописные и графические работы студентов и преподавателей Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица, которые представляют современный взгляд на ландшафт Старой Ладоги и архитектуру монастыря. Выставка продлится до 18 октября. 11 августа, в день празднования Рождества святителя Николая Чудотворца, в городе Ладейное поле была отслужена божественная литургия. Протоиерею Михаилу Николаеву, настоятелю Петропавловского храма, сослужил известный московский пастырь, проповедник и духовный писатель протоиерей Артемий Владимиров. По окончанию богослужения отец Артемий и отец-настоятель обменялись взаимными теплыми приветствиями и поздравлениями. Отца Артемия долго не отпускали прихожане, общались и благословлялись, а батюшка отвечал на их вопросы, дарил улыбки и духовное утешение каждому, кто подходил в этот день. Вечером 11 августа в Владимиропольском детском центре эстетического развития состоялась творческая встреча с известным московским проповедником, педагогом и писателем протоиереем Артемием Владимировым. Общение с гостем предварило выступление архиерейского хора под управлением Дмитрия Жуйкова, исполнившего духовные песнопения и композиции, посвященные России. Отец Артемий рассказал о своем собственном приходе к вере. Как опытный педагог и филолог, отец Артемий уделил особое внимание роли наставника в современном мире. Он говорил о высоком, почти священном статусе учителя, который не просто передает знания, но формирует душу ребенка и сеет в ней семена добра. Гость поделился своими впечатлениями о Ладейном поле, отметив особую атмосферу города, историческую глубину и, главное, душевную чистоту и искренность живущих здесь людей. Отец Артемий читал стихи собственного сочинения, а в завершении вечера сделал пришедшим памятные подарки – свои книги с личными пожеланиями и автографами. После завершения основной части отец Артемий уделил внимание каждому, обратившемуся к нему лично, выслушал, ответил на вопросы, утешил добрым словом и преподал пастырское благословение. В духовно-просветительском центре при храме святого пророка Божия Ильи в Колтушах состоялась встреча с участниками отряда православных следопытов имени святого праведного Симеона Верхотурского, прибывшими с Урала. Для гостей провели лекцию, посвященную обороне Ленинграда и прорыву блокады. Им рассказали о подвиге защитников и жителей осажденного города, тяжелых испытаниях военных лет и цене, которую пришлось заплатить за освобождение Ленинграда. Уделили внимание и сохранению исторической памяти и необходимости бережно передавать молодому поколению свидетельства о событиях Великой Отечественной войны. Участники также обсудили проблему искажения исторических фактов и попыток оправдания преступлений нацизма. Подростковый отряд дружины преподобно-мученика Трифона Городецкого Гатчинского отделения Братства православных следопытов совершил паломническую экскурсионную поездку в Выборг. Выезд был приурочен к общецерковному празднованию памяти святого равноапостольного князя Олава Норвежского. Гатчинские следопыты приняли участие в праздничной божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. По окончании богослужения они присоединились к торжественному крестному ходу, который прошел по историческим улицам города от кафедрального собора до башни святого Олава в Выборгском замке. Завершающей частью программы стала большая обзорная экскурсия по Выборгу. Ее для гатчинских гостей провели братья-следопыты из местного епархиального отделения Братства православных следопытов, которые познакомили сверстников с ключевыми историческими вехами и святынями древнего города. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
5: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 175-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Но отвергнув скрытные и постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себе совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы – рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
0: Послушайте 99-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 24 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Претерпевший до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына

0: Марка и у Луки. Сегодняшнее слово Христа – это пророчество. Но очень интересный вопрос, о каком времени идет речь. С одной стороны, данные строки говорят о гибели Иерусалима, которая произошла вскоре после воскресения. Или здесь речь идет о глобальном втором пришествии, об окончательном суде мира. Христос говорит о конце света, но использует образы гибели Иерусалима. Для лучшего понимания этого зачала необходимо вспомнить те события, которые происходили во времена Христа в Иерусалиме. Иисус Христос, как мы помним, пришел в иудейский народ. Сама Иудея и все ее жители находились под оккупацией Рима. Рим почти не вмешивался в религиозную жизнь израильского народа, но контролировал ее и, конечно, собирал налоги. Иудеи в свое время не оставляли мысли о том, чтобы скинуть с себя путы римского правления, и постоянно замышляли, а иногда и осуществляли политические восстания. Как мы помним, первосвященники обвиняют Иисуса Христа перед Пилатом именно как политического преступника. И казнен наш Спаситель был как бунтовщик и заговорщик по ложным обвинениям иудеев, первосвященников на кресте. Одно из таких восстаний привело к очень серьезным последствиям, которое носит название «Иудейская война». Это было очень жестокое и кровопролитное событие, которое в итоге заканчивается осадой Иерусалима в 70-х годах I века военачальником, а впоследствии и императором Титом. Эта блокада длилась 5 месяцев и привела к страшным последствиям. В Иерусалиме был кромешный ад. Голод рос и пожирал все семейства. Трупы были повсюду. Многие сами шли на кладбище и там умирали. Каждый умирал, не отводя глаз от храма. Так описывает нам эти события Иосиф Флавий. А люди смотрели на храм с вопросом: «Где же Бог?» Мы немного вспомнили, какая трагедия развернулась для иудеев в те времена. Нет почти сомнений, что слова Иисуса Христа, которые мы слышали сегодня, предсказывают гибель Иерусалима. Тем более, что после этих событий от Иерусалима не осталось камня на камне. Город и храм были разрушены, а та земля, где они стояли, перепаханы плугом. Но это ни в коем случае не должно давать нам повода полностью отвернуться от этих строк Евангелия. Мы слышали, да и, наверное, не раз, что история циклична, и события, случавшиеся когда-то, могут повториться снова. Именно для этого мы с вами и изучаем историю. А примером этому могут служить войны, которые, к сожалению, ничему не учат людей. Мы, христиане, должны быть внимательны к каждому слову Спасителя. Господь в сегодняшнем отрывке пытается предостеречь нас от охлаждения любви и упадка духа. Во многих может охладеть любовь и доверие к Богу из-за постоянно приумножающегося беззакония. Но настоящий христианин – это человек, который остается верным своему Богу, даже когда верить очень сложно и кажется, что вокруг тебя самые отчаянные обстоятельства. Мы должны помнить, что Бог – наш любящий Отец, и то, что Его рука и сила всегда рядом с нами. Аминь.
1: Прозвучала проповедь священника Владислава Туманова.

0: В исполнении вокального ансамбля «Рождество» прозвучало песнопение всенощного бдения «Свете Тихий» композитора Павла Чеснокова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 13 августа, 31 июля по старому стилю в Православной Церкви предпразднество происхождения честных древ животворящего креста Господня. Само празднование происхождения, то есть изнесение креста Господня, установлено Церковью на следующий день, 14 августа, в память ежегодного выноса креста Христова, совершаемого в Константинополе. В Русской Церкви этот праздник соединился с воспоминанием крещения Руси, совершившегося в этот день, 1 августа по старому стилю, в 988 году. Сегодня прославляется святая мученица Иулита, пострадавшая при императоре Диоклетиане в начале IV века. В этот день мы вспоминаем также святого праведного Евдокима Кабатокиянина, жившего в IX веке. Сегодня в Санкт-Петербургской епархии с особой торжественностью празднуется память митрополита Петроградского и Гдовского, священномученика Вениамина Казанского и убиенных вместе с ним священномучеников архимандрита Сергия Шейна и мучеников Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова, расстрелянных в 1922 году на окраине Петрограда, предположительно на Ржевском полигоне. 13 августа вспоминается еще множество новомучеников. Мученик Максим Румянцев, священномученик Владимир Холодаковский, священномученик Иоанн Румянцев, священный исповедник Константин Разумов, мученица Анна Серова, исповедница Елисавета Румянцева, священномученик Николай Правдолюбов и святитель Василий Преображенский, исповедник, епископ Кинешемский. В продолжение церковного календаря послушайте житие священномученика Вениамина Казанского, митрополита Петроградского и Гдовского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Вениамин Казанский, митрополит Петроградский и Гдовский, родился в 1874 году в семье священника Ланецкой епархии. Он окончил Петрозаводскую духовную семинарию, а в 1897 году Санкт-Петербургскую духовную академию. Во время учебы Вениамин был пострижен в монашество и рукоположен в иеромонаха. После учебы он верно подвязался в Православной Церкви и в 1917 году был возведен в сан архиепископа Петроградского и Ладожского, а через год на Всероссийском поместном соборе в сан митрополита Петроградского и Гдовского. К этому времени советской властью уже было открыто гонение на церковь, совершена расправа над многими священнослужителями, произведено закрытие большинства храма и начато первое изъятие церковных ценностей. В Петрограде кампания по изъятию велась посредством переговоров между Петроградским советом и правлением Общества православных приходов, председателем которого был профессор по кафедре уголовного права Петербургского университета Юрий Петрович Новицкий, молодой ученый. Целью переговоров было избежать оскорбления религиозного чувства народа, что могло повлечь стихийные, а может быть и кровавые беспорядки. Митрополит Петроградский Вениамин принимал участие в переговорах. Вместе с юрисконсультом Лавры Иваном Михайловичем Ковшаровым митрополит Вениамин представил заявление, где указывал, что церковь готова пожертвовать для спасения голодающих все свое достояние, включая священные сосуды. Но для успокоения верующих необходимо сознание народом добровольности этой жертвы, и для достижения этой цели нужно включить в комиссию по изъятию представителей от церковных приходов. Заявление митрополита Смольным было принято, и владыка почувствовав взаимопонимание, встал, благословил всех и со слезами на глазах сказал, что он своими руками снимет драгоценную ризу с образа Казанской Божьей Матери и отдаст ее на спасение голодающих братьев. Через несколько дней после этого Ленин пишет секретную инструкцию, направленную к тому, чтобы расстрелять как можно большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии. Митрополит Вениамин был потрясен, когда ему объявили, что ценности будут изъяты в формальном порядке, как принадлежащее государству имущество. По своему пасторскому долгу он не мог благословить свою паству содействовать насильственному изъятию святынь. В это время в православной церкви возник раскол. Во главе раскола, который стал называть себя живой церковью, был священник Введенский. Живоцерковники требовали немедленной и безусловной отдачи советской власти всех церковных ценностей. После того, как раскол, поддержанный правительством, совершил церковный переворот, способствовав аресту патриарха Тихона, Введенский из Москвы приехал в Петроград к митрополиту Вениамину и просил у него поддержки. Митрополит Вениамин отказался благословить раскол. На следующий день появилось постановление владыки, объявлявшее Введенского вне православной церкви. Вскоре Введенский вновь, как депутат революционного епархиального управления, явился к митрополиту и предъявил ему ультиматум отменить постановление об отлучении его, Введенского, от православной церкви. В противном случае митрополит и его духовные сподвижники будут преданы суду как противящиеся изъятию церковных ценностей и погибнут. Владыка ответил Введенскому категорическим отказом. Скоро митрополит Вениамин был арестован и помещен в дом предварительного заключения. Кроме него, к делу по сопротивлению изъятию церковных ценностей были привлечены еще 86 человек. Трибунал заседал меньше месяца и 5 июля 1922 года присудил к расстрелу 10 человек: митрополита Вениамина, архимандрита Сергия, Юрия Петровича Новицкого, Ивана Михайловича Ковшарова и других. Свидетель последних минут жизни казненных рассказывал: Новицкого угнетала мысль, что остается круглой сиротой его единственная 14-летняя дочь, и он плакал, просил передать ей на память прядь своих волос и серебряные часы. Ковшаров издевался над палачами. Отец Сергий громко повторял молитву: «Прости им, Боже, не ведают бы, что творят». Митрополит Вениамин тихо молился, крестясь. Насильственное изъятие церковных ценностей и погромы церквей вызвали народную волну сопротивления. Советская власть ответила репрессиями. 2000 судебных процессов собрали урожай. Расстреляно более 10 тысяч верующих и сотни тысяч отправлено в лагеря. Русская православная церковь украсилась сонмом мучеников и исповедников, возносящих молитвы о спасении России перед престолом Небесного Царя.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие святого праведного Евдокима Каппадокиянина. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой Евдоким родился в IX веке в Каппадокии, это Малая Азия, в семье благочестивых христиан Василия и Евдокии. В царствовании императора Феофила он служил в его войске. Святой Евдоким отличался добродетельной жизнью, усердно исполнял заповеди Божии, благоговейно постился и любил молитву. Он прилежно изучал Священное Писание, которое научило его быть целомудренным и милосердным, помогать вдовам и сиротам, жертвовать из своего имения на храмы и монастыри. Уже в юности праведный Евдоким дал обет целомудрия. Он избегал празднословия и устранялся от тех, кто осуждает других и пустословит. Среди суетного мира он, усердно исполняя свои гражданские обязанности, совершал внутреннее духовное делание, вел непрестанную борьбу с грехом и немощной плотью. Добродетельная жизнь праведного Евдокима расположила к нему императора Феофила, который назначил святого правителем Херсианской области в западной части Каппадокии. Святой Евдоким справедливо управлял народом, помогал бедным, защищал обиженных. Угодив своей святой жизнью Богу, он мирно скончался 31 июля по старому стилю в 33-летнем возрасте. Перед блаженной кончиной он завещал совершить погребение в тех одеждах, в которых застанет его смерть. Он молил Бога, чтобы никто не присутствовал при его кончине, и Господь исполнил желание праведника. Сразу же после кончины праведного Евдокима Господь прославил его святые мощи, от которых стали совершаться исцеления больных и бесноватых. Со всех сторон Херсианской области к могиле святого стали стекаться страждущие различными недугами, которые исцелялись даже от земли, взятой с могилы праведного Евдокима. Благодарный народ построил над могилой праведника надгробную сень, степлившейся в ней лампадой. Масло от лампады становилось также целебным. Через полтора года известия о чудесах достигли Константинополя. Мать праведного Евдокима посетила могилу своего сына в Херсианской области, и по ее просьбе гроб извлекли из-под земли. Когда гроб открыли, все увидели праведника как бы спящего. От его нетленных мощей исходило благоухание. Некий иеромонах по имени Иосиф облачил святые мощи в новую одежду, и они были положены в новой гробнице на поверхности земли. Евдокия хотела увезти мощи сына в Константинополь, но местные жители не позволили этого сделать. Иеромонах Иосиф стал хранителем святых мощей. Через некоторое время он перенес святыню в Константинополь, где честные мощи были положены в храме в честь Пресвятой Богородицы, построенном родителями праведного Евдокима. Предполагают, что перенесение святых мощей состоялось 6 июля по старому стилю. По дороге, а также в самом Константинополе, совершились многие исцеления болящих. В русской церкви праведный Евдоким почитается особым покровителем и молитвенником перед Богом. Ему особо молились, когда входили в новый дом и когда готовились к таинству венчания.

0: прозвучало величание новомученикам и исповедникам в Санкт-Петербургской земле просиявших. Запись сделана во время чина прославления новомучеников и исповедников в Санкт-Петербургской земле просиявших.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахум, не прогневайся на нызело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу слове всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам,
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть меня и свести меня от живо, ей, Господи мой, утешение мое, и же меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да бодасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабых ас отсели престал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яково истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже,
прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьи наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьи наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй,

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Август 1895 года. Московский студент, далекий от религиозных интересов, совершает со своей юной женой свадебное путешествие. По просьбе новобрачной они на несколько недель едут в Валаамский монастырь. Здесь перед молодым человеком предстает новый мир — святая пустыня. В дни Успенского поста, ежедневно в 0 часов 30 минут, в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Ивана Сергеевича Шмелева «Старый Валаам» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук. «Страдания достигли своего апогея, но увеличилось и утешение. Я радостен и покоен, как всегда. Христос — наша жизнь, свет и покой». 13 августа — день памяти священномученика Вениамина Казанского и с ним пострадавших. В 9 часов 30 минут начнется передача радиостанции «Голос православия» о новомучениках петроградских. В 10 часов начнется очередная передача из цикла Любови Ивановской «Хроника Петроградской Голгофы», читает Александр Крупинин. В 11 часов вы услышите лекцию известного церковного историка протоиерея Георгия Митрофанова о священномученике Вениамине. Лекция была прочитана после панихиды на Ржевском полигоне в 2005 году.
2: Результатом судебного дела об изъятии церковных ценностей стала мученическая кончина митрополита Петроградского Вениамина и иже с ним пострадавших. Узнав о гибели митрополита, будущий священномученик Иннокентий Тихонов назвал его «страдальцем до Голгофы». Хроника Петроградской Голгофы, составленная Любовью Александровной Ивановской, погружает нас в события 1922 года, подводит к подвигу новомучеников. Слушайте хронику Петроградской Голгофы ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра, читает Александр Крупинин. Вера в действительное воскресение Христова и в бессмертие человека становится в центре внимания Соловьева, в центре всей его духовной жизни. 13 августа – день памяти философа Владимира Соловьева. В 14.30 в рубрике «Календарь памятных дат» слушайте передачу Константина Махлака об этом религиозном мыслителе. 12 и 13 августа в 13 часов 20 минут слушайте в нашем эфире беседы библеиста и богослова архимандрита Иенуария Иевлева о христианском содержании творчества крупнейшего русского философа Владимира Сергеевича Соловьева, центральное место в котором занимала весть о воскресении.
1: Какова была судьба российского государства, какой путь прошла Россия за тысячу лет своего существования и в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21.40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15.10.
2: Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16 часов 10 минут.
1: Главное в книгах Пеннака – это любовь. Любовь к книгам, к людям, к собакам. Любовь к жизни. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20.10 страницы книги французского писателя Даниэля Пеннака «Собака-пес» для вас читают Мария Петько и Александр Крупинин.

0: Дорогие слушатели, в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию фрагменты книги святого праведного Иоанна Кронштадтского «Живой колос с духовной нивы», выписки из дневника за 1907-1908 годы.
1: Ответственность человека-христианина пред Богом, страшный суд, необходимость деятельного совершения собственного спасения по примеру святых, молитва и чтение Слова Божия. Как возвышена, богата, светла божественная душа в святых Божьих человеках! На какие подвиги она способна была в них, то есть во всех святых? Каким созерцанием божественным способна? Какому дару слова, каким творением, каким песенным произведением в Иоанне Златоусте, Федоре Студите, Дамаскине, Иосифе песнописце, Козьме Маюмском и прочих бесчисленных песнописцах духовных? А нынешние люди до чего упали? До бессловесных животных, да еще и хуже. Удивительно существо души человеческой, хотя и падшей. Ибо какова она бывает у святых, усердно послуживших Господу в жизни сей временной? Сколь она бывает предана Богу, любовью с самоотвержением, молитвой, воздержанием, зрением непрестанным к Богу, сколь чиста, тверда, светла, благоуханна. Да и сами тела святых издают благоухание. А кончина какова? Сколь мирно, славно, светла, свята. Боже мой, какое зрелище, какое небесное утешение преподобным Сергию и Серафиму! Сам Господь явно и торжественно является взору преподобного Серафима с небесными силами на малом входе литургии и неоднократно Пресвятая Владычица Богородица. А святому Сергию Богоматерь сама со святыми в келью пожаловала. О утешение! О достоинство человека, христианина и подвижника! Слава так благоизволившему Богу! Святые зорко следили за всеми движениями сердца своего и замечали, не гнездится ли в них какая неприязнь, недоброжелательство и злоба или зависть к кому-либо, лицеприятие, корысть. И немедленно искореняли эти дьявольские корни, выбрасывали эту адскую закваску, так же и все другие страсти. Всякие корни и корешки немедленно секли по ревности Божией и не допускали им распространяться, да не подавят их и да не разлучат от Бога. Аминь.

Припомни единственное богатство Илии пророка, милость, не спущенную на Елисея при вознесении пророка. О, как он, Илия, любил Бога, как был чужд всякого житейского пристрастия. Весь был в Боге, и прежде взять его на небо, жил сердцем на небе с Богом. «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою», — говорил он. Как нам свойственно при хорошем зрении видеть находящиеся близко в отдалении предметы, так святым ангелам, святым угодникам Божьим удобно видеть в Духе Святом, в коем они пребывают, в коем они почивают, сердца людей, мысли и желания их благодатью Божьей. Так называемые прозорливцы своими сердечными очами и на земле видели сердца и дела людей, тайно содеянные. Святой Андрей, Христа ради юродивый, обличал одного вельможу в тайном тяжком содомском грехе. Божественное домостроительство человеческого спасения верно само о себе дает и на пространстве всех веков, и обещание Господне верным и подвязающимся истины дает и. Ни один шествующий верно и неуклонно путем Господним не постыдился, не погиб, но принял за подвиги свою нетленную награду – Царство Небесное. А мир, как смотрит на подвиги людей веры и благочестия и на самих подвижников, как на суеверов и исступленных, не верит в истину Божие домостроительство и потому погибает в неверии своем. О, чудная истина божественного домостроительства человеческого спасения! Всемирную славу от человек прозябшую и владыку росшую воспоим Марию Деву бесплотных ангелов, песнь, славу и верных удобрения, прославления. Сия буявися небу и храм божества. Так церковный песнописец, златострунный святой Дамаскин, прославляет в первом своем догматике Пресвятую Деву Богородицу, успение которой мы ныне воспоминаем и прославляем. Будем говорить с радостью и прославлять сию Деву и Матерь всем миром прославляемую, из рода человеческого происшедшую, который непрестанно в радости славит бесплотные ангелы и земные верные человеки. Ибо она стала небом и храмом божества. Пришла предопределенная кончина ее земной многоскорбной жизни, и она уснула на 3 дня сном смертным, живоносным. О ней можно было тогда сказать: не умерла девица, но спит. Да, она уснула. Умерла на 3 дня, как Христос Бог Сын ее, и в 3-й день воскресла. Она воскресла и взята на небо, о чудо, о блаженная участь, о радость бесконечная, достойна и праведна. Ибо ей пречистой только бы казалось радоваться на земле, как всеправедной, а она всю жизнь страдала за сына своего единородного, всю жизнь боялась за него по причине множества врагов его, и царей мира сего, и ученых, и неверов, лицемеров, суеверов, коварных, гордых, льстивых, завистливых, сребролюбивых. Но вот кончилась земная жизнь Бога-человека, полная страданий. Распятый воскрес, началась вечная слава.

служит святой Дионисий Ареопагит, бывший при ее погребении. Какое сладостное ангельское пение! С какой честью, с каким дивным песнопением она погребена при вдохновенном воспевании святого мученика Ерофея! Славный конец славного начала жития земного!

Сколь прекрасен собор ангельский, бесчисленный и всестройный. Если видимый мир, например, звездный, так прекрасен, и земная природа со всеми стихиями, полями, лугами, садами, лесами, реками, морями, озерами, со всеми растениями, животным царством и прочими тварями так велика и прекрасна, то каков, сколь велик и прекрасен, должен быть ангельский мир, светлый, безгрешный, умный, прекрасный, сильный, могучий. О красота, о величие, о блаженство, о хвалословие Творцу! Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих. Вспомним житие преподобной Ксении, оставление ею дома родителей, пренебрежение богатством и знатностью и обручником, ее огнепальную любовь ко Христу, пост, молитву, изнурение плоти, попечение о спасении душ девственниц. Отчего такое стремление к Богу в душах верных, благочестивых? От того, что подобное к подобному стремится. Душа по образу и подобию Божию созданная стремится к подобному, образ к первообразу, свет к свету, жизнь к жизни, сила благая к благой силе, разум к источнику премудрости. А люди неверные и несмысленные, грешные и злые стремятся к подобному, то есть к злому и вселукавому дьяволу, зло ко злу, тьма ко тьме, нечистота к нечистоте, злая сила к злой силе. Подобно юродивым девам, дремлют и спят люди неверующие и верующие, но верующие без добрых дел, без милости ближним. Юродивые при вере не имели добрых дел, потому и осуждены. О, как многие из христиан будут осуждены! Прочитывая со вниманием церковные службы святым на каждый день года и духом созерцая их подвиги, не могу надивиться их самоотверженной любви, неизреченному к ним снисхождению Божию и любви Божией к ним. Сколько дарований духовных получили они от Бога, какие чудеса творили, какой дар пророчества имели. И при жизни, и по кончине Бог прославил их и вселился в них и почтил их славою и честью несказанную. Иные святые, как солнце, просиявали при своей кончине, и ангелы были спутниками их на небо. Вот что значит душа человеческая, очищенная от грехов и возлюбившая всем сердцем Создателя своего. Сколь прекрасны и разнообразны по форме, цвету и запаху бесчисленные цветы и вообще растения в природе и в разных климатах земных. Не насладиться досыта видом и запахом их. Если растения так прекрасны, то как благоухают в раю святые праведники Божии всяких званий, степеней и достоинств. Если траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кальми паче вас, маловеры.

Старайся, человек, достигать внутренней красоты веры, добродетели, и не обленись. Как благоухают лучше всяких цветов мощи святых! Дивен Бог во святых своих! Да и во мне Он дивен, во мне грешники кающимся и принимающим от Господа непрестанно милость и суд. Преображение Христа на Фаворе показывает, что если здешний свет солнечный так прекрасен и животворен, то сколько прекраснее и животворнее будущий вечный и невечерний свет. Настоящий стихийный мир есть слабая тень будущих нетленных, вечных, сладостнейших благ. Суди по нынешним вещам о будущих нетленных благах. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Дивны дела твои, Господи!

«Придите, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Что ты говоришь, Господи? «Придите, наследуйте». Твои глаголы совершенно верны и истинны. Нам уготовано бессмертную благостью Божией царство вечное, нетленное, где нет нужды, болезни, печали и воздыхания, тления и смерти, но вечное наслаждение, вечная радость и правда. И мы, маловерные и суетные, не ревнуем, не родим об этом царстве, в котором праведники будут царствовать вечно с Богом и в Боге. О, как мы слепы, пристрастны к видимому и временному, как мы жалки, глупы, несмысленны, отрекаемся от вечного блаженства, сожития с Богом и святыми и прилепляемся к праху, к сновидению, к тьме, к смраду духовному. Кто достоин небесного царства из людей? Тот, кто старается всеми силами уподобиться в святости, благости, милости к ближним, подобно Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Кто старается уподобиться святым в покаянии, молитве, воздержании, терпении, кротости, тихости, послушании, любви нелицемерной. А мы все склонны к лицеприятию. На небе место только святости, любви, единомыслию, единой воле святой и непорочной. Царствие Божие не пища и питье, а праведность и мир и радость в Святом Духе. Ежедневно видя твердое и правильное течение всех светил и планет небесных и твердое стояние земного шара, круга, со всем, что на нем, я удивляюсь и не могу надивиться благости, силе и премудрости Творца, единого в Троице. И, переносясь мысленно к миру невидимому, нетленному, вечному, несравненно превосходящему мир видимый, еще более поражаюсь удивлением Создателю всех миров, видимых и невидимых. Если мир видимый так прекрасен, разнообразен, полон жизни и красоты, то каков мир невидимый? Не напрасно сказано в Слове Божьем, что не видел этого глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Возлюбите же немедленно Бога, все смысленные христиане, и достигайте совершенства в любви и вечной правде. Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Чужое имение – это земное богатство, земные должности, земное тело, здравие, которыми мы не умели и не желали воспользоваться по Божьему указанию, как приходящими и временными. Наше истинное богатство – это душа наша, богатая образом и подобием Божьим, разумную, свободную волю, бессмертием, способностью любить Бога и ближнего, каяться, молиться, благодарить и славить Бога. Вот наше имение, душа, по образу Божию сотворенная, которую мы сделали чуждую Богу по своим житейским пристрастиям. Святые угодники были верны Богу и в чужом имении, расточивши его бедным, и своим, своей душою воспользовались надлежащим образом, очистили ее молитвами и слезами покаяния, трудами бдений поста, мучением за Христа. Итак, будем верны Богу и во внешнем, и во внутреннем имении, или в чужом и в своем. Свое – это душа, данная нам Богом для воспитания христианского, для восстановления образа Божия, для уподобления Богу и блаженства нескончаемого.

0: В исполнении Государственного академического русского хора под управлением Александра Свешникова прозвучало песнопение всенощного бдения «Шестопсалмия» композитора Сергея Рахманинова.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу по страницам повести Ивана Шмелева «Старый Валаам».

Навстречу с горы спускаются к пароходу богомольцы. Валаам вчера праздновал преображение Господне. Было большое стечение народа. Новый собор, сияющий нам крестами, во имя преображения. На пароходе говорили, что весь Валаам полнёхонек, народу со всех краев. Я спрашиваю возницу подростков с куфейки, много ли богомольцев? Он не отвечает. Я спрашиваю громче. Уши его краснеют, плечи чуть ежатся, но он не оборачивается, молчит. Спрашиваю еще громче, почти кричу. Уши его краснеют еще больше. Я понимаю, что он слышит, и вспоминаю. Рассказывали нам на пароходе. Там все на послушании. Не благословлено кому, от того слова не добьешься. Пожалуй, и наш возница неблагословен разговаривать. Ему, видимо, хочется ответить, но он несет послушание и потому от скромности краснеет. Да и вид наш, пожалуй, его смущает. Мы совсем не похожи на богомольцев. Встречные больше простой народ с котомками и с мешками или мещане-горожане с узелками и с акваяжами. Народ положительный, серьезный, а мы ветром подбиты, как назвала нас на пароходе одна пожилая женщина питерская, сказавшая про себя: «У меня сынки по торговой части, большая у нас рыбная лавка в Апраксином», и определила метко: «Поклажи у нас только чемоданчик, и одеты мы налегке, словно вышли пройтись для воздуха». Жена, девочка совсем, в летней шляпке с вышинками и в живой тальмочке по локоть, модной. Тальмочка в круглых дырках, и через эти дырки сквозит серебристая подкладка. Я одет несколько солидней, в студенческом кителе, шинель в накидку, фуражка на ухо. Выехали из Москвы в жаркую погоду, а тут на озере море, на севере, вдруг завернули холода. Женщина сжалела. «Да как же это вас так пустили? У нас тут, милые, в августе и снежок бывает. Ишь вы какие несмысленные!» И всю дорогу укутывала жену платком. Встречные богомольцы смотрят во все глаза, кажется, говорят: «Богомольцы тоже гулять приехали». Я думаю смущенно: и монашенок не отвечает, и уши у него краснеют от непристойности. Подъезжаем к белой величественной гостинице. На ее вышке, в гнезде, написана икона валаамских чудотворцев, преподобных Сергия и Германа. Преподобные стоят в золотых венчиках и держат свитки с писанием. Юные глаза остро видят, и мы читаем на левом свитке: «Братия, покоряйтесь благоверному царю», а на правом у преподобного Германа: «Трисолнечный свет православ, у ног преподобных озеро, над ними в лазурном небе преображение, за ними, между ними, белая валаамская обитель, пониже их». На широком каменном крыльце встречают несколько человек гостиных служек в белобумажных подрясниках, стянутых кожаными поясами. И во главе их коренастый низенький старичок в потертой камелавке испытующе вглядывается в нас. Видно, не ожидал таких. Это хозяин гостиницы, отец Антипа. Взгляд его серых глаз смущает. Я вспоминаю, как та женщина опасливо говорила нам: «Вот и Бог соединил, а как бы не разлучили вас. Вас в одну келейку, а супружечку в другую. Лет 30 тому были мы тут с покойным мужем, нас разлучили. Такой уставный закон у них, старца Назария Саровского, очень строго». Жена измучена морской болезнью, я тоже едва держусь. Как же ее оставить? Это меня пугает, и я даю слово, если это случится, с первым же отсюда пароходом. Благослови, Господи, доброе пребывание. Дело хорошее, преподобные радуются на вас.
Ласково, но с сомнением встречает отец Антипа, а глаза смотрят строго. «Из Питера быть изволите?» Взгляд испытующий. Я ожидаю в тревоге, что разлучит. Почтительно ожидают служки. «Нет, из Москвы», — отвечаю я, и вижу общее удивление. «Из Москвы», — с сомнением говорит отец Антипа. «Сдалека вы». В голосе нерешительное что-то. Надо сказать, что московские богомольцы на Валааме редки. Большинство — питерцы, псковичи, новгородцы, оланчане, финны. А теперь какие? Ответ не удовлетворяет мудрого отца Антипу. Пронизывая взглядом, он задает роковой вопрос. «Вы кто же? Братец и сестрица?» «Нет, муж и жена». Мой несколько вызывающий ответ «О, юность!» производит сильное впечатление. Отец Антипа озадачен, даже поправляет камелавку, послушники, как изваяние. «Вон кто! Из Москвы! Сдалека!» Он смотрит на нас над нашими головами вдаль. Что думает? Думает ли о юных, кто перед ним, о далекой Москве, где не был, о строгом ли уставе старца Назария? Или вспомнил слова молитвы «Я же Бог сопряжет, человек да не разлучает». Видно, как он колеблется. Мы растерянно смотрим, ждем решения, но он не решает сразу. «Минутку обождите, милые», — говорит он не строго, и в широкие двери видно, как он поспешно идет по лестнице на второй этаж, с кем-то советоваться будет. Мы остаемся с немыми служками. Они смотрят на наши ноги, мы на их рыжие сапоги с гвоздями. Играют часы на колокольне, кричат стрижи. Рыжие сапоги переступают. Слышится бег шагов, это отец Антипа, он спускается с лестницы, подбирая под камелавку седые пряди, скрывается за дверью, гремит ключами и приказывает вести нас в келью номер 27 в первом этаже, подать самоварчик, с далекой дорожки упокоить. Чудесный, светленький старичок. Мне хочется рассказать ему —

Послушник берет наш чемоданчик, ведет по исхоженным беловатым плитам. Пожалуйте, Господи, благослови в келейку.

чудесная келийка. Белая, светлая. Узковато немножко, правда, но как чудесно. Две чистые постели. В углу икона знакомых преподобных. Теплится розоватая лампадка. Окно в цветник. Там георгины, астры, золотисто-малиновые бархатцы, петуньи и тишина. Направо собор, над монастырскими кровлями за корпусами. Прямо дикие скалы за проливом, на них леса. Новый, чудесный мир, который встречал я в детстве на образах, стелющийся у ног угодников, голубые реки, синеющие моря, пригорки, белые городки, озерки, плоские кривые сосны, похожие на исполинские зонтики, и все под белыми облачками, кудряками. Мир, в котором живут подвижники, преподобные, неземные, мир ангелов и небесных человеков. И этот забытый мир, отшедший куда-то с детством, пришел живой. Помните, в раннем детстве видали в церквах иконы с пейзажами? На первом плане большой святой, и свиток в его руке белеет над синим морем, над бурыми холмами, над городком. Таинственный мир, чудесный, детскому глазу видимый, детскому сердцу близкий. Нам очень нравится. В келике пахнет елеем от лампадки, свежевымытым еловым полом, чем-то душисто-постным, черными сухарями богомолья. Вызванивают часы на колокольне и потом отбивают мерно 4 раза. «Молитвами святых Отец, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!» Смотрю на дверь. Почему же никто не входит? Опять кто-то позывает. «Молитвами святых Отец, Господи Иисусе Христе, Боже наш!» Дверь тихо подается, просовывается большая книга, а за ней намасленные волосы, падающие с плеча на книгу, и вступает благообразный послушник. «Уж извините, для порядка наставлю вас. На возглас приходящего поаминить надо. Без аминя у нас не входят». Я поражен, обрадован. Какое уважение к личности! Мне, студенту, не думалось встретить такое у святошей. Я уже разрешил вопросы о тунеядстве монахов, о ханжестве, о ненужности этих пустяков, Чернышевский, Белинский, Добролюбов. И все, доказавшие мне свободу человека от этих предрассудков, такого никогда не говорили. Без аминя у нас не входят. Я готов горячо пожать руку этому новому учителю, но она держит книгу. Позвольте, запишу ваше имя, звание в гостиничную тетрадь. По полицейскому правилу, мы под финской полицией. Мы паспортов не смотрим, по виду верим, говорит послушник. Гостиница наша не мирская, по благословению от преподобных. Нет, у нас за постой не полагается, ни за трапезу, ни за постой. Что вы? Почитайте наши правила, у нас полная душе свобода. Как силы будет, по достатку, полная душе свобода. Студент, говорит послушник, значит, науки происходите, у нас редко они. Говорят, вон студенты, да не надо праздное говорить, Господь с ними. Я спрашиваю, есть ли у них подвижники и схимонахи. 10 схимонахов обитают по всем скитам. А прозорливцы есть? Он улыбается. Все у нас прозорливцы. Знаем, что завтра будет. Смиренно кланяется и уходит. Почему он мне так ответил? Должно быть, показалось, что спрашиваю я из любопытства. Может быть, думает, что я не знаю, что значит прозорливец? Не знает, что я видел прозорливца на днях у Троицы, батюшку Варнаву, благословившего нас на путь? Может быть, думает, студент? Все у них так, в насмешку.
молитвами святых Отец, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Я говорю «Аминь», послушник новый. Бухаю в дверь ногой и вносит бурлящий самовар на медном подносе с чашками. Он простоватый, толстоносый, круглое лицо его сияет, как самовар. Буду вам служить. А зовите меня брат Василий. Земляки мы с вами, тоже из Москвы я, с Сухаревки. Посуды папаш торговали. Ну как Москва? Все еще стоит, не провалилась? Как так не может провалиться? Может провалиться. Греха так много, грешные города всегда проваливаются. Содома, Гоморра провалилась. Ну, вкушайте на здоровье. По коридору проходят служки, напевают в полголоса стихиры. От праздника осталось много богомольцев, но их не видно. Стоят вечерню, а нам снисхождение. С дороги самоварчик. Как мышки тихо ложимся мы отдохнуть на каменные валаамские постели. Глаза закроешь и будто укачивает в море. Отбивают часы на колокольне, и вспоминаются на пароходе склянки. Из окошка веет вечернюю прохладой, дыханием Ладоги. Сон крепкий-крепкий. Открываю глаза. Где день? Мутно белеет занавеска, пузырится от дуновения, веяние валаамской ночи. В щелку от занавески видно, лес за проливом смутен, небо зеленовато-бледно, точками намекают звезды. Вспоминаю, что я на Валааме, в чудесной дали. Радость поет во мне. Тихо иду к окну, чтобы не потревожить спящую. Отдергиваю тихо занавеску. Какая

Темная глушь на скалах за проливом, в ней ничего не видно. Острые пики елей, где-то чуть слышно Ладога еще тревожно. Это направо у Никольского островка скита зоркого стража Валаама. Там, говорят, маяк. Так, говорят, святитель зовет огнем. Пахнут петунии, падают сонные удары. 3, 7, 8, 8. Молитвами святых отец Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, это брат Василий. В келье розовый свет от дремлющей лампадки. Брат Василий зажигает стеариновую свечку в красно-медном подсвечнике, приносит на подносе миски. Отец Антипа благословил с дорожки, а то общая у нас трапеза. Завтра отец игумен как возвестит, а покуда уж в келике вкушайте. В мисочках щи с грибами, с лавром и перчиком, каша с конопляным маслом, винегрет, посыпанный семечками, тминой и укропцем, стопа душистого хлеба валаамского ломтями, черный хлеб монастырский в славе, валаамский в преславности, пузатый графин темно-малинового квасу. Отведайте наши пищи во славу преподобных. Наша пища секрет имеет. Секрет? Даже два секрета. Поначалу она невкусна для чистого богомольца. Хлебнет, понюхает и положит ложку. А как подберется в чемодане, глядишь, и привыкает. Да так привыкает, что и мыть мисочку незачем. Другой секрет вот какой. Поначалу с нашей пищи слабнуть начинает непривычный человек. Похудает, побелеет. И тут будто что переломит в нем. Пойдет и пойдет в силу входить, и такая в нем сила объявляется. В миру не было такой силы, когда всякую снедь вкушал. Наша пища благословленная, с молитвы. На дне песнопения поют, дух-то силу и набавляет. Сами дознаете, поживете.

10 часов. Богомольцы потрапезовали, помолились в соборе и спят давно. Монахи еще в храме, слушают правила. Собор темнеет громадой на сумеречном небе. Блистают кресты от месяца. Дремлет суровый Валаам на камне, водами от мира огражденный. Спят леса на святых горах, укрытые скиты по островам и дебрям. Светлеет за проливом, из-за черных еловых пик разливает сияние

Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам книги Ивана Шмелева «Старый Валаам». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в 00:30.

0: В исполнении Анны Межировой прозвучала пьеса Анатолия Лядова «Про старину».
1: «Родная чужбина» – так названа книга, составленная по письмам Евгении Свиньиной из Петрограда, Ленинграда в Париж, которая вышла в издательстве «Радио Град Петров». Настоящее издание представляет собой полное собрание писем Евгении Александровны Свиньиной, включая ранее не опубликованные материалы, а также комментарии и фотографии из семейного архива Татьяны Борисовны Дуровой, предоставленные специально для этой книги. Книгу «Родная чужбина» можно приобрести в редакции «Радио Град Петров».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. Состоялись торжества по случаю 25-летия обретения мощей священномучеников Серафима и Феогноста Ламаатинских. В кочевых общинах эвенов прошла апробация перевода первых двух глав Евангелия от Луки. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 11 августа, в День памяти небесных покровителей Алма-Аты и всего Казахстана, преподобно-мучеников Аксайских Серафима и Феогноста, состоялись торжества по случаю 25-летия обретения мощей святых. Божественную литургию в Серафимо-Феогностовской мужской пустыне в Аксайском ущелье, месте иноческих подвигов и мученической кончины святых, возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Перед началом богослужения глава Казахстанского митрополитчего округа посетил храм обители в честь преподобно-мучеников Серафима и Феогноста, где совершил освящение новосооруженной раки для мощей угодников Божьих. Новая гробница изготовлена из натурального дуба и украшена благородными металлами в епархиальной столярной мастерской имени великомученика Феодора Стратилата. По окончании чина освящения мощи аксайских страдальцев были вложены в новосооруженную раку, после чего началось торжественное богослужение на месте погребения аксайских мучеников. На торжества по случаю значимой даты и престольного праздника монастыря, несмотря на трудности подъема к скиту, расположенному в горах Заилийского Алатау на высоте 1850 метров над уровнем моря, собралось множество паломников. За богослужением молились сотрудники Алматинского епархиального управления, воспитанники молодежных клубов митрополитчего округа, верующие представители казахстанских СМИ и творческой интеллигенции, казачество, богомольцы из епархии Казахстана, а также паломники из России, Узбекистана и Киргизии. В завершение состоялось славление аксайским страдальцам Христовым. Духовенство, хоры, верующие пропели «Тропарь», «Кандак» и «Величание святым». Глава митрополитчего округа тепло поздравил архипастырей, наместника пустыни, сослужащее духовенство, монашествующих прихожан и паломников с празднованием 25-летия обретения мощей священномучеников Серафима и Феогноста Алматинских и 30-летием возрождения Аксайской пустыни. 11 августа, в день памяти преподобной Манефы Гомельской, патриарший экзарх всей Беларуси, митрополит Минский Заславский Вениамин, возглавил божественную литургию в Петропавловском кафедральном соборе города Гомеля, где почивают мощи святой. По окончании литургии архипастыри, духовенство, монашествующие верующие прошли крестным ходом вокруг кафедрального собора, затем было совершено славление преподобной Манефе Гомельской. Со словами благодарности за совместную молитву к архипастырям, духовенству, верующим обратился архиепископ Гомельский Стефан. Он напомнил, что преподобная Манефа жила в недавнее время, и память о ней сохраняется среди людей, знавших матушку лично, и отметил ее глубокую веру, простоту и любовь к каждому человеку, приходившему за советом и утешением. Владыка Стефан преподнес патриаршему экзарху икону праведного Иоанна Кармянского и преподобной Манефы Гомельской. Митрополит Вениамин поздравил архипастырей, духовенство и мирян с днем памяти преподобной Манефы и обратился к верующим со словом назидания. Патриарший экзарх отметил, что тяжелая болезнь стала для подвижницы серьезным испытанием, однако через терпение, молитву и доверие Богу в ее душе укрепились смирение и любовь к людям и призвал проходить жизненные трудности с верой, сохраняя внутреннюю связь с Богом. Миссионеры Якутской епархии провели апробацию перевода первых двух глав Евангелия от Луки на эвенский язык непосредственно в среде носителей этого языка. Это произошло в Момском улусе Якутии, который по благословению архиепископа Якутского Еленского Романа с 29 июля по 9 августа посетила специальная группа проекта Якутской епархии «Слово Божье семьям Севера». В ходе апробации перевода состоялось знакомство членов эвенских кочевых родовых общин Кукуин и Эрикит с сюжетами Благовещения Пресвятой Богородицы, Рождества Христова и Сретения Господня. В апробации приняли участие члены общин в возрасте от 14 до 58 лет. По итогам работы совместно с Институтом перевода Библии будет подготовлено трехязычное издание – русский, эвенский и якутский. Помимо апробации переводов священных текстов, в течение недели проходили встречи с населением разного возраста. Наибольший интерес к общению проявили дети и подростки. Осуществлялась раздача Библии для детей, Евангелия от Марка, просветительских буклетов о вере и таинствах, отмечено в сообщении. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

прозвучала вторая часть Бранденбургского концерта номер 6 Иоганна Себастьяна Баха в исполнении английского камерного оркестра. Дирижер Бенджамин Бриттон.

0: У нас в гостях передача «На волнах» радио «Град Петров». Дорогие радиослушатели, добрый вечер! Вас приветствует ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Арина Верстова. Дорогие друзья, вот давайте мы с вами подумаем, когда мы хотим восхититься какой-то местностью, каким-то садом, мы говорим «хорошо, как в раю», «хорошо, как в Эдемском саду». А что же такое Эдемский сад? Что мы о нем знаем? Но это как раз тот сад, который насадил сам Бог, и этот сад служил местом, где первоначально обитали Адам и Ева. Это и был тот самый земной рай. Мы слышали, что в нем в изобилии росли многочисленные плоды, животные жили в мире с человеком, подчинялись ему, а главная задача человека состояла в том, чтобы возделывать этот сад. И все же... А что произрастало в Эдемском, в райском саду? Что нам может быть известно из источников, из Священного Писания? И вот сегодня мы предлагаем вам совершить вместе с нами такую радиопрогулку по Эдемскому саду вместе с гостем студии, флористом Натальей Полтавченко. Наталья, добрый вечер.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Дорогие друзья, я вам напоминаю, мы сейчас находимся в режиме прямого эфира, и мы очень советуем, у кого есть возможность, включить видеотрансляцию, потому что все передачи с Натальей у нас имеют такую особенность. Мы сейчас сидим в студии, как в Эдемском саду. В этом вы можете убедиться, включив видеотрансляцию на своем компьютере. И вот наше путешествие будет, наша прогулка по Эдемскому саду будет вот в таких замечательных условиях, в которые сейчас преобразилась наша студия. Редко она такая бывает, только с приходом Натальи в нашу студию. Дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что мы принимаем сообщения по WhatsApp, письменные ваши сообщения по YouTube, потому что видеотрансляция включена на канале YouTube и ВКонтакте. Ну вот наш телефон 328-29-32 будет готов к тому, чтобы принять ваши звонки только в конце нашей программы. Мы дадим возможность Наталье рассказать как можно полнее, может быть, как можно стройнее все то, что сейчас вот Наталья готова нам рассказать. Итак, Эдемский сад. Наталья?
1: Да, Эдемский сад. Конечно, в Библии о нем сказано просто необыкновенно мало.
0: Да.
1: И тем не менее, все-таки этого достаточно, чтобы что-то себе представить о том, как это было, что это было. И вот эти события, которые там произошли, чтобы представить это не с, скорее, все-таки богословской стороны, а с, ну, материальной, что ли, вот физически, вот как и что там. Вот оно происходило и было, и какие растения там росли. Вот, и, да, еще тут надо сказать, предваряя весь рассказ, что вообще Библию, вот те люди, которые читают Библию,

0: не так все это не символично. Все-таки, может быть, это очень даже материально. И попробуем прочитать это буквально.
1: А вот вы какую категорию поддерживаете?
0: Да, ну я, конечно, буквалистскую, да. Мне это ближе. Потому что вот если росли, там деревья. Вот, кстати, сказано, что и деревья, вот древо жизни, и древо познания добра и зла росли в центре сада. Если бы это было символ, то говорить об этом, что символ был в центре сада, это бессмысленно. Значит, это было, с одной стороны, это было реальное деревья.
1: Угу. Реальное место.
0: Вот уже сразу мы натыкаемся на то, что нет, все-таки давайте реально это более-менее воспринимать. Но еще раньше Эдемского сада, просто напоминаю, творение еще идет, третий день творения, когда зазеленела вся земля, и только был отделен свет от тьмы, но солнце светило, появились только на четвертый день. То есть в третий день растения были без солнца. А вот уже четвертый день начинают твориться также и законы этого мира, а именно фотосинтез, который происходит в листьях растений под влиянием солнца. Это жизнеобеспечение всей земли, потому что растения начинают выделять кислород, кванты солнечного света. Они начинают выделять жизненно необходимые органические вещества, там сахара и другие вещества. Крахмалы, они начинают поглощать углекислый газ. Это совершенно необходимо, чтобы не задыхался мир. Поэтому вот в четвертый день, когда появились светила, и когда начался отсчет времени, и включился закон фотосинтеза, можно сказать, что растения уже начали выполнять свою необходимую функцию. Помимо того, что это просто зазеленела земля, и все стало красиво, мир ожил. Итак, Эдемский сад был сотворен, мы просто отметим для себя, позже, чем человек. То есть сначала был создан человек, а затем уже он был помещен в созданном в Эдеме. То есть это какая-то область Эдема, это не весь Эдем, а область Эдема. И там были насажены деревья, куда Господь и животные самые разные, и птицы, и Господь в эту идеальную, прекрасную местность и поселил первых людей, Адама и его жену. И он сказал Адаму, что он может владычествовать над всей землей. И действительно, можно представить, какая необыкновенная там началась жизнь, когда Адам должен был что? Хранить и возделывать сад. То есть возделывать сад, мы про себя отмечаем, что, получается, первая профессия на земле – это садовник, возделывать сад. Но как он возделывал его? Когда выгнаны были первые люди из рая, то они должны были в поте лица возделывать землю. А до этого как они ее возделывали? Не в поте лица. Нет. А это как? А это мы вспоминаем, что ведь Бог создал человека по своему и образу, и подобию. То есть Адам посмотрел и сделалось, понял, и это решилось. То есть он как бы был человеком интеллектуального труда. И это у него прекрасно получалось, потому что Господь дал ему такие свойства. Вот. И теперь можно поближе посмотреть к деревьям, присмотреться к деревьям, которые были в Эдемском саду. Там были разнообразные деревья, но сказано, что в центре сада были вот дерево жизни и дерево познания добра и зла. И это говорит о том, что на самом деле, вот скажем, дерево познания добра и зла, оно было такое же, как и другие деревья в саду. Но просто когда Ева говорила змею, что вот дерево в центре сада нельзя есть, это означает, что такие же деревья, которые не в центре сада росли, оттуда можно было есть. Но запрет был на дерево в центре сада. И, кстати, про себя отметим, что у первых людей была прекрасная геолокация, потому что они совершенно свободно знали, где центр. Может быть, это была поляна. Но тут уже, конечно, только фантазировать приходится.

0: и дерево жизни. Господь, на самом деле, первая заповедь, которую Господь дал людям, это ешьте. Вот ешьте от всех деревьев. Только вот от дерева познания добра и зла нельзя есть. Это что означает? Это означает, что от дерева жизни они ели плоды. Нигде не сказано, что этого не было. Они ели, и действительно, если жизнь там была не такая, что смерти не было, и они ели плоды, которые дают бессмертие, то есть они жили с Богом, который там обитал, и были бессмертны именно потому, что были едины с Богом. Значит, древо жизни они уже попробовали. Но тут остается какое-то другое, тоже в центре дерева, которые растут где-то там, может быть, на окраинах, такие же деревья или где-то еще, но почему-то плодов есть их нельзя. И запрет-то был дан такой, что смертью умрешь. Но в мире, где вообще все бессмертно, я не то что хочу оправдать Адама, но как-то, а что, ну, смертью умрешь, ну, вот как-то, может быть, даже не сильно он и устрашился этого, потому что не было претендента, не, ну, ну, как это все? И вот теперь мы приближаемся к дереву познания добра и зла. Как вообще такое могло быть? Чтобы дерево, а мы сейчас уже договорились, что это действительно было дерево, но одновременно оно обладало такой невероятной способностью, таким свойством, что оно при принятии плодов этого дерева внутрь человеку открывалось вот это вот познание добра и зла. Нельзя ведь сказать, что до этого он не знал, что такое добро, что такое зло. Он же знал. Он, например, нехорошо человеку быть одному. Значит, как-то вот нехорошо было, если нужно было создавать им помощника ему. То есть вот это вот он был в курсе. Но тем не менее. Был запрет очень жесткий. Нельзя есть, потому что смертью умрешь. И это дерево, получается, что оно было деревом как бы нравственности, деревом совести. Это вот не просто там вот какие-то такие вот, какие-то непонятные категории, может быть, тогда еще были непонятны, но здесь получается, что совмещение шло добра и зла, и надо было уметь их начинать разделять. И Адам, может быть, и позже мог бы это разделять, если бы он, ну, это богословы говорят, что он просто раньше, чем нужно, сорвал этот плод, вот условно говоря, то есть начал уже разделять добро и зло, а до этого он просто поторопился. И получается, что если для этого нужно было, чтобы принять в себя, вот нужно было эти внутрь съесть, что ли, вот этот плод, и тогда наступала смерть. Смерть пришла в этот мир. Человек стал смертным. Но что здесь интересно, получается, что преобразился и вообще весь мир. Не только люди были одеты в кожаные одежды. И все-таки многие сходятся к тому богословы, что это вот и есть наша кожа. Но это означает, что и весь этот и мир животных, и мир растений, он также был изменен и преобразился. И животные, если в раю там волк и огненок могли лежать вместе, ягненок могли лежать вместе, то уже, будучи изгнанными из рая, войдя в этот материальный, другой измененный мир, уже наступила смерть, наступила агрессия. И если до этого люди были, можно сказать, травоядными, потому что все растения были даны в пищу и животным, и людям, то теперь уже начались, ну, убийства животных, и мир стал тем, кем он стал сейчас, и мы это видим. К сожалению, это далеко не всегда радужная картина. И вот что здесь еще интересно надо было бы отметить. Когда Ева, у нее, тогда еще она не была названа Евой, в раю был Адам и его жена. И когда жена заговорила со змеем, то здесь оказалось, что мы не читаем, никак не сказано, что жена была удивлена, что животное с ней разговаривает. Это было естественно. И у нее были размышления о том, что сказала это животное. Но о том, что сам факт того, что они говорили, это не вызвало никакого изумления, это было естественно. Это нам дает повод думать, что вообще в раю они разговаривали, животные и люди, между собой. И более того, про змея сказано, когда он был выгнан из сада, что теперь будешь ползать на брюхе. А до этого что, он не ползал? И значит, может быть, это не было такой уж странностью, что кто-то заговорил с Евой, может быть, он их ходил на ногах как-то так. В общем, мы не знаем до такой степени, но это не было удивительным. Это было естественным, что они заговорили друг с другом, животные с людьми, и получается, животные, значит, с животными, могли общаться. Более того, могли общаться и деревья с людьми. Получается так, что смоковница, вот она называется смоковница стыдливая. Просто в веках такое название. А почему это? Потому что цветы – это органы размножения. У смоковницы они закрыты в такую грушевидную сферу. Ну вот мы сейчас покажем, да. Какие вообще. Ну вы их знаете прекрасно. Смоковница, инжир, фиги – это все одно и то же растение. Так вот, у нас нет оснований думать, что они как-то были совсем уж не связаны, деревья с людьми. Потому что смоковница, ведь получается, тоже устыдилась своих органов размножения. Свои цветы она спрятала, так же, как Адам и его жена спрятали свои органы размножения, они прикрыли их смоковными повязками.
1: То есть опять связь именно с смоковницей здесь, да?
0: Получается, что... Да, вот мы сейчас все-таки берем смоковницу, как рассматриваем как дерево познания добра и зла. Хотя, конечно, в разных веках и народы были разные предположения, какое это могло быть дерево. Mm-hmm. Вот, например, что это яблоня была. А откуда она пошла? Это получилось так, что когда на латынь стали переводить, вот конец IV века, так там дерево познания добра и зла, бони и мали, малус по латыни яблоня. И это же означает злой. Mm-hmm. Поэтому целый ряд там и художников, и поэтов, и очень многие включились в то, что ну, раз злой, значит, вот малус, малум, ну, все это, значит, была яблоня. Ну, потом вот все-таки это не выдерживает никакой критики, потому что и вообще яблоня в такой жаре это очень плохо переносит этот климат. И, ну, и кроме вот этого перевода латыни больше у нас нет оснований говорить. А в Библии мы, как буквалисты, мы читаем, смоковные листья были использованы для набедренных повязок. А что это значит? Вот представляем, мы моемся в ванной. И если вдруг в гостинице, и вдруг нам случайно заходит водопроводчик, который перепутал номер, ему нужно починить там вот какой-то кран, мы что делаем? Мы хватаем первое попавшееся полотенце и прикрываем себя. Вот точно так же и первые люди, они схватили просто буквально, наверное, смеем предположить, то, что было под рукой. Значит, были под рукой эти смоковные листья. Они же не бежали в ужасе, устыдившись, через весь сад, выискивая эти листья. Скорее всего, они взяли то, что было под рукой. И может быть, ну, это мы, конечно, мы делаем предположение, может быть, получается так, что у человека было со смоковницей своя какая-то особая, ну, близость, что смоковница так прониклась вот этим, ну, ужасом, может быть, стыдом, mm-hmm. который объял первых людей, что она тоже устыдилась своих же органов размножения и спрятала их в секунии. И до сих пор у нас получается, смоковницы, они цветут вот только в закрытой сфере. Но это уже осталось вот в века и в столетия, уже так и перешло. Там только маленькая дырочка есть в этой вот сфере, и куда... Раньше размножение было только осами-бластофагами. Это мельчайшая оса, которая должна была залезать из мужских вот этих вот грушевидных вот этих вот образований. Она вылетала в женские и таким образом опыляла вот эти тычинки, пестики. Все было, как и положено. У мужских это тычинки, пестики у женских. И поэтому они оплодотворение проходили, вот все эти смоковницы. То есть должно было одно дерево быть женским, другое мужским. Вот. Но потом уже научились... выращивать сейчас в наше время такие смоковницы, которые вообще не требуют опыления. Они вот самоопыляющиеся. То есть осы здесь не сильно нужны, но они, конечно, остались, потому что очень много видов смоковницы. Вот, и это очень востребованный продукт, один из любимых во всех жарких странах, потому что источник прекрасный сахара, и смоквы, мы напоминаем, когда-то мы говорили о том, что единственный медицинский рецепт в Библии именно связан со смоквой, приложить к нарыву, это пророк, кто там у нас, Исаия, сказал, приложите пласт смоков к нарыву, и они вытянут этот нарыв. Вот это из медицинских советов. То есть смоковница, конечно, очень востребованное и любимое всеми дерево.
1: И, судя по всему, это самое райское дерево. Уж то, что смоковницы росли в раю, наверное, сомнения теперь нет.
0: Да, именно, и они очень красивы. И дают тень, и прохладу, то, что как раз-то и хочется. Таким образом, если мы посмотрим все-таки, что же такое был райский сад. А получается, что живые были и деревья, и животные, и люди, и общение между ними проходило... какое-то постоянное. Мы не можем сказать, что они говорили именно на каком-то языке. Там мы не знаем, какого рода было общение. Но достаточно сложные речи, во всяком случае, змей говорил, достаточно такие непростые какие-то вещи. И жена Адама их понимала. То есть тогда было общение и среди деревьев, и среди людей. А, кстати, среди деревьев. Но мы вспоминаем в сказках. Ведь и сказки – это тоже очень непростая вещь, и просто есть отдельные исследователи сказок. А сколько у нас сказок говорит о том, что живые деревья были. Ну, хотя бы сказка «Гуси-лебеди», когда яблоня закрыла Алёнушку от пролетающих гусей-лебедей. Там. Или, например, возьмем Клайва Льюиса «Хроники Нарнии».
1: Я как раз о них думаю сейчас.
0: Конечно, живые деревья. И так далее. То есть наши какие-то писатели, и особенно, кстати, писатели-фантасты, которые могут предугадать то, что еще не изобретено и не доказано. И вот, скажем, да, еще чуть было не забыла сказать. Дерево познания добра и зла. Вот как это можно совместить в одном и том же? Это вот материальное дерево, и вместе с тем оно обладает такими необыкновенными свойствами. А мы смотрим развитие науки, начало 20 века. Макс Борн или волны де Бройля. Ну, когда мы учились, мы же это проходили. Когда были открыты элементарные частицы, квантовая механика, что мы там узнавали? Мы узнавали, что одна и та же элементарная частица, электрон, она материально имеет необыкновенно малый вес, но он есть, она материальна. В каких-то условиях этот электрон мог становиться волной. То есть это совсем не материя. И здесь, по аналогии, мне кажется, можно так хотя бы для себя представить, что и дерево, которое вполне материально, оно могло приобретать какую-то вот совершенно такую духовную, другую силу и сущность, и существовать при этом и с одним, и со вторым одновременно. Открытие науки показало, что это возможно. Ну, теперь,
1: и,
0: да.
1: Да, если вот вы говорите электрон, мы вспоминаем, да, там есть и отрицательная заряженная частица, и положительная, все в одном вот как бы теле. Поэтому и добро, но... и зло тоже может содержаться в одном дереве.
0: Да, кстати, да, может быть и так. То есть тут можно над этим размышлять. Да. Во всяком случае, есть предмет для размышлений, да. Потому что наука показала, что вот электроны, там фотоны и какие-то другие элементарные частицы, обладающие массой в определенных условиях, они приобретают совершенно другие свойства. А здесь тоже были определенные условия. Здесь было условие «не ешь». Оно было нарушено, то есть это было уже переход в какую-то другую сущность, что ли.
1: Да.
0: Вот, теперь еще тоже у нас встает вопрос, а как это так могло получиться, что, вот скажем, один человек съел что-то, а преобразился весь мир? Ну тоже, ну не сказки ли это, прям что-то такое невероятное. Но... Возвращаемся к писателям-фантастам, которые предугадывали там разное. Там не только берем гиперболоид инженера Гарина, там лазер там, и прочее, когда этого не было, а все было придумано. Есть такой писатель Курт Воннегут, который написал «Колыбель для кошки». Он написал это в 20 веке роман. И там он придумал лед-9. То есть это лед, но он отличается от обычного льда, которые, мы знаем, 0 градусов, переходные границы. Выше – это вода, ниже – это лед. А лед 9 у фантаста Воннегута – это такой лед, которому нужна была температура 50 там, с чем-то градусов. И тогда кристалл этого льда, если он попадал в какой-то источник, воды, то вся эта вода, поскольку сейчас у нас температура здесь не 50 градусов, вообще нигде не 50, то вся эта вода кристаллизовалась и становилась вот куском этого льда 9. И таким образом, если бы этот кристалл попал в какой-то ручеёк, который переходил в реку, а река переходила в море, а море в океан, то это получалось, что это мгновенная кристаллизация воды на всей планете. Вот это придумал писатель Курт Воннегут. Но это нам показывает, что, по крайней мере, ну как бы что ли механизм, что это могло произойти. Одно живое существо, которое очень тесно связано было со всеми живыми существами в этом Эдемском саду, оно приняло в себя, ну назовем это кристаллом, но это не кристалл, как бы кристалл, и получились все живые еще существа с ним связаны, они тоже были преображены. Да, и вот здесь еще, что, чтобы не забыть сказать, некоторые задаются вопросами. Хорошо, а что вот эти все ну, страшные растения, там колючие, терновники, тернии, волчцы, они тоже существовали в Эдемском саду, если Бог там все создал уже. А получается, вот я специально принесла вам растение, называется эрингиум. Вот здесь вот, если видно, вот посмотреть на него, его можно отнести... Тернии – это, условно говоря, кусты, а волчцы – это как бы травы. Но это не четкая граница, она немножко размыта, потому что там разные немножко бывают пересечения. Так вот, эрингиум – это садовое растение, которое вот выглядит, смотрите, какими колючками. Но оно выведено в оранжерее, оно выросло в тепличных, ну, эдемских, можно сказать, райских условиях. Было освещение, вода, уход, минеральные вещества, удобрения и все остальное. И оно вот, я могу брать эти колючки в руки, и они совершенно не колятся. Но если вы пойдете по каким-то горам и увидите какой-нибудь синеголовник или мордовник, или, не знаю, кермек даже, или другие вот такого же рода колючие растения, вы не сможете взять их в руку. Они будут колючками, они будут жить, потому что живут они в дикой природе уже вот этого материального мира. Они такими стали. Но можно, возвращаясь в оранжерею, получить этот тепличный вариант – и подумать о том, что, может быть, вот так оно и получилось, что часть растений из Эдемского сада перешло в дикую в природу, преобразившись, получив колючки, ядовитые шипы и просто разные ядовитые и такие вот, ну, как бы злые, что ли, свойства.
1: Вот это то есть это не быть. Бог создал вот, вот эти колючие, такие недоброжелательные, неприветливые к нам растения, да? Это вот именно...
0: Получается, что вот в результате да. грехопадения,
1: человека...
0: нарушения заповеди Божией, преобразился весь мир. В том числе и живая растительная природа тоже была преображена.
1: Дорогие друзья, пока Наталья вот готовится к следующей части своей программы, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях флорист Наталья Полтавченко, и вместе с ней мы сейчас совершаем прогулку по Эдемскому саду. У нас включена видеотрансляция, где вы можете увидеть прекрасные растения, напоминающие нам о этом райском Эдемском саде. Наталья, и вот у нас есть одно сообщение от Галины, которая написала «Спасибо любимому радио». Очевидно, за ту программу, которую вы подготовили сегодня. Спасибо, Галина. Да.
0: Вот, ну...
1: Наша прогулка продолжится,
0: собственно...
1: да?
0: Так, а у нас еще время как вот со временем?
1: Еще 15 минут.
0: Ага, 15
1: есть.
0: Минут. Ну вот, и теперь еще можно, по крайней мере, поговорить о том, что человечество во все в разные века и разные народы искали место. А где же мог быть Эдемский сад? Потому что это было место. Это было место.
1: Да.
0: И у нас...
1: Да, ну вот мы сейчас... Эта тема очень интересная, тема очень такая глубокая. Прежде чем мы перейдем вот к этой теме, где же был Эдемский сад, давайте все-таки примем звонок, который у нас сейчас поступил.
0: Да,
1: добрый вечер, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте. Вы знаете, вот про колючки говорили, вот как черниговская философ говорит, что эволюцию никто не отменял. А у меня вопрос, что вы думаете о голограмме? Вот такое открытие голограмма, да, может быть, это и было такое вот преображение после падения греховного Адама. Ваше мнение. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ой, я про голограмму вообще, я даже не знаю, как связать это одно с другим, но я просто точно могу сказать, что эволюция к Библии не имеет ни малейшего отношения. Что эволюция – это заблуждение. Библия про другое. Совсем про другое. Не про то, как эволюция. Вот даже простей, тут можно говорить много, и, наверное, все-таки не флорист должен это говорить, но хотя бы простейшее вот такое вот, что тут можно сказать, что если эволюция – это результат борьбы более сильных с более слабыми, а как результатом борьбы становились убийства, то до грехопадения о какой эволюции может идти речь? А мир как развивался до грехопадения? Он творился же сколько дней, сколько всего там было сделано, сотворено. И если бы были тогда уже убийства и смерть, то тогда какой смысл был в этом грехопадении? Какой тогда смысл? И что тогда было такое, если уже и так смерть есть, и выгнаны были из рая, где уже и так в земле, на земле остальной была везде уже смерть? Какая может быть эволюция? Эволюция и религия – вещи несовместимые. Но это, я думаю, тема какой-нибудь другой передачи, и все-таки не флорист должен об этом рассказывать.
1: Ну, тем более, что на эту тему есть разные мнения, и биологи, и ученые высказываются по этому вопросу со своими разными взглядами. Ну вот не знаю, сейчас нам еще один звонок даст оператор или нет, но мы... Наталья, вы затронули
0: место,
1: очень интересный момент. Место,
0: да,
1: Эдемского
0: место.
1: Сада.
0: Место Эдемского сада. Ну, как мы все понимаем, это довольно такие беспочвенные поиски, но они упорно ведутся просто в веках.
1: Да.
0: Вот человечество ищет, вот где бы все-таки это могло быть. Есть какие-то, казалось бы, отправные точки. Мы знаем, что из Эдема вытекала река для орошения рая, разделялась на четыре реки. Вот, Тигр и Евфрат, две из них. Mm-hmm. И вроде бы у нас есть Тигр и Евфрат, и Ассирия совпадает, где Тигр, mm-hmm. так вот перед Ассирией, там было сказано в Библии. Вроде бы так. Но мы вспоминаем, что у нас же после Эдемского сада и после разных других событий был потоп. И Ной, когда вышел с сыновьями своими после потопа из корабля, и они вспоминали какие-то названия. И, может быть, сейчас есть такие версии, что они и Тигр, и Евфрат тоже примерно вспомнили, что, может быть, это речь идет о каких-то других реках, а не именно о них. То есть даже до такой степени, даже вот это вроде бы казалось бы, ну вот Тигр и Евфрат, надо вот хотя бы две реки мы знаем. Получается, тоже мы не можем быть в этом уверены. Но сейчас вот, ну как используются достижения науки для того, чтобы определить, все-таки, где был Эдемский сад? Например, съемки из космоса. Поскольку, ну, вот у нас две реки, Тигр и Евфрат, будем считать, что они есть. Но две других, их там нет. Но, оказывается, американцы проводили съемки из космоса и обнаружили высохшие русла рек, которые именно сходятся с Тигром и Евфратом, и конечная их точка схождения на дне Персидского залива. Как раз вот в как бы его северо-западной части, ну, в самом верху Персидского залива, которая сейчас затоплена водой. Но и на снимках из космоса прослеживаются русла эти, они там сходятся, и, в общем, вроде как бы вот это сходится. Это вот одна такая вот точка зрения. Теперь следующее. Есть еще люди, которые проводили исследования под водой, эхолот, там съемки подводные, и оказывается, было обнаружено у берегов Сирии в Средиземном море погруженный полуостров, который сразу они назвали Эдемом, и там вроде бы вырисовывается, что там и реки были, и вот то место, где райский сад, это такое более ровное место, и там всякие вот идут у них описания более подробные. В общем, съемками очень много они занимались и утверждают, что все-таки Эдем – это был полуостров Эдем, который примыкает вот своей частью к тем берегам Средиземного моря, которые соприкасаются с Сирией. Также есть какие, да, находили в Африке даже, находили в Индии. Есть еще, ну, раввинистические традиции, которые говорят, что две реки такие, Тигр и Евфрат, третья река Нил, а четвертая река с этим расхождением, либо два Нила, голубой и белый, либо все-таки это река Инд в Индии. И тоже этому проводятся какие-то глубочайшие обоснования, что, наверное, хоть есть и сомнения, но, наверное, все-таки вот это вот эти были четыре реки. Вот. Так что тут, конечно, мы можем только гадать. Но что не гадать, а что по Библии мы можем точно знать, mm-hmm. что у нас древо жизни – Апокалипсис, Иоанна Богослова, сказано, что в Новом Иерусалиме будет древо жизни по обеим сторонам реки, и народы будут там использовать его листья для укрепления народов, оздоровления народов, и плоды 12 раз в году приносящие. У меня просто нет под рукой, простите, вот текста этого, но вы наверняка это знаете. То есть древо жизни из райского сада, наверное, должно быть сохранено. Более того, у нас прямо текст указывает в Библии, что когда рай был очищен от людей, то встал ангел с мечом. Не для того, чтобы вообще Эдем охранять, а для того, чтобы охранять подступы к древу жизни. Так что, ну как? Потом еще находятся такие, даже протоиереи, я одного из них слышала, что он говорит, рай существует где-то. Вот апостол Павел говорил, третье небо, он был восхищен в рай и видел там просто невероятные красоты и то, что ухо не слышало и глаз не видел, что Господь приготовил любящим его. Что, ну вот это можно и так и понимать, что он был в раю. Это значит, что рай где-то. на третьем небе существует. И более того, он подтверждал это тем, что кони, которые пророка Илью уносили на небо, что они были из рая. Ну вот, например, вот такие вот есть предположения.
1: Ну, предположение именно сводится к тому, что рай уже не земной, и этот Эдемский сад уже на земле, вряд ли уже возродится.
0: И как кто-то сказал, что поскольку все-таки было это место, где-то было, то вы можете идти по Эдемскому саду, хотя вы идете по пустыне.
1: И не знать,
0: что знаете, что здесь он был. Потому что явно Эдемский сад был взят из земли. Вот еще есть у нас страна такая, Бахрейн, у которой вообще уникальная... Да, конечно, я могла бы... Ну, я не знала, что так мы будем об этом говорить. Могла бы картинку вам подготовить. Дело в том, что Бахрейн — это практически очень большая поверхность этого государства маленького, занимает пустыня, в которой стоят очень большое количество нефтяных вышек. Ну, и вот в основном это пустыня. И где-то глубоко в пустыне растет вдруг одно дерево, огромнейшее дерево, мескит. То есть это такой род акации, вид акации, которое дает и тень, и оно растет более 400 лет. И местные жители считают, что это древо жизни и есть из рая, оно тут осталось. Mm-hmm. И как расти на этой 60 даже градусов жаре, и где воды там нигде нет в ближайшем, нигде, ни оазисов, ничего. А оно как-то вот, не знаю, смогло до каких-то грунтовых, вот оно смогло все-таки пробиться камнями реально, раз оно живет. Но вот жители Бахрейна считают, что древо жизни у них.
1: Это древо приносит плоды?
0: Она как всякие акации, она цветет там, не знаю, может быть, плодики какие-то есть, вот, да, вот это, вот не знаю. Так что вот еще такие
1: такая
0: есть
1: версия,
0: моменты.
1: Есть предположение. Mm-hmm. Ну, конечно, вот вы правильно сказали, что допотопная земля очень сильно отличается от земли, которая у нас образовалась после потопа. Размытые русла рек исчезли, и весь рельеф, в общем-то, сильно изменился. И поэтому... Ну, наверное, найти вот это место, где же он был,
0: может, это очень
1: сложно. Какой-то долей вероятности.
0: Да. Но это не значит, что наука не будет все равно развиваться в этом направлении. Потому что все равно, например, люди есть такие, которые изучают Атлантиду, где она была, почему она погрузилась в воду. И, может быть, это связано было тоже с тем, что в это же время погрузился Эдемский сад. Надо как-то совмещать временные там какие-то параметры с местом, где что было. То есть для исследований тут масса всяких предположений. И мы не можем ничего исключить. Если человек хочет и желает, он, конечно, будет искать и будет находить. Тем более, что получается так, что в нашей жизни, хотим мы этого или нет, но рай о себе напоминает то ли красотами природы, когда выходишь куда-то и просто не имеешь от этой невероятной красоты, и невольно думаешь, вот это просто рай какой-то, то ли пением птиц, то ли то, как цветы цветут, а хотя бы и запахи, благоухание и деревьев, и цветов, и полей. Это все может нам напоминать, хотим мы этого или нет, об Эдемском саде. Куда на самом деле, может быть, это тоже предположение, может быть, ведь мы все равно невольно задаем себе вопрос, что если Бог знал, что человек не в состоянии выдержать этот запрет и не съесть от дерева познания добра и зла, то зачем он его посадил? Или посадил бы не в центре? А в центре что такое посадить? Это мимо не пройдешь. Он посадил бы где-то там, спрятал куда-нибудь на окраину. Нет, он посадил так, что мы должны были увидеть, и человек должен был съесть. То может быть, ну это предположение, может быть, где-то на подсознательном уровне или еще где-то. Получается так, что люди, только пожив в райских условиях, увидев, что такое жить в райском месте, где гармония всего живого со всем и с Богом главное. И, может быть, когда на том свете мы все окажемся, может быть, у нас именно и будет желание вернуться туда, в эти края.
1: Отголоски мы этого уже можем почувствовать на земле. Вот у нас сообщение от Ларисы Станянян. Какая красивая у вас сегодня студия. Спасибо за передачу. Ольга Васильева пишет: спасибо. Очень красиво и интересно. Наталья, действительно, очень было интересно. И, может быть, не столь разгадки, сколь вопросы вот этой передачи мы можем себе поставить. Ну, а сейчас мы нашу райскую передачу «Прогулку по райскому саду» заканчиваем. Флорист Наталья Полтавченко сегодня была у нас в студии. Спасибо вам большое. До свидания.
0: Да, спасибо всем. До свидания.

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучала колыбельная «Ре бемоль мажор» опус 57 Фредерика Шопена. Архивная запись 1942 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Вот уже в течение нескольких передач мы гуляем по так называемым женским залам галереи Петра Великого. Беседовали о вещах общих, смотрели экспонаты, которые могли находиться как на женской, так и на мужской половине дома. А залы-то женские. И вот сегодня посмотрим, наконец, предметики женского туалета, как в смысле помещения при женских спальнях, так и в смысле разновидности мебели, но в первую очередь как особый образ платья. Об экспозиции, посвященной первой половине XVIII века и расположенной в залах галереи Петра Великого, рассказывает ее куратор, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Наталья Юрьевна Бахарева.

0: В завершение я бы хотела, может быть, остановиться возле витрины с женскими секретиками, да, так сказать, потому что очень меня заинтересовало.
1: Да, это такая необычная витрина.
0: Написано «карманы». При этом нет ни платья, ничего либо другого, ни юбки. Поясните, пожалуйста, например, пара карманов на одной ленте. То есть носили вот так вот как?
1: Дело в том, что женское платье 18 века – это невероятный конструктор. Женщина носила на себе огромное количество булавок, потому что с помощью булавок, вот как лего, собирался на ней костюм. Это было в какой-то степени и спасение, я думаю, потому что если при Елизавете Петровне вы не могли появиться дважды при дворе в одном платье, если вы должны были менять платье каждый день и несколько раз в день, то где же напастись денег на все эти пышные наряды? Но если ваше платье состоят из каких-то отдельных деталей, то их можно менять и создавая...
0: Комбинировать.
1: Да, как говорили в служебном романе, важна комбинаторность. Да? Она была важна и в 18 веке. И платье женское, это же рубашка, на которую надевается вот это вот панье, это корзинка, этот каркас. Сверху надевается много-много нижних юбок, потом надевается цветная верхняя нижняя юбка, а сверху надевается вот такое платье, как жилет, которое на поясе застегивается. И, например, в лиф вы можете вставить вот такой вот тканевый треугольник с вышивкой, называется стомак. И меняя вот эту треугольную вставочку, а мы когда с вами видим на картинах изображение женских платьев, очень часто вот очень красиво оформлен именно вот этот треугольник на груди, он это отдельная деталь, он крепится к платью с помощью булавочек. И когда вы его снимаете и надеваете следующий, у вас вроде как и платье другое. Вот. Ну а еще юбки были огромными, юбки были очень широкими. А у барышни должно быть зеркальце, у барышни должна быть табакерочка. Конечно, небольшая фарфоровая, большую фарфоровую можно было поставить на столик. Но какая-то небольшая табакерочка с собой должна была быть, потому что в 18 веке входит в моду нюхательный табак. Табак – это не тот табак, который курят, нюхательный табак – это смесь разных трав. И вот вы должны иметь с собой табакерку и много разных женских вот каких-то вот аксессуаров, бобелотцев, мелочей, как бобелотцами их называли. Сумки не носили, сумка вам будет мешать, да и с такой юбкой сумку носить тяжело. Поэтому женщины все носили в огромных карманах. Когда вы одевались на вот эту вот цветную нижнюю верхнюю юбку, то есть та нижняя юбка, которая одевается, как бы завершает вот этот вот слоеный пирог из нижних юбок, вы надеваете эту цветную юбку. Дальше вы берете вот такую вот ленту, на которую нашиты два огромных кармана. И вот здесь у нас эти карманы, они как раз с этой лентой и сохранились. Завязываете ленту, веревочку вот эту на поясе. И сверху надеваете верхнюю юбку, которая закрывает эти карманы. У верхней юбки есть прорези, благодаря которым вы попадаете вот в эти мешки-карманы. И вот в эти мешки-карманы женщина могла положить очень много. И я думаю, что еще они не стучали по ногам, потому что у вас же еще есть эта корзинка-панье, каркас, да, который эти карманы на расстоянии держит. Так что это вот такие вот секретики вот из тех предметов, которые здесь... Ну, нельзя, конечно, полностью сложить костюм, но это вот некий такой пазл. И здесь мы показываем еще веер. Это тот редкий случай, когда мы можем веер показать в экспозиции. Вообще веера очень редко выставляются и практически никогда не выставляются в постоянной экспозиции. Во-первых, потому что веера, как правило, делали из пергамента, из бумаги, из ткани и расписывали гуашью, акварелью. Это очень хрупкие материалы, которые не выносят света, их нельзя выставлять долго. Плюс к тому, были веера двух типов. Был более привычный нам веер, который сложен гармошкой, веер-плие, который нельзя долго открывать, иначе он деформируется. А были еще веера, которые называли веер-брезе. И вот здесь мы как раз видим этот веер-брезе. Это когда несколько пластинок слоновой кости собраны на ленту. И вот когда мы такой веер раскрываем, то он не деформируется со временем. Почему мы можем позволить себе выставить вот этот небольшой веер? Он ранний, он скорее эпохи Екатерины I, Петра II, ну, тоже, в общем, близкий нам по эпохе. Он покрыт так называемым лаком Мартен. Мартен – это мастер, который занимался росписью карет. Ну, фактически мебельный лак. И вот эта вот роспись по слоновой кости, она покрыта вот этим лаком. И поскольку веер имеет такую менее травматичную для раскрытия конструкцию, поскольку он покрыт вот этим вот прочным лаком, мы можем позволить себе показывать этот веер в течение нескольких месяцев и нескольких лет. Ну, а когда он складывается, он превращается, да, вот в такой узенький вот этот вот остов, который женщина изящно держит в руках и использует язык веера. Потому что в XVIII веке был язык веера, веер опущен, поднят, сложен или полураскрыт, как женщина в руках веер держит, как она двигает этим веером. Это все были какие-то знаки, особенно знаки для возлюбленных. Изображение на веере всегда было какое-то, могло носить какой-то символический характер. Конечно, еще использовали для таких тайных встреч, был такой тайный язык, для этого использовали табакерки, потому что в табакерке очень часто была вторая крышечка, потайная, и за этой крышечкой можно было хранить записочку. А еще в табакерку можно было вложить записочку и, передав табакерку, как бы угощая табаком, передать какое-нибудь послание. И еще как можно было дать какой-то знак условный. Вот здесь мы видим, в витрине на столе стоит розовенькая маленькая коробочка. Да. Это коробочка для мушек. Бархатные или бумажные кружочки, которые вы наклеивали на лицо. Ну, изначально у них функция была более простая, да, закрывать какие-то неровности на лице. Но в зависимости от того, куда приклеена мушка, это тоже было определенным таким...
0: Целый язык.
1: Да, целый язык, любовный такой язык. И от вот такой вот маленькой коробочки эти мушки хранились. А рядом, кстати, поставлена вот такая наполовину открытая табакерка, очень необычная эмалевая табакерка на два вида табака, на два сорта табака.
0: Две Но крышечки. Это тоже нюхательное.
1: Это нюхательное, да, это все нюхательное. Его нельзя было курить, это табак, который существовал совершенно для других целей, это скорее вот смесь трав. Ну и здесь, да, вот здесь это эмалевые табакерки, мы показываем, что они были очень разные. Они более простые по форме, потому что все-таки металлическую основу трудно сделать какой-то сложной формы, но у них были очень разнообразные росписи. А вот фарфоровые табакерки, они дают возможность уже, это более пластичный материал, и уже вот сделать ее в форме пакета, в форме яблока, в форме ракушки, как мы видели в последнем зале, уже появляется такое разнообразие форм.
0: Восхитительно просто. Да. Очень вот красивая мебель.
1: Наше бюро знаменитое, которое мы теперь показываем в таком достойном освещении. Бюро, оформленное пластинами из резной кости, с цветной гравировкой, с подложкой фольги, из-за чего вот некоторые
0: мерцания,
1: такие мерцания,
0: да,
1: происходят. Такое. Это самое сложное, вот эта вот прорезная резьба, прорезной орнамент. И это деревянная основа, покрытая вот этими пластинами. И такое ощущение, что сделано оно из кружева. Угу. Это все резная слоновая кость. И здесь еще интересно, что это же эпоха рококо, а в эпоху рококо формы мебели, формы предметов, они такие очень текучие, они практически без прямых углов. Кажется, что все меняется, все перетекает из одной формы в другую. Все круглое, какой-то вот в форме волны. Ну и здесь вот верхушка у этого бюро мастер пытался с помощью небольших пластинок слоновой кости сделать немножко тоже таким более сложным. Ну, мы можем сравнить вот форму зеркала, которое стоит здесь, такой вот перетекающей формы, и даже корзинка сверху, она как будто бы съезжает с этой волны. И здесь рядом бюро, где мастер так немножко наивно тоже старается нам это продемонстрировать. Ну, опять же, здесь надо рассматривать, здесь очень много сюжетов необычных, зверюшек разных.
0: Это бюро, это шкафчик, это здесь да? Столика для письма.
1: Нет, нет, это просто именно шкаф. Для хранения. Это шкафчик. Нет, столик для письма. Вот здесь можно откинуть крышечку, но я не вижу. Я думаю, что здесь все-таки он не предназначен для письма, потому что здесь вот выдвигается нижний ящик, но только если на нижний ящик можно крышечку опрокинуть. Потому что когда используется для письма, вот здесь это есть. Здесь вот эти вот палочки, они вынимаются. И вот как там же было, да, там вот подголовник, этот китайский сундук, там то же самое. Вынимаются вот эти палочки до конца, и на них опрокидывается крышка.
0: Понятно.
1: Но мы показываем бюро закрытым сейчас, но в принципе у нас это оно действующее. То есть его можно откинуть и совершенно запросто посмотреть.
0: Очень интересно, и та эпоха, которая, может быть, о которой меньше говорят, естественным образом, после Петра.
1: Петр затмевает, Екатерина и Петр затмевают, да, всех.
0: А вот эти правители и их время, оно не менее интересно.
1: Но оно еще очень... быть,
0: да, оно такое вот более мягкое, что ли, в каком-то смысле.
1: Но не оно такой... более жесткое, может быть, потому что это все-таки эпоха дворцовых переворотов,
0: да.
1: Но это все-таки женское правление.
0: Да, да,
1: женское.
0: Да.
1: И у нас в этих залах, как бы мы ни старались сделать их такими более серьезными, да, все равно есть отличия, когда мы показываем эпоху Петра Первого с инструментами, с токарными станками, с темами войны. И вот эти залы с фарфором, с портретами вот этими изящными, с вот этими предметами
0: туалета. Это все немножко смягчает жесткость самой, так сказать, эпохи. И приятно посмотреть, на самом деле, вот удивительно, вот там туалетный столик, я вот так, ну какие цветочки изумительные,
1: да.
0: Ну, это же просто такое ощущение, что прям с клумбочки списано вот эти полевые цветы. С большой любовью сделано, это
1: да,
0: приятно.
1: Зеркальце
0: смотреть.
1: Маленькое тоже все в розочках, все в цветочках. У них все такое очень изящно,
0: да,
1: очень мило.
0: Да, и они очень хорошо прописаны, все детальики, вот прям, не знаю.
1: Ну, они очень хотели явно подражать фарфору. И поэтому вот эти цветочки, покрытие лаком, такая вот обманочка. Mm-hmm. Но здесь еще есть вот такие совершенно замечательные предметы, которые мы, наверное, в других эпохах не встретим. Вот такая маленькая коробочка-табакерка из резной кости, сделанная в форме сапожка. Вот такая вот туфелька на французском каблучке расширяющемся.
0: Да, да.
1: Это всего лишь изящная коробочка. У нее верхушечка открывается. Но вот эта вот форма, и здесь вот у нас помещены коробочки и гребни, вот эти вот костяные, на стенку для того, чтобы легче было рассмотреть вот этот гребешок, чтобы причесываться. Но если мы начнем рассматривать вот этот прорезной орнамент, там какая-то галантная сцена. Где-то, опять же, бегут какие-то там зайцы, олени иногда, заяц размером с оленя. То есть это, с одной стороны, наивно, с другой стороны, это же невероятная работа.
0: Да, да.
1: Вот здесь вот эта табакерка, и вот там кавалер и дама около дерева. Но как это все тонко сделано? Это вот там какие-то изображения, это, видимо, суд Соломона или что-то такое.
0: Очень интересно и радует глаз. Приятно посмотреть. Вот после каких-то трудных, я не знаю, дел в течение дня можно прийти в Эрмитаж, в эти залы и так вдохновиться, порадовать вот действительно свой взор какими-то тонкими, симпатичными, приятными штучками женскими.
1: Да,
0: вот.
1: Бобелотцами.
0: Да,
1: здесь
0: да,
1: каждая
0: да.
1: картина. Вот можно встать перед портретом Чернышевых и рассматривать платья, туфли, мебель. Здесь есть и игрушка детская, и даже вот такие детали, как, например, маленький мальчик, он...

0: и те, кто изучает драгоценности, и те, кто изучает мебель. Это, в общем, такой энциклопедия моды 1750 года.
1: Прекрасно.
0: Причем семейство модное, жившее в Лондоне, это посланник России при английском дворе, поэтому все по последней моде. Ну и, конечно, маленькая девочка, которой суждено прожить почти 100 лет и войти в историю как прообраз пиковой дамы. А здесь вот она еще совсем маленькая.
1: Это ее, что ли, отражение в зеркале? Или это картина?
0: Это не отражение. Здесь
1: это картина,
0: поскольку это семейный портрет, вот здесь вот еще есть такая замечательная моя любимая персонаж,
1: да,
0: собачка.
1: Собачка.
0: С одной стороны, это явно любимая собачка Екатерины Андреевны, матери семейства, а с другой стороны, собачка – это символ семейной верности. А это портрет семьи, поэтому показано все дети, которые родились вот к этому моменту. В этой семье будет детей гораздо больше, но к моменту написания картины, 750 год, вот мы видим тех детей, которые уже родились. И к этому же моменту один из сыновей скончался. И когда ребенок умирал, его на портретах изображали или в виде мраморного бюстика. Вот мы знаем хорошо семейный портрет Павла I, работы Кюгельхена, который висит в Павловском дворце. И там изображены все дети, а сзади стоит маленький мраморный бюстик Ольги Павловны, единственная дочка, которая умерла в младенчестве. Здесь точно так же мы видим портреты всех детей. И девочки держат портрет своего умершего брата.
1: Понятно.
0: И наша коллега, которая работает в ГМИИ Пушкина, занимается изучением коллекции миниатюры вот ГМИИ Пушкина, она нашла вот как раз нашла миниатюру, у них в собрании определила миниатюру, по которой сделано как раз вот это изображение на картине. Yes. То есть сохранилась та миниатюра, с которой это сделано. Да, это изображение умершего брата.
1: Спасибо вам большое, Наталья Юрьевна. Просто фейерверк, можно сказать. Прошли туда довольно быстро. Как-то так вдохновились сервизами, фарфором, да, серебром и стеклом. И дальше вот обратно шли, уже останавливаясь на каких-то особенных вещах. Ну, тут вообще любая вещь особенная. Вот так, да, смотрю, действительно, глаз не оторвать. И приятно. Ну, действительно, как-то даже успокаивает немножко. И, в общем, в наш напряженный век посмотреть превосходным образом выписанные цветочки, нежные. Это,
0: да,
1: в общем, в некотором смысле терапия.
0: Да. Нет, в этих залах точно терапия.
1: Да, да.
2: Что же, завершилась наша длительная экскурсия по залам галереи Петра Великого. В них не только отображено время самого Петра I, но мы видим, что и после него продолжается начатая им смена эпох и даже получает свое развитие. Эта эпоха рождает уже, собственно, русских мастеров, сначала подражателей, а затем и уже вполне самостоятельных и зрелых художников и творцов, как Дмитрий Иванович Виноградов, Михаил Васильевич Ломоносов и другие. Но что лично меня больше всего удивляет в этой эпохе, так это способность видеть и ценить хрупкое, тонкое в природе и передавать это до мельчайших подробностей в своем творчестве. Так что эти былинки и нежные цветочки почти колеблются от дуновения на этих предметах искусства. При том, что нравы этой эпохи были довольно куртуазные, не сказать, чтобы уж очень утонченные. Напомню, что о галерее Петра Великого нам рассказывал ее куратор, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Наталья Юрьевна Бахарева. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: В исполнении камерного оркестра «Ля Гран Экюри и Ля Шам Дюруа» прозвучала вторая часть сюиты «Музыка на воде» Георга Фридриха Генделя. Дирижер Жан-Клод Мольгуар.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: Дорогие слушатели, сегодня в нашей передаче, посвященной блаженным русским женщинам, добродетельным постницам и подвижницам, вы услышите жития преподобной Ефросинии Суздальской и преподобной княжны Анны Всеволодовны, внучки благоверной княгини Ирины.

0: В древнем граде Чернигове жил святой благоверный князь Михаил Всеволодович, теплый к Богу, милостивый к убогим. Его княгиня тоже была благочестивая, долго супруги не имели детей, но усердная молитва была услышана Богом. У них родилась дочь. Крещение ее было совершено в Печерской обители, и в святом крещении новорожденная получила имя Феодулии. Когда пришло время, Феодулию стали обучать грамоте. Сильно полюбила учение девятилетняя княжна и скоро достигла таких успехов, которые изумляли ее наставников и прославляли необычайную отроковицу. Феодулия обладала редкой телесной красотой, и многие из князей хотели иметь ее своей невестой. Князь предпочел всем другим сына суздальского князя Мины Иоанновича, потомка славного Симона Варяга, которого любил преподобный Феодосий Печерский. Но жизненный путь, уготованный для Феодулии Богом, был совсем другим. Княжне совершилось уже 15 лет, и приближалось время, когда князь Михаил должен был исполнить данное обещание. Родители сообщили об этом дочери, но та наотрез отказалась от брака, желая навсегда сохранить девство.
1: Долго плакала Феодулия, обращаясь с молитвой к Пресвятой Богородице, прося у нее утешения и наставления. Пресвятая Дева явилась ей, предрекла ей судьбу и направила в Суздаль. С упованием на Пречистую Матерь Божию немедля отправилась Феодулия в путь. И на пути, узнав, что жених ее погиб, не возвратилась обратно в родительский дом, а устремилась, по слову Богородицы, в Суздаль и явилась к вратам обители во имя положения Ризы Пресвятой Богородицы. Старица игуменя, видя непреодолимое желание Феодулии посвятить себя служению Богу, приняла княжну в монастырь. Вскоре совершено было пострижение Феодулии, и она получила новое имя Евфросинии. Спокойно приняли известие о пострижении княжны ее родителей, рассуждая, что, коль это совершилось, то значит так угодно Богу и его Пречистой Матери. Юная Евфросиния ревностно начала иноческие подвиги. Все время проводила она в трудах и молитве. Никому от нее не было обиды. Подвижница все делала своими руками и при этом предавалась крайнему воздержанию. Часто постила, а иногда и всю неделю оставалась без пищи, подкрепляясь только водой. Большую часть дня она молилась в храме Божием. Усердно молилась и в келье своей. Проводила ночи без сна, за чтением Священного Писания и пением псалмов. Но юная подвижница не избежала дьявольских искушений. Исконный враг человеческого рода не оставлял ее в покое, рассчитывая, что она изнеможет в борьбе, оставит монастырь и возвратится к мирской жизни. Но вера ее была сильной, и борьба упорной, и злому духу пришлось отступить.

0: О подвижнической жизни святой Евфросинии вскоре узнали в Суздале. И знатные женщины города со своими дочерями стали приходить в обитель, чтобы помолиться с нею и послушать ее душеспасительные беседы. Преподобная имела приятный голос, ее внятное чтение и доброгласное пение вызывали умиление и слезы молящихся, а душеспасительные беседы поучали и назидали посетительниц монастыря. Игуменья монастыря и ее помощница не завидовали славе преподобной Евфросинии. Напротив, они удивлялись дарам благодати, изливавшимся на святую, и удостоились видений, которые подтверждали богодухновенность ее мудрости и учительских бесед. Вскоре слава о преподобной подвижнице распространилась и за пределами Суздаля. К ней часто приходили женщины и девицы, послушать ее наставлений, и под влиянием их многие оставляли мир и поступали в Ризоположенский монастырь. Поэтому и в монастыре среди сестер обители преподобная Евфросиния пользовалась великим уважением. Сама игуменья слушалась ее советов. Так, по просьбе святой Евфросинии, был установлен в монастыре новый порядок. Монастырь был перегорожен стеной на две половины. Одну составляли те, которые поступили в монастырь девицами, а другую – вдовы. Таким образом, в одном монастыре стало как бы две обители. Такое разделение было сделано с той мудрой целью, чтобы инокини-девицы не узнали того, что знали и испытали в миру монахины-вдовицы. С этой же целью девицам-чернорисцам было запрещено беседовать с мирскими замужними женщинами, приходившими в монастырь. Замужние отсылались в другую обитель к инокиням-вдовицам.
1: Пример преподобной Евфросинии был очень поучителен, и многие из мирских дев, слыша о подвигах ее и чудесных знамениях, которые творил ею Бог, оставляли своих женихов и постригались в монастырь Пресвятой Богородицы, где поучались наставлениями славной подвижницы и, как могли, подражали ей. Своими подвигами и трудами она возвысила значение самого монастыря. При жизни преподобной Евфросинии не было женской обители, которая бы могла равняться с Ризоположенской по благочестию и подвигам инокинь. Сама же подвижница сияла, как светило на свечнице. Она была высоким примером для подражания русских черноризец. Преподобная была истинная невеста Христова.

0: Так шла жизнь преподобной Ефросинии в монастыре. А между тем на Русь надвигалась страшная гроза. Приближалось нашествие татар. Они быстро шли по русской земле, жгли города и села, уничтожали храмы Божии, убивали людей или уводили в плен. Много девиц из города Суздаля постриглось тогда в Рисположенском монастыре, чтобы найти убежище и покров в обители Пресвятой Богородицы.
1: В начале 1237 года татарские полчища осадили город Суздаль. Жители заперлись в городе. Преподобные же Ефросиния и другие инокини не оставляли своего монастыря и усердно молились о спасении города и обители. Господь явился преподобной и открыл ей, что враги возьмут и разрушат город, жители будут пленены, но обитель, посвященная Божией Матери, останется невредима. Все случилось так, как было предсказано святой Ефросинии. Город Суздаль был взят, горожане отведены в плен или убиты. Разорив город, отряд татар направился к обители Пресвятой Богородицы, но не мог близко подойти к ней. Чудный свет, сиявший над ней, палил безбожных врагов огнем. Тогда выступил сам Баты и расположился на Яроновой горе, на берегу реки Каменки, и оттуда двинулся на обитель. Но преподобная Ефросиния обратилась с молитвой к Богу, прося его покрыть обитель своим заступлением. И тотчас же сошел на обитель мрак в виде облака, так что татары не могли ее найти.

0: Жестокой бурей принеслись татарские полчища по Суздальской земле. Города, погосты и селы были превращены в пепел, земля опустела. Через год зимой Баты снова двинулся на Русь, но уже в южные ее пределы. Киевом владел тогда князь Михаил Черниговский, отец преподобной Ефросинии. Батый отправил к нему своих послов, которые пытались склонить князя подчиниться хану. Но князь приказал умертвить ханских послов, а сам ушел в Угорскую землю, то есть в Венгрию, и жил там как изгнанник.
1: Зимою 1240 года Батый взял Киев, сжег город и святые церкви, уничтожил жителей. И с этого времени хан овладел всей русской землей, которая стала платить ему дань. Князь Михаил очень страдал, находясь в своем изгнании и слыша о тех бедствиях, которые постигли его соотечественников. Он не выдержал и решил возвратиться на родину. И по желанию хана пришлось князю вместе с боярином Феодором предстать пред грозные очи Батыя. Слуги хана заставляли князя пройти сквозь огонь и поклониться кусту и идолам, и обещали за это почести и милости царя. Когда же князь отказался исполнить это требование, противное духу Христовой веры, ему объявили, что ждет его лютая смерть. Русские, бывшие тогда в Орде, стали уговаривать князя поклониться языческим идолам и сохранить тем самым свою жизнь. И князь стал колебаться. Боярин Феодор поддерживал князя и убеждал не отрекаться от Христа, но колебания не оставляли Михаила. Об этом узнала его дочь, преподобная Ефросиния. Она тут же написала ему послание, где убеждала отца не совращаться с истинного пути, не менять истинную веру на ложь и не поклоняться тленному царю с отречением от царя веков Христа Бога.
0: Получив послание, князь Михаил прочитал его и долго оплакивал свое малодушие и благодарил Бога, вразумившего его посланием дочери-сподвижницы. Колебания Михаила окончились, и он решил лучше погибнуть за Христа, чем кланяться язычникам. О таком решении князя узнали ханские волхвы и донесли Батыю, и тот велел предать мучениям и смерти князя Михаила и боярина Федора. Ханские слуги в точности выполнили повеление, мучили исповедников Христовых и отсекли им головы мечом. Так перешли славные мученики в обители небесные. Еще при жизни преподобной Ефросинии Господь прославил ее даром прозорливости и чудотворений. На Руси появились тогда повальные болезни, увеличилась смертность. Преподобная обратилась с молитвой к усердной заступнице рода христианского, и Пречистая Дева явилась Ефросинии и обещала, что будет дарована ей власть спасать и исцелять людей. И с того времени, если болящие призывали именем Ефросинии Господа нашего Иисуса Христа, получали помилование и исцелялись. Слух об этом распространился повсюду, и к преподобной стали приносить больных различными недугами, которых она исцеляла именем Господа.

0: В Суздале жила знатная вдова, дочь которой была тяжело больна. Мать надеялась на помощь Пресвятой Богородицы и умолила преподобную Ефросинию исцелить свою бесноватую дочь. Блаженная возвела руки свои и вознесла молитву о несчастной отроковице. Тогда злой дух заговорил устами девицы. «С тех пор, как пришла на это место прелестница сия, нет мне власти в черноризицах, но уж и от этой девицы отгоняет она меня». Сказав это, он поверг больную к ногам преподобной, жестоко мучил, а потом оставил ее навсегда. И отроковица встала здоровой. Обрадованная мать благодарила святую, отроковица была отдана в обитель и приняла иноческий образ, а вскоре и сама мать поступила в монастырь. И не один раз исцеленные Ефросинии от болезней принимали иноческое пострижение. Много исцелила преподобная Ефросиния людей, многих наставила на путь истинный, но приблизился час ее отшествия к Богу. Последний раз она обратилась к инокинам с наставлением. Потом, чувствуя приближение смерти, приобщилась святых Христовых тайн и спокойно отошла в жизнь вечную.
1: Весть о смерти славной подвижницы быстро распространилась повсюду, и в обитель Пресвятой Богородицы собралось множество народа. Явились также недужные и одержимые злым духом. Они прикасались к телу умершей и получали исцеление от своих болезней. После погребения преподобной Ефросинии при раке ее происходили поразительные чудеса исцеления, что послужило побуждением причислить ее к лику святых. Епископ Суздальский Варлаам отыскал ее житие и подал его с описанием чудес царю Иоанну Васильевичу и митрополиту Антонию. Митрополит созвал собор, который и установил повсеместное празднование преподобной Ефросинии. Нетленные мощи ее были обретены в 1699 году, 18 сентября, и по благословению патриарха Адриана, положенные в соборной церкви Резоположенского монастыря, где почивают и поныне.

0: Мы продолжаем передачу, посвященную блаженным русским женщинам, добродетельным постницам, отдавшим все свои страдания и жизнь служению Богу. В предыдущей передаче мы рассказывали о княгине Ирине, жене великого князя Ярослава Мудрого, одной из первых причисленных к лику святых. Второй на Руси инокиней княжеского рода, о которой мы сейчас вам расскажем, была святая княжна Анна Всеволодовна, внучка благоверной княгини Ирины. Отец княжны Анны, князь Всеволод Ярославич, любимый четвертый сын Ярослава Мудрого и благоверной княгини Ирины, впоследствии святой Анны, первой инокини княжеского рода на Руси, память 4 октября, был с детства воспитан святой матерью своей в вере и строгом благочестии. Широко образованный, говоривший на 5 иностранных языках, всю свою жизнь отличался он глубокой верой и преданностью церкви. Благочестивой была и мать святой княжны Анны. Она привезла из Византии на Русь большую святыню, мощи святой великомученицы Варвары. Брат княжны Анны, Владимир Мономах, был одним из наиболее почитаемых народной памятью князей русских, светлый образ которого народ веками хранил в своей памяти с любовью и почитанием.
1: Выросшая под влиянием благочестивой семьи своей Анна, или, как называли ее нежно любившие ее родители, Янка, с детства возлюбила Господа и возымела твердое желание посвятить Ему свою жизнь. Родители не препятствовали ее святому влечению. Отец ее построил в Киеве храм во имя святого Андрея Первозванного, там, где по преданию святой апостол Андрей водрузил крест на горах Киевских. В женской обители при этом храме святая княжна Анна и приняла иноческий постриг в 1086 году, всецело отдав себя на служение Богу. Она всячески заботилась о благоустройстве обители, основала в ней училище, где и сама обучала юных сестер грамоте, церковному пению и рукоделию. Предприняла она и путешествие в Царьград, тогда столицу православия. По словам летописца, Анна не напрасно ходила туда, а с тем, чтобы вдвойне быть полезной своей обители и инокиням русской земли. Возвратилась святая Анна в Киев в 1090 году с новопоставленным митрополитом Иоанном. Самоотречение и строгая иноческая жизнь святой княжны Анны оказали сильное влияние на ее современниц, русских женщин и девушек, привлекая в обитель многих. Последовала примеру святой Анны и сестра ее, княжна Евпраксия, тоже принявшая иночество. Мачеха ее, вторая жена великого князя Всеволода, пожелала быть погребенной в ее обители. 26 лет провела святая княжна Анна в иноческих подвигах и трудах и в мире отошла ко Господу 3 ноября 1112 года.

0: в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ прозвучала стихира Богородичин из службы русским святым на пево Оптиной пустыни.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, мы предлагаем вашему вниманию очередную передачу по книге «Человек перед Богом». Эта книга составлена по беседам владыки Сурожского Антония. Слушайте 9-ю передачу. «Я сказал раньше, — пишет владыка Антоний, — что одно из характерных свойств подлинной, здоровой духовной жизни — это трезвость. Мы знаем